0: Я велел приколотить там несколько досок.
1: Досок? Это для чего же? Чтобы жильцам было чем топить, так что ли? Они ведь все сожгут до последней щепки. Вы израсходовали 24 шиллинга моих денег на дрова для квартирантов.
2: Там надо бы каменную лестницу, сэр. Это в конечном счете дало бы экономию.
1: Священник говорит...
2: Кто? Священник, сэр. Всего-навсего священник.
0: Не то чтобы я очень считался с ним, но если бы вы знали, как он меня извел с этой лестницей.
1: Я англичанин. Я не потерплю, чтобы какой-то священник вмешивался в мои дела. Послушайте-ка, мистер Личис. Вот уже третий раз за этот год вы мне подаете счета на ремонт стоимостью выше 1 фунта. Я вам неоднократно объяснял, что это не какие-нибудь роскошные квартиры в Вест-Энде. Я вас не раз предупреждал, чтобы вы не смели болтать о моих делах с посторонними. Вам не угодно считаться с моими желаниями? Хорошо. Вы уволены.
0: Что вы? Сэр, ради бога.
1: Вы уволены.
0: Мистер Сарториус, это несправедливо. Это несправедливо, сэр. Ни один человек на свете не мог бы больше, чем я, выжить из этих несчастных бедняков или меньше при этом истратить. Я так заморал себе руки на этой работе, что для чистого дела они уже не годятся. А теперь вы меня выгоняете?
1: Это еще что за разговоры о грязных руках? Если я узнаю, что вы хоть на волос отступили от буквы закона, я сам упеку вас под суд. Знаете, что нужно для того, чтобы руки у вас всегда были чисты? Не обманывать доверие своего хозяина. Запишите это на память. Пригодится на новой службе.
3: Мистер Тренч и мистер Кокаэн.
4: В комнату входит Гарри Тренч, молодой человек с манерами заправского студента-медика. Он фронтовски одет и в отличном настроении. За Тренчем следует его друг Уильям де Бур-Кокейн, худосочный господин лет 50 с редкими волосами и напыщенными манерами.
5: Здравствуйте, доктор Трейн.
6: Дорогой мистер Сарториус.
5: Здравствуйте, мистер Сарториус.
7: С добрым утром, мистер Кокейн. Рад вас видеть и себя.
5: Взаимно, взаимно.
7: Мистер Ликчис, положите, считай, деньги на стол. Я после просмотрю и рассчитаюсь с вами.
4: Ликчис отходит к столу и в глубоком унынии начинает приводить в порядок счета.
6: Мы вам не помешали, сэр?
7: Нисколько. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Боюсь, что я заставил вас ждать.
6: Нет, нет, нет, ни капельки. Мы только что вошли.
5: Сколько книг! Как вы должны быть счастливы здесь, мистер Сарториус. Литературная атмосфера.
7: А я в них и не заглядываю. Ланштайн разберет что-нибудь почитать. Этот дом выбрал главным образом из-за песчаной почвы. Процент смертности здесь очень низкий.
6: Мистер Сарториус, да? Я вам привез целую кучу писем.
7: Прекрасно.
6: Все мои родные в восторге от того, что я решил, наконец, остепениться. Тетя Мария хочет, чтобы свадьба была у нее в доме.
7: Тетя Мария...
5: Леди Роксдейл, дорогой мистер Сарториус. Он подразумевает леди Роксдейл.
7: Да-да-да.
8: Выражайте же немного тактичнее, друг.
6: Ну да-да, леди Роксдейл. Дядя Гарри...
5: Сэр Гарри Тренч, его крестный отец, дорогой сэр, его крестный отец.
6: Да, мой крестный. Веселый старикан, он бы вам понравился. Он предлагает нам свой дом в Сент-Эндрюс, если мы решим проводить медовый месяц в Лондоне.
7: Прекрасно!
6: Это, знаете, такой дом, что жить в нем, конечно, невозможно. Но все-таки очень мило со стороны дядюшки, что он нам предложил, правда?
7: Без сомнения. Это весьма удовлетворительное письмо, доктор Трейдж.
6: Вот-вот-вот, я и говорю. Тетя Мария прямо молодчина. Почитайте там по скриптум. Она говорит, что сразу узнала руку Кокаэна в моем письме. Ведь это он его сочинил.
7: Да неужели? Очевидно, мистер Кокаэн делал это с большим тактом.
5: Вы слишком любезны, сэр.
6: Ну, что вы теперь скажете, мистер Сарториус? Можно считать нашу помолвку окончательной?
7: Безусловно.
6: Мистер Сарториус.
5: Разрешите поздравить вас.
7: Спасибо.
5: Обоих.
7: Спасибо. А теперь, господа, я должен пойти поговорить с дочерью.
1: Доктор Тренч, надеюсь, вы не лишите меня удовольствия первому сообщить ей радостную весть.
6: Ну,
1: ах, мне столько раз приходилось ее огорчать с тех пор, как мы с вами познакомились. Разрешить покинуть вас на несколько минут?
5: Пожалуйста, сэр. О чем тут спрашивать?
6: Ради бога, сделайте.
1: Благодарю вас.
5: Пожалуйста.
1: Благодарю
5: вас.
6: Он, бедняга, думает, что это для нее новость. Она уже читала все письма.
5: Никак не могу назвать ваше поведение корректным, Гарри. Вы поддерживали с ней тайную переписку.
6: Господа.
5: Что?
6: Кто здесь?
5: Что, как вы здесь?
6: Простите, господа, я хочу вас попросить. Я, собственно, к вам обращаюсь, сэр. Не могли бы вы замолвить за меня словечко хозяину? Он только что меня уволил, а у меня четверо детей, и я у них единственный кормилец. Одно ваше слово, сэр. В такой счастливый день он вам не откажет.
9: Видите ли, мистер Ликчис, по-моему, мне неудобно вмешиваться. Очень сожалею.
5: Конечно, неудобно. Это был бы совсем дурной тон.
6: Вы молоды, сэр. Вы не понимаете, что это значит для такого, как я, потерять работу. Ну, что вам стоит помочь бедному человеку? Позвольте, я вам расскажу, как было дело. Я только...
9: Нет, я не стану слушать. Я вам скажу напрямик, мистер Ликчис, что не считаю мистера Сарториуса способным поступать опрометчиво или бессердечно. Я с его стороны всегда встречал только доброту и великодушие. Я полагаю, что в ваших делах он может разобраться лучше, чем я.
5: А, по-моему, вам не мешает выслушать, Гарри. Вреда от этого не будет. Послушаем, что скажет мистер Ликчис.
6: Да нет, сэр, не стоит. Уж раз мистера Сарториуса называют добрым и великодушным, ну, прощения просим.
9: Если вы хотите, чтобы я вам помог, мистер Ликчис, то позвольте вам сказать, что вы избираете неправильный путь, дурно отзываясь о мистере Сарториусе.
6: А разве я что против него говорил? Вот ваш друг свидетель. Сказал я против него хоть что-нибудь?
5: Верно, совершенно верно. Будьте справедливы, Гарри.
6: Помяните мое слово, господа. Он еще обо мне пожалеет. И не позже, как через неделю, когда новый агент будет сдавать ему квартирную плату. Вы сами почувствуете, доктор Тренч, когда вы или ваши дети вступят во владение этими домами. Я там бы царапывал деньги, где никто другой в жизни бы не выцарапал. И вот благодарность. Смотрите сюда, джентльмены. Посмотрите на этот мешок с деньгами. Тут каждый пенни слезами полит. На него бы хлеба купить ребенку, потому что ребенок плачет от голода. А я прихожу и выдираю последний грош у них из глотки. До тех пор пристаю и требую, и угрожаю, пока не отдадут. Знаете, джентльмены, я уже очерствел на этой работе, но тут есть такие деньги, к которым бы я никогда не прикоснулся, кабы не страх, что мои собственные дети останутся без хлеба, если я не угожу хозяину. И вот только за то, что я истратил 24 шиллинга на ремонт лестницы, а на этой лестнице уже три женщины покалечились, и случись еще такое, он бы непременно угодил под суд. Так вот, за то, что я истратил эти гроши, он меня выгоняет, слушать ничего не хочет. Хотя я и предлагаю возместить этот расход из своего кармана. Да и сейчас не отказываюсь, только бы вы, сэр, замолвили за меня словечко.
9: Вы отнимали хлеб у голодного ребенка? Ну, знаете, так вам и надо. Да будь я отцом одного из этих ребят, я бы вам не увольнение, я бы вам кое-что похуже показал. И мне еще за вас заступаться. Да пальцем не пошевельну, хотя бы от этого зависело спасение вашей души, если только она у вас имеется. Мистер Сарториус совершенно прав.
6: Господи, вы только послушайте, что он говорит. Ну и невинный же вы ягненок, как я посмотрю на вас, сэр. Вы что думаете, он меня уволил за то, что я был слишком жесток? Да как раз наоборот, за то, что я был недостаточно жесток. Ему ведь все мало. Если б я с ней шкуру живьем содрал, он бы и то сказал, что мало. Я не говорю, что он хуже всех домовладельцев в Лондоне. Есть такие, что хуже быть нельзя. Но если взять самого плохого, так и он ничем не лучше. А я, хоть и не пристало мне самому себя хвалить, я прямо скажу, лучшего управляющего, чем я, у него еще не бывало. Я столько выжимал из этих домов и так мало на них тратил, что никто даже не поверит, кто знаком с этими делами. Я знаю свои заслуги, доктор Тренч, и раз другие о них молчат, так приходится самому говорить.
5: Что это за дома? Какого типа?
6: Жилые дома, сэр, где квартиры сдаются понедельно. Комнату там можно снять, а то и полкомнаты, а то и угол. Выгодное дело, если умеючи за него взяться. Выгоднее нету. Это подсчитано. С кубического фута такие дома дают больше дохода, чем самый шикарный особняк на Парк-Лейн.
9: Я надеюсь, что у мистера Сарториуса немного таких домов, как бы доходные они ни были.
6: А у него только такие и есть. Это-то и показывает, какая у него деловая сметка. Он всегда так и делает. Как только накопит несколько сотен фунтов, так сейчас и покупает старые дома. Такие дома, сэр, чтобы бы нос зажали, доведись вам мимо пройти. У него есть дома в Сент-Джайлсе, есть Мерилебоне, есть Бетналгрине. Вы только посмотрите, как он сам живет. Уж значит, это выгодное дело. Сам-то он ищет, где почва песчаная, да где процент смертности низкий. А вот пойдемте как-нибудь со мной на Робинс-Роу, и я вам покажу, какая там почва и какой процент смертности. И заметьте, что это все моими руками добывается. Сам-то он, небось, не пойдет собирать квартирную плату жильцов.
9: Вы хотите сказать, что все его доходы, все его состояние из этого источника?
6: А как же? Все до последнего пенни.
9: Боже мой.
8: Ах, дорогой мой друг, алчность – это корень всех зол.
6: Да, сэр. И каждый из нас не прочь иметь у себя в саду деревца от этого корня.
5: Я не с вами говорю, мистер Ликчис. Не хочу судить вас слишком строго, но профессия сборщика квартирной платы всегда внушала мне особое отвращение.
6: Профессия как профессия, не хуже многих других, а мне нужно о детях подумать.
5: Согласен. Это оправдание у вас действительно есть. И оно есть также у нашего друга Сарториуса. Его привязанность к дочери многое искупает. Безусловно, многое искупает.
6: Она счастливая дочь, сэр. Немало дочерей выгоняли на улицу для того, чтобы Сарториус мог тешить свои родительские чувства. Что поделаешь, сэр, в делах всегда так. А теперь, сэр, когда ваш друг знает, что я не виноват, он ведь не откажется замолвить за меня словечко.
9: И не подумаю. Все это мерзость сначала и до конца. И вы, как пособник, ничего лучшего и не заслуживаете. Я уже сталкивался с такими фактами, когда работал в больнице. У меня прямо кровь закипала, когда я думал, что ничего против этого нельзя сделать.
6: Вот как, сэр. Мерзость-то мерзость. От своей доли, небось, не откажетесь, когда женитесь на мисс Бланш? Кто из нас хуже, хотел бы я знать? Я ли, который выдирает эти деньги у людей из глотки для того, чтобы мои дети не остались без крова? Или вы, который тратите на свои удовольствия, да еще норовите свалить вину на другого?
5: Совершенно неподходящее выражение в разговоре с джентльменом, мистер Ликчис. Прямо какой-то революционный душок.
1: Может быть, но только Робинс-Роу не школа светских манер. Вы походите там недельку-другую. Вот меня увольняют, так не угодно ли на мое место? Там всего наслушаетесь.
5: Вы знаете, с кем вы говорите, милейший?
1: Очень даже хорошо знаю. А что, молиться на вас прикажете? Очень вы мне нужны. И вы, и все вам подобные. Я беден. Вот в чем загвоздка. Беден, ну, значит, жулик. И жалеть меня нечего. И заступаться нет причин. Прибыли-то вам от этого никакой нет. Одно только словечко, сэр. Что вам стоит? Пожалейте бедного человека.
4: В дверях появляется Сарториус. Его не замечают.
9: Вы сами, кажется, не слишком жалели других по собственным вашим признаниям.
1: Побольше, чем ваш драгоценный тестюшка. Я во всяком случае...
10: Мистер Ликчис, будьте любезны явиться сюда завтра, не позже 10 утра.
1: Тогда мы закончим наши дела. Сегодня я вас больше не задерживаю.
7: Это один из моих агентов, вернее, бывший мой агент. Мне пришлось его уволить, так как он неоднократно нарушал мои предписания. Бланш сейчас придет, Гарри. Я полагаю, что теперь мне можно вас так называть. Не прогуляться ли нам с вами по саду, мистер Кокрин? Мои цветники славятся на всю округу.
9: С восторгом, дорогой мистер Сартори, с восторгом. Ваша жизнь здесь – это идиллия, настоящая идиллия. Мы только что об этом говорили.
7: А Гарри и Бланш потом к нам присоединятся. Mm-hmm. Немного погодя, она сейчас придет.
9: Нет, нет, я сейчас не могу с ней разговаривать.
7: Да неужели?
9: Да, мистер Сарториус, вы же не понимаете.
7: Не понимаем, да. Так-таки и не понимаем, а? Мистер Кокин, а?
9: Не уж понять.
4: Оставшись один, Тренч тяжело опускается на стул и неподвижно сидит, глядя в одну точку. В дверях появляется Бланш. Увидев Гарри, она подкрадывается к нему сзади и закрывает ладонями глаза. Тренч от неожиданности вскакивает.
3: А! Гарри!
9: Простите, пожалуйста, я задумался. Пожалуйста, садитесь.
3: Что-нибудь случилось?
9: Нет, нет, нет, ничего.
3: Гарри, папа вас чем-нибудь обидел?
9: Мы с ним почти не разговаривали. Бланш.
3: Гарри, ну что, Гарри?
9: Бланш, вы любите деньги?
3: Очень. А что, вы мне хотите их дать?
9: Не шутите с этим, это очень серьезно. Знаете ли вы, что мы будем очень бедны?
3: Это того у вас такой вид, словно у вас болят зубы.
9: Дорогая, правда, это совсем не шутки. Знаете ли вы, что все мои доходы составляют 700 фунтов в год?
3: Это ужасно.
9: Бланш, да послушай же. Ну, говорю тебе, что это очень серьезно.
3: Мой дорогой мальчик. Ну, на эту сумму, пожалуй, нелегко вести хозяйство, не будь у меня своих денег. Но папа обещал, что после замужества я стану вдвое богаче, чем сейчас.
9: Нет.
3: Что?
9: Нет, мы можем рассчитывать только на эти 700 фунтов. Мы должны сами себя содержать.
3: Ну, это так и будет, Гарри. Только если бы ты меня кормил на эти 700 фунтов, ты стал бы вдвое беднее. А вместо этого я тебя сделаю вдвое богаче. Что? Что, разве папа что-нибудь возражает?
9: Нет, он не возражает.
3: Гарри, тебе гордость не позволяет брать деньги у папы?
9: Да, Бланш, гордость не позволяет.
3: Но это же нехорошо по отношению ко мне, Гарри.
9: Не сердись на меня, Бланш, я не могу тебе объяснить. Но в конце концов, это вполне естественно.
3: Ну, а тебе не приходило в голову, что у меня тоже есть гордость?
9: Ну, это пустяки. Ну, про тебя же никто не подумает, что ты вышла замуж ради денег.
3: Ну, а если подумают, то не осудят. Да и тебя тоже. Гарри, ну мы не можем жить на 700 фунтов в год. Да и нечестно это требовать от меня только потому, что ты боишься, как бы люди о тебе плохо не подумали.
9: Дело не только в этом.
3: Ну а в чем же?
9: Да нет, ни в чем, я просто...
3: Ну, конечно, ни в чем. Ну, не глупи, Гарри. Гарри, я знаю, как мы сделаем. У тебя есть гордость.
9: Да.
3: И ты не хочешь жить на мой счет.
9: Не хочу.
3: А у меня тоже есть гордость, и я не хочу жить на твой. У тебя 700 фунтов
9: год? Да, да, да.
3: Я попрошу папу, чтобы он мне пока давал тоже ровно 700. Ну вот мы и будем квиты. Ну уж против этого тебе нечего возразить.
9: Нет, это невозможно.
3: Невозможно?
9: Да, невозможно. Я твердо решил, что ни одного пенни не возьму у твоего отца.
3: Да ведь он же мне даст деньги, а не тебе.
9: Да это все равно.
6: Ну, я так тебя люблю, что не вижу разницы.
3: Ну, это очень мило сказано, Гарри, но я уверена, что тут еще что-то кроется, что мне следовало бы знать. Гарри, Гарри, ну, может быть, папа тебя все-таки обидел?
6: Нет, он был очень добр, ну, то есть, по крайней мере, ко мне. Дело не в этом.
3: Ну, а в чем?
6: Ну, ты все равно не догадаешься, Бланш, да и не к чему тебе знать. Ты только огорчишься, а, пожалуй, еще и рассердишься. Ну, это, конечно, не надо понимать так, что мы всю жизнь будем жить на 700 фунтов. Я всерьез займусь медициной. Увидишь, как я буду работать. До кровавых мозолей.
3: Но я совсем не хочу, чтобы у моего мальчика были кровавые мозоли. Но я тогда не буду его любить. Гарри, Гарри, я требую, чтобы ты объяснил мне, в чем дело. Ой, ну ненавижу, ненавижу секреты и не выношу, когда со мной обращаются, как с ребенком.
6: Ну, тут нечего объяснять. Просто я считаю неудобным пользоваться щедростью вашего отца. Вот и все.
3: Полчаса тому назад, когда мы разговаривали в вестибюле, и вы показывали мне письма, вы не находили это неудобным. Ваши родные не находят это неудобным. У них нет возражений против нашего брака, а у вас теперь, значит, есть.
6: Не против брака, Бланш, речь идет только о деньгах.
3: Гарри, Гарри, ну не надо. Ну, не надо, Гарри, ну, не будем ссориться, не будем ссориться. Папа никогда не допустит, чтобы я целиком зависела от тебя. Ну, правду сказать, мне и самой это не нравится. Гарри, а вот если ты ему заикнешься об этом, он разорвет нашу помолвку. Вот только этого ты и добьешься.
6: Ну, тут уж я ничего не могу сделать.
3: Ничего не можешь? А, я начинаю понимать. Хорошо. Хорошо, я избавлю вас от хлопот. Можете сказать папе, что я сама вам отказала.
6: Бланш.
3: Это разрешит все ваши затруднения.
6: Что с тобой? Ты обиделась?
3: Обиделась? Вы еще смеете спрашивать?
6: Смеете. Ну,
3: гораздо достойнее было признаться, что вы только играли мной там, на Рейне. Зачем вы сюда приехали?
6: Бланш, ну-ка.
3: Зачем вы писали вашим родным?
6: Бланш, ты сердишься и сама не знаешь, что говоришь.
3: Это не ответ. Вы надеялись, что ваши родные не согласятся. А они как раз и согласились.
6: Бланш, ну,
3: видно, ты... рады поскорее сбыть вас с рук.
6: О,
3: просто сбежать? У вас совести не хватило. А сказать правду стыдно. Вот вы и придумали разозлить меня до того, чтобы я сама от вас отказалась. Очень красиво. И совершенно по-мужски постараться свалить всю вину на женщину. Хорошо. Хорошо, будь по-вашему. Возвращаю вам ваше слово. Только лучше бы вы придумали другой способ открыть мне глаза. Хоть самый грубый. Ну, ударили бы меня, что ли, чем так вилять, как сейчас.
6: Вилять?
3: Вилять.
6: Ну, знаете, если бы я думал, что вы способны так кидаться на человека, да я бы с вами никогда не заговорил.
3: Что?
6: Мне и сейчас-то с вами говорить не хочется.
3: И не придется. Больше никогда не придется. Уж я об этом позабочусь.
6: Что вы хотите сделать?
3: Принести ваши письма. Ваши лживые письма. И ваши подарки. Ваши ненавистные подарки. И вернуть их вам. Я очень рада, что наша помолвка расстроилась. Я никогда, никогда не позволю вам...
1: Тише! Тише! Бланш! Ты уж себя не помнишь. Кричишь так, что слышно по всему дому. В чем дело?
3: А это ты у него спроси. Денег, видите ли, брать не хочет. Придумал благовидный предлог.
1: Предлог? Для чего предлог?
3: Для того, чтобы меня бросить.
6: Да я этого не говорил.
3: Нет, говорил, говорил. Нет. Вы только это и говорили.
6: Ну, совсем я не хочу вас бросить.
3: Нет, нет, нет, хотите,
6: брат,
3: хотите.
6: Да вы же сами знаете, что не прав.
3: Я вас там отдать желаю. Ненавижу вас.
6: Я не
3: всегда ненавидела. Низкой, наглой, плохой.
1: Молчать. Бланш, надо все-таки владеть собой. Я уже предупреждал тебя, что не потерплю таких сцен. Прислуга все слышит. Доктор Тренч может сам за себя ответить. А тебе лучше всего уйти. Мистер Кокейн, можно вас сюда на минутку?
11: Иду, дорогой мистер Сарториус, иду.
3: Я и сама не хочу тут оставаться. Надеюсь, что когда я вернусь, ты будешь один, без посторонних.
1: Ну, сэр.
11: Что, сэр?
8: Спокойнее, дорогой друг мой, спокойнее. Учтивость, Гарри, соблюдайте учтивость.
1: Если вы хотите мне что-то сказать, мистер Тренч, я готов вас выслушать. А затем разрешите сказать мне.
6: Простите, виноват. Я вас слушаю.
1: Должен ли я это понимать так, что вы отказываете жениться на моей дочери?
9: Ничего подобного. Это она отказывается выйти за меня замуж. Но так или иначе, а мы не женимся, если вы об этом спрашиваете.
1: Доктор Тренч, я буду с вами откровенен. Я знаю, что Бланш не в меру вспыльчива, но это такая же неотъемлемая ее черта, как сильная воля, большая смелость. В такой степени текать все редко встречается даже у мужчин.

0: После таких сцен, право, отпадает охота даже глядеть на женщин. Да вы посудите сами, мистер Сарториус. Я ей объяснил положение со всей деликатностью, со всей осторожностью. Ни словом не упомянул о причинах, только спросил, согласна ли она жить на один мой доход. А она накинулась на меня, словно я грубиян какой-нибудь.
1: Жить на один ваш доход? Это невозможно. Моя дочь привыкла совсем к другой обстановке.
2: Разве я не сказал достаточно ясно, что да, мне необходимые средства? Разве Бланш не говорила вам, что я ей обещал?
0: Да, да, я знаю, мистер Сарториус, я вам очень благодарен. Но я предпочел бы ничего не брать у вас, кроме самой Бланш.
2: Почему же вы раньше этого не сказали?
0: Неважно, почему. Не будем об этом говорить.
2: Неважно? Нет, это очень важно, сэр. Я требую ответа. Почему вы не сказали раньше?
0: Раньше я сам не знал.
2: Надо было знать.
0: Да откуда мне, черт возьми, было знать? Вы же мне ничего не говорили.
2: Не увертывайте, сэр. Вы только что сказали, что раньше сами не знали своих намерений.
0: Ничего подобного я не говорил. Я сказал, что не знал, откуда у вас деньги.
2: Это ложь. Я...
3: Спокойнее, дорогой мистер Сарториус, спокойнее. Спокойненько, возьмите себя в руки.
0: Да пускай сперва он себя возьмет. Набрасывается на меня чуть не с кулака.
1: Мистер Кокен, будьте свидетелем.
2: Я дал исчерпывающее объяснение по этому вопросу. Я сказал, что я своим положением обязан только самому себе. Все, что у меня есть, нажито моим трудом, и я этого не стыжусь.
0: И все вранье.
2: Что такое?
0: Я только что узнал от вашего агента, этого Ликчиза, или как его там зовут, что вы нажили состояние тем, что вымогали последние гроши у несчастных бедняков, не брезгая при этом пускать в ход угрозы, насилие и всякого рода мелкое тиранство.
2: Сэр!
3: За квартиру нужно платить, дорогой мой. Тут ничего не поделаешь, Гарри, ничего не поделаешь.
4: Боюсь, доктор Тренч, что вы еще очень неопытны в делах. Простите, что я на минуту забыл об этом. Могу я вас попросить воздержаться от окончательного приговора до тех пор, пока мы не побеседуем все вместе спокойно, обстоятельно и не обсудим со всех сторон ваши сентиментальные представления? Не обижайтесь, что я так их называю.
3: Очень деликатно выражено, дорогой мистер Сарториус. Гарри, сядьте и выслушайте, и обсудите дело спокойно и беспристрастно, не упрямьтесь.
0: Хорошо, хорошо, я сяду и выслушаю. Только не знаю, как вы ухитритесь из черного сделать белое. И мне надоело, что все мне читают нотации, словно я тут один во всем виноват.
2: Прежде всего, доктор Тренч, договоримся. Надеюсь, что вы не социалист и не что-нибудь подобное.
0: Конечно, нет, я консерватор. То есть, по крайней мере, если бы я дал себе труд голосовать, то я бы подал голос за кандидата консервативной партии.
3: Правильно, Гарри, правильно. Верность старому знамени.
2: Я очень рад, что хоть в этом у нас нет разногласия. Я, само собой, разумеется, тоже консерватор. Не какой-нибудь узкий и закоснелый ретроград, не враг истинного прогресса, но все же консерватор. Что касается Ликчиза, то тут довольно сказать одно – не далее, как сегодня, я его уволил за то, что он обманул мое доверие. Поэтому его нельзя считать беспристрастным и незаинтересованным свидетелем. Теперь о моих делах. Моей задачей было предоставить жилище очень бедным людям, которым ведь тоже нужен кров над головой, за плату, соответствующую их скромным средствам. Вы ведь не станете требовать, чтобы я это делал даром?
0: Это все очень мило, но вопрос в том, какого рода жилье вы им даете за эту плату. Человек должен где-то жить, а не то его сажают в тюрьму. Этим и пользуются, и заставляют его платить за грязный угол, непригодный даже под собачью конуру. Почему же вы не строите приличные дома и не даете людям полноценный товар за их деньги?
4: Мой юный друг, бедняки не умеют жить в приличных домах. Они их через неделю обратят в развалины. Вы мне не верите? Испытайте сами.
2: Поставьте на свой счет все недостающие перила, решетки, приделайте крышки к бакам для воды, к мусорным ящикам, и через три...

0: меня ни одной не окажется на месте. Сожгут, сэр, все сожгут до последней щепки. И я их не виню. Им нужно топливо, а достать его другим способом они часто не имеют возможности. Но я не могу без конца тратить деньги на ремонт только для того, чтобы они все растащили. Мне с трудом удается выцарапать у них 4 шиллинга 6 пенсов в неделю за комнату, что в Лондоне является нормальной квартирной платой. Нет, джентльмены, есть такая степень бедности, когда людям нельзя помочь, как бы вы им не сочувствовали. В конечном счете это приносит им больше вреда, чем пользы. Я предпочитаю сберечь деньги и построить лишний дом для тех, кто совсем не имеет крова. Ну и отложить кое-что для Бланш. А теперь, доктор Тренч, разрешите у вас спросить, откуда берется ваш доход?
1: Из процентов по ценным бумагам. Не от сдачи домов в наем. Тут, по крайней мере, я чист. Из процентов по закладной.
0: Да, по закладной на мои дома. Когда я, по вашему выражению, вымогаю у бедняков то, что они сами по доброй воле согласились мне платить, я не смею истратить ни единого пенни из этих денег до тех пор, пока не выплачу вам ваши 700 фунтов в год. Что Ликчи сделал для меня, то я делаю для вас. Оба мы только посредники, а хозяин вы. И так как из-за бедности моих клиентов мое дело сопряжено с коммерческим риском, то вы и тянете с меня чудовищный и ни с чем не сообразный процент. 7 годовых. И тем самым заставляете меня, в свою очередь, выжимать последний фартинг из квартирантов. И однако, доктор Тренч, вы, которые никогда палец о палец не ударили ради собственного благополучия, вы не постеснялись говорить обо мне с презрением только потому, что я обращаю всю свою энергию, весь свой опыт на управление нашим имуществом и теми же вполне честными средствами поддерживая его в удовлетворительном состоянии.
2: Превосходно, дорогой мистер Сарториус, превосходно! Я чувствовал, что Тренч говорит вздор, непрактический вздор. Прекратим этот разговор, дорогой мой друг. Вы только ставите себя в смешное положение, когда беретесь судить о делах. Я вам говорил, что тут ничего не поделаешь.
1: Вы хотите сказать, что я такой же негодяй, как и вы?
2: Стыдитесь, Гарри, стыдитесь, какая бестактность. Будьте джентльменами, извинитесь.
0: Разрешите мне, мистер Кокейн. Если говоря, что вы такой же негодяй, как я, вы подразумеваете, что вы так же бессильны, как и я, изменить нынешний строй общества, то вы, к сожалению, правы.
2: Ну же, Гарри, ну. Возьмите себя в руки. Мистер Сарториус ждет ответа.
1: Да. Кто сам живет в стеклянном доме, тот не смеет бросать камнями в других. Но, честное слово, я не знал, что мой дом стеклянный, пока вы мне не показали. Прошу прощения.
0: Ни слова больше, Гарри. Ваше чувство делает вам честь. Уверяю вас, что я сам их разделяю. Всякий, в ком есть сердце, хотел бы, чтобы другой, лучший порядок вещей был практически осуществим. Но, к несчастью, это не так.
1: По-видимому, да.
2: Вы правы, дорогой мистер Сарториус, вы безусловно правы. Всему виной прирост населения.
0: Надеюсь, я убедил вас, сэр, что вам нет оснований возражать против того, чтобы Бланш брала деньги у меня, не больше, чем мне против того, чтобы она брала их у вас.
1: Да, по-видимому, так. Похоже, что мы все одна шайка. Простите, что я тут так нашумел.
0: Ну что вы, есть о чем говорить. Наоборот, я очень благодарен вам за то, что вы умолчали перед Бланш о причине ваших сомнений. Это в высшей степени благородно с вашей стороны. Пожалуй, лучше ей впредь ничего не знать.
1: Но я должен ей объяснить. Вы видели, как она рассердилась?
0: Вы предоставьте это мне. Угу. Скоро завтрак. Вы, может быть, захотите почиститься с дороги, а я пока поговорю с Бланш. Надеюсь, что все обойдется к нашему общему удовольствию.
3: Слушаю, сэр.
0: Скажите мисс Бланш, чтобы она пришла сюда.
3: Слушаю, сэр.
0: Хотя подождите. Пойдите к мисс Бланш, спросите от меня, как она себя чувствует, и скажите, что я здесь один. И хотел бы видеть ее на минутку, если она не занята.
3: Слушаю, сэр.
0: Позвольте, я вас провожу в вашу комнату, Гарри. Надеюсь, вы скоро будете чувствовать себя здесь как дома. Вам тоже, мистер Кокайн, надо у нас освоиться. Пойдемте, пока не пришла Бланш.
2: После нашей маленькой дискуссии у меня появился прекрасный аппетит.
1: А у меня пропал.
0: Прошу вас.
4: Сарториус распахивает дверь, Тренч и Кокайн выходят. Возвращается горничная.
0: Ну, придет мисс Бланш.
3: Да, сэр. Кажется, придет, сэр.
0: Подождите ее здесь и скажите, что я сейчас вернусь.
3: Слушай, сэр.
0: Что с вами?
3: Ничего, сэр.
0: Извольте вести себя прилично, когда у нас гости. Слышите?
3: Да, сэр.
0: Простите, я вас задержал. Надо было кое-что сказать прислуге.
5: Пожалуйста.
4: Сдерживая слезы, горничная подходит к книжному шкафу, достает из ящика лист оберточной бумаги и клубок шпагата, кладет все на стол. Входит Бланш со шкатулкой в руках.
6: Где папа?
3: Он сказал, что сейчас придет, мисс. Сказал, что сию минуту. Я приготовила бумагу, мисс, и веревочку. Позвольте, я заверну.
6: Не надо. Не суйтесь не в свое дело.
3: Чего вы плачете? Вы так грубо со мной разговариваете, мисс. А я вас так люблю. Никто другой не стал бы этого выносить.
6: Ну так уходите, вы мне не нужны. Слышите, убирайтесь.
3: Нет, нет, мисс Бланш, не прогоняйте меня, пожалуйста.
6: Видеть вас не могу. Перестаньте реветь. Они ушли?
3: Как вы могли мне это сказать, мисс Бланш? Я вас так...
6: Перестань реветь! Убью!
3: Пустите! Мисс Бланш! Вы же сами потом пожалеете. Ведь всегда так. Вспомните, как в прошлый раз я расшибла себе голову.
6: Ты не будешь отвечать или нет? Они ушли?
3: Ликчис ушел. Он ужасно.
6: Я тебя о Ликчисе спрашиваю, дрянь, ведь ты же сама знаешь. Ты что, это нарочно?
3: Они остались завтракать.
6: А он?
3: Он тоже, мисс. Ну вот, теперь у меня руки дрожат. И вся посуда будет звенеть на подносе. И все это заметят. Как вам несовестно, мисс Бланш?
6: Встаньте.
4: Горничная вскакивает и, приняв степенный вид, проходит к двери мимо Сарториуса. Проводив ее строгим взглядом, он обращается к Бланш.
0: Дитя мое, неужели ты не можешь совладать со своим нравом?
6: Не могу и не хочу. Я и так стараюсь. Кто меня любит, тот не покинет меня из-за моего нрава. Я никому его не показываю, кроме этой девушки. И она одна из всех наших слуг не берет расчета.
0: Дорогая, вспомни, что у нас за завтраком будут гости. Я решил сперва поговорить с тобой, сказать, что я все уладил с Тренчем. Этот Ликчис, ему бог знает, чего наплел. Тренч просто дурак. Ну что ж, молодо, зелено. Ну да я все уладил.
6: Я не хочу выходить замуж за дурака.
0: Ну, тогда тебе придется поискать себе мужа старше 30 лет. Нельзя требовать слишком много, дитя мое. Ты будешь богаче своего мужа и, как мне кажется, умнее. Это не так плохо.
6: Папа.
0: Ну что, моя дорогая?
6: С этим замужеством. Могу я поступить так, как я сама хочу? Или я должна сделать так, как ты хочешь?
0: Бланш...
6: Нет, папа. Ты должен мне ответить.
0: Ну, хорошо. Дорогое мое дитя, поступай, как сама хочешь. И сейчас, и всегда. У меня только одно желание – видеть мою девочку счастливой.
6: Тогда я не выйду за него. Он насмеялся надо мной. Он нас считает ниже себя. Он нас стыдится. Он посмел сказать, что не хочет, чтобы ты благодетельствовал ему, как будто не было бы вполне естественным, чтобы он был всем тебе обязан. А потом все-таки соблазнился деньгами. Папа! Я не хочу выходить замуж. Я не хочу тебя покидать. Ведь нам до сих пор так хорошо жилось. Мне даже противно думать о замужестве. Я его совсем не люблю. Не люблю. Я не хочу с тобой расставаться. Только прогони его.
0: Ну, хорошо.
6: Обещай, обещай, что ты его прогонишь. И мы по-старому будем жить вместе.
0: Хорошо,
6: папа.
4: Увидев Тренча, Бланш прячет лицо на груди отца.
1: Надеюсь, мы не помешали?
0: Доктор Тренч, моя дочь передумала.
1: Значит ли это...
2: Боюсь, мой дорогой друг, что при данных обстоятельствах это значит, что нам придется позавтракать где-нибудь в другом месте.
1: Мистер Сарториус, вы объяснили?
0: Я все объяснил, сэр. Прощайте.
1: Пойдем, Кокэ.
2: Пойдемте, Галли. Я очень ошибся в вас, сэр. Очень. Прощайте.
5: В самом сердце Англии, среди лесов и долин Ворвикшира, на берегу спокойных и медлительных вод реки Эйвен стоит старинный город Стрэтфорд. Здесь родился и умер Вильям Шекспир, чей гений дорог всему человечеству. Огромен мир идей и образов поэта-гуманиста, создателя великих трагедий, исторических хроник, комедий, сонетов. Всемирное значение Шекспира в реализме и народности его творчества. Его творения отмечены глубиной изображения человеческих страстей и общественных коллизий. В них неисчерпаемый запас мыслей и чувств. И каждая эпоха читает Шекспира по-своему, открывая в мудрой красоте его творений что-то новое. Проходят столетия, но голос Шекспира продолжает звучать. Он слышится в исполненных философских раздумий монологах Гамлета, в обжигающих своей горечью словах старого Лира, в трепетном шепоте юной Джульетты, в вечно живой красоте поэтических строк благозвучных сонетов. Вильям Шекспир родился в 1564 году в семье перчаточного мастера. Будущий драматург учился в грамматической школе, где преподавали латинские и греческие языки, а также литературу и историю. Богатство живого народного языка и английский фольклор Шекспир усвоил в общении с простыми людьми. Некоторое время он был младшим школьным учителем. В 1587 году Шекспир покинул Стрэтфорд и уехал в Лондон, где вскоре стал играть на сцене театра. Однако большого успеха, как актер, он не имел. С 1593 года он работает в театре Бербиджа в качестве актера, режиссера и драматурга, а в 1599 году становится пайщиком театра «Глобус». Пьесы Шекспира пользовались большой популярностью, хотя в то время имя их создателя было мало кому известно. Зрители обращали внимание прежде всего на игру актеров. В Лондоне Шекспир познакомился с группой молодых аристократов. Одному из них, графу Саутгемптону, он посвятил свои поэмы «Венера» и «Адонис» и «Лукреция». Шекспир очень много работал. Кроме поэм, он создал 154 сонета и 37 пьес. В возрасте 48 лет Шекспир оставил театр, перестал писать пьесы и вернулся в Стрэтфорд на Эвоне. Очевидно, он считал невозможным продолжать творческую деятельность в связи с тем, что в царствование Иакова I театр утрачивал народный характер и становился придворным. Творчество же Шекспира имело глубоко народный характер и было связано с эпохой Возрождения, расцвет которой в Англии относился к XVI веку. На рубеже XVI и XVII веков европейский гуманизм переживал пору кризиса. Последние 4 года своей жизни Шекспир провел в родном Стрэтфорде. Он умер в 1616 году. Прах Вильяма Шекспира покоится в приходской церкви Стрэтфорда. В нише стены стоит бюст Шекспира, высеченный датским скульптором, современником драматурга. На могильном камне четверостишие. В незамысловатых стихах в самой категорической форме запрещается тревожить прах Шекспира. И звучит проклятие в адрес того, кто сделает любую попытку перенести его куда бы то ни было. Великие поэты и писатели Англии погребены в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, в том из его пределов, который называется уголком поэтов. Прах величайшего поэта и драматурга Англии покоится в его родном Стрэтфорде на Эвоне, среди зеленых долин Ворвикшира. Недостаточность сведений о жизни Шекспира послужила поводом для возникновения так называемого шекспировского вопроса. Начиная с XVIII века, некоторые исследователи стали высказывать мысль о том, что шекспировские пьесы были написаны не Шекспиром, а другим человеком, который хотел скрыть авторство, публикуя свои произведения под именем Шекспира. Герберт Лоренс в 1777 году заявил, что автором пьес был Фрэнсис Бэкон. В середине XIX века Делия Бэкон утверждала, что пьесы были написаны членами кружка Уолтера Ролли, куда входил и Фрэнсис Бэкон. В начале XX века Блейптрей, а затем Дамблон старались доказать, что автором этих пьес был лорд Рэтленд. Некоторые ученые приписывали авторство лорду Оксфорду, графу Пембруку, графу Дарби. Теории, отрицающие авторство Шекспира, несостоятельны. Они возникли на основе нежелания видеть гениальную одаренность в человеке демократического происхождения, не кончавшего университета. Но даже то немногое, что известно о жизни Шекспира, подтверждает его авторство. К тому же факт появления гениальной личности закономерен для эпохи Возрождения. Философский ум, поэтическое мироощущение, обширность познаний, глубокое проникновение в морально-психологические проблемы – всем этим Шекспир обладал благодаря усиленному чтению, активному участию в событиях своего времени, внимательному и вдумчивому отношению к жизни. В ранний период, в последние десятилетия XVI века, Шекспир создал 2 поэмы, сонеты, почти все исторические хроники, 2 трагедии – «Ромео и Джульетта» и «Юлий Цезарь». Наиболее же характерным жанром для этого периода явилась веселая, светлая комедия. Именно тогда были написаны «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится». Уже в это время во многом сложились особенности шекспировского реализма. Драматург отразил процесс становления английской нации, создал богатый мир образов, проник в глубины психологии человека, передал душевные движения своих героев, строй их мыслей и чувств. Второй период творчества Шекспира ознаменован углубленным интересом к трагическим конфликтам и трагическим героям. именно трагедии Шекспира, и среди них прежде всего Гамлет, Король Лир и Макбет, явились высшим этапом в развитии его реализма. И даже комедии, написанные в первые годы XVII века, Троилы Крессида и Мера за меру, несут на себе трагический отблеск. В трагедиях Шекспира отразилось трудное и грозное время крушения гуманистических иллюзий, связанное с возникновением буржуазного общества. Трагедия отдельных личностей Шекспир раскрывает в связи с трагедией общества. С народных позиций он ведет критику нарождающегося буржуазного мира со всеми присущими ему пороками. К последнему, третьему периоду творчества Шекспира относятся трагикомедии «Зимняя сказка» и «Буря». В них появляются аллегоризм и фантастика, усиливается сказочное начало. Творческий метод Шекспира претерпевает изменения. Однако и в этих пьесах звучит мысль о несправедливости общества и о закономерности стремлений человека искать такие условия существования, которые были бы достойны людей. В своем творчестве Шекспир утверждает мысль о человеке как о величайшей ценности. Он раскрывает неисчерпаемые богатства человеческой натуры, он открывает человека и определяет характер его связей с обществом. С присущей ему мудростью Шекспир постигал окружающий его мир и особенности своей эпохи, и вместе с тем он умел смотреть в будущее. Современник золотого века английского возрождения, он был свидетелем и его кризиса. Шекспир осознал трагизм той переходной эпохи, к которой он принадлежал. Он отразил глубину присущих ей противоречий, рассказал о трагических судьбах людей своего времени, утвердил и воспел высокую красоту подлинной человечности, до конца оставаясь верным идеалам гуманизма. Шекспир сказал новое слово в литературе своего времени и как поэт. Условные, легендарно-мифологические мотивы его поэм отступают перед живым изображением земных страстей. Важнейшей вехой в истории мировой поэзии явились сонеты Шекспира. По своей философской глубине, лирической проникновенности, драматизму чувств и музыкальности они занимают выдающееся место в развитии искусства сонета его времени. 154 сонета, созданные Шекспиром, объединяются образом лирического героя, который воспевает свою дружбу с замечательным юношей и свою пылкую и мучительную любовь к смуглой леди. Это исповедь поэта, повествующего о жизни своего сердца, о своих противоречивых чувствах. Это страстный монолог человека, который гневно обличает лицемерие и жестокость, царящие в обществе, и противопоставляет им неприходящие духовные ценности – дружбу, любовь, искусство. Поэт живо откликается на проблемы своего времени. Художественное совершенство в выражении глубоких философских идей неотделимо от сжатой, лаконичной формы сонета. Вполне очевидна народная основа их поэтической образности. В своих сонетах Шекспир воспевает величие человека, который благодаря своим духовным поискам и неустанному творческому горению способен обрести бессмертие. Сонеты Шекспира музыкальны. Весь образный строй его стихов близок к музыке. В одном из сонетов с музыкой сравнивается и воспеваемая поэтом смуглая леди. Поэтический образ у Шекспира близок также образу живописному. Лирический трагизм сонетов получил свое дальнейшее развитие в трагедиях Шекспира. Так 127-й сонет предвосхищает трагическую тему Отелло. «Прекрасным не считался черный цвет, когда на свете красоту ценили, но, видно, изменился белый свет». Прекрасное позором очернили. 66-й сонет, как в миниатюре, содержит философское содержание трагедии «Гамлет». Это гневное обличение общества, основанного на низости, подлости и коварстве. Поэт глубоко переживает открывшуюся перед ним страшную картину торжествующего зла. Не желая больше видеть ничтожество в роскошном одеянии и мощь в плену у немощи беззубой, он призывает смерть, отказываясь от нее лишь при воспоминании о любимой. «Все мерзостно, что вижу я вокруг, но жаль тебя покинуть, милый друг». По значительности общественной проблематики некоторые шекспировские сонеты перекликаются с его историческими хрониками. Сонеты Шекспира – вершина лирической поэзии английского возрождения. Через условность и искусственные рамки формы в них пробились глубокие чувства, сильные страсти и гуманные мысли. В этом небольшом поэтическом цикле отражена вся духовная история и жизнь эпохи. Вот почему сонеты занимают в поэзии Шекспира такое же значительное место, какое в его драматургии принадлежит трагедиям. На русский язык сонеты Шекспира переводили Гербель и Кусков, Чайковский и Ухтомский, Холодковский и Румер. Особой известностью пользуются переводы сонетов Шекспира, сделанные Маршаком, передавшим и философскую глубину, и музыкальность поэтических творений Шекспира. В переводах Маршака сонеты Шекспира прозвучат и в сегодняшней передаче.
7: Сонет седьмой. Пылающую голову рассвет. Пылающую голову рассвет приподымает с ложа своего, и все земное шлет ему привет, лучистое встречая божество. Когда в расцвете сил в полдневный час светило смотрит с вышины крутой, с каким восторгом миллионы глаз следят за колесницей золотой. Когда же солнце завершает круг и катится устало на закат, глаза его поклонников и слуг уже в другую сторону глядят. Оставь же сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня. Сонет 13. Не изменяйся, будь самим собой. Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природа и красота дана на очень краткий срок, и потому пускай по праву перейдет она к наследнику прямому твоему. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед натиском зимы, и никогда не воцарится в нем дыханье смерти, холода и тьмы. О, пусть, когда настанет твой конец, звучат слова «Был у меня отец». Сонет 18. Сравню ли с летним днем твои черты? Сравню ли с летним днем твои черты? Но ты милей, умеренней и краше, ломает буря майские цветы, и так недолговечно лето наше. То нам слепит глаза небесный глаз, то светлый лик скрывает непогода, ласкает, нежит и терзает нас своей случайной прихотью природа. а у тебя не убывает день, не увядает солнечное лето, и смертное тебя не скроет тень. Ты будешь вечно жить в строках поэта. Среди живых ты будешь до тех пор, доколе дышит грудь и видит взор. Сонет 21. Не соревнуюсь я с творцами от. Не соревнуюсь я с творцами от, которые раскрашенным богиням в подарок преподносят небосвод со всей землей и океаном синим. Пускай они для украшения стров твердят в стихах между собою споря о звездах неба, о венках цветов, о драгоценностях земли и моря. В любви и в слове правда мой закон. И я пишу, что милое прекрасно, как все, кто смертной матерью рожден, а не как солнце или месяц ясный. Я не хочу хвалить любовь мою, я никому ее не продаю.
8: Сонет 66. Зову я смерть. Зову я смерть. Мне видеть не втерпешь достоинство, что просит подаяние. Над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии. И совершенству ложный приговор, и девственность поруганную грубо, и неуместной почести позор, и мощь в плену у немощи беззубой, и прямоту, что глупостью слывет, и глупость в маске мудреца-пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзостно, что вижу я вокруг, но жаль тебя покинуть, милый друг.
7: Сонет 81. Тебе ль меня придется хоронить? Тебе ль меня придется хоронить, или мне тебя? Не знаю, друг мой милый. Но пусть судьбы твоей прервется нить, твой образ не исчезнет за могилой. Ты сохранишь и жизнь, и красоту, а от меня ничто не сохранится. На кладбище покой я обрету, а твой приют — открытая гробница. Твой памятник — восторженный мой стих, кто не рожден, еще его услышит, и мир повторит повесть дней твоих, когда умрут все те, кто ныне дышит. Ты будешь жить, земной покинув прах, там, где живет дыханье на устах.
4: Сонет 84. Кто знает те слова, что больше значат? Кто знает те слова, что больше значат правдивых слов, что ты есть только ты? Кто у себя в сокровищнице прячет пример тебе подобной красоты? Как беден стих, который не прибавил достоинство виновнику похвал, но только тот в стихах себя прославил, кто попросту тебя тобой назвал. Пересказав, что сказано природой,
8: Он создает правдивый твой портрет, которому бесчисленные годы восторженно дивиться будет свет. А голоса тебе любезной лести звучат хулой твоей красе и чести.
9: Сонет 90-й. Уж если ты разлюбишь, так теперь. Уж если ты разлюбишь, так теперь. Теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя. И если скорбь дано мне превозмочь, не наноси удара из засады. Пусть бурная не разрешится ночь дождливым утром, утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я слабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе всех невзгод больнее. Что нет невзгод, а есть одна беда, твоей любви лишиться навсегда. Сонет 121. Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличение. И гибнет радость, коль ее судить должно не наше, а чужое мнение. Как может взгляд чужих порочных глаз щадить во мне игру горячей крови? Пусть грешен я, но не грешнее вас, мои шпионы, мастера злословия. Я — это я, а вы, грехи мои, по своему равняете примеру. Но, может быть, я прям, а у судьи неправого в руках кривая мера. И видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож. Сонет 122. Твоих таблиц не надо мне. Твоих таблиц не надо мне. В мозгу, вернее, чем на пергаменте и воске, я образ твой навеки сберегу, и не нужны мне памятные доски. Ты будешь жить до тех далеких дней, когда живое, уступая тленью, отдаст частицу памяти твоей всесильному и вечному забвенью. Так долго бы не сохранился воск твоих таблиц, подарок твой напрасный. Нет, любящее сердце, чуткий мозг полнее сберегут твой лик прекрасный. Кто должен памятку любви хранить, тому способна память изменить.
4: Сонет 130. Ее глаза на звезды не похожи. Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать, не белоснежно плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь, с дамасской розой алой или белой. Нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали.
9: Сонет 145. Я ненавижу. Я ненавижу. Вот слова, что с милых уст ее на днях сорвались в гневе. Но едва она приметила мой страх, как придержала язычок, который мне до этих пор шептал то ласку, то упрек, а не жестокий приговор. Я ненавижу, присмирев, уста промолвили, а взгляд уже сменил на милость гнев, и ночь с небес умчалась в ад. Я ненавижу, но тот час она добавила, не вас. Сонет 153. Бог Купидон дремал в тиши лесной. Бог Купидон дремал в тиши лесной, а нимфа юная у Купидона взяла горящий факел смоляной и опустила в ручеек студеный. Огонь погас, а в ручейке вода нагрелась, забурлила, закипела, и вот больные сходятся туда лечить купаньем немощное тело. А между тем любви лукавый бог добыл огонь из глаз моей подруги и сердце мне для опыта поджег. О, как с тех пор томят меня недуги! Но исцелить их может не ручей, а тот же яд, огонь ее очей.

0: Ясный майский день. В Риге цветут каштаны. Сияет в лучах солнца полноводная Даугава. Улицы по-весеннему молоды и нарядны. В небольшой скромно обставленной комнате выпускника строительного техникума Угиса Даугавиетиса на полу стоит открытый чемодан. На столе разбросаны пакеты. Хозяина нет дома. В кресле перед приемником сидит его брат Эгил. По комнате нетерпеливо ходит жена Эгила, Эрика.
1: Эгил, твой младший брат странно ведет себя.
2: Поезд отходит в 7:10. У него достаточно времени.
1: У него? А у нас? Мы пришли его проводить, он куда-то убежал. И ведь хорошо знает, что у нас в 6 часов цемент.
2: Пошел что-нибудь купить себе на дорогу.
1: Эгер, а ты заметил, что он не очень одобряет наш домик? Ну почему? Ведь индивидуальное строительство теперь всячески поддерживают. Ты знаешь, мне кажется, что ему просто не нравится, что я буду твоей женой.
2: Вот именно будешь. Серьезно, Эрика, не надо было откладывать свадьбу. Не все же строят себе дома, а женятся многие.
1: Опять? Ну пойми, Эгил, милый, ну ты это ты, я это я. А когда мы поженимся, будем мы. Семья, Эгил. А какая же это семья, у которой нет своего очага?
2: Эрика.
1: Закончим домик, Эгил. Разведем огонь в печи. Над трубой поднимется синее облачко дыма. Зашумит чайник. И в тот же день, Эгил, мы поженимся. Ну почему в летние каникулы Угис едет работать?
2: Ну, потому что... Ты же сама говорила, Эрика. Братья Даугавия, ты не могут жить без работы.
1: Наконец-то!
0: В комнату входят Индулис и Рудольф, школьные товарищи Угиса.
3: Здравствуй, Эгил.
4: Здравствуй,
3: Эгил.
4: Здравствуй, Индулис. Здравствуй.
3: А где малыш?
1: Удивительный ваш малыш.
3: Ну?
1: Мы пришли его проводить, он куда-то исчез.
4: Да вы присаживайтесь, подождите.
3: Да нам некогда, Эгил. Мы забежали узнать, не одумался ли он.
4: Никому ни слова. Ни гугу, им вдруг сегодня утром. Еду работать.
3: Да.
4: Вы только подумайте. В 7:10 уходит поезд.
1: А у нас в 6 часов цемент.
4: Плакал ваш цемент.
3: Эрика, он шутит. Вроде, ну всегда ты... Эгил, шутки шутками, но если бы Угис был моим младшим братом, я бы его никуда не пустил.
4: Почему?
3: Районный техник-строитель. Ну что малыш со своим дипломом отличника понимает в строительстве?
4: Постой. Ведь он же прошлым летом неплохо работал на стройке во время практики.
3: Да, но в районе совсем другие условия. И к тому же в деревне он будет совершенно один. А на стройке мы были вместе. Да мы защищали друг друга.
4: Мне кажется, ты преувеличиваешь, Индулис. Человеку 18 лет.
3: Ну?
4: Кончил технику. Поступает на архитектурный факультет. Защитники ему нужны. Совершенно один, как будто в пустыню едет.
3: Характер.
4: Ух, характер!
3: Характер, Эгил. Вот кажется, он тихоней. А вечно что-нибудь натворит и обязательно влипнет в историю.
0: В комнату входит Угис. Высокий, стройный юноша. Он держит в руках букет цветов.
3: Малыш! В тенте!
5: Малыш!
6: Ты где пропадаешь?
3: Вам не надоело? Мое имя Угис. Фамилия Даугавиетти.
1: Чудак повезет цветы в деревню.
0: Все удивленно смотрят на цветы. Угис смущается и выбегает из комнаты.
3: Вот характер.
6: А как это получилось, что все зовут его малышом? Все, да многие даже не знают его имени.
4: А это мы, старшие братья, прозвали его. Серьезно. Когда мы жили вместе в этой самой комнате, Марк малевал свои полотна в Академии художеств, я начинал работать на УЭФе, а Угис учился во втором-третьем классе. Ну, маленький. братишка, крошка, малыш. Ведь я старше Угиса на 9 лет, а Март на 12.
0: Возвращается Угис уже без цветов, с чемоданом.
6: Опомнись, птенчик! Ну что тебе тянет в деревню?
3: О, Руди, я тебе сейчас объясню. Одни говорят, свихнулся после экзамена. Да. Другие увлекся литературным образом положительного героя.
5: Третий безнадежно влюбился.
7: Четвертый.
5: Говорят.
7: Опятый.
6: Шестые.
8: 7, 10 отходит поезд.
9: Ну смотри, пожалеешь. Ведь тебе ж 18. Такое лето бывает однажды, оно неповторимо.
8: А ты? Что такое сделал ты прошлым летом, а? Загорал на Тише озере, очень увлекательный и неповторимый.
6: А ты что, набегался, наработался, а начальство все равно тебя ругало. Ужасно увлекательно,
3: Руди,
6: да?
3: Подожди, подожди. Есть такая восточная поговорка. Не презирай беззащитного малыша. Быть может, это малыш льва.
8: Я сейчас тебе покажу беззащитного малыша. Сейчас.
3: Руди, я так и знал. Руди, Руди, на помощь. Руди.
4: Осторожнее, приемник.
10: Ты нет.
11: Отдых, малыш, есть отдых.
12: Иначе тогда же зачем его придумали?
3: Да.
12: Победа отдана в полное мое распоряжение.
3: Ну?
12: Что ты скажешь о небольшом рейде по Латвии?
3: Да.
8: Счастливого пути.
11: А что? Вот я по таблице лексикона здоровья констатировал, что моему росту соответствует другой вес. Вот не хватает 3 килограммов, 200 грамм.
12: Ничего, я наверстаю, я поеду к матери на взморье, буду там пить сливки, кушать ряпки.
3: Ну ладно, Руди, хватит. Малышу пора собираться. Ну что с тобой поделаешь? Провожать будем на вокзале. Эдил, до свидания.
12: Да, до свидания.
3: Эрика! Эрика, до свидания!
10: До свидания!
6: Руди, Руди, я первый.
3: До свидания.
11: Ну, все в порядке, теперь вы получите ваш цемент.
3: Да, Руди, да. Слушай, когда придут девушки, передай Аннале, что... Ну, словом, ты понимаешь, мы опять с ней поссорились.
10: Слушай,
3: ну,
10: ты надо еще стекланить.
6: А Индули очень...
0: Руди и Индулис убегают. Угис укладывает вещи.
10: Эдил, который час?
8: 4?
13: Нет, 5.
8: Как 5? 4.
13: Что 4?
8: Майки.
13: Да я о времени говорю.
8: А?
10: Эдил, милый, ну если в 6 часов не поймаем заведующего отдела снабжения, мы опять ведь на доске достанем цемента.
13: Ну и беда невелика, Эрика, серьезно. С цементом можно подождать, у нас еще нет дранки. Ну как ты думаешь без дранки оштукатурить стены?
10: Так же, как и ты без гвоздей хочешь прибить дранку.
8: Послушайте, вы пришли меня проводить, а говорите только про цемент, дранку, гвозди. Ну-ка, сложи лучше рубашки.
10: Пожалуйста.
8: Пожалуйста.
10: Угис, а ты что-то настроен против нашего домика?
8: Я? Нет.
10: Ну как же нет? Ты говоришь одно, на лице у тебя написано другое.
8: Ну... Ваш домик ведь не единственный, строятся многие. Почему же именно вы должны получать все вне очереди?
10: А что же нам, по-твоему, сидеть и ждать, пока не принесут на блюдечке?
8: Ну, вас послушать, ну кому в голову придет, что вы работаете на радиозаводе? Цемент, дранка, гвозди без конца.
10: Хагин, ты слышишь? Ну это временно. Ну как ты не можешь понять?
8: А мне-то что, ну стройтесь себе на здоровье, стройтесь... На здоровье. Осенью, когда вернусь, уже переселитесь?
10: Ну, конечно. Только возвращайся вовремя, не опоздай на свадьбу.
8: Эх, опоздать можно только на похороны. На полчаса позже, и все засыпано землей.
10: Что ты говоришь?
8: Прости, пошутил.
10: Тьфу-тьфу-тьфу, тепнул тебя на язык. Ты слышишь, как он шутит?
13: Ну, что?
10: Ну, то, что Угис сказал.
13: Ну, а что он сказал? Да, на полчаса позже песок и развалины.
10: Ты о чем?
13: Был такой день, Эрика, когда братья Даугавиетты вернулись в свой разбитый родной город.
10: Ты мне никогда ничего об этом не рассказывал.
13: Ну, а что рассказывать? Март скрывался тогда в деревне от призыва в легион. Я батрачил на хуторе, а... Угдис был пастушком. Когда все кончилось, и мы, наконец, смогли вернуться в город, мы не нашли там ни нашей улицы, ни нашего дома. Ничего.
1: И под развалинами погибли ваши родители.
13: Да. На другой день, март, добровольцем ушел в Красную армию.
8: Зачем ты вдруг вспомнил все это?
0: Угдис опять начинает укладывать вещи. Эрика ему помогает.
13: Спасибо. Вот что, малыш, Март куда-то исчез. Нет его.
8: Значит, опять? А что, Моника?
13: Она не знает, где он.
8: А в Союзе художников ты был?
13: Был.
8: Ну?
13: Марта собираются исключить.
8: За что?
13: Все за то же. Последний раз кончилась драка, он кого-то там оскорбил, выбил окно. Теперь хотят рассмотреть его дело, но не знают, где его искать. Моника говорит, надел самый старый костюм, взял мольберт, ящик с красками. Да, Моника. Ведь хозяйка терпела, терпела, а теперь она велела освободить комнату.
8: А что же Моника будет делать? Ведь маленькому всего 2 месяца.
13: Ты, малыш, ты не волнуйся, ты поезжай спокойно, я что-нибудь придумаю. Гораздо хуже с самим Мартом.
8: Мы с Илгой вчера целый час в музее рассматривали его платогонов. Река, пороги, и все это так талантливо, умно.
13: Нам пора прощаться. Итак, Угдис, ну, всего хорошего, малыш, держись. Да, не надо на дорогу и вообще...
8: Нет, спасибо.
13: Нет, серьезно.
8: Ну, серьезно, и... До свидания.
10: Всего хорошего, Угдис.
8: До свидания. До свидания. Да, пока меня не будет, здесь поселится Илга и ее подруга Аннели, тоже из педагогического училища. У них в общежитии ремонт. Тетя не возражает.
13: О, это они, малыш, ничего. Мы откроем.
10: От всей души желаю тебе удачи.
13: Будь здоров.
8: Подождите! Эргил, подождите одну минуту.
0: Угдис выбегает из комнаты и через минуту возвращается с цветами. Ставит их в

0: Здравствуй, Угити.
1: Здравствуй.
0: Вот и мы. Пупа, скажи здравствуй, дядя Угис. Здравствуй, дядя Угис. Нас обоих, дома и сладенькие, выгнали с квартиры, потому что папочка бросил нас, и нас, бедняжечек, некому защитить. Хорошо еще узнали, что дядя Угис уезжает. Теперь будем жить, утеньки, в комнате дяди Угиса.
1: Моника,
0: а дядя Угис у нас хороший, хороший дядя.
1: Ты не волнуйся, малыш, я что-нибудь придумаю. Иду!
0: Ты, конечно, доволен. У тебя летом в комнате будет порядок. И ты доволен. И я довольна, и он доволен.
1: Моника, ты понимаешь?
0: Все трое довольны. Возьми. Туда. Туда.
1: Моника, ты понимаешь? Что? Тети нет дома. Я не знаю, как
0: без
1: ее разрешения.
0: Да? Тетя? Глупости. С такой дивной крошкой? Господи. Это же надо иметь камень вместо сердца. Да, мое солнышко, камень вместо сердца, чтобы указать нам на дверь.
1: Моника.
0: Миленькая. Тетя, ну иди. Ну открой, ну.
2: Расстроенный Угис выходит. В комнату вбегают девушки Аннеля и Илга.
0: Вот и вы со своими пожитками.
1: Моника, жена Марка, это Илга и Аннели, будущие учительницы.
2: Не обращая внимания на девушек, Моника хозяйничает в комнате, как у себя дома.
0: Угис, а где здесь можно постирать?
1: В ванной комнате. Пойдем, я тебе покажу. Пойдем сюда.
3: Кажется, опоздали. Жена Марта такая.
4: Такая. Человек еще слова не сказал, а ты поставила отметку.
1: Девушки, девушки, мне очень жаль. Ну, вы поймите сами, маленький ребенок.
0: Марта!
1: Да. Анна, Индулис просил тебя передать, что ему необходимо с тобой встретиться. Он будет на вокзале.
4: Мы с Индулисом поссорились навсегда.
1: Анна,
4: а на вокзале, ну хорошо, я ему там такое скажу.
0: Угис! Угис! Ты выглядишь как мокрая курица.
3: Илга, ну.
0: Тебя выставили. А ты нас выставляешь.
1: Я не хочу.
0: Да ты о нас не беспокойся. Мы будем жить у ее сестры.
4: Ну, конечно, да? Конечно.
0: А что с тобой будет в деревне?
1: Что со мной будет?
0: Слушай, я тебя очень прошу. Притворяйся. Держи себя солидно. Будь настойчивым. Говори громко.
1: Да что ты?
0: Ну, может быть, они поверят хотя бы вначале.
4: Малыш, ты ее не слушай. Она тебя учит быть взрослым занудой. А мне ты нравишься вот таким несерьезным малышом. И если Илга отрекается от тебя, я поступлю наоборот. Вот моя рука.
1: Ай, Индулис, а? Ой, девушки, мне пора.
2: Возвращается Моника. Вешает выстиранные пеленки на радиатор.
0: Не надо печали. Центральное отопление летом не действует.
5: А вы меня не учите. Я сама знаю, что летом действует, что не действует.
4: Первое сиденье, Угис, можно веточку?
1: Пожалуйста, возьми. Все бери.
5: Да, забирайте. Все равно придется выбрасывать. Вы знаете, у меня от нее ужасные головные боли. У меня такие чувствительные нервы. Врач говорит, в комнате никакой сиденья, никакой черемухи. Ничего.
0: Угис!
5: Что?
0: Нам пора.
1: До свидания, Моника.
0: Поезжай на здоровье. Пупа, скажи ота дяде Угису. Ота, дяденька, ота, дядя Угис.
1: Ну, Пупа, ота.

0: Перестань, перестань, слышишь? Ну замолчи сейчас же! Лягушонок несносный! Ах так? Ты мне назло, да? Назло? Вот тебе!
1: Моника, включив радио, расхаживает по комнате, бесцеремонно заглядывает в шкаф, переставляет кресло, затем вынимает из чемодана безвкусно сделанную копию картины Клевера «Закат солнца», ставит ее на видном месте и принимается танцевать.

0: Прошел месяц, наступило жаркое лето. В доме бригадира строителей колхозника Мартина Пудена открыты двери и окна. Мебель сдвинута в сторону, ремонтируют комнату. Потолок уже белеет свежей краской, а почерневшие от времени стены еще ждут своей очереди. Эмма, жена Пудена, накрывает стол. Мартин, рослый и внушительного вида мужчина, только что вернулся с работы.
1: Ну вот.
2: А?
1: Садись, Мартин. Ты что так поздно сегодня? Обед совсем остыл.
2: Не ворчи, жена. Крышу заканчивай. Ага. Осталось доделать внутри, и коровник готов. Веди туда в конце июня хоть все 120 сразу.
1: Мои 9 давно ждут этого дня. Того и гляди, крыша на голову свалится. Ласточки в дыры летают. Да садись ты.
2: Ворота навесили. Открывали, закрывали. Чертовски приятно было. Как будто тяжелый плот через пороги Кигума перегнали. Будто выпили.
1: Ну-ну, еще что? Ты смотри.
2: Да нет. Выбрался, наконец, и наш колхоз на широкую воду.
1: Только и всего, что большой коровник.
2: Погоди. Потерпи, с неба ничего не падает. А где дача?
1: А кто ее знает? Мало ли куда можно пойти девочке, если она всю зиму дома не была. Да, ну и бледная ж она, старик. Я как взглянула, так и ахнула. Думала, больная.
2: Ничего. На свежем воздухе, да на твоих хлебах. Ты думаешь, что как школу кончить?
1: Ой, не говори. Да, а ты не приметил? С Карлосом они как будто не в ладах.
2: Так.
1: Такие друзья с малых лет.
2: Не в ладах, говоришь?
1: Да.
2: Ну, ничего. Дача это ни к чему.
1: Как это?
2: Молодая, учиться будет.
1: А, господи, ну пускай себе учится.
2: А Карлыч такой, как он сейчас, знаешь, он мне как-то не по душе.
1: Вот так так. А что ты говорил раньше на собрании? Такого шофера днем с огнем не найдешь. Не знал, как хвалить.
2: Тогда да.
1: Наездил в 2 раза больше, чем другие шоферы. И по воскресеньям кирпич возил.
2: А теперь?
1: Ну, чем оплошал?
2: Пьянствует.
1: Ой, я виноват. А кто его начал таскать по кабакам? Как увижу их вместе, идут или едут куда-нибудь, ну просто сердце болит за Карлица. Такой видный парень, так хорошо зарабатывает. Люди говорят, мотоциклет в Риге купил.
2: На шоферское жалование, да за такой короткий срок. Как ты знаешь, не верит.
3: Ну что ты?
2: Вот нет ли уж тут.
1: Не греши, не греши, старик. А, вот он, идиот этот, как его, наш, Мазила.
2: Маляр.
1: Ну, маляр, маляр. Побелил потолок и пропал, как в воду канул.
2: А зачем ты это вообще все затеяла?
1: Как это?
2: Так или иначе, на будущий год перебираться будем. Вот эту халупу снесем.
1: На будущий год? А до будущего года жить, как кроты в норе? Да-да.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что пришли. Потолок-то белый блестит, а стены?
4: Откуда начнем?
1: Какой быстрый, как ветер надо угавить. Сперва нужно пообедать садись.
4: Нет, спасибо, спасибо, я уже обедал.
1: Ну, хоть немножко, ну, чего-нибудь. Ну,
4: нет, спасибо.
2: Присаживайтесь, присаживайтесь.
1: Конечно.
4: Вот, может быть, стакан молока, если можно.
1: Пожалуйста.
4: У вас такой вкусный ржаной хлеб.
1: С удовольствием.
2: Знаете, я вот все думаю, живете вы у нас в колхозе, красите комнаты, а мы до сих пор не знаем, как вас зовут. Только и слышь, маляр да маляр, а то иногда даже, извините, мазила.
4: Моя фамилия...
1: Мотоциклет совсем новый, на солнце так и блестит. Привез Датце.
0: Входит дочь Мартина Пудена Датце. За ней Карлис в щегольской кожаной куртке.
5: Добрый день.
1: Здравствуй. Добрый день. Здравствуй, Карлис. Ох, и богатая ж машина у тебя, Карлис.
5: Да что вы, тетя, его самое обыкновенное.
1: Ну, да, обыкновенное.
5: Датце! Я тебя у мотоцикла подожду. Нет, нет, нет, спасибо. С угощением не хлопочит. Спасибо. Нет, не хочу тебя. Договорились, детка?
6: Нет. Уезжай один. У меня дела.
5: Схожу на Даугаву, выкупу, если через часик явлюсь.
1: Договорились? Нет,
7: я не слышу.
1: Ай-яй-яй, доченька, какая ты резкая с Карлисом. Нехорошо. Он такой видный парень.
6: А тебе он еще нравится, мам?
1: А тебе разве больше не нравится?
4: С которой начнем?
2: А вот это заканчиваем. Давайте-ка отменим кровать.
4: А мел у вас нет?
2: В сарае пойдемте.
0: Мужчины выходят.
6: Датсон, Датсон. Детка. Как он разговаривает, мам? Подружился с Сойером.
1: Тяжело.
6: Говорят, пьянствует.
1: Говорят. Говорят, ты побольше слушай, что говорят.
0: Возвращаются мужчины. Март начинает работать.
6: Какое вкусное пюре, мамочка, так только ты умеешь готовить. Да, всю зиму скучала. Мамочка, только не сердись. У нас будет жить техник-строитель. Да, из Риги прислали. В центре не оказалось ни одной свободной комнаты, и я пригласила его к нам.
1: Ой, ветер у тебя в голове! Да у нас ремонт идет на полный ход. Да разве можем пускать постороннего человека? Особенно из Риги.
6: Мамочка, он ничего этого не заметит. Нет, потому что он совершенно какой-то необыкновенный. Говорит торжественно, каждое второе слово иностранное. Молодой совсем, так может быть чуть-чуть
1: стареет. Ну да что же, здесь его что ли поместил?
6: Мамулечка, мамулечка, ну я же знала, что ты у меня добрая и гостеприимная.
2: Послушай, дочка, а кто такой я в этом доме, а?
6: Глава семьи, низкий поклон.
2: Ну?
6: Папочка, я же о тебе думала. Техник-строитель прислан нам помогать, а где ему остановиться, как не у бригадира строительной бригады, верно?
2: Ну, верно.
6: Вот, сейчас он осматривает коровник. Я была там. Весло, будто не коровник, а какой-то выставочный павильон. Колхоз пошел в гору, правда, папа?
2: Пора. Не все же нам самых последних чистить.
6: Вот, это он! Ой, Рэп!
0: Дверь отворилась, и Уги, споткнувшись о порог, растянулся на полу. Март поспешно скрылся за ситцевый полог.
5: Добрый день!
6: Добрый день! Знакомьтесь, мои родители.
5: Долговец.
2: Будан.
5: Долговец. Рад познакомиться.
1: Да мы тоже радуемся.
2: Ага.
1: Радуемся. Да. Ой, не очень удобно вам будет у нас, а? У нас тут вот ремонт.
5: Ничего, ничего, ничего.
1: Ай, укусила, да? Ай,
5: ай. Ничего.
1: И надолго вы у нас собираетесь остановиться?
5: На месяц, на два. Трудно планировать заранее.
1: Да. Ну что ж я так стою? Прошу вас, садитесь. С дороги проголодались, наверное.
5: Спасибо, спасибо. Обедать воздержусь.
1: Ну почему
5: спасибо. Же? Не хочется. Спасибо, не хочется. Вот если б стакан молока, если позволите.
1: О, пожалуйста, с удовольствием.
5: Спасибо.
2: Знаете, что я вам скажу? Вы первый стройтехник, который приезжает к нам вот на такой большой срок.
5: Да?
2: Ну, раньше все это как так проездом, мимоходом, на полчаса. План выполнили. Нет? Плохо, плохо, отстаете и будь здоров.
5: Да, все предпочитают ехать в передовые колхозы, где широко развернут масштаб строительных работ.
2: Ну да. Что?
5: Масштаб. Объем.
2: Ах, объем. Посмотрите, прошу.
5: Пожалуйста. Спасибо. Мне вот тоже советовали ехать в Желтоварп или Брива-Друва. Ну, там уже начали разбивать улицы. Я сказал, нет, дайте мне что-нибудь такое безнадежно отсталое, где больше всего нужна моя помощь. И вот меня направили к вам.
2: А так?
5: Ну, отстали вы действительно здорово. За все 3 года только один коровник, да и тот не закончен, и построен с такими дефектами, что просто смотреть страшно. Во-первых, на территории будущей жилой зоны, то есть совершенно не на месте. Зачем?
3: Постой, как это не на месте? На высоком, сухом месте у самой дороги.
5: Вот-вот, на самом отличном месте. Да? В центре будущей жилой зоны. А что же теперь будет делать архитектор при разработке генерального плана? А? Нормативы. Вы знаете, какое требуется по нормативам расстояние между жилой зоной и производственным сектором?
3: Нет, постойте, вы нас не пугаете этими учеными словами. Ну, хорошо. Хорошо, скажем место. А старые стены от хлеба, что в войну сгорел, так что ж, по-вашему, их нужно было сносить и на новом месте совсем наново строить?
8: Вы превратно поняли принципы социалистической экономики.
3: Значит, надо было сносить.
8: Вы неправильно понимаете.
3: Ну, так я вам вот что скажу. Ни один колхозник, у которого голова на плечах, вам этого не позволил бы. Ни один провалился я на этом месте. Такие крепкие, каменные стены. Да не будь их. Так много бы дороже стоило. И неизвестно еще, когда скотина попала бы под крышу.
8: Ради текущих дел вы приносите в жертву будущий колхоз.
3: Я? Мартин! Ты слышал? Это я дал?
8: Ну что вы думаете?
3: Поедете сами, вот и поедете сами. Вы подумайте. Нормативы вас.
8: Ведь выбор места, ведь это же не самый худший дефект по сравнению с другим. Например,
9: я вот все записал.
8: Пожалуйста. Ну что говорить? Ну, бесчисленное количество.
2: Бесчисленное количество.
8: Вот именно.
2: Видали мы и таких. Стоит на высоком берегу, первый раз в жизни плот видит. И кричит сверху Платогону, а тот мокрый по пояс, ночей не спал. Эй, ты! Неверно плоты связал, не так это делается. Не знаю, как в других местах, а в нашем колхозе таких не уважают.
8: А если этот Платогон действительно не знал своего дела?
2: Что?
8: Да вы не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Ну, придется как-то изворачиваться.
2: Изворачиваться? Понятно. И в первую очередь всяким болтунам, которые в этом ничего не смыслят. Вот им первым. Изворачиваться.
8: Они, кажется, обиделись.
3: Я хотел поддаться. Покажи гостю сад. А я здесь немножко приберу.
0: Эмма начинает убирать комнату. В раздражении смахивает папку Угиса на пол.
8: Ничего.
3: Что я наделала?
8: Ничего.
0: Датс помогает Угису собрать бумаги. Среди них находит портрет Илги. Рассматривает его и отдает Угису. Угис быстро прячет портрет в папку.
6: Ну, хотите смотреть сад?
9: Хочу.
0: Входит Мартин. В дверях Датса и Угис сталкиваются с Сойером, счетоводом колхоза «Утро».
10: Приветствую. Долго видите, с вас остановился?
2: Мальчишка! Молоко на губах не обсохло, а смотри, какой мудрый Соломон. Коровник ему не понравился, Оя. Да видел ли он когда-нибудь настоящий коровник? На своем дитячем веку.
10: Что, уже успели подцапаться?
3: К Дауга в яйцу пришел.
10: Да.
3: Подожди, позову.
10: Так я пойду вместе с вами.
3: Иди.
10: А что же такое произошло?
0: Комната пуста. Из-за укрытия осторожно выходит Март. Берет мел и что-то пишет на куске фанеры. Заметив папку Угиса, раскрывает ее, видит портрет Илги. Мгновение колеблется, затем быстро прячет его. Оглянувшись, Март выбегает из комнаты. С большим букетом сирени входит Угис. Ищет, куда поставить цветы. Небрежно сует их в глиняный кувшин. В дверях появляется Ойер.
10: А, вы здесь! Приветствую, товарищ Даугавиетис.
9: Здравствуйте.
10: Ойер Круклайс. Счетовод.
9: А, очень кстати. Здравствуйте.
10: Мне сказали, вы меня интересуетесь.
9: Да.
10: Вашим услугам.
9: Пожалуйста, проходите.
10: Спасибо.
9: Пожалуйста. Садитесь. Пожалуйста. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Ваш колхоз через отдел снабжения приобрел кафе, стекло, краски и так далее.
10: Гвозди?
9: Есть.
10: Петли?
9: Есть.
10: И навески?
9: Занавески?
10: Нет, не занавески, а оконные и дверные навески. Навески.
9: Да, но нет никаких отчетов.
10: Никаких.
9: Никакой, как говорится, документации. Вот мне в районе поручили выяснить, в чем дело.
10: Горячо! Горячо беретесь! Вот что значит молодые специалисты, так сказать, молодость!
9: Нет, просто надо начинать работать.
10: Надо! Надо, дорогой мой!
9: Вы знаете, меня просто поразило, что такой запущенный колхоз приобрел такое количество материалов. А где же таковые материалы хранятся?
10: Таковые материалы отсутствуют. Нет, и, между прочим, не было.
9: Как так не было?
10: Да просто не было, уж вы поверьте мне. Я живу здесь не первый день. Отпусти! Это верно. Но средств не оказалось, а колхозники в кредит брать побоялись. Ну, стало быть, другие взяли. Не помню, чем все это кончилось, но... Запутанная история.
9: Давайте выясним.
10: Да ну.
9: Но ведь это же целый вагон. Ну, куда он мог исчезнуть?
10: Позвольте, молодой человек, дать мне вам один дружеский совет.
9: Пожалуйста.
10: Бросьте вы заниматься этим гиблым делом. Ведь это когда было? Во время ликвидации районных строительных отделов. Организационный период. Бумаги переходили из рук в руки.
9: А если кто-нибудь воспользовался этим и нажился за счет государства?
10: Да что вы, что вы, что вы?
9: Спасибо.
10: Пожалуйста. Если бы государство обнаружило, что у него чего-то не хватает, не беспокойтесь. Поднялся бы такой шум, искали бы, требовали. А то никто ничего, ни звука.
9: А я все-таки выясню. Пожалуйста.
10: Я вам даже помогу в этом.
9: Пожалуйста.
10: До свидания.
9: До свидания.
10: Можно вас на минуточку? Вот я слышал, вы повздорили с нашим уважаемым Мартином Пудом в первый же день. Смотрите, вы же так восстановите против себя всех колхозников. Большие неприятности наживете. Советую подумать. Советую.
9: Приветствую. До свидания.
0: Ойер нагло смотрит на Утиса, нарочито вежливо кланяется ему и уходит.
9: Целый вагон.
0: Появляется Дация, замечает цветы в кувшине, с улыбкой смотрит на Утиса.
6: Ой, что? Что? Цветы в вазе должны чувствовать себя свободно.
9: Пожалуйста.
6: Я только это хотела сказать, ничего больше. Ну, я вас обидела, да? Простите. Не сердитесь.
9: Я не сержусь, да. Вас можно так называть? Меня зовут Угис.
6: Приму к сведению. Портрет девушки вы рисовали?
9: А, брат, он художник.
6: Да, Угавиетис? Угу. Марта Угавиетис? Ой, я же знаю, мы всем классом ходили смотреть его плодогонов. Ваш брат. А девушка такие серьезные, умные глаза, ваша сестра?
9: Нет, это знакомая, она учительница.
6: Такая молодая уже учительница. Читает вам, наверное, всегда наставления, получает, приказывает, да?
9: Да.
6: Угис. Отец ушел расстроенный. Зачем вы так?
9: Да, я хотел вас спросить. Почему он так расстроился? Ну что, работает в строительной бригаде?
6: А вы не знали?
9: Нет.
6: Бригадир?
9: Вот это... Допущены серьезные ошибки. Нет изоляции фундамента. Стены быстро отсыреют, и скот будет болеть. Зачем?
6: Отец самоучка. Зимой работал в лесу. Весной гонял плоты. Летом чинил крышу, делал заборы, столярничал. Если бы вы только знали, сколько ему пришлось поломать голову над таким большим зданием.
9: Поэтому я должен был сказать, что оно хорошее, и разрешить поместить туда колхозный скот, заведомо зная, что он будет болеть? Коровник никуда не годится.
6: Но ведь это же неправда.
9: Неправда! Вы комсомолка, а не признаете критики.
6: А вы? Вы хвастливый петушок и говорите глупости, простите.
0: В окне появляется голова Карлиса.
11: Дац, поехали.
0: Дац берет из букета цветок, бросает его Карлису.
6: Поехали.
0: Угис подходит к окну, смотрит им вслед. Медленно идет к столу, открывает папку, ищет портрет Илги, но его нет. В недоумении осматривает комнату и замечает надпись на фанере.
9: Плохо начинается твое лето, малыш. Твой старший брат. Март! Март! Плохо начинается твое лето, малыш.
0: Наступил праздник Лиго. Ночь под Ивана Купала. Праздник огня, цветов и песен. В эту ночь молодежь зажигает костры, поет песни и плетет венки. Вечер. Во дворе дома Мартина Пудена на скамейке среди кустов сидит Угис. Даца стоит, оперши со столб крыльца, украшенного ветками березы. В глубине в лунном свете блестит Даугава.

0: Да?
1: Почему вы не идете к костру?
2: Не хочется. А вы почему не идете?
1: Не хочется.
2: Кто-то едет на велосипеде?
3: Во двор въезжает на велосипеде Индулис.
4: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Простите, стройтехник.
0: Индулис.
4: Малыш.
0: Индулис.
4: Малыш. Ну, наконец-то мы нашли тебя. Слушай, в чем дело? Все празднуют вечер Лига, а ты здесь один? Ну нет, я понимаю, не совсем один. Подожди, подожди. Руди!
2: Здравствуй, Руки! Здравствуй!
1: Здравствуй, Анна!
2: Здравствуй!
5: Ну, знаешь! На победе я доставил бы к тебе всех за час. Мне сбрело им голову на велосипедах. Странички из Библии, переход из Египта в Иерусалим.
2: Тогда велосипедов не было.
5: Садись, Печорка.
2: Замолчите. Ни одного письма, Угис. Что случилось?
1: Юлка.
2: На берегу празднуют Лигу? Мы спросили, как тебя найти. Нам показали, но так на нас посмотрели.
4: Да, малыш, кто-то спросил, техник-строитель вам нужен? Да, есть тут такой. Но только он не техник-строитель, а техник-вредитель. Специалист по сносу зданий.
6: Чувствуется, что малыш заварил здесь кашу, как я, собственно говоря, предполагал.
4: Да подожди, Руди. Слушай, малыш, а что ты успел у них здесь снести? Здесь отлично строят. Мы тут слегка заблудились и наткнулись на новый коровник. Ну, просто отлично.
2: Коровник как коровник, только что большой.
4: Анна, ты же педагог, ну что ты понимаешь в коровнике?
2: Что ты, что мне надоело с тобой спорить, а то бы я тебе такое сказала.
4: Если было что сказать, ты бы не утерпела, значит, нечего. Малыш, ну скажи, хороший коровник, верно?
5: Плохой коровник!
4: Занятно. А чем плохой?
0: Чем? Не на месте построен. Нет изоляции фундамента, вентиляция отсутствует, неправильно...
4: Да подожди, подожди. Что не на месте, дело известное. Ну, наверняка нет еще генерального плана. Ну, а все остальное поправимо. Вот ты возьми им и помоги.
5: Носить ничего не надо, Тенчик. Ну что плохо построено, само развалится.
0: Кончим об этом.
2: Ребята, ну вечер Лигу. Пошли к костру, там весело. Поют, танцуют.
4: Пойдем.
0: Я не пойду. Я не пойду.
2: Добрый вечер.
0: Знакомьтесь, Дац.
2: Анна.
4: Индулис.
2: Илга.
4: Рудольфс.
2: Будьте нашими гостями. Смоляную бочку можем зажечь и здесь. Согласны?
4: Что ж, блестящая идея. Девушки, а вы что скажете?
2: Илга, очень мило. Как ты считаешь?
7: Да, давайте останемся здесь.
4: Нет, простите, простите. А Янов сыр будет?
2: И сыр, и пиво, все как полагается. Ну, пойдемте, я покажу, куда поставить велосипед.
4: Пойдем, Датс, пойдем.
3: Датс уводит молодых людей. Илга и Аннели остаются вдвоем.
8: Илга, ты слышала? Датс?
7: Ну и что, красивое старинное имя?
2: Да, имя ничего.
3: Возвращаются Руди, Индулис и Датс.
4: Руди, пиджаки отнесем в комнату, Датса заставит нас сейчас трудить.
5: За работу, Индулис. Труд превратил обезьяну в человека.
4: О, берегись, Руди. Безделье приводит к обратному результату.
2: Ну, сейчас будем плести венки. Только покажу ребятам, где смоляная почка. Ну, пойдем.
4: Можно, Датса, можно сбегать на Даугавус, полоснуть дорожную пыль?
2: Пожалуйста, пожалуйста. Да, полотенце вам не нужно?
4: Да, конечно, еще для Рудольфа купальный халат, ночные туфли, да? Грелку и спасательный круг.
2: Ой, Даугавус, это близко. Пойдем, мама, Илька, да, ты пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Отдай,
3: все убегают к реке. Угис один слушает песню. Сел на ступеньки крыльца, задумался. Во двор входит Март.
0: Март! Малыш!
5: Малыш!
0: Март, где ты пропадаешь, Март? С тех пор, как получил твое письмо от Тона Фанери, помнишь? Прошло 2 недели. Хозяйка тоже волнуется. Побелел потолок, начал стены и пропал.
5: Ну и что ж ты подумал? Что мне, известному художнику, стало стыдно, что меня поймали с поличным за побелкой комнаты.
0: Ну, да почему? Да. Хорошая и нужная работа. Только, Март...
5: Только что, ну?
0: Ну, ты сам знаешь. Диплом Академии художеств для маляра.
5: Излишняя роскошь. Ну, нет, не скажи. Какой неквалифицированный маляр подберет тебе такие гармоничные белые тона, а? Конечно, я болтаю вздор. Я приехал сюда писать. Ничего не получилось. Ничего не привлекало, ничего не вдохновляло. А без работы я жить не умею. Начал вот белить комнаты. Ничего не вдохновляло, пока не познакомился с бригадой Мартине Пудена. Да. Малыш. Ох, малыш, какие люди. У меня есть идея. Она не дает мне покоя. Я не знаю, я смогу ли. И продолжаю белить. Мне нужно в себе разобраться. Продолжаю белить. Ты только не подумай, что ради денег. Нет, у меня где-то еще были. Теперь, кажется, нет. Слушай, малыш, выручи на сегодняшний вечер, а?
3: Угис протягивает бумажник.
5: На. Спасибо. О, нет, ну что ты, у тебя тут очень мало. Нет, не возьми.
0: Я в понедельник получу зарплату.
5: Да нет, ты никогда у меня не брал, ни ты, ни Эйгер. Почему? У меня брали многие, даже кое-кто из тех, которые теперь кричат исключить. Почему ты никогда не брал, а? Ах, да, понимаю. Я сам должен был предложить. Видел тебя как-то из окна мастерской, в летнем пальтишке, а на дворе ноябрь. Хотел тогда тебе купить, знаешь, такое, с меховым воротником. Я тогда мог, почему-то не купил. Ох, это были сумбурные и нелепые дни.
0: Не надо так говорить, Мар. Денег здесь немного, но ты их бери.
5: Что? Неужели я у тебя просил денег? У тебя были экзамены, дипломный проект. Тебе нужно отдыхать, а ты работаешь, потому что нет никого... Потому что твой старший брат
0: выпил и мелет сентиментальную чепуху. Если ты сейчас же не замолчишь, Март, я тебя стукну, будь ты хоть трижды моим старшим братом.
5: Слушай, стукни. Стукни! Ну, стукни! Принеси, пожалуйста, воды. Да не пить. Лей. Ну, лей. Ну.
3: Угис медлит, затем решительно льет воду на голову Марта.
5: Спасибо, малыш.
0: Март. Вот ты сказал.
1: сказал, без работы не можешь. А я целое лето ничего не делать. К тому же в деревне так нужны специалисты.
5: Малыш, специалист. Слушай, а ведь я тогда все слышал. Слушай, скажи, а ты действительно не знал, что Марты бригадир строительной бригады?
1: Если бы я знал, я бы сказал то же самое. Коровник никуда не годится.
9: Да ведь отсталый колхоз у них только начинает выправляться. И в таких условиях построить такое огромное здание, это своего рода подвиг.
1: Ты необычайно красноречив сегодня. Раньше бывало, за день двух слов не произнесешь. Как ты сказал, художник разговаривает красками.
9: Да,
1: ну?
9: Да, красками. Красками на полотне. Ты понимаешь, я хочу показать людей, которые впервые увидели плоды общего труда. Ведь такого большого здания нет нигде кругом. Даже не верится, что они могли его построить. И ясно, что это новое здание, это залог будущего. Что поднимутся новые, что мы можем. Я не знаю, как тебе объяснить. Я хочу это показать.
1: Так начинай картину, Марк. Завтра же начинай. Но разве я действительно не должен был им говорить, что допущены серьезные ошибки? Молчать?
9: Сказать можно по-разному. Со временем жизнь сама тебе подскажет надлежащую форму. Пролитой воды не соберешь. Как бы ты теперь ни старался, доверия у них к тебе не будет. В районе 19 колхозов. Поезжай к другой и начинай сначала.
1: Нет, Март, нет. Уехать — это малодушие.
9: Принеси полотенце.
3: Угис уходит в дом. Во двор вбегают Илга и Даца. Илга увидела Марта, бросилась к нему.
2: Марта?
9: Илга, что люди поливают водой? Засыхающие деревья?
2: Да, горящие тоже.
9: Да, горящие тоже. Но польешь засыхающие, могут появиться побеги. А польешь горящие, только черные угли... Илга, я сохнущее или горящее дерево?
2: Вы пропавший художник Март Даугавинд. И я рада, что вы нашлись. Здравствуйте, Март.
9: Здравствуйте, Илга.
3: Появляется молодежь с окапками ветра.
2: Получит по венку.
4: Мало, венки нам сегодня и так полагают.
9: Индули! Индули! У меня галлюцинация.
4: Руди! У меня тоже.
10: Если трое едите, это одно и то же, да это не галлюцинация, а?
1: Реальный факт.
10: Здравствуйте, мам.
1: Здравствуйте.
4: Мам, здравствуйте. Ну, как же вы появились?
10: Здравствуйте. Пора поднимать, Янов, огонь!
4: Малыш,
3: руки! Все убегают. Илга и Март смотрят в глаза друг другу. Илга смутилась, села на скамью, начала быстро плести венок.
9: Илга, уговорите малыша уехать отсюда. Может, кончится скверно.
10: Малыш, упрямый Март, не послушается.
9: Даже вас? Ох, малыш, малыш, уже поучает старшего брата. Критикует.
10: А разве не заслужили?
9: Да есть не. Впрочем, художник живет чувствами. Ему трудно подчиниться контролю разума. Я художник. Талант.
10: Вы шутите. Раньше вы так не говорили. Раньше, когда писали Платогон.
9: А вы тогда были маленькой девочкой и ничего не понимали.
10: Марк. Мне было 17 лет.
9: Да вы всегда сидели в углу, в мягком кресле, поджав ноги, и слушали, как мы с вашим братом спорили. Один раз так увлеклись, что даже открыли рот. Я вас так и нарисовал с открытым ртом.
10: Я рассердилась тогда, решила с вами больше не разговаривать. Теперь мне этот шутливый набросок, не знаю почему, дорог.
9: А второй портрет я написал по памяти. Старался представить, какая вы. И все вспоминались ваши глаза, такие... гордые, осуждающие.
10: Покажите мне когда-нибудь этот рисунок, Марк.
9: Пожалуйста.
10: Март!
9: Я это взял у малыша, надо вернуть.
10: Нет. Нет. Не возвращай.
9: Вы учите обижать младшего брата? Так нельзя, Илга. Нельзя.
10: Меня хватит. Это мужская работа. Наше дело вести.
6: Смотри, какая паска.
10: Илга, много полила? Угис первый получит дубовый венок. Это для Марта. Угис получит следующий. Угису я могу сплести.
3: Все уходят разжигать костер. Илга и Аннеле... плетут венки.
10: Илга, мы с тобой вчера не виделись, а сегодня нам все время кто-нибудь мешает. Илга, Илга, ведь хочешь, чтобы я стала его женой? Вы же постоянно ссоритесь. Мне казалось, что вы друг друга терпеть не можете. А надо, чтобы была любовь. Индулис не широкоплечий, не кудряв, но он такой хороший. А я не знаю, люблю я или не люблю. Ну как я могу это знать? Не любишь. Если любишь, не может быть такого вопроса. Если любишь, сердце при встрече бьется сильнее. Только о нем и думаешь, о его рукопожатии, голосе, глазах. Гордишься его успехами. И его горе тяжелее, чем свое. Это, когда он позавчера стал говорить про это, я сначала подумала, что шутит. Потом поняла, что нет. И сердце действительно забилось сильнее. И еще подумала, как в романе. А вчера с девочками занималась чтением и так увлеклась, что совсем забыла, что Индулис ждет в сквере на скамейке.
3: Молодежь сожгла костер. Пылает смоляная бочка, освещая кусты, дом, изгородь и спуск к реке.
10: Я ничего не могу поделать. я не существую.

0: Пойдем, пойдем, Андрей. Ну что мне делать? Ну спроси, когда будешь знать, любишь или не любишь. Теперь я тебя просто не понимаю, Андрей. Не знать любишь? Не знать? Вызывает ли у тебя эта пылающая бочка печали или радость? Не знать, чудесно ли пахнет жасмин или отравляет ночной воздух? Тогда в конце концов это не знать. Холодно тебе или жарко?
1: Девушки убегают. Из дома выходит Угис. На нем нарядная белая рубашка. Датса бежит ему навстречу.
0: Куда вы деваетесь? Я не могу.

0: парни сами сочинили песни Либо. Новые. Про дояр, про строителей. Про вас тоже.
1: Вы знаете слова?
0: Да, я знаю. Только я не скажу, вы рассердитесь.
1: Дачин! Пожалуйста.
0: Только чуть не досмотрите, весь колхоз снесет вредитель. Для такого пустобрёха все в колхозе нашим плохо.
1: А вы с ними согласны?
0: Да. Как хорошо, что у нас гости. То было так грустно, даже плакать хотелось.
1: А почему вы не пошли к костру? Я же вам предлагал, а вы не хотели. А теперь, говорите, плакать хотелось. Датсон, Яков.
0: Подождите меня у погреба.
2: Датсон скрывается в доме. Угис убегает к товарищам. Во двор медленно входит Мартин. Мимо него пробегает Датса с большим кувшином.
3: Датса! Что тут происходит?
0: Ничего, у нашего техника гости попрыгали.
3: Датса, ты к ним не смей ходить.
0: Папа!
3: Я тебе говорю, не смей.
0: Папа!
3: Датса!
2: Во двор входят подгулявшие Ойер и Карлис.
4: Мартин! Я дурак! Друг хороший! Пошли!
5: Что? А, это что, к этому кто-нибудь приехал, что ли?
3: Да? Из Риги.
5: Ну, ясно, такие же мазурики. Им бы только разрушать, ломать. Банда!
6: Где тот?
5: Пойдем, Мартин.
3: Может, и в самом деле этот коровник не на месте. А где они раньше? Все время наседали. Не ожидайте проекта поселки. Не задерживайте строительство, выбирайте место сами. А сейчас все умные. Ругаться, ломать.
5: Снести, сравнять с землей. Ведь он даже говорил, Мартин, по телефону с районом. Просил никому не рассказывать, пока не будет постановления.
3: Ну, пускай хоть 10 постановлений, не бывает. Вот завтра же пойду к председателю Парторгу.
5: Председателя ты пока что оставь в покое, и Парторга тоже.
3: Почему?
5: Почему, потом узнаешь. Эх, Марка, ведь, между прочим, что он еще-то сказал? Мне даже повторять тебе неохота. Ну, лучше будет, если ты как следует узнаешь, что за человек живет под твоей крышей.
3: Ну?
5: Сказал, бригадир здесь, сапог. Сапог. Форменный болван.
6: Где Датса?
5: Которому надо коров послать пасти.
3: Ну вот что. Ой. Пускай этот паренек говорит, что хочет. Меня на плотах еще не так крыли. Пускай говорит, что хочет. Но коровника пусть не трогает. Не позволю.
7: И ни один колхозник не позволит, Мартин. А ты слышал у костра, как люди недовольны?
5: Я уже там кое-кому потихоньку. Ну, громко нельзя, сам знаешь. Парторг меня ненавидит, так потихоньку.
7: Вот и ты тоже кому-нибудь потихоньку. Да это уже мазурика надо отсюда выгнать, Мартин. Ну, и

0: Иностранных слов.
1: А ты не ругайся, знаю. Одно иностранное слово знаю очень хорошо. Раздолбать! А вот стой!
2: Гарни сделает угрожающий жест в сторону костра.
0: Тебе не пей так много! Не умеешь, а хочешь тягаться со старыми волками.
1: Да, со старыми забулдыгами.
0: Ах ты, Господи! Мартин! Ну куда ты девался, Мартин?
2: Пошатываясь, Койер уходит в дом. Появляются Угис с бидоном и Датсен.
3: Датсен! Я тебя везде искал! Идем к костру! Идем танцевать!
4: Я не пойду.
3: Не упрямься, Датсен! Янова ночь, мигло.
4: Ну, пойдем, Хуй.
3: Не пущу! Янова ночь, мигло.
4: Пусти.
2: Мгновение Карли смотрит на Датса, затем отступает. Датса и Угис уходят. На крыльце появляется Ойер.
5: Получил! Женил!
1: Погоди, мотор! Ты ему сказал, чтобы он помалкивал про материалы!
0: Да говори, не говори, как горох Оптин! Он хочет выяснить, куда могли деваться материалы!
1: Да что ты? Объяснять приехал! Прокурор нашелся! Слушай, а может его в Даугаве искупать?
0: Да что ты совсем пошалел от водки? Вчера разговаривал он с Ригой, с Моной.
1: С кем?
0: С Моной. Оказывается, она с этим типчиком знакома. Приедет и все устроит.
1: Мона?
0: Ну да.
1: Мона.
0: На.
1: Мона.
0: На, закури.
1: Мона, ну да.
0: Закури же,
1: Мона. Мона может.
0: Ну...
1: Эх, Ойер, Ойер, на мое горе втянул ты меня в эту дурацкую затею.
0: Ах ты, сволочь какая. Плохой мотоцикл? Да, девчонка, это что была, что не была, верь мне, ну.
5: В Риге у Моны есть одна. Мы тебя познакомим. Конфетка, будешь вот как доволен.
0: Да в конце концов, ну что ты в этой нашел? Ну, тьфу!
6: Стоп!
0: Спокойно! Спокойно, дружок! Ты на кого хвост поднимаешь?
1: Карикатура!
0: Да креатура, болван!
1: Мона! Мона может!
2: Из дома выходит Мартин.
0: Пойдем, Мартин!
2: Все трое, обняв друг друга за плечи, уходят к реке. Во двор вбегает Илга. Она держит в руках венок из листьев дуба. На крыльце появляется Март.
0: Илга!
4: Вы в одиночестве, мать? Я тоже. Мать, венок, он для вас. Наклонитесь.
7: Мне наклониться перед вами.
4: Мне... перед вами на скамейке.
2: Илга надевает Марту на голову венок. Март нежно обнимает ее. Илга целует Марту, приживается головой к его плечу. Входит Угис.
0: Март!
2: Март бережно отстраняет Илгу, снимает с головы венок, подходит к брату.

0: Адис, возьми это.
1: Ты бы хотел оставить ее себе?
0: Да. Нет, Адис.
1: Оставь ее себе, Марта. Оставь.
2: Марта прячет портрет и быстро уходит. Угис смотрит на Илгу, делает несколько шагов по направлению к ней. Потом, передумав, идет прочь. Возвращается молодежь.
3: Рассвет, скоро взойдет солнце. Какая короткая янова ночь. Становится прохладно.
1: Сейчас, Анна. Анна, не смотри так на Угиса. Я, оказывается, ревнивый.
3: Ой, ты опять хочешь ссориться?
4: Ну, объясните мне, пожалуйста. Ну, почему все девушки увлекаются Угисом? Ну, что в нем такого особенного? Илга, чем малыш отличается, ну, от меня, например?
3: Тем, что умеет говорить, когда надо, и молчать, когда надо молчать.
2: Обиженный Руди уходит. Илга, Аннели и Индулис спускаются к реке. Возвращается Угис, садится возле Датса.
1: Датс, вы сможете когда-нибудь забыть наш первый разговор в этом доме?
3: Никогда. Я была так резка с вами.
1: Вы были слишком добры ко мне. Датс, я все время хотел поехать в район, поднять шум. Нет, ваш отец был прав. Теперь я думаю только о том, как помочь, как исправить. Обещайте, Датс, что вы забудете тот наш первый разговор.
3: Какая она красивая.
1: Кто?
3: Илга.
1: Датсе! Датсе!
2: Жаркий летний день. Во дворе Мартина Пудена в тени деревьев стоит стол с чертежной доской. Уги, склонившись над чертежами, работает, не замечая стоящего возле него Датса. Окна дома открыты, и видно, как Март перет стены. С крыльца спускается Эмма, останавливается и недоумевающе смотрит на Угиса.
1: Для такого пустобреха все в колхозе нашем плохо. Для такого пустобреха все в колхозе нашем плохо. Март!
5: Да.
1: Март, ты скоро кончишь?
5: А?
1: Ты скоро закончишь?
5: А что, жалко, что ли? Ну, последний удар кисти, и можешь перебираться.
1: Жарко, просто пекло.
6: Самая погода для сенокоса, слава богу. Чего ж лучше? Датсе, иди. Мне еще нужно прибрать кое-что. Скажи, мать сейчас придет. Иди. Иди, не жди меня.
2: Эмма уходит.
3: Где был костер?
7: показалось кольцо выгоревшей травы. Погас Янов огонь, замолкли песни лигу.
8: На будущий год попоем снова.
7: Ну, конечно. Ну, как идут дела?
8: Идут. Схема вентиляции. Уже готова.
7: Уже?
8: Да. Вот. Смотрите сюда. Вот это коровник. Мимо проходит дорога. Вот это излучина Дауга.
7: Что такое излучина?
8: Шаги.
7: А, ну да, поворот правильно.
8: Если теперь общественный центр, сельсовет, школа, клуб перенести на другую сторону дороги, вот сюда, то коровник можно будет укрыть за большим яблоневым садом. Идея?
7: Идея?
8: Верно. Кто это выдумал сказку о сносе коровника? Ты можешь себе представить такую чепуху?
7: Ты?
8: Я мысленно всегда говорю ты.
7: Открыть секрет?
8: Да.
7: Я сегодня утром встала.
8: Так.
7: Отворила окно. Смотрю на покрытый росой куст жасмина.
8: Так.
7: И вдруг сказала Огис, ты.
8: Это естественно.
7: И не в мыслях, а громко.
8: Да.
7: Не нужно было говорить?
8: Да.
7: Нет. Да. Решила вчера объяснить отцу все так, как вы. Как ты. Непривычно. Ну вот, в общем, решила объяснить, а он, как только я стала говорить, никогда я не видела его таким, просто не захотел меня слушать.
9: Да, сэр! Бегу, бегу, мамушка, бегу!
2: Эмма берет грабли и решительно подходит к Угису.
9: Нехорошо вы поступаете, молодой человек. Нехорошо.
8: Если вы про коровник,
9: да, ну,
8: то...
9: коровник коровником. Про другое у меня тут с вами разговор. Про датцы.
8: Про датцы?
9: Ну, а то как же. Ну, скажите мне прямо. Вы можете жениться?
8: Я...
9: Ну, разве у вас есть что-нибудь? Ведь вы же сами сказали, 6 лет пройдет, пока вы на архитектора выучитесь и начнете зарабатывать. А до этого что? Знаю, стипендия. Так ведь на семью не дают стипендии. Ну, хорошо. Хорошо, скажем, не сразу жениться. Не к сверху, слава богу. Ну, а если за эти 6 лет вам другая понравится? Ну, вот такая вот с этими завитушками там... С красными ногтями.
8: Зачем вы так странно говорите?
9: Кто вас, Ветрогонов, не знает? Слушайте, Угис, вы что думаете, что у меня глаз нет? Вижу! Все люди как люди. Сидят у костра, поют, молодежь танцует, а датцы нет. Карлис приходит, спрашивает, где датцы, а что я, мать, ему отвечу. Некрасиво получается.
8: Но датцы сама решит.
9: Датцы сама. Датцы сама. Ну, как это взрослый мужчина может такое говорить? Да что понимает девчонка? Приехал вдруг из Риги, такой этакой вот, не весь какой. Разве диво, что смутилась? И не смыслит, что и как. Карлис ей теперь кажется простым, обыкновенным. А Карлис для нее самый подходящий. С детства знакомый. Работает парень. Хорошо зарабатывает. И домик собирается строить.
8: Да он строить не умеет.
9: Угити, если вы даться добра желаете, не становитесь поперек дороги. Теперь не разбирает у нее моя натура. Я тоже в свое время всех деревенских парней по боку и вышла вон за Платагона. Отец и мать руками и ногами упирались, а я на своем.
8: А теперь жалеете?
9: Ну нет, не чую.
8: Вы вас видите?
9: Да, но разве легкая жизнь была? Даться я желаю других дней.
2: На крыльцо с ведром и кистью выходит Март.
9: Помните, Помните, о чем мы с вами говорили?
5: На какую тему была лекция?
10: Предостерегала от женитьбы.
5: А ты знаешь, Угис, это полезно. Ну, перебирайся в комнату.
9: Закончил, да?
5: Да.
8: Марк, начинай картину.
5: Начну, завтра начну. Зверски хочется работать.
9: Да почему же завтра?
5: Обещал, если останется мел, побелить пол.
9: А-а-а.
5: Да, Угис, да. Угис. Картина будет называться «Новый коровник».
9: Марк, ну что?
5: Ну, ты призван сюда помочь организовать.
9: Ну, а я что делать?
2: Взяв ведро и кисть, Март уходит в сарай. Угис уносит чертежную доску в дом. К воротам подъезжает мотоцикл. Во двор входит Моника в нарядном зеленом платье с модной прической и Карлис. Карлис осматривается и осторожно заглядывает в окно.
11: Он здесь, Мона. Вы поговорите, я пока прилягу в тени.
2: На крыльце появляется Угис.
6: Ой!
9: Мон!
6: Здравствуй!
9: Здравствуй, Мони!
6: Здравствуй!
9: Да.
6: Ну, как
9: ты? Ты ко мне?
6: Да!
9: Ну, пойдем!
6: Нет.
9: Пойдем!
6: Да. Нет, давай здесь поговорим. Там душно.
5: Садись сюда.
6: Ну, как ты тут, а? Я к тебе вот зачем. Помните, что у тебя тут произошло с колхозниками, а? Я слышала, обозлились на тебя, шипят, коровник там что-то, еще какие-то материалы пропали.
5: Да найдутся ли материалы или люди, которые их прикарманили.
9: А кто тебе рассказал?
6: Ну, теперь все, вся Рига знает. Ну, чего ты стараешься? Чего? Зарплаты тебе все равно не прибавят. Кафель, стекло из-за такой ерунды себе лето портит.
5: С каких пор тебя стали интересовать кафель, стекло?
6: Да я ради тебя стараюсь. Ну, Угис, ты мне столько сделал. Ты предложил свою комнату.
9: Моника, ну я не будем говорить, Угис.
6: Март
2: подходит к Монике. Угис поспешно скрывается в доме.
5: Что ты бегаешь за мной, капитан? Кто тебе сообщил, где я? Угис!
6: Нет, нет, нет, Угис, ну ничего, не говори, нет. Клянусь, я не знала, что ты здесь.
5: Не верю ни одному твоему слову. Случайно заблудилась?
6: Март, я знаю. Я знаю, ты меня не любишь и хочешь от меня избавиться. А я тебя люблю по-прежнему. Я ничего не могу с тобой поделать. Все подружки меня ругают. Говорят, Моня, ну чего ты плачешь? Пусть этот шал идет ко всем чертям. Ты в твои годы и при твоей наружности. Март, ну посмотри на меня. Ну разве твоя маленькая Ника некрасивая?
5: Не будем вспоминать ушедших.
6: Ай, я никуда не ушла. Я здесь, Март.
5: Ты?
6: Я.
5: А что у тебя общего? Моя маленькая Ника была молчаливой. Она улыбалась и казалось, что это сама весна. Она заговорила несколько позже, говорила, и вдруг ее не стало. Она, кажется, только жила в моем воображении. Моя маленькая и красивая Ника, моя весна. При чем ты тут?
6: А я похудела. Все говорят, что я стала красивее, чем раньше, чем тогда, когда ты меня в первый раз видел.
5: Мы с тобой говорим на разных языках и стараемся понять друг друга. Расстанемся, Моника.
6: Я так и думала. Что? Есть другая, да? Другая есть, да? Да?
5: Бесполезно, Моника.
6: Все равно, развода я тебе не дам. Подашь в суд, ничего не выйдет. У нас ребенок.
5: А зачем ты взяла его из яслей?
6: А я на пару дней. Я хотела приласкать. Все-таки я мать.
5: тащила ребенка через весь город, чтобы разжалобить Угиса и поселиться в его комнате.
7: Марк! Нет, Марк, подожди! Подожди, Марк! Марк!
2: Бегает заспанный Карлис.
7: Ну?
11: Мне показалось, ты меня звала.
7: Мало что тебе могло показаться!
11: Ну не чини!
2: Карлис скрывается в кустах.
7: Угис! Угити!
2: На крыльце появляется Угис.
7: Будь здоров, значит договорились.
11: Договорились о чем? Когда?
7: Ну хорошо, перестань. Ну договорились, что ты станешь человеком и не будешь вмешиваться туда, куда не следует.
11: То есть?
7: Но если у кого что пропало, пусть там ищет.
11: А, если ты имеешь в виду материалы, то заявление о них я уже почти написал. Завтра, послезавтра закончу и отправлю.
7: Нет. Нет. Никакого заявления ты никуда не пошлешь. Нет.
11: Кто там? Что там?
7: Хорошо. Хорошо, я тебе скажу откровенно. Понимаешь, все это касается и меня. Ну, Март обо мне не заботился. Я его месяцами в глаза не видела. И мне волей... неволе пришлось. А что ты там зазорно? Что? Просто небольшая сделка. Кого-нибудь обокрали? Ограбили? Никого. Ты эту бумагу порви.
11: Нет.
7: Да ты что, с ума сошел, что ли? Да ты подумай хотя бы о своем брате. И с каждому идиоту будет понятно, почему я появилась именно в этом колхозе, почему Марк приехал туда.
11: Что ты от меня хочешь?
7: Я хочу тебе добраться. В районе 19 колхозов. Любой, выбирай, отсюда уезжай.
11: Марк мне то же самое говорил.
7: Марк! Ну вот, видишь? Ну, значит, я могу на тебя надеяться?
11: Нет!
7: Нет!
2: Во двор входит Дация.
12: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Дация уходит в дом.
7: Нет. Может быть, тебе наплевать и на то, что часть кафеля, стекла и прочего купил твой брат Эгив и его кретинка Эрика. Ты их тоже хочешь посадить на скамью подсудимых, да? Теперь тебе достаточно?
11: Нет. Нет!
7: Нет! Ладно. Ладно. Ты собираешься учиться на архитектора, да? А у тебя есть какие-нибудь документы о родителях? Погибли, пропали. Это каждый может сказать.
2: Из-за кустов выбегает Карлис.
13: Что здесь происходит? Не соглашается?
7: Нет.
13: Так. Мона, иди подожди меня у мотоцикла. У меня с тобой разговор будет. Не об этих материалах. Это махинации Мона и Уэйра. Я о другом. Ты отлично знаешь о чем. Заруби себе на носу. В таких делах мне еще никто не мог встать поперек дороги. Тебе это и подавно не удастся. Понял?
14: Не понял. И не хочу понимать.
13: Грусть, малятный лука! Ты что, думаешь, я втрескался в эту девчонку? Плевать! Дело принципа. Вы тут возитесь по кустам, а надо мной смеются.
2: Из окна выглядывает Дация.
13: Это все? Хотите по-хорошему. А девчонка это для меня ноль без палочки. Если хочешь знать, если лафа, не красавица, долго ждать себя не заставит.
2: На крыльцо выскакивает Дация. Во двор вбегает Мартин. Бросается в Угису. Оттаскивает его от Карлиса.
7: Угис! Папа!
11: Повтори!
5: Ну, повтори! Мало тебе еще! Ворочишься! Теперь начал на людей с кулаками бросаться! Бригад! Сейчас же вон из моего дома! Чтоб духу твоего здесь не было!
7: Папа! Папа, ты же ничего не знаешь!
5: А ты одна все знаешь! Ты всегда самая умная! Все видят, что это за человек, только тебе он хороший! Я новой ночью не могла пойти со всеми. Моя дочь, сран какой. Ты еще здесь? Забирай манатки живо.
7: Папа,
5: молчи, девчонка, марш в комнату. Я тебе посту оборву.
2: Дац бежит в дом. Мартин за ней. Карлис пришел в себя.
13: Катись отсюда по-хорошему. Сам видишь, житья тебе здесь все равно не будет. Хочешь продолжать разговор? Пожалуйста. Ты беспринципный и аморальный тип. Все.
2: Резко повернувшись, Угис уходит. Карлис неподвижно стоит посреди двора. На крыльце появляется Датса.
14: Датса, ты слышала?
13: Пойми, Датса, я хотел его разозлить. Ведь ты весь вечер либо с ним. Надо мной смеялись.
7: А я-то думал.
2: Датса, не взглянув на Карлиса, уходит в дом. Вбегает Моника.
7: Ну что он?
13: Он не успокоится, пока не будет в Делгаве.
7: Дурак, что ты говоришь? А где он?
13: Подожди, не ходи, не мешай.
7: Ты знаешь, меня даже...
13: Это Мона.
2: На крыльцо выходит Угис. В руках у него чемодан и чертежная доска. Во дворе появляется Март.
14: Это что еще такое?
8: Меня выставили.
4: Молодой человек, молодой человек. Мне Датса сейчас все рассказал. Я тут сгоряча наговорил, там много лишнего. Все. Дайте руку, если можно.
12: Ну, как хотите. Вещи несите обратно в комнату. Вам незачем никуда уходить.
14: Делай, как сказано. Нет, Марк. Прощай.
7: Угис! Угис! Я прошу тебя, не уходи. Ты должен понять отца, он тебя оскорбил. Какая женщина? Там никого не было. Мотоциклет скатился в Даугаву. Одно только колесо над водой. Карлис!
2: Лето подходило к концу. Наступил август. Воскресный день выдался ненастный. За окнами идет дождь, а в доме Пуданов чисто, уютно. Угис, сидя на кровати, играет на аккордеоне. Мартин в кресле позирует Марту, который пишет его портрет.
14: Можно? А, да, можно курить. Можно.
4: Вот, спасибо.
14: Только не уходите, пожалуйста.
4: Да нет, мне спешить некуда. Воскресенье, дождь идет.
14: В комнате делайте, что хотите. Вообще не обязательно сидеть, как статуя индийского бога.
4: Ой, вот, спасибо.

0: Товарищи, разговаривайте с Угисом. Ну-ка, Угис! Ну-ка, брось этот шарманку, разговаривай с вами.
1: О чем?
0: Ну, о чем? О вентиляции, о чем?
1: Уже все переговорили, Марк?
2: Все в порядке. Уже все и сделано, Даша. И канализация, и вентилизация. В конце недели коров будем перегонять.
0: Вот что. Угис. Мартин, я хотел с вами посоветоваться. Вот скажите, пожалуйста, вот если вот здесь будет стоять девушка, хотелось бы с правой стороны дать какое-нибудь такое яркое пятно. Желтую или синюю блузку, платочек.
1: Ради блузки ты водишь неоправданный персонаж, Марк. Это формализм.
0: Почему неоправданный?
1: А зачем здесь...
0: Марк, ну почему неоправданный? Девушка могла прийти к строителям на помощь, а?
2: Могла.
0: Даться, например.
1: Почему именно даться?
0: Разрешите даться, да?
2: Разрешаю. Скажем, потому что моя дочь, моя воля пока замуж не вышла.
0: А что, есть кто-нибудь на примете?
2: Есть один. Да, жена вот, Эмма. Нет и нет. Не пара, говорит он.
0: Ай-яй-яй.
2: Ну ничего, мы ее как-нибудь обмазим.
3: С улицы вбегает Дарца. Снимает мокрый плащ.
4: Ой, испугалась. Страшно в августе гром.
2: А что страшно? Ты в декабре, дочка, слыхали.
4: Слыхали.
0: Вот сейчас очень хорошее выражение лица. И трубку не вынимайте. Вот так с трубкой.
2: Извините.
4: Есть время, пришлю пуговицу пиджака.
0: Вот ворвалась, не может быть.
1: Ой, действительно, не понимаю я вот эту двухрядную систему. Совершенно лишние пуговицы, только неприятности. Вот это тоже формализм.
0: Ну, формализм. Много понимаешь формализм.
4: Раз они положены, значит, нужно пришивать. Нечего мудрить.
0: Да-да. Да, ответим, пожалуйста.
5: Мартин, не Угис, собирайтесь.
2: Куда это?
5: Собирайтесь. Куда? Приехали из района принимать коровник. Еду мимо, смотрю народище, стройбригада, все мои доярки, члены правления прослышали, хотят знать, что те скажут, как оценят.
2: Извините. Мартин, я прошу, привет, комиссия, привет.
5: Ой!
0: Ну что, похож, да?
5: Вот так штука. То, что ж моего мужа прежде тоже знавали,
0: а? Что ты говоришь?
5: Вот так вот такой взгляд-то у него был только в молодости, когда плотный гонял и своим геройством хвастался. Сильно важничал.
0: Ну, а теперь-то он еще больше заважничал.
5: Ну, это когда меня дома нет. А ты...
2: Вот есть, проехали.
1: А, сейчас
4: ехали.
2: Эмма, жди нас к обеду.
5: Да ты что, совсем рехнулся? Чтоб там без меня обед сварит Дарзете. Да, поехали.
0: А что мне здесь делать?
5: А что?
0: Без Марты. Ну, место в телеге найдется?
5: Найдется, художник найдется.
0: Едем.
5: Поехали. А, да. Угис, вам письмо. Письмо из Лизы. Ну, поехали. О, да. Дарзете. Я что слышала? Карлис из больницы вышел.
2: Слушай, Эмма.
5: Да?
2: Ты его имени у меня в доме не поминай.
5: Что?
2: И Оллера также.
5: Это почему?
2: Вот знаешь почему.
5: С пьяных глаз парень лишь.
2: Ну, конечно.
5: Будь он трезвый, не угодил бы в больницу.
2: Конечно.
5: А ты мало всех... ты сам раньше в охмелючей бухе молол. Может сказать, а? Напомнить?
2: Тьфу.
5: Тьфу, вот тьфу, идем. Поехали. Да! Да, ЦТ. Пойдем, я тебе покажу, где мука, сахар, масло.
4: Письмо от Илги?
1: Да. От Илги, Март, встретила Эгела. Моника опять живет в моей комнате. На лбу пластырь, больше ничего не заметно после. Вот,
0: еще письмо. Тебе, Марта. Прощи. Заклеено. Ну, вскрой. Вы удивляетесь, почему я не отвечаю на ваши письма. Не присылайте мне больше таких, Март. Я вас люблю. Читай сам. Продолжай. Ну. Я вас люблю. Но у вас семья. И уже эта проблема неразрешима. Больше того, у вас есть сын. Март, я учительница, и дети у родителей, которых разладилась семейная жизнь, доставляют мне самые большие огорчения. Мне их жаль, и потому я к ним внимательна больше, чем к другим. Но меня не оставляет мысль, хорошо, если б таких детей было меньше.
5: Угис, художник, поехали. Сейчас. Поехали, поехали, опоздаем. Поехали.
0: Продолжаем. Все? А нет, тут еще. Жду вашей картины. Теперь все, на, Марк. На, я пошел, Марк.
2: Да, скажи, что я догоню.
0: Хорошо.
2: Скажи.
5: Тетя Эмма, он такой.
3: Из кладовой выходит Датса. Берет пиджак Угиса, начинает пришивать пуговицу.
4: Марк.
0: Да.
4: Вот Илга была у нас всего один день. А вот уже прошло 2 месяца, а я часто о ней вспоминаю.
6: Не только вы.
4: Я знаю. Как много значит красота. Вы, художник, вы это понимаете.
6: А красота тут не главное, совсем другое.
4: Что?
6: Как это объяснить? В настоящей жизни есть многое. Не только большие дела, успехи, радость. Нет, в ней есть и огорчение, заблуждение, большое горе, все. И вот Илга, как вот вам лучше объяснить, в общем, человеку, идущему трудной дорогой, лучшего спутника не найти.
4: А ей?
6: Что ей?
4: Ей не будет легко.
6: Возможно. Впрочем, помочь другу, поддержать его в горе, помочь выйти ему из тупика, куда он зашел в погоне за призрачными, обманчивыми радостями, в этом, может быть, тоже есть радость.
3: Март выходит.
4: В этом счастье.
3: Датса задумалась. Датса поднимает голову и видит в окне лицо Карлиса.
7: Я давно здесь. Стоял под дубом и видел, как все уехали.
4: Не стой там, подождем. Иди в дом. Как рука?
7: Пустяки, скоро опять сяду за руль. Если не засадят в тюрьму.
4: Что? Что, в тюрьму?
7: Ну, конечно. Ты же знаешь.
4: Кстати, я ничего не знаю.
7: Нет?
4: Что ты сделал?
7: Не стоит об этом. Разве тебе не безразлично, что со мною будет? Датсон, я шел, чтобы тебя поблагодарить. Мне рассказали, что ты, художники, вы меня перевязали и отвезли в больницу. Сам я ничего не помню, очнулся только через 3 дня. Потом принесли цветы. С ними не было ни письма, ни записки. Но от кого же, если не от тебя? Ведь никого, кроме тебя, у меня нет.
8: Никого. Вот и тебя теперь нет. значит, совсем никого. Почему ты молчишь? Скажи тогда, чтобы я уходил.
4: Что ты сделал? Что? Я боюсь за тебя.
7: Мотоцикл! Пойми, Даса, ты жила в городе, училась. Мы встречались с тобой так редко. С каждым днем ты мне казалась все умнее, лучше, красивее. И вот как-то ты рассказала, школьный товарищ катал тебя на мотоцикле. Помнишь? Ветер свистел у тебя в ушах. И я решил, у меня тоже будет мотоцикл для тебя. Разве не смешно?
4: Нет. Карл. Мотоцикл. Ты его? Ты мне сейчас же все расскажешь. Нам нужно что-то предпринять. Но мы должны...
7: Мы!
1: Ты сказала... Мы.
4: Рассказывай.
5: Дадсон!
4: Что, уже вернулся?
1: Я убежал, чтобы тебе первым рассказать. Сказали...
4: Что сказали?
1: Сказали, ничего себе, сойдет.
4: Ты уходишь, я провожу тебя. Плащ возьму.
7: Заявление послал?
8: Послал неделю тому назад.
7: Почему так поздно?
8: Долго разбирался, ловко замели следы.
7: Послал. Значит, могу ожидать повестку.
8: Ты? Почему?
7: Как почему? Разве ты не указал, кто был шофер?
8: Нет. А тебе нигде ни слова. Шофер перевез груз, в случае чего можешь утверждать, понятия не имел, что перевозишь.
7: Пожалел. Не захотел бить лежачего. Но ведь тебя никто не просил.
3: Появляется Датса, берет Карлиса за руку и выходит вместе с ним. Угис в замешательстве смотрит им вслед. На пороге появляется Эмма.
5: Ой! Ну и ливень прошел! Прямо сквозь брезьян промочила. Угис, а куда вы убежали? С вами хотели поговорить, а вы исчезли. Меня на машине подвезли. Ну что? А, вот здорово! Мартин, ну прямо так и сияет от радости. Верите или нет, ей-богу, стал похож на... Знаете, как?
7: Что?
5: Ну вот, как на картине. Дочка, куда ты бегала, подожжу? Ну-ка, накрывай на стол, будем обедать. А отец художником. Хорошо, если к вечеру покажется. Давай.
4: Я совсем забыла.
5: Что ты забыла? Посолить.
4: Да нет, обед приготовить.
5: Ну подожди. Да подожди ты. Ну уж раз я дома, значит, я сама. Долго ли ты еще пробудешь со мной? Уедете оба в Ригу?
1: Мне эта зима дорога. С нее я свой путь начинаю. А то, чем я жил до сих пор, жизнью своей не считаю. Ты помнишь?
4: Помню. Судорога.
1: Датсон, мы оба поедем в Ригу. Будем там.
4: Да-да. Ты поедешь, и я поеду. Мобы нет.
1: Датсон! Датсон!
3: Лето кончилось. Деревья осыпают улицы Риги желтой листвой. Воздух чистый, прозрачен. Наступила осень. Пора собирания плодов, пора зрелости. Комната Угиса в Риге. Но теперь все здесь запущено, не убрано. Видно, Моника не особенно любит чистоту и уют. Полдень. Входят Илга и Аннеле с большим букетом белых гладиолусов.
4: Что здесь творится?
9: Кажется, все лето пыль не вытиралась. Илга, попробуй навести порядок. Поезд Угиса приходит через 35 минут, пока они еще доберутся, если только не явится Моника.
4: Эгел, когда давал ключ, сказал, что выехал.
3: Девушки принимаются за уборку. Аннеле выбегает и тотчас возвращается со щеткой и тряпкой.
9: Что делается на кухне? Каска. Груды пустых бутылок и немытой посуды. Причем в самых невероятных местах. О, да на веске! Вот увидишь, в комнате сразу станет уютнее. Милка, ты не волнуйся, все будет хорошо. Но на твоем месте я бы сейчас находилась в союзе художников.
4: Мне казалось, Марк не хотел. И я боюсь. А вдруг картина не понравится? Аннели, ну как такая картина может не нравиться? Она ведь, я не знаю, какие люди, Аннели. Композиция, краски, все смело, неожиданно.
9: Ну чего ты боишься?
4: Ничего. Если я одна так вижу, если те, кто Марта не знает и не любит,
9: для тебя Угис был всегда только младшим братом Марта, правда?
4: Да.
9: И больше он для тебя ничего не значил. Так же, как я для него.
4: Да.
9: В жизни не забуду вечер Лига. Мы сидели рядом. Он говорил со мной, а смотрел то на тебя, то на Датца. Илга, это ужасно. Рядом с тобой человек, которого ты... Вы находитесь близко. Ваши руки вместе, ты слышишь его дыхание и в то же время так далеки друг от друга.
10: Младший брат Марта, Илга, ты для него?
4: Ой. Какой колючий каштан. А был белым нежным цветком. Легкие лепестки разлетались то в одну сторону, то в другую. Мы друзья. Если ему одно время, может быть, казалось, да и вы все так думали, ах, Аннели, все это давно прошло и заросло травой. Угис любит Датца. Разве ты не видела? Первая любовь.
9: А первая любовь всегда несчастная.
4: Но это нигде не сказано.
9: Всегда. Иначе какая бы это была первая любовь?
10: Не верит, что влюблена.

0: улице Ленина. Прораб. Ужасно ответственный, верно? Я ему говорю, как ты не побоялся браться за такую ответственную работу? Без опыта. А он, ты опять хочешь спорить?
1: Индолис хороший. Он видит, понимает. Боюсь, что все это кончится тем, что я вдоволь наплачусь у него на плече.
2: Пойду позвоню. Может быть, кончилось обсуждение. Ну,
0: Угис, еще рано.
3: Да.
4: Аннеля выходит открыть двери. В комнату входят Ойер и Моника.
5: А вы что здесь делаете, а?
1: Мы ничего. Ждем Угиса.
5: Угиса? Идите в ту комнату. Здесь я живу.
1: Пока живете.
5: Что? Что она сказала?
1: Ничего.
4: Девушки ушли в другую комнату.
5: Правильно. 1 сентября у него начинается занятие. Ух, какая неприятность. Смотри ты, цветы и занавески. Сняли мою картину. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж теперь делать, а? Ну что делать, а?
6: Не хнычь, Мона. Собирай вещи, нам пора отсюда сматываться.
5: Да? И не подумаю даже.
6: Ну пойми же, наконец, незачем нам торчать вот тут перед глазами. Денег достаточно. Всем волнением теперь конец. Найду местечко в какой-нибудь конторе спокойненько. Буду числиться на работе.
5: Надолго ли? Это я уже слышала тебя, когда ты пошел в колхоз счетоводом. А подвернулся удобный случай, сразу заявил работать для дураков, старых лошадей. Ты наверняка знаешь, что этот мальчишка не донес.
6: Да, да, наверняка. А если даже и донес, то все равно не подкопаются. Нет свидетелей. Вот именно для дураков и старых лошадей.
4: Ойер достает из чемодана бутылку и бутерброды. Наливает две рюмки.
6: Будь, будь. Жизнь коротка, Мона. Проходят наши лучшие годы. Ну, пей, пей, не кривись. Сегодня водка, а завтра шампанское. Мона. Мона. Давай опять жить вместе, а? Ребенка, если хочешь, бери себе, мне все равно.
5: Ну да. Знаешь, с каким трудом удалось устроить его в ясли? Думаешь, каждого туда беру?
6: Ну смотри, смотри сама. На сантименты мне наплевать. Ты же хорошенькая. А если тебя приодеть как следует, то красивая. Особенно пока ты молчишь, можно подумать, что и умная.
5: Нахал!
6: Ну, рассуди здраво. Ты мне нужна так же, как я тебе. Пойду посмотрю, что делается на старой квартире.
5: Иди.
6: Через час буду здесь. Мона, будь умницей. И главное, никаких скандалов, слышишь?
5: Ну, что ты?
6: Будь.
4: Ойер уходит. Моника осматривает комнату, замечает на полу свою картину, снова вешает ее на стену. Раскрывает чемодан, достает белье, халат. Уходит Угис с вещами.
7: Здравствуй! Здравствуй!
5: Здравствуй!
7: Ты уходишь, да? Это хорошо! Это хорошо! Лучше, понятно, если бы я тебя здесь не застал. Поторопись, ко мне придут друзья. Что здесь творится?
5: А что творится? Слушай, ты каким тоном со мной разговариваешь? Ну, знаешь, Угисе, этого от тебя я не ожидала. Да, не беспокойся.
0: пожалуйста, я уйду. Я уйду. У меня в ванне намочено белье. Я отожму и прощай.
7: Анна!
1: Юрис!
7: Анна! Здравствуй. Здравствуй.
1: А где остальные?
7: Какие остальные?
1: Разве тебя не встречали на вокзале?
7: Я приехал на колхозной машине. Анна, цветы в вазе должны чувствовать себя свободно.
1: Свободно?
7: Да. Ты знаешь, скоро сюда приедет Тац. Она будет жить в Риге, будет изучать садоводство.
1: Эти цветы поставлю в другой комнате.
4: Входят Индулис, Эрика, Эгил и Рудольф.
3: Где же он? Вилга, где он?
8: Где он?
3: Ага!
7: Много вопросов, не только один.
9: Домик закончен, и завтра наша свадьба.
7: Эй, я приглашаюся!
0: Зажигали очаг, как тянет, как ветер поет в трубе.
7: А как вам удалось достать капель и стекло?
9: Ты понимаешь, достали частным образом. Обещали, чтобы не задерживать строительство. Купили с рук.
0: У человека, которому он не понадобился, его домик подключили к центральному отоплению. Ты лучше спроси, куда мы едем в свадебное путешествие?
7: Возьмете за руки и вокруг домика.
9: А вот и не угадал. Старые работники ВЭФа Эгил и Эрика едут в Забайкалье радиофицировать новый завод.
2: Подождите, ребята. Мы только что сняли картину. Кто поставил ее обратно?
7: Ну, это Моника. Ну, кто же еще?
0: Моника? Если здесь Моника, мы уходим.
7: Она выкатывается отсюда, Эрика. Она уходит. Ну, если вы не хотите встречаться с ней, пойдемте в ту комнату. Вот яблоки из сада пудра.
4: Все, кроме Угиса, уходят в другую комнату.
7: Сейчас я вещи возьму.
4: Тихо входит Дац.
7: Дац! Дац! Приехал! Дац! Ну, проходи! Ну, садись! Садись! Я тоже только что приехал. Здравствуй, Дац! Здравствуй!
4: В дверях появляется Карлис.
10: Здоровайтесь как следует.
4: Карлис и Угис нехотя подают друг другу руки.
10: Мы пришли, чтобы...
7: Коротко и ясно. Решил к твоему заявлению присоединить свое. Указал, что перевозилось, откуда, куда, точные данные.
3: Как раз то, что мне нужно. А зачем? Зачем? Ведь тебя никто не может. Зачем?
7: Без этого я не могу начать новую жизнь.
3: Ты хочешь начать новую жизнь? Ты?
10: Мы.
3: Ничто. Поздравить.
10: Угис.
7: Ты уже послал свое заявление?
3: Послал.
10: Послал-таки, да? Ты забыл, что я тебе говорила? Ну, хорошо, подожди.
6: Приветствую.
10: Ой, он
6: собирай
10: послал.
6: Вещи, Мона, внизу ждет машина.
10: Ой, он послал заявление.
6: Я возьму чемодан, ты...
10: Ой, что же теперь? Ну, что будет?
6: Где ты находишься, идиотка?
7: На суде народу будет еще больше.
6: Рано еще говорить о суде?
10: Да.
6: Где доказательства, где свидетели?
7: Я не подойду.
6: Ты? Ну, ты-то помолчишь в своих же собственных интересах.
7: Молчать не собираюсь.
6: Думаешь, вывернуться?
7: Нет, не думаю.
6: Вон идем.
1: Я в халате.
6: Оденешься в машине.
7: Приветствую.
1: Ладно. Вы бессердечные
6: люди.
7: Если я тебе буду нужен, мы можем завтра встретиться.
6: Хорошо.
1: Лукис, Карлес, вы будете друзьями.
7: Ты даже не понимаешь, что ты говоришь.
4: Угис резко повернулся и вышел на балкон.
7: Я тебя подожду.
1: Угис! Я чуть не забыл. Тут подарки наших колхозниц. Джемпер, шарф, варежки. Чтобы зимой

0: Сказали, ничего себе сойдет.
1: Скромничайте, Март! Сказали, великолепная работа, свежая тема, необыкновенно тепло и убедительно показано образы колхозников.
2: И так далее, и тому подобное. Вы преувеличиваете, Илга.
1: Ничуть.
0: Еще много работы. Очень много. Обещал закончить к выставке за 2 месяца.
1: Но хочется посмотреть, Март.
0: Мы сейчас.
3: Март, это необходимо.
0: Ну что ж, поедем.
4: Я всех отвезу в 2 смены. Пошли. Пошли.
3: Поехали.
5: Все поспешно уходят. Март и Илга задерживаются.
1: О чем вы думаете, Март?
0: О сыне.
1: Март, пойдем вечером к нему.
0: Инга!
1: Не знаю, как я сама ему нравлюсь, но мои часики очень. Приложу к ушку, слушает и смеется. А когда ухожу, хватает ручонками, не пускает. Март.
5: Март обнимает Илгу. Входит Угис.
6: Март!
5: Возвращаются Эгил и Эрика.
3: Март, мы ждем тебя. Март!
5: Угис протягивает Марту ключи.
2: От комнаты, от наружной двери и от ворот.
4: Постой. А ты где же?
2: Я поеду назад, в район. Там я больше нужен.
1: А университет?
2: А архитектура? Успеется. Поработаю, помогу строителям, сам-то учусь у них. А через 2-3 года университет, профессора, архитектура.
4: А ты не поступаешь сгоряча?
2: Нет. Я решил.
1: Что с Угисом случилось?
0: Угис просто вырос. Малыш стал мужчиной.

0: В эфире эстрадная программа «Мелодия и ритм».
1: Сегодня в нашем выпуске песни и инструментальная музыка в исполнении Мананы Тодадзе, Марыли Радович, Стевки Беровой, Йордана Марчинкова и ансамбли.
0: Открывает нашу программу вокальный дуэт из Болгарии Стевка Берова и Йордан Марчинков. Песню, которая прозвучит в их исполнении, написал популярный болгарский композитор Тончо Русин. Называется она «Самая лучшая сирень». Самая красивая улица в нашем городе – та, где стоит твой дом. Самая лучшая сирень – та, что расцвела под твоими окнами. Говорится в этой песне. У микрофона Стевка Берова и Йордан Марчинков, Болгария.

0: У нас в гостях.
1: Сегодня гость нашей передачи – польский композитор Катажина Гертл. Катажина уже достаточно популярна у себя на родине. Она автор более 200 песен. Многие из них звучат в репертуаре Марыли Радович, Ирены Яроцкой, Уршулы Сипинской и других польских исполнителей. Недавно Катажина Гертнер вернулась из поездки по Советскому Союзу и хотела бы поделиться своими впечатлениями.
2: Byłam 2 miesiące w jesieni. Nie pierwszy raz, bo kiedyś już odwiedzałam Moskwę dwukrotnie z moimi premierami w teatrach. Ta podróż była najdłuższa i najciekawsza.
0: В вашей стране я провела 2 осенних месяца, причем уже не впервые. Мне довелось 2 раза побывать в Москве, но нынешняя поездка была самой продолжительной и самой интересной. Сначала я поехала в Сочи в качестве члена жюри фестиваля «Красная гвоздика». На этом фестивале молодежь всего мира пела о мире на земле. В Москве мои советские друзья, поэты и писатели обратились ко мне с некоторыми творческими предложениями, на которые я с радостью откликнулась.
1: В нашей программе прозвучит одна из популярных песен Катажины Гертнер. Поет Марыля Радович.

0: по вашим просьбам.
1: В одном из октябрьских выпусков нашей передачи прозвучала инструментальная пьеса в исполнении ансамбля «Париж, Франция, транзит». Многие радиослушатели просят нас повторить выступление французских артистов. Мы выполняем ваши просьбы, друзья. У нашего микрофона ансамбль «Париж, Франция, транзит».

0: А сейчас мы приглашаем вас в ГДР на заключительный концерт 12-го международного конкурса эстрадной песни «Дрезден-83». В этом году в конкурсе принимали участие артисты эстрады Болгарии, Вьетнама, Венгрии, Советского Союза, Чехословакии, Югославии и Польши.
1: Первую премию за лучшую интерпретацию песни зарубежного автора жюри конкурса присудило советской певице Манани Тодадзе. Успех принесло ей исполнение популярной песни Вальтера Кубичика «Что вы думаете о танго?».

обладателем гран-при фестиваля «Дрезден-83» стал вокально-инструментальный ансамбль из ГДР «Циркус». Послушайте, как прозвучала в исполнении участников этого ансамбля песня Эмила Димитрова «Арлекино».

и завершает сегодня нашу передачу итальянские артисты. Они приглашают нас на прогулку по живописным местам Рима.

0: закончилась эстрадная программа «Мелодия и ритм». Ее подготовили Ирина Кряжева, Елена Галенчик, Павел Ивашкин и Татьяна Макарычева. Вели передачу Галина Кремнева и Александр Воеводин.
1: Всего вам доброго, друзья!
0: Ждем ваших писем!

Белые ночи. Да ведь само по себе это явление вряд ли так уж заманчиво и притягательно, и человеку оно непривычно. После заката вместо черного звездного неба вверху останется жиденький, странно тревожный сумрак, и темнота не наступит. Где-нибудь в чистом поле или в лесу эта зыбкая пауза покажется даже тягостной. И не то, и не сё. Обещание. И краски стерты, и очертания размазаны, и зябко. И скорее бы уж утро, определенность. Но вот чудо.

Вот северный этот непогасший, лишь притушенный синеватый свет упадет на Неву, застынет между мостов и колонн, разольется по набережным, по дворцам, по граниту. И вот тогда-то, тут-то она и случится. Тут и произойдет известная, знаменитая белая ночь. Произойдет необычайное смещение, освещение великолепной и точной картины, которая вдруг откроется какой-то другой своей стороной. Отраженный бликом в воде, расплывшийся извилистым клином последний розовый луч соскользнет с золотых граней. Слабенький свет как бы приклеится к стенам, теплясь, фосфорицируя. Его словно начнут источать сами камни. Возникнет почти однотонная ровная гамма. И в серенькой этой невзрачной природной призрачности явится волшебство невиданной красоты, таинственно новый город. Назрели, приблизились белые ночи. На свидание с белой ночью надо выйти тихо и вдохновенно, как на свидание с любимой. И раскрепощенно, свободно, отрешившись от всякой суеты и оскомины дня, чтобы не только смотреть и увидеть, но самое-то главное почувствовать, каково же оно, это зависшее парение чугунных вензелей, каменных сфинксов и позолоченных шпилей. Нужен покой. И тогда разбежится, оторвется от земли и закружится над этим простором, и сольется с ним сама душа. Свернув с улицы Чайковского на Маховую, в который раз полюбовавшись уникальными драгоценными фонарями на Соляном, любопытство ради позвяков медными кольцами-ручками на доме, заказанном для искусства бароном Штиглицем, а потом, постояв на мосту Пестеля, над светлой тихой фонтанкой, плавно изогнутой, устремленной коничковому мосту, дивлюсь и дивлюсь, какая вокруг россыпь рабочего мастерства и таланта, какое на каждом шагу умение и терпение, и сколько смысла, и продумано, и подобрано, и пригнано, и притерто, точнее нельзя. И сколько мастерового достоинства запечатлено на этих оградах, решетках, мостиках, на новых съездах с Литейного моста, на протянувшихся там только что облицованных набережных. Одно слово — сделано. Ну, попробуй-ка, подними гранитную глыбу, поверти, отшлифуй, опусти точно на место. Легко ли? А возьмись-ка поерзай, помозгуй с такой вот, как на этом доме, лепкой, что на нее не дыхни так воздушно. От такой работы заломит и глаза, и пальцы. Но ведь труд-то и есть то, что трудно. Правда же? Да еще и как потно. Кто выдумал, что труд — это легко? И в плечах гудит, и в руках, и в голове. И вставать надо рано. Но губы-то сами собой рассмеются, когда поглядишь, что смог, что сумел, что смастерил и навек поставил. Вот я и хочу сказать, и для того пишу это, что совсем не природой подарена нам красота белой ночи. Природа в этих местах и всего-то расщедрилась на болото, разбросав на них клюкву. А отесана для нас белая ночь, оштукатурена, высечена, отфрезерована, загрунтована, отлита, воздвигнута и преподнесена мозолями, потом и мускулистыми спинами. Я выхожу в белую ночь,
чтобы походить, побродить под старыми деревьями города, зная, что в них есть особый и даже великий смысл. Иду, чтобы поразмыслить возле них, вглядываясь в их черную извилистую кору, как в морщинистые лица когда-то прошедших здесь людей. Мне дает силу жить эта невыдуманная тайна старых, перекореженных, дуплистых, а иногда и замазанных цементом вековых деревьев, зелено-шелестящих и до сих пор. В 42-м году я был не таким уж ребенком, но вот белых ночей не помню, словно их и не было. Вспоминаю жуткую свинцовую белизну зимнего парка возле Невы, пронзительную, неправдоподобную чистоту искрившегося снега, розоватые от пожаров отцветы на тяжелых склонившихся ветках и леденящую тошнотворную тишину, в которой был грохотом скрип собственных шагов, испуганных, умолявших. А ведь как жестоко красива была та зима! Помню нудящую длину пунктирных, развернутых улиц, где вместо дороги тянулась тропинка между сугробов. Помню скользкую, молчаливо-скорбную прорубь на Неве, глазастые лица женщин и растопорщенную иглистую крошку. Именно крошку серого хлеба, которую я вдруг увидел на снегу под ногами и потрясенный схватил, задохнувшись от этой невероятной находки. Помню новогоднюю елку в театре Горького на Фонтанке, ослепительный после коптилки свет электричества, представление овода, замерзавшего на сцене храброго и пылкого Артура, изо рта которого клубился пар. А потом расставленные в фойе маленькие теплые горшочки с рассольником, две котлеты, кусочек хлеба и даже тоненький ромбик суфле. Ах, да ведь это правда, это же было. Было. А вот белых ночей, как ни стараюсь, не припомню. Как-то 10 лет назад, когда еще жива была мать, я заговорил с ней об этом. Господи, ну о чем? Да о чем ты говоришь? Да у кого на уме тогда? Все же закрашено было. Исаакиевский, Петропавловка, Адмиралтейство, сказала она. Окна-то кругом и витрины были, где выбиты, где заколочены. На Неве же зенитки стояли. А прохожих? Раз-два. На всю улицу. Вот лебеда в мае уже появилась. И крапива. А теперь я вижу, запомню эту созданную, отвоеванную и спасенную белую ночь. Тихо. Светло. Загадочная громада инженерного замка. Шелестят зеленые огоньки такси, нет работы. В такую ночь все хотят быть пешеходами. И на западе, и на востоке. Небо как будто совсем одинаковое, но оно повсюду ощутимо напряженное, вот-вот готовое заполниться, разлиться сверкающим сиянием, которое, кажется, уже сейчас рвется сквозь тонкую синеву. И этот неоновый накал в небе, эта могучая борьба света, все возрастает. Однако пока это еще слом. Впереди темный пуховый квадрат Марсового поля и всего несколько минут ходьбы до Невского проспекта. Но какая же может быть и возможна ли белая ночь без Невы?
Кинув последний взгляд на фонтанку, спустившись с мостика к летнему саду, чтобы свернуть в него, потому что эта дорога самая короткая, и там, на мягких дорожках, под кронами старых деревьев, возле кофейного домика и у знаменитой решетки, этот светящийся сумрак, конечно же, особенно привлекателен. Я вижу, что и воротца, и калитка за семью замками. В саду ни души. Одни лишь надменные статуи холодно нежатся в расчерченной глубине аллей. Так же рано даже в эту пору отбирают и соседний Михайловский сад, оставляя романтикам грохочущую трамваями пыльную садовую. В другую бы ночь это бы еще ничего, а вот в такую... Обидно. Как именно в белую ночь особенно остро щемит, если наткнешься на бессмысленно ухоженную ножницами, лишенную всякого характера, превращенную в пресный шар, липу. Или набредешь, как я набрел однажды в знакомом с детства парке имени Ленина, на залитую мертвым асфальтом когда-то живую дорожку. И совсем уже на душе шершав от возникших там вдруг мельтешащих среди стволов и народных изваяний, никакой логикой не подготовленных, а потому выглядящих странно. Место ведь там непростое, суровое, и без мелких подробностей. На каждом шагу предчувствие державной мощи. Неподалеку в небо крепко вколочена мечеть. Рядом артиллерийский музей, рядом славная скала Стерегущего, наконец, по соседству твердые бастионы Петропавловской крепости и дальше свободный, широкий полет Кировского моста. Ни слащавости, ни умиленности. И мысли, форма в этом уголке города давным-давно заданы. А потому вставить туда свое слово, наверное, вот как трудно. Да и сами по себе просто дубы и просто березки, зеленые, шумящие, теперь едва ли не лучший памятник нашим дымным, грохочущим дням. Обогнув летний сад, иду к Неве узенькой логарифмической линейкой лебяжьей канавки. Рядом цепочка доверчивых, посаженных еще дедами нашими старых деревьев. Стоят одно за другим через равные промежутки. Все живые. И по правде сказать, она меня тревожит на каждом шагу. Это загадка. Тайна старых деревьев. И с годами все больше и больше. У Невы, у быстрой широкой воды, совсем не зря самый центр белой ночи. Такие здесь куда ни посмотришь открытки. У Невы светло особенное, и тут уж сразу увидишь, и не захочешь, поймешь, чем знаменита белая ночь. Так плавно вытянут гранит, так расчетливы ступени, так немыслимо это небо без Петропавловского собора, так в меру осанисто, кряжесто биржа, так точно на месте и адмиралтейство, и мосты, и растральные колонны. И только здесь, здесь-то и течь Неве, для которой все это каменное украшение. Просторно, воздух свежий и сочный, город словно плывет. Часы на соборе пробили половину второго. Но что-то мне кажется, мало сегодня ценителей этой ночи. И даже на этой всегда магнитной набережной, пожалуй, то не густо.
Невесомо пройдет обнявшаяся завороженная парочка. Еще одна, другая, третья. Стоят у парапета, свесив головы к реке. Пробренчит гитарой утомленно басовитая, дымящая сигаретками акселерация. У Кировского моста отмеряет панель нарядный милиционер. Неужели уже не берут за живое? Приелись даже белые ночи. Не может этого быть. Очевидно, все дело в том, что день завтра будничный, рабочий. И снова передо мной. Но только теперь вдалеке, на той стороне Невы, слева от пляжа, целая роща высоких старых деревьев, склоненная ветрами, одно тянулось прямо над водой, словно стлалось. Не так давно оно рухнуло само по себе. О, наконец-то впереди у Эрмитажа, у Зимнего дворца, замечаю уже не отдельных прохожих, а настоящую толпу, запрудившую всю набережную, да так, что машинам там не пройти. Поравнявшись с нею, влившись в нее, я вдруг вижу и с удивлением слышу, что это одни иностранцы. Какая только не разносится речь: английская, польская, немецкая, японская, французская, шведская, полсвета. Выдыхают пел-мел, позвякивают и шелестят словами, переливаются лоскутами замши, улыбаются, как мне кажется, чуть по-киношному, жужжат камерами, щелкают фотоаппаратами. Ждут, конечно, когда поднимут дворцовый мост, и, значит, придет пик белой ночи. Потом среди всего этого шуршащего движения вижу знакомое лицо и устремленные на меня большие и грустные глаза. Это Нина. Она переводчица и жена моего друга, увлекавшегося альпинизмом и погибшего в прошлом году на леднике. Здравствуй, Нина. Что у тебя слышно? С кем ты здесь? Я всегда рад встрече с ней, когда ты был немного влюблен. Да ничего. Вот с голландцами. Не поверили, что Нева такая чистая, что можно купаться. Ну, подумай, а? А ты один? Один. К парапету не подойти. Все места здесь застолблены, забронированы. Но она каким-то хитрым маневром освобождает для меня местечко, чтобы я мог лучше увидеть мост. Нева, даже при этом непосильном освещении, меняет цвета. Оно то почти черное, то появится среди этой черноты какое-то серое, почти светлое, почти голубоватое течение. Ну, давай я тебя представлю. Поговори с ними, пожалуйста. Да что говорить-то, Нина? Сведи ты их днем на пляж, пусть посмотрят. Я знаю, что в Западной Европе есть не то что города, а даже столицы, где с водой, особенно в летнее время, все хуже и хуже. И в реку действительно не сунешься. Опасно для здоровья. И вот Нева чистая, спасенная, сохраненная. Это правда. И надо понять, какого труда это стоит в наш-то плюющийся нефтью химический век. Бывает, конечно, набежит откуда-то зловещая пленочка, проплывет смертоносная, кошмарно-радужная лужица, играя жирными красками. Но среди могучего свежего потока она только капля. Но эта капля — наша боль, наша тревога. Кто посмел? Кто виноват? Кто? Увидеть бы этого человека на экране своего телевизора, перед судейским креслом с высоким гербом. Какая? Какая белая ночь без Невы? Вот начали поднимать мост. Есть люди, которые нарисовали на стене Петропавловской крепости синего моржа и купаются в Неве круглый год, не пропустив ни одного дня, и ничто им не помешало. И достойные лощеных обложек самых шикарных журналов, но почему-то незамечаемые, примелькавшиеся, маячат среди громадного промышленного города,
рыбаки, поплевывая на червячков. И недаром. Постойте и вы возле них. Посмотрите, как ёкнет, как задрожит, как ухающе утонет поплавок, наобещав Бог знает что. Кто-нибудь вытащит окунька, кто щучку, а кто и золотого леща. И бегут уже с подсачком, дрожат от волнения, суетятся. Ведь еще на какую верхотуру подтянуть-то надо, чтобы не сорвался? Мост уже подняли. Уже потянули к нему высокий, весь освещенный электричеством теплоход. И голоса вокруг слились в один, понятный, без переводчика, восхищенный гул. Снова застрекотали камеры, защелкали аппараты. Я хочу попрощаться с Ниной и уйти с чужой. И мне кажется, подчеркнуто праздной толпы. Хотя, мол-то, я понимаю, оцениваю, что есть в этой разноголосице примета добрых перемен, согласного соседства. Ну что ты, Нина, тебе же только 30, 31. Вытерев глаза, чиркнув зажигалкой, вздохнула она. А как же я могла его не отпустить? Я ведь и за это его любила тоже. Видишь? Да его нет, понимаешь? Нет. Отчего мне каждый раз так мучительно тревожно смотреть в ее глаза? Мы попрощались. Выбравшись из толпы, я пошел дальше. Я давно замечаю, что у реки, у воды, человеческое сердце становится добрее и больше. И никнет в нем повседневное, суетное, накатывается нечто вселенское, философское. Отчего бы это? Почему так лечит вода? И ведь какое она ни с чем не сравнимое диво, это текущая отовсюду вода. Вы только вдумайтесь, приглядитесь, она же мокрая. Она льется, она звенит, она моет, она замерзает, она искрится, она журчит. Она освежает, она прозрачная, она многоцветна, она капает, она утоляет жажду. Она испаряется, превращаясь в красивые облака. Она шумит. Разбиваясь на белые брызги, она течет. Едва ребенок научится понимать слова и станет узнавать, что к чему, подведите его к самому обыкновенному крану и расскажите ему, как удивительно бесконечно бегущая из него вода и какое-то богатство. А я загадываю, может, кто-нибудь из моих друзей вдохновится, засядет за стол и напишет страстную поэму о воде, самую современную и актуальную из поэм. Теперь в небе почти светло.

Утро начинается с того, что внезапно возвращаются краски. Неподвижное платиновое облачко, парящее вдалеке над высокими кранами Васильевского острова, наливается белизной, делается светло-серебряным, нижний край его вдруг загорается и тотчас же розовеет гранит Исаакиевского собора, проступает золото шпилей, даже дальние здания становятся как бы ближе. И вот уже полнеба охватывает огонь, все выпукло, все зримо.

Я возвращаюсь вдоль марсового поля, снова иду мимо летнего сада, но теперь, обогнув инженерный замок, сворачиваю на Кленовую улицу и останавливаюсь у старых деревьев. Здесь особенно зелено, ликуют и надрываются птицы. Я смотрю на каштаны. Их никто ведь не охранял в ту голодную и холодную зиму. Но вот они не стали дровами, а стали жить. Значит, они были чем-то большим, чем просто деревья. А может быть, люди должны были бы спилить их, обогреться ими. Но тогда как же мы? Как же наши дети? Вот почему я вглядываюсь в кору старых деревьев, как в морщинистые лица прошедших здесь людей. Непостижимо велик и могуч дух моего народа. Я думаю, ведь есть, наверное, в том какой-то смысл, что дереву отмерено пережить человека, остаться после него. Я этого не знаю. Я об этом думаю, и с каждым годом все чаще, все больше. И когда слышу, как шумят молодые тополя в Приморском парке и в парке Победы, и когда стою над быстро бегущей Невой, накатились, ворвались белые ночи.

Пятая годовщина написана в Америке 4 июня 1977 года. Падучая звезда, тем паче астероид, на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.

Тот, кто только зачат, иначе среди птиц, но птицы мало значат. Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью, пиджак, вися в шкафу, там поедай молью, оцепеневший дуб кивает лукоморью. Там лужи во дворе, как площадь двух Америк. Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик, неугомонный терек, там ищет третий берег. Там дедушку в упор рассматривает внучек, и к звездам до сих пор там запускают жучек, плюс офицеров, чьих не осознать получек. Там зелень щавеля смущает зелень лука, жужжание пчелы, там главный принцип звука, там копия, щадя оригинал, безрука. Зимой в пустых садах трубят гипербореи, и ребер больше там у пыльной батареи в подъезде, чем у дам. И вообще быстрее нащупывает их рукой замерзший странник. Там, наливая чай, ломают зуб о пряник. Там мучает охранник во сне штыка трехгранник. От дождевой струи там плохо спички серной. Там говорят свои в дверях с усмешкой скверной. У рыбьи чешуи в воде там цвет консервный. Там при словах «я за» течет со щек и звездка. Там в церкви образа коптит свеча из воска. Порой дает роза соседним странам войско. Там пышная сирень бушует в палисаде. Пивная цельный день лежит в глухой осаде. Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади. Там в воздухе висят обрывки старых арий. Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий. В лесах полно куниц и прочих ценных тварей. Там лежучи плашмя на рядовой холстине, отбрасываешь тень, как пальма в Палестине, особенно во сне и на манер пустыни. Там сахарный песок пересекай мухой, там города стоят, как двинутые рюхой, и карта мира там замещена пеструхой, мычащей на бугре. Там схож закат с порезом, там вдалеке завод дымит, гремит железом, ненужным никому, ни пьяным, ни тверезым. Там слышен крик совы, ей отвечает филин, овацию листвы унять там вождь бессилен. Простую мысль, увы, пугает вид извилин. Там украшают флаг, обнявшись серп и молот, но в стенку гвоздь не вбит, и огород не полот. Там, грубо говоря, великий план запорот. Других примет там нет, загадок, тайн, диковин. Пейзаж лишен примет, и горизонт неровен. Там в моде серый цвет, цвет времени и бревен. Я вырос в тех краях. Я говорил, закурим их лучшему певцу. Был содержимым тюрем, привык к свинцу небес и к айвазовским бурям. Там думал и умру от скуки, от испуга, когда не от руки, так на руках у друга. Видать, не рассчитал, как квадратуру круга. Видать, не рассчитал, за ней в театре задник важнее, чем актер, простор важнее, чем всадник, передних ног простор не отличит от задних. Теперь меня там нет. Означенной пропажи девятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже. Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало. Пустяк, дыра, но небольшая, ее затянут мох или пучки лишая, гармонии тонов и прочь не нарушая. Теперь меня там нет, об этом думать странно, но было бы чуднее изображать барана, дрожать, но раздражать.

На склоне дней тирана поясничать. Ну что ж, на все свои законы я не любил жлобства, не целовал иконы, ни на одном мосту чугунный лик Горгоны казался в тех краях мне самым честным ликом. Зато, столкнувшись с ним теперь в его великом варианте, я своим не подавился криком и не окаменел. Я слышу музы лепет, я чувствую нутром, как парка нитку треплет. Мой углекислый вздох пока что вышних терпит, и без костей язык до внятных звуков лаком судьбу благодарит кириллицным знаком. На то она судьба, чтоб понимать на всяком наречии предо мной пространство в чистом виде. В нем места нет столпу, фонтан, пирамиде, в нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде. Скрипи мое перо, мой коготок, мой посох, не подгоняясь их строк, забуксовав в отбросах, эпоха на колесах нас не догонит босых. Мне нечего сказать ни греку, ни варягу, за ней не знаю я, в какую землю лягу. Скрипи, скрипи перо, переводи бумагу.

0: Лето 1862 года. В столице пожары. Полиция распускает провокационный слух о революционерах-зажигателях. Современник запрещен на 8 месяцев. 27 июня из Лондона в Петербург выезжает служащий одной пароходной компании Павел Витошников. Шпион третьего отделения доносит из Лондона. Витошников везет письма государственных преступников Герцена, Огарева, Бакунина и других к разным лицам. В Кронштадте его задерживают. В одном из перехваченных писем Герцен писал революционеру Николаю Серно-Соловьевичу: «Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве». Вот он, нужный повод.
1: Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что доставленный по высочайшему вашему императорскому величеству повелению чиновник Чернышевский сего числа заключен в Алексеевском Равелине Санкт-Петербургской крепости в покое под номером 11. Комендант крепости генерал-лейтенант Сорокин.
0: Покой номер 11, то есть попросту одиночная камера. Действительно покой, могильная тишина. Здесь он проведет почти 2 года. Он ждал этого. Он читает, переводит, пишет роман «Что делать?». На полях рукописей он ставит странные отметки, цифры и часы. 1 час 4 цифры. Это записи ударов петропавловских часов. Каждые 1/4 часа их звук на миг пробивает тишину. И снова ничего. На допрос его не вызывают очень долго, несколько месяцев. Но он требует допроса или освобождения. Потом объявляют голодовку, 9 дней. Наконец, допрос начинается.
2: По имеющимся в комиссии сведениям, вы обвиняетесь в сношениях с находящимися за границей русскими изгнанниками и другими лицами, распространяющими злоумышленную пропаганду.
3: Объясните, отчего Герцен предлагает вам издавать ваш журнал за границей?
4: Мне очень интересно было бы знать, какие сведения могут иметься о том, чего не было. Я совершенно не знаю, на каком основании господину Герцену вздумалось, что я мог согласиться издавать с ним журнал.
3: У нас есть сведения, что вами написана преступная прокламация барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вот эта прокламация. Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Ждали вы, что даст вам царь волю. Вот вам и вышла от царя воля. Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете. Так вот какое дело. Надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. Пословица говорит, что один в поле не воин. Что толку, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить, да себя губить. А когда промеж вас единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем.
4: Я впервые слышу о такой прокламации. Ничего подобного я не писал. Все, что я писал, печаталось в «Современнике».
2: Прошу ввести господина Костомарова.
3: Всеволод Дмитриевич Костомаров.
5: Да.
3: Знаете ли вы Чернышевского?
5: Да, знаю хорошо.
3: А вам знаком господин Костомаров?
4: Господина Костомарова я видел несколько раз по тому случаю, что он помещал стихи в «Современнике».
3: Господин Костомаров.
5: Да.
3: Что вам известно об участии господина Чернышевского в составлении преступного воззвания к барским крестьянам?
5: Я был введен в дом господину Чернышевскому поэтом Михайловым. Чернышевский читал мне в присутствии Михайлова возмутительное воззвание к барским крестьянам, написанное им Чернышевским.
4: Кем и когда я был познакомлен с господином Костомаровым, я не помню. Воззвание к барским крестьянам в присутствии господина Костомарова вместе с господином Михайловым я не читал. Этого воззвания не писал. Он говорит, будто я читал ему и Михайлову вещь, написанную мною. Всякий, близко знающий меня, знает, что это нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому, что бы то ни было написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцевание балетных танцев и собирание милостыни под окнами. Прибавлю, по словам самого господина Костомарова, я видел тогда его в первый раз. Правдоподобно ли, чтобы я стал выдавать себя за государственного преступника, чтобы отдал свою голову во власть человека, которого видел в первый раз? Я дорожу моей головою больше, чем предполагает господин Костомаров, делая такое показание.
5: Само это преступное воззвание печаталось у меня в доме, и господин Чернышевский, посетив меня, видел набор этого воззвания и оставил мне денег на дальнейшее производство работы. Придя ко мне в другой раз, Чернышевский не застал меня дома и оставил на столе записку, в которой просил меня исправить в своей брошюре неверно написанное им выражение «срочно обязанные крестьяне на временно обязанные».
4: Где эта записка?
3: А вот, извольте.
4: Всеволод Дмитриевич, место срочно обязанное, прошу вас написать, что это ваш че. Я не признаю эту записку своей. Этот почерк красивее и ровнее моего.
3: Да нет, Николай Гаврилович. Ваш почерк.
4: Можно нарочно написать худшим, но нельзя нарочно написать лучшим почерком, чем каким способен писать.
0: Он один, а против него тайная полиция, сенат, свора провокаторов. Вслед за запиской появляется письмо. Костомаров вспомнил, что у него в чемодане будто бы завалялось письмо Чернышевского. Но вот неудача. На этот раз почерк еще менее похож на настоящий почерк Чернышевского, зато весьма похож на почерк Костомарова. Да к тому же слово «некогда» в письме написано через «ять», а «надо» через «е». А Чернышевский это заметил. К тому же Костомаров путается в показаниях. Однако эксперты не без колебаний объявляют, что записка и письмо написаны рукою Чернышевского. Жандармы торопятся.
1: Приговор. Правительствующий сенат полагает отставного титулярного советника Николая Чернышевского 35 лет за злоумышление к неспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 7 лет, и затем поселить в Сибири навсегда».

А потом был майский день, шел дождь. Его поставили на эшафот к позорному столбу, на грудь повесили доску «Государственный преступник», прочли приговор, сломали над головой шпагу, а он спокойно смотрел на эту комедию. Дождь заливал стекла очков. Жандарм надел на него фуражку. Он поблагодарил. А потом его повезли. Сотни людей рванулись, чтобы увидеть, проститься. Девушка бросила цветы. Ее арестовали. Раздались крики «Прощай, Чернышевский!». В последний раз он видел Петербург.

Добрый вечер. У микрофона Жанна Владимирская. Звучит рапсодия в стиле блюз в исполнении автора этого произведения Джорджа Гершвина, творчеству которого мы посвящаем нашу сегодняшнюю передачу из цикла «Американский музыкальный театр».

50 лет назад музыкальный и театральный мир Америки потрясла весть о безвременной кончине Джорджа Гершвина. Вот что написал в связи с этим известный американский писатель Джон О'Хара. 11 июля 1937 года умер Джордж Гершвин. Должен ли я поверить этому известию, если не хочу верить? Не должен. За свою недолгую жизнь он умер в возрасте 38 лет после неудачной операции по удалению опухоли мозга. Гершвин создал произведения, без которых немыслимо сейчас ни концертная эстрада, ни американский музыкальный театр. О его опере «Порги и Бесс» музыкальный критик Малком Гибс написал: «Порой слово «классика» имеет не слишком желательный привкус. В данном случае нет нужды бояться употребить его в отношении «Порги и Бесс». Это не просто классика с большой буквы. Это произведение, которое станет легендой американского музыкального театра».

Это была песня «Я иду к тебе, Господь» из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. За 40 лет, прошедших с момента написания этого произведения, самые известные исполнители стремились создать свою интерпретацию этой народной оперы. Среди них Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Сара Вон, Бин Кросби, Лина Хорн, Гарри Белафонте, Барбара Страйзенд. По горькой иронии судьбы, первый успех «Порги и Бесс» пришел лишь после смерти автора. В момент же появления оперы вокруг нее разгорелась острая полемика, причем перевес был на стороне тех, кто выступал с резкой критикой музыки Гершвина. Так музыковед Уолтер Креймер писал еще до премьеры. Когда же, наконец, некоторые американские театральные деятели поймут, что Гершвин не может быть причислен к серьезным композиторам и что всерьез его можно воспринимать только в сфере популярной музыки? Впрочем, и сейчас, когда пытаются определить точное место Гершвина в американской музыкальной культуре, дебаты возобновляются с прежней силой. Пожалуй, ответ на то, каково место Гершвина в культуре Соединенных Штатов, можно почерпнуть из реакции на сообщение о том, что Бруклинская музыкальная академия устраивает гала-концерт, посвященный 50-й годовщине со дня смерти композитора. Билеты на этот концерт, стоимость которых колебалась в границах от 25 до 500 долларов, были распроданы в 24 часа. Звучит мелодия знаменитой песни Гершвина «Мужчина, которого я люблю».

0: Гершвин начал заниматься музыкой сравнительно поздно. Его родители купили фортепиано для его старшего брата Айры. Джордж, которому тогда было 12 лет, не помышлял ни о чем серьезном. Игра в мяч и всевозможные проказы — единственное, что по-настоящему увлекало его.
1: No sooner had the piano been lifted through the window to the front room floor, than George sat down and played a popular tune of the day.
0: Когда пианино внесли через окно в квартиру и установили в гостиной, Джордж, тут же подойдя к нему, сыграл по слуху какую-то популярную песенку, вспоминает брат Джорджа Гершвина Айра. Совершенно очевидно, что высшие силы вмешались в жизнь семьи Гершвинов. Игре на фортепиано начал учиться не старший, а младший сын. До 19 лет Джордж Гершвин изучает классическую музыку, параллельно с этим, мечтая о том, чтобы преуспеть в сочинении популярных песенок. И вот первый успех. Песня «Свани», сочиненная буквально за четверть часа, становится боевиком. Ее первый исполнитель — легендарный Ал Джолсон.

Гершвин вырос в семье еврейских иммигрантов из России. Его детство прошло в нижней части Нью-Йорка, Ист-Сайде, где селились и работали люди самых разных национальностей. Разноликая и многоязычная толпа, тяжелые трудовые будни людей, ведущих битву за место под солнцем, в стране, которую они подались в надежде на лучшее будущее, и красочные праздники, на которых звучали песни и мелодии, который жадно впитывал в себя еврейский мальчик с грустными глазами по имени Джордж Гершвин. В его музыке удивительным образом сплелись воедино чувственные негритянские напевы, традиционные еврейские песнопения, мелодии Нью-Йорка и его волнующие ритмы. Но что бы ни сочинял Гершвин, над всем парит некая волнующая и щемящая тоскливая нота. Даже в самых ритмичных и жизнерадостных мелодиях мы можем почувствовать ее. Это как жалобы одинокой души, как плач по утраченной родине. Многое можно услышать в ней. Что удивительно, как правило, это звучание можно проследить в произведениях композиторов, живших в Нью-Йорке, чьи предки были выходцами из России. Достаточно вспомнить Ирвинга Берлина. Но ни одного из них это таинственное звучание не достигает такой драматичной пронзительности, как у Джорджа Гершвина. Кто знает. Быть может, в этом было еще и тайное знание того, что ему не отпущен долгий век на земле. Джордж Гершвин играет вторую часть своего фа-мажорного фортепианного концерта.

Первые попытки Гершвина писать для бродвейских шоу потерпели неудачи. В 24-м году в жизни Джорджа Гершвина произошло очень серьезное событие. Айра Гершвин становится его партнером. Совместно они создают мюзикл «Леди Би Гуд» — «Будьте паинькой, леди». С этого момента Айра — постоянный соавтор Джорджа. Он пишет тексты для всех его произведений. Песня — захватывающий ритм из мюзикла «Будьте паинькой, леди».

0: Джордж Гершвин пишет музыку не только для театра, но и для кино. Его первый кинофильм «Shall We Dance» «Потанцуем» со знаменитым Фредом Астером, который позднее вспоминал.
1: It was a great privilege to have sort of started out with George. At the same time, working with him was also a rare treat. He had a terrific sense of humor and would often...
0: Для меня было большой честью работать с Джорджем. Работа с ним была настоящим бальзамом. Он обладал удивительным чувством юмора. Очень часто он вскакивал из-за фортепиано, чтобы показать, чего он хочет от танцоров. Послушайте песню из кинофильма «Shall We Dance?» «Этого у меня не отнять» в исполнении Джинджер Роджерс.

0: История создания знаменитой гершвиновской рапсодии в стиле блюз очень интересна. Ее первый исполнитель, знаменитый джазовый музыкант Пол Уайтман, рассказывает.
1: All the years I was playing jazz, I never stopped wanting to go into concert halls and in some measure remove the stigma of barbaric strains and jungle cacophony from jazz.
0: Все годы, что я играл джаз, я не переставал мечтать о том, чтобы исполнить в концерте произведение, в котором бы джаз был, если можно так выразиться, освобожден от пут, рожденный в недрах джунглей, какофонии звуков. И я чувствовал, что Джордж может написать для меня то, что мне нужно. Я напишу рапсодию, сказал Джордж. На то мы порешили. Мы одинаково чувствовали, что не хотим быть связанными правилами, которые обязательны для симфонического произведения. Когда вы пишете рапсодию, вы можете все правила, что называется, выбросить в окошко. В течение 2 лет Уайтман и Гершвин обговаривали идею рапсодии как части джазового концерта. Когда Уайтман узнал, что его соперник дает джазовый концерт в здании Метрополитен Оперы, Уайтман решил, что должен переплюнуть его. С этой целью был снят и Олиан Холл, и Гершвин был поставлен в известность, что времени у него на то, чтобы написать рапсодию, 3 недели. На первое исполнение рапсодии в стиле блюз 12 февраля 1924 года собрались известные музыканты, среди которых был Виктор Херберт, Сергей Рахманинов, Леопольд Стаковский, Игорь Стравинский.

Приблизительно в пору создания «Рапсодии» Гершвин задумал написать оперу на материале жизни американских негров. В основу либретто оперы была положена пьеса по роману Дюбойса Хёварда «Порги». Работая над оперой, Гершвин послал из Каролины, куда он поехал, чтобы погрузиться в атмосферу жизни уроженцев американского юга, письмо своему брату с примечательными словами. «Основа моей оперы народная, и, безусловно, герои ее должны петь народные песни. Однако от обработки оригинальных народных песен я решил отказаться. Я не хочу, чтобы моя музыка вызывала ассоциации с мелодиями, которые на слуху. Я пишу свои собственные spirituals и песни, но это будут народные песни и народная опера». Работа над оперой протекала медленно. Гершвин вынашивал, по его собственным словам, каждую музыкальную фразу оперы. И только песня «Колыбельная летняя пора» пришла к нему сразу от начала до конца. Исполненная сотнями исполнителей, эта песня по-прежнему не перестает волновать слушателей своей томительной грустью и нежностью. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг завершают нашу передачу песней «Летняя пора».

Наша сегодняшняя передача из цикла «Американский музыкальный театр», посвященная Джорджу Гершвину, подошла к концу. Звукорежиссер передачи Анда Гарберс. Программу составила и вела Жанна Владимирская. Всего вам доброго.

0: Продолжаем передачу «Место встречи Маяк». У микрофона Артур Макаров. Ну а сейчас информация методического центра ЦК ВЛКСМ. Исходя из анализа таблиц популярности, публикуемых регулярно различными молодежными изданиями нашей страны, специалисты центра к концу 1989 года планируют опубликовать итоговую таблицу популярности за 80-е годы. То есть к концу года мы с вами узнаем лучшую в нашей стране певицу, певца, группу, автора-исполнителя 80-х годов. Ну а пока давайте послушаем некоторых претендентов. Хочу обратить ваше внимание, что подводить итоги и делать какие-либо выводы пока рано. Итак, Алла Пугачева – одна из претенденток на звание лучшей певицы нашей страны 80-х годов. Песня «Алло».
1: Как это странно происходит, как море парусных уходит.

И еще одна претендентка на звание лучшей певицы нашей страны 80-х годов – София Ротару. В ее исполнении звучит песня «Дикие лебеди».

0: Название лучшего певца 80-х годов в нашей стране реально претендуют Як Йола и Валерий Леонтьев. В исполнении Валерия Леонтьева звучит песня «Доктор Время».
1: Больно! Я так долго болею! Довольно!

тобою, сохраняя ее до седин. Двое, но становится счастье бедою.

0: Если вы только что настроили свои приемники на волну маяка, то вы слушаете передачу «Место встречи маяк». Наша передача выходит в эфир первое и третье воскресенье каждого месяца. 15:05.
1: Место встречи.
0: 12 и 13 августа в Москве на большой спортивной арене центрального стадиона имени Владимира Ильича Ленина пройдет Московский музыкальный фестиваль мира. В 2 10-часовых концертах примут участие такие известные зарубежные группы, как Bon Jovi, Motley Crue, Scorpions, Cinderella, Skid Row и один из основателей тяжелого металлического стиля, певец-гитарист Оззи Осборн, а также советские исполнители, среди которых группы Парк Горького и Нюанс. Вашему вниманию хочу предложить послушать песню «Я буду там, где я тебе нужен» в исполнении популярной американской группы Bon Jovi.

Сегодня у нас маленький юбилей. Год назад, а именно 19 января 1995 года, вышла в эфир первая передача «Мерцающие звезды». Сейчас на дворе уже февраль, я хотел отметить это событие ближе к сроку, 19 января, но тогда у меня, как вы, наверное, помните, шел цикл передач с продолжением о Львовском театр-джаз-оркестре под руководством Генриха Варца. И я решил не нарушать его, а уже выйти в эфир с юбилейной программой по окончании этой темы. Ну, год, срок, конечно, очень небольшой, всерьез говорить о каком-то юбилее, видимо, нет еще оснований, все это чисто символически, но, тем не менее, для меня лично передача стала занимать немалое место в жизни, потому что она выходит в эфир каждую неделю, к ней нужно основательно готовиться, темы не повторяются, и каждый раз, когда я берусь за новый материал, я чувствую большую ответственность». Хочется вспомнить сегодня, как все это началось. Друзья у меня спрашивают, как ты, собственно, влез в радио и почему ты, будучи кинематографистом, стал заниматься этим делом. Дома у меня всегда включено радио, и по вечерам после работы, чем-нибудь занимаясь, всегда слушаешь, когда внимательно, когда не очень, что происходит в мире, музыку, литературные передачи и так далее. Последние годы каждый вечер по первой программе радио, ближе к ночи, выходит молодежная программа «Четыре четверти», и волей-неволей, что-то делая дома, приходилось ее слушать. И мне далеко не все в ней нравилось, часто даже раздражало. И вот, будучи как-то по делам на телевидении, по своей основной профессии я кинематографист, режиссер и оператор, часто выступаю также в качестве автора, проходя по коридору, увидел на одной из дверей табличку с надписью «Программа 4 четверти» и вошел туда. Там сидели молодые довольно-таки люди, как позже выяснилось, руководители этой программы, и, представившись, я спросил, без обиняков, почему они так перекармливают радиослушателей однотипной в основном музыкой, роком, разной попсой и тому подобным. Мне ответили, что передачи молодежные, и они ориентируются в основном на вкусы молодежи. И спросили, неужели мне совсем ничего не нравится. Я ответил, что мне нравится главным образом у них одна страничка, когда не хватает джаза Алексея Колосова, потому что это мне близко. И предположил, что не все радиослушатели в нашей стране молодые. Есть среди них наверняка и люди более старших поколений. А для молодежи познавательно новым могло появиться и хорошо забытое старое. Тогда у меня спросили, что я, собственно, могу предложить. Ну, я сказал, что всегда интересовался, и довольно прилично знаю эстраду прошлых лет, джаз. Собрал довольно большую коллекцию грампластинок и магнитофонных записей. И мог бы вести у них ретро-страничку, ретро-передачу. Они попросили изложить все это на бумаге, я сел и тут же написал свою предполагаемую программу, импровизируя по ходу дела. Оставил свой телефон и ушел. Думал, на этом дело и закончится, как то часто бывает в подобных случаях. И вдруг через пару недель мне звонят, приходите, давайте попробуем. Вот так родилась первая передача, за ней вторая, третья, и, как говорится, пошло. Передача осталась, утвердилась, и, хочется думать, стала нужной в программе «Четыре четверти». Обычно, когда какой-то руководитель или ответственное лицо отчитывается в своей работе за данный период, он перечисляет свои достижения. Наверное, это стоит сделать и мне. За прошедший год в эфир вышло примерно 44-45 передач «Мерцающие звезды». Среди них мне хотелось бы вспомнить 6 передач, посвященных Леониду Осиповичу Утесову в связи со столетним юбилеем со дня его рождения, 12, по-моему, передач о замечательном композиторе и руководителе наших ведущих джазовых оркестров прошлых лет Александре Владимировиче Варламове, которого мне посчастливилось лично близко знать, 3 передачи, посвященных гавайской гитаре, этому экзотическому инструменту, ныне совершенно сошедшему с эстрады, 4 передачи о Львовском театр-джаз-оркестре под управлением талантливого польского композитора Генриха Варса и его солистах, прибывших в нашу страну в трагическом 1939 году, и многие другие. Были передачи, посвященные отдельным исполнителям, оставившим яркий след в эстраде, джазе, Клавдии Новиковой, Владимиру Каралли, Даниилу Дольскому, Луи Приме и другим. И около 10 передач, построенных на музыке и песнях времен Великой Отечественной войны в связи с 50-летием нашей победы. Из них в 3 я рассказывал о музыке и песнях наших союзников в период Второй мировой войны, так или иначе связанных с русской темой. Я получил также немало писем радиослушателей, очень тепло выразивших свое отношение к передаче, за что приношу им свою благодарность, но об этом чуть позже.
А сейчас мне бы хотелось начать сегодняшнюю музыкальную программу, составленную, извините, по моим собственным заявкам. Я думаю, что имею право сегодня это сделать и посвятить ее, по выражению Владимира Маяковского, себе любимому. Ибо кто это может сделать, кроме меня самого? Но надеюсь, что и вам будет интересно. Ввиду того, что вечер сегодня юбилейный, начнем его с темы, соответствующей моменту. «Шампань Рек». Музыка Джозефа Лемба, аранжировка Павела Кликара. Играет Пражский синкопированный оркестр, запись 1977 года.

0: Алексей, не помешаю?
1: Ой, кто к нам пришел? К нам пришла красивая женщина. Вы знаете, спасибо. Желтые волосы, голубые глаза, красная кофта. Вы знаете, как солнышко вошло.
0: Милости прошу. Красная кофта, да. Есть и другая.
1: Вы что-то хотите мне, чувствую, сказать?
0: Есть и не то, что чувствую. Вы знаете об этом наверняка. Я хотела вас поздравить с юбилеем. Так. Я присяду. Я вообще обычно никогда не вторгаюсь в рамки вашей программы и позволяю вам делать там все, что угодно.
1: Я очень рад, что вы вторглись.
0: Тем более, что всячески вам доверяю. Тема эта замечательная, и программа «Мерцающие звезды» наверняка полюбилась радиослушателям, о чем свидетельствуют их письма в частности. С юбилеем!
1: Спасибо. А я думал, вы знаете, что вас привлекло звук открывшейся пробки и льющегося шампанского, которое только что прозвучали.
0: Да, замечательно.
1: Это атрибуты
0: праздника.
1: Прекрасно. Я думаю, что мы шампанское с вами выпьем чуть попозже. А сейчас я вас хочу угостить, раз вы пришли. Хотите, я вас угощу артишоу?
0: А что это?
1: Вы не знаете, что это такое? Не артишоки, а артишоу. Не пробовали никогда?
0: Нет, так вот артишоки-то с трудом различу на блюде. Но...
1: Я очень рад, что я не буду свой музыкальный коктейль уже потреблять один. И сейчас я вас угощу действительно артишоу. Это был руководитель одного из самых знаменитых джазовых оркестров эпохи свинга в Америке 30-40-х годов. Он родился в Нью-Йорке в 1910 году. Он сын эмигрантов из Польши. Настоящая его фамилия Артур Аршавский. И это был в полном смысле слова, знаете, красавец-мужчина. Высокий, статный, атлетического сложения, с классическим профилем, брюнет. Очень притягательный объект для женского, прекрасной половины человечества.
0: Когда он, это было, я не
1: это
0: понимаю.
1: Было в конце 30-х годов.
0: Обидно.
1: Обидно. Обидно. А вы знаете, он жив до сих пор. Давно. Он жив до сих пор и хорошо себя чувствует. Такие последние сведения. То есть, что он перебрался в мир иной, не было никаких сведений. И у него был, я повторяю, знаменитейший оркестр, который соперничал даже с оркестром Бенни Гудмана. Тем более, что артишоу сам был великолепным кларнетистом. И ему в 1938 году был даже присвоен титул короля свинга. Но так как король свинга уже был, Бенни Гудман, и почитатели решили, что, наверное, будет обидно для того и другого, они решили одному оставить титул короля свинга Бенни Гудману, а артишоу стал королем кларнета. Он, ну, в полном смысле слова, был один из первых интеллектуалов джаза. Он дружил с писателями Скоттом Фицджеральдом, Синклером Льюисом и другими. И они прочили ему литературную будущность, потому что он был очень образован, очень тонко чувствующий человек. И он так рвался между музыкой, литературой и женщинами, что у него в 39-м году, в конце 39-го, даже случился приступ сердечный. Он лежал в больнице, но после этого он собрал более еще знаменитый джаз. Как он играл, мы сейчас с вами услышим. У него,
0: я надеюсь, да, потому что все-таки надеюсь, да. Много мы говорим для праздничной
1: передачи. Просто хочу сказать, что он был такой, вы правильно сказали, почему он жил так давно. У него было 8 жен. Это законных только, незаконных я не знаю, там уже не считал. Из них две самых знаменитых кинозвезды Голливуда того времени, уже тогда получивших титул «Секс-бомб», это Лана Тернер и Рита Хейворт, красавицы. Вот. Ну, поэтому, видимо, с ним так и случилось, что он не мог отдать себя
0: чему-то. Да, вы приготовили замечательную праздничную программу. Призвание. И потом джаз – это всегда…
1: Да, ну это всегда прекрасно.
0: Да.
1: Мы сейчас послушаем его пьесу, вернее, в исполнении его оркестра, которая называется «Кариока». Это из фильма. Вот, может, мне вы поможете перевести. Фильм этот называется «Flying Down to Rio». Значит, полет внизу в Рио.
0: Да-да-да.
1: Или это Рио, видимо, здесь река, или...
0: Вниз по течению.
1: Вниз по течению, по Рио, да. Вниз по Рио, да, но «Flying» — это, значит, полет все-таки, наверное. Сейчас услышите, что сделал мастер джаза, мастер свинга из такой добропорядочной сентиментальной румбочки. Это румба. Музыка... Здесь три автора. Кан, Элиску и Юманс. И вот это стало одной из замечательных джазовых пьес, которые вошли в классику джаза.

0: Ну как воспринимается?
1: Замечательная музыка.
0: Ну, если вам понравился оркестр Артишоу, то, если вы не против, мы еще прослушаем его исполнение, раз уж о нем зашла речь.
1: Не, не то, что не против, но я уже послушаю из студии. Пойду заниматься дальнейшей подготовкой нашего канала, он не кончается еще.
0: Хорошо, а я тогда расскажу о фильме, где прозвучала знаменитая мелодия, которая сейчас будет тоже у нас в эфире. Речь идет о фильме «Бурные двадцатые». В нашем прокате он назывался «Судьба солдата в Америке». Снят этот фильм был в 1939 году на студии Warner Brothers, режиссер Рауль Уолш. Ну, а в нашей стране, в нашем прокате он вышел в 1952 году. Тогда был период малокартинья, когда наши студии выпускали очень мало фильмов. И кинопрокат восполнил этот пробел тем, что выпустил массу фильмов, так называемых трофейных. Титры там были ликвидированы, и вместо надписи, вместо режиссера, действующих лиц и так далее, шел такой титр, такая надпись. Этот фильм взят в качестве трофея после победы советской армии над немецко-фашистскими войсками под Берлином в 1945 году. Вот все буквально фильмы начинались с этого сообщения. Это была действительно масса прекраснейших фильмов, и я обязан им тем, так же, как и друзья моего поколения, но что я лично стал кинематографистом. Мы посмотрели шедевры, действительно. И вот один из фильмов «Судьба солдата в Америке» произвел неизгладимое совершенно впечатление. В основе этого фильма история бывшего солдата Первой мировой войны по имени Эдди Бартлетт. Его исполняет замечательный артист Джеймс Кэгни. Еще там играли артисты Присцилла Лейн, она исполняет роль девушки, предмет любви Эдди, Хэмфри Богарт, Гладис Джордж и другие. В основе этого фильма, как я уже сказал, «Судьба солдата», он становится потом гангстером, и там присутствует совершенно такая жгучая, нестерпимая любовь этого гангстера к девушке, которую он когда-то пренебрег, но потом она уходит к его другу, и эта любовь, собственно, является собой такую драматическую струну этого фильма. Давайте прослушаем сейчас мелодию «It Had to Be You», «Это должно быть ты» в исполнении оркестра «Артишоу».

0: Коль уж так получилось, что сегодня мой бенефис, то я бы хотел дать одно произведение, одну песню в исполнении Ларисы Дорис. Лариса Дорис – это новая в Москве певица, она не так давно здесь появилась, она сама сибирячка. В общем-то, фамилия ее не Дорис, а у ней совершенно русская такая нормальная фамилия, но она хочет быть Дорис. И вот в прошлом году была премьера одной песенки на мои слова и мою, так сказать, музыку, простите за нескромность, которую Лариса спела. И она была здесь в эфире, в передаче, посвященной Великой Отечественной войне. Песня называлась «Фронтовые жены». И вот еще одна песня «Последняя почта». Это средняя между романсом и ямщицкой песней. Написал я ее довольно давно, и вот вытащил, как говорится, из-под спуда. Когда пишешь, я пишу так вообще стихи для себя, большей частью в стол, как во времена застоя, ну и продолжаю этим заниматься, потому что по редакциям ходить времени нет, и я не люблю это. И когда пишешь, то иногда рождается мелодия как бы сама собой. И вот я Ларисе напел эту песню, ей слова понравились, она взяла гитару и тут же, значит, импровизировала на эту мелодию, значит, обработала ее, и получилось вот то, что я хочу вам продемонстрировать. Перед концом передачи я все-таки хотел бы поблагодарить за письма, присланные мне моих корреспондентов, москвичей Захарову Серафиму Александровну, Далладу Азу Даниловну, Рыбкину Елену Алексеевну, Щербакова Дмитрия, Быковскую Ирину Осиповну, корреспондента из Санкт-Петербурга Люберцева Евгения, из Сыктывкара музыковеда Огонькову Елизавету Викторовну и из деревни Ефремова Нижегородской области Навашинского района Павлова Бориса Ивановича. Я перечисляю далеко не всех. Я получил гораздо больше писем. Желаю всем доброго здоровья и надеюсь, что они также будут примерными слушателями нашей передачи. Всего наилучшего. Вел передачу сегодня Алексей Щербаков.
1: Yeah.

коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова, но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново.

0: из ответов Владимира Ильича Ленина на записке после доклада на чрезвычайном Всероссийском железнодорожном съезде, состоявшемся 5-30 января, 18 января, 12 февраля 1918 года.
1: Что мы должны сделать для того, чтобы устранить голод и анархию? Во-первых, сопротивление капиталистов сломить и поставить саботажников в такое положение, чтобы они не могли сопротивляться. Когда сторонники новой жизни и другие, якобы социалистические органы, говорят о том, что за 2,5 месяца саботаж не прекратился, то я говорю, отчего же вы не помогаете нам, чтобы этот саботаж прекратить? Сейчас уже банки перешли в ведение советов. Вчера имел место такой случай. Ко мне явился писатель по должности, Финн Янатаевский, и от имени 50 тысяч человек заявил, что банки готовы работать в полном подчинении советской власти. Я отвечаю делегату банковских служащих. Давно бы так. Мы от переговоров с организацией, будь это организация банковских служащих или какая-нибудь другая, не откажемся, если действительно это признание советской власти будет признано большинством трудящихся не на словах, а на деле. Мы сначала заняли вооруженные силы банки, а потом мы уже вступили в переговоры и издаем постановления и распоряжения. С самого начала нам важно сломить сопротивление саботажников, а потом уже вступить в переговоры. Вот путь борьбы с голодом и анархией, который один может преодолеть ужас капитализма и разрухи. Вот какой путь надо избрать, потому что в России есть все. И железо, и нефть, и хлеб. Одним словом, все, что необходимо для того, чтобы жить по-человечески. Если удастся победить эксплуататоров, то советская власть и хозяйничание установится на Руси. И так будет.

0: Из письма французского журналиста Агюста Жозье, прожившего в России со второй половины 1916 года до конца гражданской войны.
1: Конец января 1918 года. Петроград. То, что происходит сейчас в России, не мог предугадать даже самый изощренный фантаст. 2-3 недели назад я слышал в гостиных аристократических и интеллигентных семей рассуждения о том, когда Каледин будет в Москве. Каледин застрелился. Кажется, генерал был не глупый человек. Он понял, что не в состоянии бороться с народом. Это понимают и некоторые военные из миссии Антанты. Недавно на одном вечере какая-то дама, жена военного, спросила полковника К. из английской миссии: «Неужели Англия и Франция не могут дать солдат для того, чтобы усмирить большевиков?» Полковник ответил: «Народу нельзя навязать правительство извне. Мы можем погубить на русских просторах многие тысячи солдат, израсходовать миллионы, но помощь будет бесполезной, если народ сам не восстанет против большевиков. Большевики же пользуются безграничной поддержкой».

0: Председатель ВЦИК Свердлов вошел в кабинет Ленина с комиссаром по Западной Сибири и Средней Азии Петром Алексеевичем Кобозевым, посланным недавно на борьбу с атаманом Дутовым.
1: «Отыскался след Тарасов», — весело сказал Свердлов. «Теперь он от нас уже не уйдет. Нужно налаживать работу наркомата, самого важного сейчас, а нарком в нетях».
2: «Какой нарком?»
3: «О наркоме и наркомате потом». Ленин пожал Кобозеву руку. «А пока садитесь, Петр Алексеевич, и рассказывайте по порядку. Как заставили бежать Дутова в Тургайские степи?»
0: Кобозев стал рассказывать о Куйбышеве, о том, как по его указанию вышел в Челябинск отряд Блюхера, как самарцы организовали целый полк.
1: «Выходит, что наш представитель, товарищ Кобозев, был только наблюдателем. Что же вы умалчиваете, как организовали с Цвиллингом в Бузулуке отряды? Нам ходоки из Оренбурга рассказали, как вы зажали Дутова в тиски».
2: «Да пока не прибыл отряд мичмана Павлова, особых успехов не было. Спасибо за помощь, Владимир Ильич. Если бы не его отряд, нам пришлось бы круто. Сперва мы вели частные бои, отряд на отряд, а Павлов собрал все силы в кулак. Ну, подоспели отряды из Ташкента, с южноуральских рудников. Я и Коростылев стали заниматься политработой. Командовал Павлов».
3: «Сколько человек было в отряде Павлова, когда он прибыл к вам?»
2: 600 человек».
3: «А к моменту разгрома Дутова?»
2: «Более 3000. 6 артиллерийских батарей, бронепоезд и даже 2 самолета».
3: «Мичман, разгромивший полковника. Это превосходно!» Ленин поднялся с места, зашагал по кабинету. «Революция рождает полководцев. Но жаль, что Дутова упустили. От невыкорчеванных сорняков всегда идут побеги. Но с такими военачальниками, как Павлов...» Ленин остановился около Свердлова. «Мы, Яков Михайлович, создадим самую сильную и непобедимую армию. И будем вести это дело напористо. Из солдат, что заставили бежать Керенского и Краснова, что разбили под Белградом корниловцев, казачьих атаманов на Дону и Урале, будут полководцы». Ленин снова сел около Кобозева. «А скажите, как помогали вам рабочие Белорецкого и других заводов? Как железнодорожники вели себя? Как работал транспорт? Подробнее расскажите о настроениях казачества, рабочих».
0: Кобозев заметил, что когда он закончил свой рассказ, Ленин со Свердловым обменялись взглядами.
1: «Приходите завтра после заседания ЦИКа. После 6, сказал Свердлов. «Мы поговорим о дальнейшей вашей работе».
2: «Я должен вернуться в Среднюю Азию». Сроднился с ней. Кобозев вопросительно посмотрел на Ленина, ожидая решения.
3: «Как не близка вам, Петр Алексеевич, Средняя Азия? Как не грандиозны проекты превращения голодной степи в великий оазис? Но пока Среднюю Азию вам придется оставить. В ЦК и во ВЦИКе принято решение назначить вас народным комиссаром путей сообщения. Очень нужно, чтобы на железных дорогах был наведен настоящий порядок. Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза, ВИКЖЕЛЬ, в котором верховодят меньшевики и эсеры, все еще продолжает развращать железнодорожников. ВИКЖЕЛевцы все время пытаются создать государство в государстве. Транспорт всегда решал жизнь страны. Сейчас, когда нам нужно перебрасывать хлеб, войска, от работы транспорта зависит и оборона, и вся жизнь страны. Не протестуйте. Мы с Яков Михайловичем доказали Центральному комитету и ВЦИКу, что народным комиссаром всех дорог должен быть инженер Кобозев».
1: «Вы теперь отдохните несколько дней, Петр Алексеевич, — посоветовал Свердлов, — и начинайте руководить транспортом».
2: «Да не время для отдыха. Сегодня только вступил на Питерский вокзал и увидел, что город мертвеет без топлива».
3: «Запасы нефти совсем иссякли. Ленин бросил карандаш на стол. Пути к Баку перерезаны.
2: А нефти у нас много.
3: Где?
2: На складах в Сызрани, Владимир Ильич. Запасы военного ведомства.
3: Тогда нужно срочно ехать в Сызрань и организовать перекачку нефти цистернами, баржами в Нижний, Питер, Москву. А после Сызрани поезжайте в Баку. Туда сейчас нужно добираться через Ташкент. Это, кстати, поручим вам доставку денег для Оренбурга, Ташкента и Баку. Только истинную цель поездки необходимо скрыть.
1: Опубликуем сообщение, что народный комиссар транспорта выехал инспектировать дороги. На президиуме в ЦИК даже утвердим программу этой поездки, улыбнулся Свердлов.
3: Значит, снова в дорогу, Петр Алексеевич. Ленин крепко пожал Кобозеву руку. В Баку встретитесь с Шаумяном. Он знает, как нам нужна нефть.

0: Проект постановления Совнаркома о переводе военных заводов на хозяйственно полезные работы, написанный 23 января 5 февраля 1918 года.
1: Выражаю крайнее сожаление, что соответствующие комиссариаты крайне замедлили практический приступ к переводу металлических заводов на полезные работы. Совнарком просит Петроградский союз металлистов при содействии комиссариата труда Петроградского совета и ВСНХ начать немедленно перевод металлических заводов на работы ремонта и усиления железнодорожных материалов, а равно на производство продуктов, годных в обмен на хлеб и так далее. Военные заказы все прекратить.
0: 24 января, 6 февраля 1918 года на заседании Совнаркома принят декрет о введении в Российской Республике европейского календаря. В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет народных комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. В силу этого первый день после 31 января сего года считать не 1 февраля, а 14 февраля. Второй день считать 15 и так далее. До 1 июля сего года писать после числа каждого дня по новому календарю в скобках число по до сих пор действовавшему календарю. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин, помощник народного комиссара по иностранным делам Чичерин. января 10 февраля, около 6 часов вечера в Брест-Литовске, затерянном в Белоруссии городке, начала заседать политическая комиссия мирной конференции стран Четверного Союза и Советской России. За столом восседали представители Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Фактически глава делегации Четверного Союза генерал Гофман явился в парадном мундире и черной каске с золоченым шишаком. Гофман наблюдал, как министр иностранных дел Германии статс-секретарь Кюльман еще раз просматривал текст договора о мире. «Прошу огласить договор, господин статс-секретарь», — провозгласил Гофман. Кюльман торжественно начал читать текст договора. Троцкий был невозмутим. Казалось, он слушает акт о судьбе чуждого ему государства. Ему безразлично, что там читает Кюльман. Троцкий готовился к произнесению одной фразы, выношенной им в последние дни. Мысленно повторяя ее, он вспоминал наказ Ленина принять без промедления любой ультиматум. Эту фразу Ленин не раз повторял и в запросах по телеграфу о ходе переговоров. Между тем, Кюльман уже зачитывал фамилии участников подписания договора. Когда была произнесена фамилия Троцкого, он, не глядя ни на кого, поднялся из-за стола. «Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора», — провозгласил Троцкий. Гофман обрадовался этому заявлению даже больше, чем договору о мире. Германия получала свободу действий. А Кюльман явно растерялся. «Как же так?» — нервно обратился Кюльман к Троцкому. «Как прикажете это понимать? Россия будет воевать с нами?» «Ни мира, ни войны», — металлическим голосом произнес Троцкий. «Россия объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам отдается одновременно приказ о полной демобилизации по всем линиям фронта». «Господин Троцкий», — продолжал допытываться Кюльман, — «а как же дипломатические и торговые договоры?» Рушились надежды кайзера и его правительства развязать руки на Восточном фронте, получать из России руду, хлеб, лес. Как бы ни была развалена русская армия, но против нее и сейчас нужно было держать десятки дивизий. «Мы сказали все, и больше к этому нечего прибавить». Троцкий спокойно отодвинул кресло и повернулся к двери, как бы вымеряя взглядом расстояние до нее. 3 шага. Сейчас он сделает эти 3 шага, и весь мир облетит его фраза «Ни войны, ни мира». Он уже изрек ее однажды на заседании ЦК и увлек ею 9 из 16 членов руководящего органа партии. Сегодня он надеялся увлечь ею миллионы людей России и всего мира. «Немецкая сторона предлагает продолжить переговоры», — прозвучал голос генерала Гофмана. «Мы завтра уезжаем в Петроград. Больше разговаривать нам здесь не о чем», — не оборачиваясь, бросил на ходу Троцкий. «Скажите, как мы сможем связаться с советским правительством?» — спросил генерал. Троцкий не ответил. Через 3 часа из Бреста в Могилев в ставку на имя главковерха Крыленко пришла шифрованная телеграмма Троцкого. «Согласно сделанному заявлению, издайте немедленно приказ этой ночью о прекращении состояния войны и о демобилизации на всех фронтах». Днем 29 января, 11 февраля в Ставке получили по прямому проводу указание из Смольного. Телеграмму о всеобщей демобилизации армии на всех фронтах отменить всеми имеющимися у вас способами по приказанию Ленина. Из выступлений Владимира Ильича Ленина на заседании ЦК РСДРПБ вечером 18-5 февраля.
1: Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен, если дальше занимать политику среднюю. В Германии нет и начала революции. Если так, то германцы могут получать награду, двигаясь дальше. Теперь нет возможности ждать. Это значит сдавать русскую революцию на слом. Если бы немцы сказали, что требует свержения большевистской власти, тогда, конечно, надо воевать. Теперь никакие оттяжки дальше невозможны. Теперь на карту поставлено то, что мы, играя с войной, отдаем революцию немцам. Мы могли подписать.

0: Sí.
1: Из дневника французского журналиста Агюста Жезье.
2: 24-11 февраля 1918 года. Нет дыма без огня. Слухи о тезисах Ленина, оглашенных им на совещании партийных работников в январе, подтвердились. В этих тезисах особенно примечательна уверенность, что успех социалистической революции в России обеспечен. Он пишет: «Заключая сепаратный мир, мы в наибольшей возможной для данного момента степени освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используя их вражду и войну, затрудняющую им сделку против нас. Используем, получая известный период развязанных рук для продолжения и закрепления социалистической революции. Реорганизация России на основе диктатуры пролетариата, на основе национализации банков и крупной промышленности, при натуральном продуктообмене города с деревенскими потребительными обществами мелких крестьян, экономически вполне возможно при условии обеспечения нескольких месяцев мирной работы. А такая реорганизация сделает социализм непобедимым и в России, и во всем мире, создавая вместе с тем прочную экономическую базу для могучей рабоче-крестьянской Красной Армии». Все точки над «и» Лениным поставлены. В этих тезисах логика реалиста. Нужно признать, говорят даже некоторые офицеры в нашей миссии, это трезвый учет сил. У России уже нет армии.
1: Из проекта радиограммы правительству Германской империи, написанной в ночь с 18.05 на 19.06 февраля.
3: Совет народных комиссаров выражает свой протест по поводу того, что германское правительство двинуло войска против Российской Советской Республики, объявившей состояние войны прекращенным и начавшей демобилизацию армии на всех фронтах. Рабочее и крестьянское правительство России не могло ожидать такого шага, тем более, что ни прямо, ни косвенно ни одна из заключивших перемирие сторон не заявляла ни 28 января, 10 февраля, ни вообще когда-либо о прекращении перемирия. Как это обязались сделать обе стороны по договору 2-го, 15 декабря 1917 года. Совет народных комиссаров видит себя вынужденным при создавшемся положении заявить о своей готовности формально подписать тот мир на тех условиях, которых требовало в Брест-Литовске германское правительство.
1: Из дневника французского журналиста Агюста Жезье.
2: 24-11 февраля 1918 года. Троцкий, вернувшийся из Бреста, доложил совнаркому о конференции, о своей позиции. Говорят, что он снят с поста. В газетах опубликовано сообщение, что он назначен руководить продовольственным делом в стране. Но официального сообщения о снятии не было. В нашем посольстве комментируют это обстоятельство как осторожный шаг. Ведь у дипломатов отставка народного комиссара иностранных дел будет расцениваться как перемена политического курса. В нашем посольстве считают, что Троцкий вернул Россию к войне с Германией. Садуль рассказывал, как восторженно встретил глава нашей миссии заявление Троцкого. Он считает, что теперь русским нужно обороняться, а это значит, что они примут от Франции помощь и сами помогут союзникам, формируя для них новые части.
1: Приоткрыв дверь приемной Ленина, Крупская встретилась со взглядом Марьи Николаевны Скрыпник, второго секретаря Владимира Ильича.
4: «Час назад приехал дипкурьер», — негромко сообщила Скрыпник, «которого посылали к генералу Гофману с сообщением о том, что мы согласны подписать мир. Чичерин привел его».

0: Он сейчас там у Владимира Ильича. Кроме них Свердлов и Троцкий. Теперь...
1: Дверь кабинета открылась. Свердлов молча пожал Крупской руку, снял с вешалки кожанку, вышел из приемной. Вслед за ним, как всегда не спеша, ни на кого не глядя, проследовал Троцкий. Потом появился Чичерин с дипкурьером. Чичерин выглядел нездоровым.
2: Добейтесь, Николай Петрович, разговора с Антоновым Овсеенко. Стоя у раскрытой двери кабинета, говорил Ленин Горбунову. Передайте, что Ростов должен быть взят сегодня. Если не удастся переговорить, отправьте приказ по телеграфу. Ленин вышел из кабинета, взял со стола скрипник, лист бумаги, набросал текст телеграммы. Потом вызовите Воронеж и Курск. И еще. Найдите и подготовьте помещение для военного отдела наркомата транспорта. Я буду сегодня на заседании ЦК. Пойдем, Надя.
1: Ленин заговорил, только подойдя к квартире.
2: Свердлов сейчас собирает ЦК. Познакомимся с новыми условиями немцев.
3: С новыми?
2: Да. Новыми, Надя. Новыми. Сейчас расскажу.
1: Ленин помог Крупской снять пальто, молча подождал, когда она сядет, потом рывком взял стул и, опершись на него руками, стал рассказывать о требованиях германского правительства отдать Прибалтику, Польшу, значительную часть Белоруссии, о финансовых исках. Он перечислял пункт за пунктом с ожесточением сильного человека, застигнутого врасплох вооруженным бандитом.
2: Вот, Надя, во что обходится фрондерство и игра фразами. Ленин опустился на стул. Я за принятие этих условий. Сопротивляться нам нечем. Отряды под Псковом и Нарвой сражаются героически, но они слабы, разрознены. Им трудно сдерживать напор немецких войск. Нужно подписывать мирный договор. Партия должна выполнить волю народа, заключить мир. В предательстве революции я участвовать не буду. Лицо Ленина побелело от волнения. Уйти из ЦК не значит уйти из партии. Мы должны добиться мира любой ценой. Он снял трубку зазвонившего телефона. Да. Все собрались, Яков Михайлович? Нет Бухарина и Зиновьева? Без них не начнем. Я приду немедленно, как только появятся они. Пока выпью стакан чая.
1: Крупская извлекла из толстого стеганого одеяла чайник.
3: Теплый, Володя. Подогреть?
2: Не надо. Зиновьев и Бухарин могут сейчас приехать. Дорога каждая минута. Завтра в 7 утра мы должны радировать немцам наше решение.
1: Из статьи Владимира Ильича о революционной фразе. Напечатано в газете «Правда» 21-8 февраля 1918 года.
2: Когда я на одном собрании сказал, что революционная фраза о революционной войне может погубить нашу революцию, меня упрекали за резкость полемики. Но бывают моменты, обязывающие поставить вопрос в упор и назвать вещи их настоящими именами. Под угрозой причинения непоправимого зла и партии, и революции. Революционная фраза есть повторение революционных лозунгов без учета объективных обстоятельств при данном изломе событий, при данном положении вещей, имеющих место. Лозунги превосходные, увлекательные, опьяняющие. Почвы под ними нет. Вот суть революционной фразы. Если бы отстаивание революционной войны не было фразой, то мы видели бы с октября по январь иные факты. Мы видели бы решительную борьбу против демобилизации. Ничего подобного не было и в помине. Мы видели бы посылку десятков тысяч агитаторов и солдат на фронт и ежедневные вести оттуда об их борьбе против демобилизации, об успехах этой борьбы, о приостановке демобилизации. Ничего подобного не было. Мы видели бы сотни известий о полках, формирующихся в Красную армию, обновляющих защиту и укрепления против возможного наступления германского империализма. Ничего подобного не было. Демобилизация в полном разгаре. Старой армии нет. Новая только-только начинает зарождаться. Кто не хочет себя убаюкивать словами, декламацией, восклицаниями, тот не может не видеть, что лозунг революционной войны в феврале 1918 года есть пустейшая фраза, за которой ничего реального, объективного нет. Чувства, пожелания, негодование, возмущение – вот единственное содержание этого лозунга в данный момент. А лозунг, имеющий только такое содержание, и называется революционной фразой.

0: Февральским вечером состав подходил к Петрограду. Генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич стоял у окна салон-вагона в тревожном раздумье. 18-5 февраля началось общее наступление немецких войск на Северном фронте. Русские войска пассивно сопротивлялись, сдали Двинск, мост через Двину не взорвали. По приказу Крыленко Бонч-Бруевич объявил генералам и офицерам о ликвидации ставки в Могилеве и сообщил об этом Ленину. Вечером 19-6 февраля Бонч-Бруевич получил телеграмму Ленина.
1: «Предлагаю вам немедленно с наличным составом ставки прибыть в Петроград».
0: Бонч-Бруевич сумел убедить генералов Сулейманова, Раттеля и других в необходимости выполнить приказ Ленина. Но для чего их вызвали в столицу?
2: «Рейс в безвестность, господа, закончен», — тяжело сказал генерал Раттель, когда поезд прибыл на Царскосельский вокзал Петрограда. «И пока он закончен благополучно, что-то будет дальше».
3: «Что прикажете делать теперь, Михаил Дмитриевич?» Не скрывая беспокойства, спросил Бонч-Бруевич генерал Сулейманов.
4: «Сейчас пойду к коменданту, позвоню брату».
0: Сотрудникам ставки было известно, что брат Бонч-Бруевича, Владимир Дмитриевич, управлял делами совнаркома. Бонч-Бруевич вернулся бодрым.
4: «Нас просят прибыть немедленно. Предстоит встреча с Лениным. Уже выслали машину».
0: В сквере возле Смольного броневики, двуколки, походные кухни, огонь костров. Генералы вошли в приемную.
4: «Подписан мирный договор?» — спросил на ходу генерал Бонч-Бруевич у брата.
5: «Ждем курьера с часу на час. Гофман потребовал письменного подтверждения нашего согласия на мир».
0: Владимир Дмитриевич провел всех в соседнюю небольшую комнату. На столе лежала десятиверстная карта Озерного края от Финского залива до Пскова. Внезапно распахнулась дверь, и в комнату вошли несколько штатских. Один из них, коренастый, с рыжеватой бородкой, приветливо поклонился генералам.
1: «Рад познакомиться». Он протянул руку стоявшему у дверей генералу Бонч-Бруевичу и негромко сказал: «Ленин».
0: Генерал представил своих спутников.
1: «Дела обстоят так». Подходя к столу и проводя по карте рукой от залива к Нарве, сказал Ленин: «Немцы ведут наступление на Нарву. Есть сведения, что их конные отряды уже под Гатчиной. Но войск у нас нет никаких. Мы создаем отряды из рабочих Петрограда. Это единственная реальная сила. Вам, — Ленин посмотрел на генерала Бонч-Бруевича, — поручается разработать меры обороны Петрограда. Мы обязаны не допустить немцев к Петрограду».
4: «Я не думаю, — сказал, обводя рукой районы северо-запада, генерал Бонч-Бруевич, — что на этом участке фронта у немцев большие силы. Точно известно, что боевые дивизии отправлены для укрепления Западного фронта. То, чем располагает сейчас немецкое командование, весьма непросто быстро расположить под Нарвой и Псковом. Немцы предполагают, что им не будет оказано никакого сопротивления. Думаю, что силы противника на Нарвском и Псковском участках мизерны».
1: «Полностью согласен с этим. Мы точно так же расцениваем это наступление. Владимир Дмитриевич отведет вам комнату для работы. Ждем от вас планы мероприятия по обороне Пскова, Нарвы, Петрограда. Мы ставим под ружье отряды рабочих, а как использовать их, где, на каком участке, должны сказать вы, военные специалисты. Владимир Дмитриевич свяжет вас с очевидцами происходящего под Нарвой, Гатчиной, Псковом, с представителями советов этих мест».
0: Ленин пожал генералам руки и вышел из комнаты.
5: «Пойдемте в более просторную и удобную комнату», — предложил генералам управляющий делами совнаркома.
4: «Кто же будет командовать войсками?» — спросил брата генерал Бонч-Бруевич, когда генералы перешли в отведенную для них комнату. «Под войски? Крыленко?»
5: «Обороной руководит Ленин. Он дал указание всем советам на пути наступления немцев оказывать серьезное сопротивление, разбирать пути, взрывать мосты, вывозить продукты. Ленин предлагает принять материальную помощь союзников. Но пока еще вопрос не решен. Левые коммунисты и левые эсеры против соглашений с правительствами капиталистических стран. Прочти статью в «Правде» о революционной фразе и поймешь, что за позиция у этих демагогов.
0: В комнату вошел Горбунов, секретарь совнаркома.
6: Вас просят принять участие в расширенном президиуме Центрального исполнительного комитета.
5: Кого именно?
6: Вас, Владимир Дмитриевич, и всех генералов.
0: Из выступления Владимира Ильича Ленина на 7-м экстренном съезде Советов.
1: Мы предполагали, что Петроград будет потерян нами в несколько дней, когда подходящие к нам немецкие войска находились на расстоянии нескольких переходов от него. А лучшие матросы и путиловцы при всем своем великом энтузиазме оказывались одни. Когда получился неслыханный хаос, паника, заставившая войска добежать до Гатчины. Когда мы переживали то, что брали назад несданное. Причем это состояло в том, что телеграфист приезжал на станцию, садился за аппарат и телеграфировал. Никакого немца нет, станция занята нами. Через несколько часов телефонный звонок сообщал мне из комиссариата путей сообщения. Занята следующая станция. Мы приближаемся к Ямбургу. Никакого немца нет. Телеграфист занимает свое место. Вот что мы переживали. Вот та реальная история 11-дневной войны.

0: небольшой сводчатой комнате сидело за столом 5 человек в помятых пиджаках, в солдатских суконных рубахах. Председательствующий, 5-й за столом, сидел в кресле и, казалось, дремал. Левая рука его лежала на лбу, прикрывая глаза и нос. Был виден только прямой рот с жесткими усиками и небритая щека с двигающимся мускулом. Только тот, кто близко знал его, мог заметить, что в щель между пальцами, устало прикрывшими лицо его, глядит острый, лукавый глаз на докладчика, отмечает игру лиц собеседников. Почти непрерывно звонил телефон. Секретарь снимал трубку, говорил вполголоса отрывисто.
1: Совнарком. Совещание. Нельзя.
0: Время от времени кто-то наваливался на дверь из коридора. Крутилась медная ручка. За окном бушевал ветер со взморья, бил в стекла крупой и дождем. Докладчик кончил. Сидящие кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий не спеша глянул в окно, где бушевала метель.
2: «Продовольствия нет», — проговорил он глуховатым голосом. «Докладчик прав. Мы мечемся в пустоте. Немцы наступают и будут наступать. Докладчик прав».
0: «Но это конец. Какой же выход? Капитулировать? Уходить в подполье?» — перебили голоса.
2: «Какой выход?» — он сощурился. «Драться. Драться жестоко. Разбить немцев. А если сейчас не разобьем, отступим в Москву. Немцы возьмут Москву, отступим на Урал. Создадим Урало-Кузнецкую республику. Одно. Одно надо помнить. Сохранить цвет рабочего класса. Не дать его вырезать. И мы снова займем Москву и Питер. На Западе еще 20 раз переменится. Вешать носы, хвататься за голову. Не большевистское это дело».
0: С неожиданной энергией он подбежал к дубовым дверям, распахнул их. Из коридора, из тусклого света придвинулись к нему усатые, худые и морщинистые лица, горящие глаза питерских рабочих. Он поднял большую руку.
2: «Товарищи! Социалистическое отечество в опасности!»

0: телефонограммы в исполнительную комиссию Петроградского комитета и во все районные комитеты партии большевиков 21-8 февраля 1918 года, 12 часов 20 минут дня.
1: Советуем, не теряя ни часа, поднять на ноги всех рабочих, чтобы, согласно решениям Петроградского совета, имеющим быть принятыми сегодня вечером, организовать десятки тысяч рабочих и двинуть поголовно всю буржуазию до одного под контролем этих рабочих на рытье окопов под Питером. Только в этом спасение революции. Революция в опасности. Линию окопов дадут военные. Готовьте орудия, а главное, организуйтесь и мобилизуйтесь поголовно. Ленин.

0: из дневника французского журналиста Агюста Жозье.
1: 28-15 февраля. Петроград становится прифронтовым городом. Правительство создало комитет революционной обороны. Руководит им Ленин. Он лично бывает на заводах и фабриках, проверяя, как идет подготовка рабочих дружин, боевых отрядов. Сегодня опубликован декрет Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности». Все мобилизовано для противодействия немецкому наступлению. Приостановлена демобилизация солдат. Объявлен День защиты социалистического отечества 23 февраля. Утверждают, что советское правительство на днях переедет в Москву. Утром мне прислали записку из посольства, чтобы я явился на вокзал для выезда в Вологду. Я ответил, что я не поеду. Послал всех к черту. Я не дипломат, чтобы прятаться от жизни. От великих исторических событий не убегают».

0: из статьи Владимира Ильича Ленина о революционной фразе, напечатанной в газете «Правда» 21-8 февраля 1918 года.
1: Невозможность революционной войны общепризнана всеми, не боящимися глядеть правде в лицо. От правды отговариваются. Отговорка последняя и самая бойкая, самая ходкая. Похабный мир есть позор. Предательство Латвии, Польши, Курляндии, Литвы. Этот довод есть западня, в которую буржуазия тащит русских большевиков сознательно. А часть большевиков попадается в нее бессознательно. Из-за любви к фразе. Теоретически рассмотрим этот довод. Что выше? Право нации на самоопределение или социализм? Социализм выше. Позволительно ли из-за нарушения права нации на самоопределение отдавать на съедение Советскую Социалистическую Республику, подставлять ее под удары империализма в момент, когда империализм заведомо сильнее, Советская Республика заведомо слабее? Нет, непозволительно. Это не социалистическая, это буржуазная политика. Далее. Был ли бы мир на условии возврата нам Польши, Литвы, Курляндии менее позорным, менее аннексионистским миром? С точки зрения русского буржуа – да. С точки зрения социалиста-интернационалиста – нет. Ибо, освободив Польшу, чего хотели одно время некоторые буржуа в Германии? Германский империализм еще сильнее душил бы Сербию, Бельгию и прочее. Что русская буржуазия вопит против похабного мира, это правильное выражение ее классового интереса. Но когда некоторые страдающие от нарыва фразы большевики повторяют этот довод, это одна грусть. Англо-французская буржуазия ставит нам западню. Идите-ка, любезные, воевать теперь. Мы от этого великолепно выиграем. Германцы вас ограбят, заработают на Востоке, дешевле уступят на Западе. А, кстати, советская власть полетит. Воюйте, любезные союзные большевики, мы вам поможем. И левые, унеси ты мое горе, большевики лезут в западню, декламируя самые революционные фразы. Да-да, одно из проявлений следов мелкобуржуазности состоит в податливости на революционную фразу. Это старая истина, старая история, слишком часто становящаяся новинкой.
0: Постановление Совета народных комиссаров от 24-11 февраля 1918 года о принятии германских условий мира.
1: Согласно решению, принятому Центральным исполнительным комитетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 24 февраля в 4,5 часа ночи, Совет народных комиссаров постановил условия мира, предложенные германским правительством, принять и выслать делегацию в Брест-Литовск. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов, Ленин.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновения мнений, полемика и диалог. У микрофона Фатима Салказанова. Участники нашей передачи в мюнхенской студии гость, писатель и публицист Анатолий Стрелиный, а из Вашингтона по телефону экономист Игорь Бирман. Тема МММ. И немного расширив границы этой темы, мы, конечно, поговорим и о том, какая польза и есть ли польза российской экономики от акционерных обществ, подобных обществу МММ. Мой первый вопрос участникам нашей беседы. Что такое, по-вашему, МММ? Кто такой, по-вашему, Сергей Мавроди? Пожалуйста, Игорь Бирман.
1: Позвольте мне в самом начале сказать несколько хороших слов про моего оппонента Анатолия Ивановича Стрелиного. Я считаю за честь, что мы с ним сегодня будем спорить. Сказав так хорошо про Анатолия Ивановича, я плавно перейду уже и к господину Мавроди, которого я, простите, не уважаю. Миру известно, что схема, по которой он собирал деньги, схема пирамиды, никогда, в конце концов, не давала каких-то прибылей, успехов тем, кто деньги давал. Если господин Мавроди ничего нового не изобрел, а мы, во всяком случае, про это не знаем, то или он, мне хочется избежать грубых слов, настолько плохо рассуждает, что не может понять вреда, который нанесет людям, доверившим ему свои деньги, или же он, простите меня, банальный жулик, я понимаю, что я это говорю по радио, на меня можно подать в суд, но или он сознательно обманывает, или он сам не понимает, что он делает.
0: Анатолий Стрелиный, ваше мнение.
2: Вы спросили, что такое МММ и кто такой Мавроди, депутат Государственной Думы, известный как демократ и даже либерал, бывший министр финансов Борис Федоров, тоже публично сказал, почему-то в разговорах о Мавроди люди не боятся публично обзывать его как хотят, и это, между прочим, говорит в пользу Мавроди, значит, он не бандит, иначе бы они боялись, что он их убьет. Это относится и ко многим журналистам. Так вот, Борис Федоров сказал, что его бы на месте вкладчика МММ насторожила бы одна его фамилия Мавроди. Видимо, он решил, что Мавроди грек, а греки, по его понятиям, люди, которые должны вызывать настороженность. Он, видимо, читал когда-то контрабандистов Багрицкого об этих греках Янаки, Ставраки и Папе Сатирос, которые возят коньяк, чулки и презервативы. Так вот, я это вспомнил в связи с тем, что вы спросили, кто такой Мавроди. Русский, мать русская, отец украинец, около 40 лет, инженер, программист. Бизнесом стал заниматься еще при советской власти, полуподпольно. Деньги начинал зарабатывать на выпуске кассет. Аудио, как их называют, кассет. Крупнейшее было у него предприятие в России. Большие деньги на этом заработал. Он первый в России придумал, как зарабатывать деньги на компьютерах. Граждане привозили из-за границы. Он нашел способ у них покупать, перепродавать. На этом он заработал свои первые большие деньги. В феврале прошлого года он впервые узнал, что такое акция. И немедленно создал это знаменитое акционерное общество. В феврале его акции стоили 1600 рублей. В июле, когда на него наехало правительство, акция его уже стоила 125 тысяч рублей. Так вот, жулик он или не жулик, но перед нами есть факт, который не может оспорить ни один из недоброжелателей Мавроди. К тому моменту, как на него наехал Черномырдин со своей командой, АО МММ была самой аккуратной, самой честной и самой щедрой финансовой компанией такого рода в России.
0: Спасибо, Анатолий. Вы сказали, что МММ была самой честной финансовой организацией. Есть и другие факты, Анатолий Иванович. Например, во время своей предвыборной кампании Сергей Мавроди обещал избирателям, что через 3 месяца после своего избрания в депутаты Думы он возобновит выплату денег своим акционерам. Прошло уже больше 3 месяцев, верно? И единственное, что он сделал за это время, он открыл пункты для создания новой финансовой пирамиды. Это все, что он сделал за это время. И он обещал также, что к 1 января объявленный им режим переходного периода закончится и начнется нормальная выплата дивидендов. И слово своего не сдержал. Как же можно после этого говорить, что МММ была самой честной финансовой организацией? Самая честная финансовая организация подразумевается, что и директор самый честный человек.
2: В каждом вашем слове есть неточность, Но даже если все, что вы говорите, соответствует действительности...
0: Я цитировал по газетам, которые цитировали его выступления на пресс-конференциях.
2: Как в свое время все были специалистами по сельскому хозяйству, не вникая в него, так сейчас все специалисты по МММ тоже не вникая.
0: Анатолий, так вот, это то, что говорил сам Мавроди.
2: Так вот, даже если допустить, что все это так, и сейчас его поведение нечестное... Это не отменяет того факта, который невозможно опровергнуть, что до того, как правительство на него накинулось, это действительно была самая аккуратная, самая честная и самая щедрая кампания. Она получала даже не самый большой навар в России, но платила самый большой навар. Это факт. Если в двух словах, Фатима, в чем был смысл наезда правительства на АО МММ? Они увидели в Мавроди соперника. Началась серьезная борьба за народные деньги, за деньги населения. Власть испугалась, что народ понесет деньги не в их сберкассы, а в Мавроди. То есть, что эти деньги населения превратятся в частный народный финансовый капитал. И, к сожалению, правительству удалось пока самое главное. Клеветой на Мавроди. Они изменили настроение вкладчиков. Мавроди, выйдя из тюрьмы, столкнулся с тем, что все люди к нему кидаются получать деньги. А если все кидаются получать деньги, то ты вынужден делать то, что он делает. На сегодняшний день дела, между прочим, поправляются. Спросите сейчас любого специалиста по МММ, который его клеймит и клеймил, а сейчас как котируются его акции? Никто не скажет, уверяю вас. Только я скажу. На завтрашний день, по-моему, скупка 335 рублей – продажа 480 рублей. В прошлый понедельник была впервые отмечена очень большая очередь покупать его билетики на Варшавке. И давайте не употреблять слов «акция». Это не акции. Называйте их бумажками. Народ их по-прежнему покупает. Народ хочет играть в свою финансовую игру.
0: Спасибо, Анатолий Иванович. Игорь, вы слышали, Анатолий Стрельный меня так мягко, очень деликатно, по-моему, упрекнул в том, что я не экономистка, веду беседу на экономическую тему, поэтому мне бы хотелось знать, а теперь мнение экономиста Игоря Бирмана по поводу того, что сказал сейчас Анатолий Стрельный.
1: Анатолий Иванович совершенно правильно говорит, что до того, как на него наехало правительство Черномырдина, действительно, Мавроди аккуратно платил по своим обязательствам, и одновременно привлекал еще большие деньги. И главный вопрос, который сейчас должен нас занимать, заключается вот в чем. А что было бы, если бы Черномырдин на Мавроди не наехал? Дело в том, что во всех известных нам пирамидах, а мы все-таки должны прибегать к аналогиям, или пирамиды рассыпались сами собой, или же происходило какое-то событие, которое давало оправдание пирамиде, что вот по этой-то причине мы действительно не смогли. Я очень боюсь, что если бы процесс собирания Мавроди денег и выплаты части их тем, кто вступил в эту народную игру, продолжался бы, то пирамида Мавроди под собственной тяжестью развалилась бы, и поэтому то, что его посадили в тюрьму, то, что на него наехали, это в какой-то степени способствовало, так сказать, украшению Мавроди. Есть очень простой факт, экономистам он достаточно хорошо известен, что если вы собираете деньги, и на эти деньги платите больший процент, чем вы можете заработать в текущей, в нормальной экономической ситуации, то наступает момент, когда вам просто негде взять лишние деньги, когда приходит естественный конец вашей схемы. К сожалению, вся деятельность Мавроди покрыта какой-то тайной. Вот вы, Анатолий Иванович, только что сказали, что никто не говорит, сколько платят по бумажкам или акциям Мавроди, это уже не важно. А вот вы знаете. Вот это меня все время удивляет, почему... Только часть людей, в данном случае вы, обладают какой-то информацией. Ведь происходит бизнес, в котором участвуют миллионы людей. По меньшей мере, люди, которые дают свои деньги господину Мавроди, депутату Государственной Думы, они по меньшей мере имеют право знать, как их деньгами распоряжают. Такого рода компания на Западе, и лучшего рода тем более, они все находятся под бдительным взглядом общественности. Газеты рассказывают о их деятельности. Рассказывают, куда вложили деньги, сколько. Люди знают, на этом основывается их решение, давать деньги или не давать. Деятельность Мавроди основывается на каких-то непонятных нам секретах. Мы не знаем, была ли вчера очередь на Варшавском шоссе или не была. Ничего не известно. И если я говорю не очень хорошие слова о господине Мавроди, то есть частично мои не очень хорошие слова основаны как раз на этом. Я знаю по своему жизненному опыту. Там, где тайна, там всегда нечисто.
0: Спасибо, Игорь. Вы говорили о тайне капиталовложений МММ. И еженедельник «Новое время» не так давно опубликовал следующие данные, цитирую. «Мавроди не досчитывается, как говорят, 500 миллиардов рублей. Сам Мавроди утверждает, что он сделал высокоприбыльное вложение капитала своих акционеров». И тогда возникает вопрос, каким образом возник такой дефицит? Нельзя ли предположить, что никаких вложений, никакого вложения капитала вообще не было, и что он просто, играя на инфляции, прокручивал чужие денежки? Анатолий Иванович Стреляный, пожалуйста.
2: Своим друзьям-экономистам, которые думают примерно как Бирман, я говорю, ну как же вам не стыдно? Вот ты, доктор экономических наук, профессор, вчера в советской газете, я настаиваю, все еще в советской газете, писал, что в России невозможно вкладывать деньги в производство. Нельзя заниматься производством, потому что если ты честный человек, то ты должен будешь платить 120% налога. А сегодня ты пишешь, что Мавроди не вкладывает деньги в производство, такой-сякой, не патриот. Я спрашиваю этого профессора, этого доктора наук, ты что, забыл, что ты вчера говорил?
0: Вам задан прямой и довольно резкий вопрос, Игорь, потому что я тоже вспоминаю, вы говорили о том, что капиталовложения в производство облагаются неимоверно высоким налогом в России. Вы говорили это тоже. Пожалуйста, отвечайте.
1: Я отвечу очень просто. Если действительно, и это правда, в России очень высокие налоги, и если это действительно правда, в России очень трудно, если вообще невозможно производить честные капитальные вложения, то тогда мы должны предположить одно из двух. Или Мавроди производит какие-то нелегальные капитальные вложения. Почему он и скрывает их от нас, но в этом случае вся схема основана на какой-то нелегальной деятельности. Или же ее просто нет. Если ее просто нет, тогда непонятно, откуда Мавроди возьмет деньги для того, чтобы отдать те миллиарды, которые он взял у населения.
0: Спасибо. Извините, мне нужно напомнить, говорит Радио Свобода, у микрофона Фатима Салказанова, программа «За и против». Встреча в эфире Мюнхен-Вашингтон. В беседе участвуют в Мюнхене наш гость, писатель Анатолий Стреляный, а из Вашингтона по телефону экономист Игорь Бирман. В деле Сергея Мавроди меня особенно поразил один факт, это относится к обоим участникам нашей беседы. Когда у людей берут деньги и не оказывают им обещанные услуги, а обещанная услуга не была оказана, это во всем мире называется мошенничеством. Анатолий Стреляный не согласен с этим словом, поэтому, скажем, я ставлю это слово в кавычки. Однако Сергея Мавроди пытались отдать под суд не за то, что он украл какие-то деньги, скажем, взял какие-то деньги и ничего не дал в обмен, а за то, что с этих присвоенных им чужих денег он не уплатил налоги в государственную казну. Мне бы хотелось знать, вот как Анатолий Стреляный объясняет эту аномалию российской юридической системы.
2: Фатима, Мавроди не судили. Несмотря на страстное желание Черномырдина и его людей посадить этого человека, несмотря на то, что в России нет закона, его все-таки не посадили. Не за что было.
0: Но он сбежал суда, потому что он стал депутатом Государственной Думы.
2: Уверяю вас, не поэтому. И они это лучше всех знают. Но правда, что за последние 5 лет Сергей Мавроди только 2,5 месяца не был под следствием. Правда, что против него за последние, по-моему, 7 лет было возбуждено что-то 6, по-моему, уголовных дел. Против Форда, как известно, было возбуждено 160 уголовных дел в свое время. Один, опять же, мой друг, профессор, сказал, что с Мавроди играют только игроки и дураки. Я ему сказал, ваша совесть эксперта была бы чиста только в том случае, если бы вы добавили, потому что игру держит в руках правительство. По телевизору выступал один математик Сергей Белов. Он сделал исследование чисто математическое, смоделировал на цифрах, взял реальную ситуацию на финансовом рынке России с февраля по июль и мысленно проиграл ту игру, которую делал Мавроди. И у Сергея Белова получилось, к его изумлению и радости, точно то же самое, что у Мавроди в действительности. С 1600 рублей в феврале акция вырастает до 125 тысяч в июле без всяких вложений в промышленность, какие вложения за несколько месяцев. Тютелька в тютельку. Я сам был поражен и был счастлив. Это ответ на тот вопрос. В России в прошлом году сложилась такая ситуация на финансовом рынке, что, проводя совершенно обыкновенные легальные операции, финансовые операции с деньгами, а деньги такой же товар, как и те товары, которые греки возили Багрицкого, понимаете, можно было получать этот навар, другие получали еще больший навар, но не делились с народом, и они избежали участи Мавроди. Вина Мавроди в том, что он получал с февраля по июль навар меньший даже, чем другие, но полностью отдавал его народу. А вы мне толкуете про пирамиду. Про пирамиду вы услышали от иностранной журналистки, эти знаточихи в Москве сидят, у них на все есть готовые ответы. Вот она, как только услышала, ах, они ж по аналогии, как говорит Бирман, без аналогии нельзя, ах, пирамида. И
0: Анатолий
2: пошло.
0: Иванович, подождите, вы сказали, он деньги отдает. Так я вас уверяю, ничего подобного. Это ложь, то, что он деньги отдает. Моя московская тетя, 85-летняя участница войны и пенсионерка, вложила 300 тысяч рублей в акции или бумажки Мавроди, как вы говорите. Моя сестра и ее друзья вложили еще больше. Кто вернет и когда вернет эти 300 тысяч рублей с наваром? На инфляцию хотя бы. Старухи, пенсионерки...
2: Фатима, я же вам говорю, он отдавал, пока не наехал на него Черномырдин. Отдавал!
0: Тоже не совсем правда, простите, я не могу без стыда слышать, например, пресс-конференцию, на которой Мавроди заявил, что он будет возвращать деньги пенсионерам и малоимущим. Что это значит, что богатых можно обворовывать? Игорь Бирман, пожалуйста.
1: Вы знаете, во-первых, если мы стараемся объективно оценить деятельность Мавроди, то в ней есть очень большой положительный элемент, показывающий всему миру, но самое главное российским гражданам, чего стоят российские порядки, российское правительство и остальные российские бизнесмены. Вы знаете, на их фоне Мавроди выглядит не так ужасно, как он на самом деле того заслужил.
0: Да, хотя бы не убивает оппонентов.
1: Хотя бы, совершенно верно, и про это очень хорошо Анатолий Иванович говорил. И дай бог, чтобы это...
2: Или покупает правительство, иначе на него бы не наехало оно.
1: Тоже наверное, это правда. Да. И я ведь не говорю, что все плохое у Мавроди. Что-то в нем есть и неплохое. А второе, что я хотел бы заметить, заключается в том, что расчеты, о которых упоминал Анатолий Иванович, они действительно показали, что к июлю месяцу действительно все происходило согласно расчетам, так сказать, согласно науке. Но, к сожалению, те самые московские иностранные журналисты здесь все-таки правы. Они не услышали где-то слово «пирамида». Они просто знают, что сам механизм пирамиды описан десятки раз, тысячи раз испробован на Западе. И я не знаю, почему бы нам не использовать эту аналогию. Эта пирамида до какого-то момента работает, потому что приток денег в ней все время превышает то, что владелец пирамиды тратит. И это происходило до июля, поэтому до июля Мавроди мог говорить, позвольте, я же ведь расплачиваюсь. Может быть, даже он мог бы так бы сделать бы до сентября. Но если бы на него бы правительство Черномырдина не наехало, наступил бы момент, когда бы он был. Есть опыт. Вы знаете, мы не должны игнорировать опыт. Если в сотнях и в тысячах случаях, известных, документированных, обсужденных, пирамиды лопались, почему мы должны думать, что Мавроди изобрел какую-то новую пирамиду, какой-то такой способ, который не должен лопнуть.
0: Спасибо, Игорь. Ну, как вы слышали, Анатолий Стрелиный отрицает сам факт, что МММ это была пирамида. Между прочим, как ни странно, сам Мавроди этого факта не отрицает. Выкладки математика Белова, Лариса Пияшева тоже их привела в беседе с Мавроди. Этот текст был опубликован в «Деловом мире» в конце октября прошлого года. И Пияшева на основании этих математических выводов делает свой вывод тоже, что МММ – это не пирамида. На что Мавроди отвечает, я вам сейчас прочитаю эту цитату, даже его немножко смутило то, что его МММ называют не пирамидой, и он говорит, но предположим, однако, что это пирамида. Но почему никто не подумает о том, что я могу эту пирамиду построить в других странах и, собирая со всего мира деньги в России, сделать ее богатой страной? И у меня вопрос и Анатолию Стрелиному, и Игорю Бирману. Действительно, почему, по-вашему, никто об этом не подумал и никто не додумался до этого? И вообще, могут ли пирамиды вроде МММ помочь России стать богатой страной? Пожалуйста, Анатолий Иванович.
2: Есть серьезные специалисты, которые показывают, что есть реальные возможности с учетом перемен на российском рынке, финансовом и иных рынках, трансформировать то, что вы называете пирамиду. Черномырдин всерьез заинтересовался Мавроди как своим конкурентом в тот момент, когда он понял, что Мавроди действительно собирается свои бумажки продавать по всему миру, когда он увидел, что это очень серьезный конкурент.
0: Хорошо, меня все-таки смущает то, что вы не ответили на один мой вопрос, который мне кажется очень важным и важным для многих
2: пожалуйста,
0: слушателей.
2: России пожалуйста. Будет ли польза от этих компаний? Это... Только от таких компаний, только от частного финансового и иного капитала может быть России польза. Сейчас этот капитал действует с точки зрения западных законов неуклюже, неправильно, нахально часто. Идет народная экономическая самодеятельность вопреки давлению правительства, вопреки всему. Это все развивается, без этого просто невозможно.
0: Спасибо. Игорь Бирман, а как вы считаете, может быть польза для российской экономики от таких учреждений?
1: Примерно такая же, как от гайдаровских реформ, в результате которых в Москве и в России, и в ближнем зарубежье образовалась небольшая группа очень богатых людей за счет обнищания основной массы населения.
0: Еще один вопрос, на который мне так и не ответили. Я напоминаю его. 85-летняя московская пенсионерка на 300 тысяч рублей купила этих бумажек на вроде. Пропали эти деньги или нет? Вы можете сказать что-нибудь обнадеживающее пенсионерам, пострадавшим от Сергея Мавроди или от собственной доверчивости? Пожалуйста, Анатолий Иванович Стрелиный.
2: Они пострадали от поведения правительства. Правительство выступило не только конкурентом Мавроди, а и не очень порядочным учеником. Оно выпускает сейчас собственные бумажки на 100 триллионов рублей в год при бюджете России в 156 триллионов. И будет в значительной степени насильно навязывать их народу, уже сейчас навязывает. Такую же игру, но только более нечестную, чем вел Мавроди. Так вот, я отвечаю. Ваша родственница получит на свои деньги устраивающий ее навар у Мавроди в том случае, если народ все-таки не даст правительству так обращаться с частным сектором и с народными деньгами, как сейчас.
0: А теперь ваше мнение, Игорь, и это уже последнее заключительное слово.
1: Когда сравниваешь Мавроди с правительством, то действительно не знаешь, кто из них хуже. Я думаю, оба они хуже. А что касается вашей тети, то я боюсь, что шансов у нее нет.
0: Говорит Радио Свобода. Программа «За и против» закончена. В ней участвовали экономист Игорь Бирман и писатель Анатолий Стрелиный. Передачу подготовила и вела Фатима Салказанова. Мне, но, думаю, и им тоже хотелось бы узнать, чьи аргументы вам показались наиболее убедительными. Поэтому напоминаю адрес московского карпункта Радио Свобода. 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода, программа «За и против». Повторяю, 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода. Программа «За и против» выходит в эфир в среду в 19:10 и затем иногда повторяется. Всего вам доброго и спасибо за внимание.
3: В эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио «Мы с вами уже встречались».

0: Минуточку, давай, извините, отодвиньтесь, пожалуйста.
1: Что такое? Что такое?
2: Куда я гибель?
0: Вот сюда. Ставьте сюда бетономешалку, сюда. Так. Вот хорошо. Лопату несите вон в тот угол. А где прораб?
1: Постойте, постойте, какой еще бидона-мешалка?
0: Не бидона, а бетоно. Бетон, понимаете, бетон. Вы сейчас вот ногой угодите в цемент. Не шарахайтесь, не шарахайтесь так резко, а то попадете под панелевоз. Где прораб, я спрашиваю?
2: Слушайте, какой прораб, какой панелевоз? У нас радиопередача, а не домостроительный комбинат. И вообще, как вы смеете мне на голову капать звездкой? Смотрите, ну что?
0: Это не звездка. Бидон с цинковыми белилами.
2: Ну, спасибо.
0: Слушайте, не стойте под стрелой. На вас может упасть двутавровая балка. Ее-то уж вы со шляпы так легко не стряхнете.
2: Значит, кто притащил в студию подъемный кран? Не знаете? А кто завалил? Кто завалил проходы древесно-стружечной плитой и рулонами теплоизоляции? Кто, я вас спрашиваю?
3: Вы не видели прораба?
1: Да здесь нет никакого прораба. Здесь есть режиссер, оператор и актеры. Радиослушатели ждут передачу. Что здесь происходит?
3: Ну, успокойтесь, успокойтесь. Ничего особенного. Просто мы будем строить дом.
1: Какой дом?
3: Какой хотите. Хотите 40-этажный, хотите коттедж, хотите сруб 5-стенный.
1: Да, но наша передача...
3: А наша сегодняшняя передача как раз и посвящена домам.
2: И раз так, то дело только за стройматериалами, людьми и техникой.
1: Люди у нас есть. Хорошие, веселые, талантливые.
2: Техника тоже есть. Надежная, безотказная, испытанная.
1: А стройматериалами будут, как всегда, шутки, сценки, стихи, остроты и песни.
2: Так что давайте, как говорят строители, начнем с нулевого цикла.
1: Товарищ прораб, на чем будем замешивать раствор?
0: То есть как это на чем? Конечно же, на музыке.
4: Убегает, убегает, убегает, автострада вырастает новый дом. Позовите, позовите, позовите, если надо, а уж мы не подойдем. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом. Поглядите, поглядите, подросла, помолодела стоэтажная Москва. Мы не даром, мы не просто, мы для дела засучили рукава. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом. Мы надежная, надежная, надежная бригада, и один у нас ответ. Если надо, если надо, если надо, значит надо, никаких вопросов нет. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду. И

0: погоду, подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом.
1: Если уж строить дом по всем правилам, то начинать нужно с фундамента.
2: Прекрасно, давайте рыть котлован.
3: Что значит рыть котлован? Мы что, прямо здесь будем копать?
1: Прямо здесь. Мы раскопаем наиболее интересные и веселые факты, касающиеся строительства домов. А из-за разнообразных историй, связанных с домами, сложим наш фундамент.
4: Первый дом человек себе не строил. Его подарила ему природа. Это была однокомнатная коммунальная квартира с высокими потолками, без удобств и с видом на ледниковый период. Это была пещера. Со временем человек ее разменял на пальмовую хижину и сосновую избу в разных частях света.
2: Но если вы думаете, что человек навсегда покинул пещеру, вы ошибаетесь. Совсем недавно богатый нефтепромышленник Солн Рейми в нее вернулся. Он решил жить как предки и устроил себе дом в одной из пещер Аппалачей. Правда, он оборудовал ее кондиционерами, горячей водой, теле- и радиосистемами, лифтами и даже построил маленькую электростанцию. В пещере 3 библиотеки, 2 бильярда и кинозал на 200 мест. Но в остальном все как у предков. Соун и его семья ходят по дому в шкурах, цена которых переваливает за 800 тысяч долларов. И поскольку первобытный миллионер решил употреблять в пищу только мамонтов, он приказал начать их выращивать на его ранчо.
4: Ну, знаете, ваш миллионер не показатель. В основном люди, строя дома, были скромны и неприхотливы. Вот Диоген, например, вообще жил в бочке.
3: Из-под чего?
4: Что значит из-под чего? Какая разница?
3: Большая. В бочке из-под пива еще можно жить, с рыбкой вяленой. А в бочке из-под бензина плохо. Чтобы покурить, надо все время выходить на лестничную площадку.
5: Какой там бензин до новой эры? Диоген, скорее всего, жил в бочке из-под овечьего молока.
3: Из-под молока?
5: Да.
3: Вы что-то путаете.
5: Почему?
3: Это Хеопс жил в пакете из-под молока. Вернее, его погребли в такую штуку, в которой у нас молоко расфасовывают.
4: Пирамиду, вы хотите сказать?
3: Ну да, забавное сооружение, вроде Пизанской башни.
4: Кстати, с Пизанской башни получилось недоразумение. Нужное сооружение могло бы стать водокачкой, но вдруг стало падать. И сейчас эта башня отклоняется на 4 с лишним метра.
6: Ну, это, так сказать, строительная курьерия. А ведь есть дома и даже дворцы, сработанные без единого гвоздя. И эти дома стоят до сих пор, и ничего их не берет.
1: А у меня дома тоже все без единого гвоздя. И тоже ничего не берет.
6: Вы что, в Кижах живете?
1: Нет, в Дегунино.
4: У вас дом что, деревянный?
1: Нет, блочный. Я уже 9 лет в нем живу. И до сих пор ни одного гвоздя не смог в стену вбить.
5: А на что же вы картины вешаете?
1: В прихожей, на вешалку.
3: А вот вы никогда не слышали про музыкальный дом?
6: Ну, почему же не слышали? Он, правда, у культурных людей называется консерваторией.
3: Да нет, это совсем другой дом. Житель югославского города Загреба Милан Дович построил дом, в котором играет буквально все. Открываешь дверь, звучит одна мелодия, сядешь на стул, другая, ляжешь на кровать, третья, откроешь форточку, гремит духовой оркестр.
4: Ну уж и целый оркестр.
3: Ну да, у Милана за окном просто городской сад, где каждый день играет оркестр, что-то удивительное. Поэтому форточку в доме открывают редко.

0: Ну вот, дорогие радиослушатели, фундамент вроде бы получился основательный. Теперь приступим к стенам.
1: Вот вам не кажется, что когда строят дом, то в строительстве должны с одинаковым энтузиазмом участвовать все, кто его строит?
2: Безусловно.
1: И что сидеть сложа руки, когда все вокруг кипит, просто неприлично.
2: Ну, конечно же.
1: И терять время, когда каждая минута дорога, когда все мы... Когда такое дело?
2: Ну, постойте, да что с вами? Чего это вы так изволновались?
1: Да как же мне не волноваться, когда вон сидит человек и ничего не делает? Когда все мы... Когда каждая минута... Когда такое дело?
2: Успокойтесь. Давайте подойдем к нему и спросим. Может, у него причина уважительная? Может, он ногу подвернул или у него голова от высоты кружится?
1: Какой высоты, когда у нас первый этаж строится?
2: Я забыла. Ну, хорошо. Давайте подойдем и выслушаем его.
3: Встречай приятеля, где работаешь? Стройка. Что делаешь? Куру. Как куру? Так и куру. Прихожу, работа, раствор бар, раствор есть, кирпич йог нету. Прихожу, мастер, что делать? Нечего делать. Как нечего делать? Перекур делай. Хорошо, утрам тартам, по-татарски будьте, сижу, куру. Дальше машины привозят кирпич, кирпич бар, кирпич есть, раствор йог засохнул. И что делать? Курить, утрам тартам, якши. Дальше машины привозят раствор, привозят кирпич. Работать можно, нельзя. Почему? Обеденный перерыв. И что делать? Курить утрам тартам. Прихожу завком к шайтан. Такой работа. Что эти шалтай-болтай получается? Я думал, я полза проносить буду. Государство полза, себе полза. Стройка буду работать. Стройка, свежий воздух. Какой свежий воздух? Вредный цех получается. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Не кирчи. Мы тебе квартир дадим. Не надо мне квартир. Я честный человек. Я собрание выступать буду. Общим собранием выступал. Товарищи говорил. Дальше я рот открывал. Председатель собрания закрывал. Перекур объявлял. Все курили. Я за грудка хватался. У меня голова с циркулем пошла. Я упал. Мне циклифосовский привезли. Профессор меня слушает. У тебя очень опасная болезнь. Перекурит называется. Срочные операции. Положили меня на стол, на морды лесов флорохормы. Считай, считаю. Раз, два, три, одну минуточку. Профессор, скажи, у тебя ножик есть? Есть, да. Три, четыре, пять, шесть, одну минуточку. Профессор, скажи, иголки есть? Есть. Пять, шесть, семь, восемь, одну минуточку. У тебя нитки есть? Есть. Почему спрашиваешь? Я спрашиваю, почему? Ты меня разрежешь? Тебе зашивать надо будет? Тебе нитки не хватит? За нитками пошлешь, перекур устроишь? Я помирать могу. Тихо, тихо, тихо, тихо, спокойно, у нас все есть. Почему такой? Доктор, операции, все есть. У нас тоже операции. Почему у нас это нет, того есть, это нет. Думать надо, соображать. Тогда будет один большой парадок, один маленький перекур.

0: А сейчас мы хотим представить вам ленинградскую пару артистов Романа Казакова и Илью Клявера. Артисты настолько молоды, что их автобиографии укладываются всего в несколько строчек.
1: Товарищи, друзья,
2: вот нас объявили,
1: а вы даже не знаете, кто из нас Клявер.
2: А кто из нас?
1: Не надо, все равно никто не знает.
2: Казаков?
1: Наверняка самые наблюдательные из вас уже заметили, что мы не близнецы.
2: Один из нас Казаков.
1: Остальной Клявер.
2: Попробуйте запомнить.
1: Ведь это так просто.
2: Роман Илья Казаков.
1: Клявер. Роман
2: Илья
1: Казаков.
2: Клявер.
1: Роман
2: Илья
1: Казаков.
2: Клявер. Роман Илья Казаков. Клявер. Ну, чтобы вы вот все-таки получше запомнили, кто из нас Казаков, а кто из нас...
1: Не надо. Все равно не запомню.
2: Нет, мы вам все-таки сейчас немножко расскажем о себе. Родились мы в 47-48 году и учились в одной из самых средних школ города Кишинева.
1: И к концу 60-х годов нашего столетия окончили государственное училище циркового и эстрадного искусства в городе Москве.
2: Сделав это, мы приехали в Ленинград, где нас уже давно вот просто вот с большим нетерпением...
1: Не надо. Никто не ждал.
0: В поисках лица. Пародия на плохой вкус, пошлость, халтуру на эстраде.
2: Мы сели на репетиционный период.
1: Вот репетиционный период проходил хорошо.
2: Очень хорошо.
1: И вот 1 февраля 1972 года состоялась премьера. Сатирические куплеты. Ох! Нехорошо!

0: Ух, нехорошо. Ух, нехорошо. Алексеев своей мощью выжил 207 кило. Ну, а он вчера у тещи
1: еле выжил 3 рубля.
0: Ух, нехорошо. Ух, нехорошо. Неожиданно в столовой пахнет вкусною едой. Это повару Петрову
1: принесла жена обед.
0: Ух, нехорошо. Ух, нехорошо. Мы куплеты сочинили, пели вам про то, про сё. Если кто попросит очень,
1: все равно пора кончать.
2: Снова напряженный репетиционный период.
3: И вот как-то ранним утром мы решили, что нам, сказать, пора взяться за парный конферанс. Ну, просто потому, что конферансье – это такая фигура, которая может исправить любой, даже самый плохой концерт.
2: Или испортить хороший.
4: А если их двое?
2: Своим маленьким другом. Это шутка такая искрометная. Кунский завести сегодняшний концерт. Ну, что все люди понимают равно количество и понимают философское состояние. Да?
4: Да!
2: Ну, что женское связи не понимают сюда, но дело все равно 70%. Да?
4: Да!
2: Ну, уж, конечно, если сходил бы, да, присутствует сегодня здесь, в этом зале. Да?
4: Нет! Да.
2: Ну, нет! Да, но это не важно.
4: Немножко посмеялись.
2: Немножко, да. Ну и
4: до новых радостных встреч.
2: И снова напряженный репетиционный период.
3: И вот как-то ранним утром мы решили, что нам пора замахнуться на классику.
2: На классику мы замахнулись 1 февраля 1976 года.
3: Классический вокальный дуэт.
2: Кантата.
3: Прозвучит впервые.
2: Гимн здоровья.
3: Исполняется без аккомпанемента.
2: То есть акапелла. Будьте любезны, ля. Если найдется.

0: Спасибо. Ля-ля-ля. Тот, кто утром, кофе пьет. Да, тот, кто утром кофе пьет. Тот до смерти,
1: доживет.
0: Да, тот до смерти доживет. Кто утром ква-ква-ква-ква-ква.
1: Да, утром пе-пе-пе-пе.
0: Кто утром ква? Кто утром ква? Кто ква? Кто ква? Кто ква? Кто ква? Кто ква? Кто ква? Кто ква? Кто ква? Кто до смерти? Кто до смерти? Кто до смерти? Даже. Бери.
1: Кто утром пьет?
0: Кто доживет?
1: Кто утром пьет?
0: Кто доживет?
1: Кто утром пьет?
0: Кто доживет?

0: собственно, и все, что мы хотели вам рассказать о себе.
1: Так сказать, творческую автобиографию на всероссийский конкурс артистов эстрады представили артисты
2: Роман Клявер, Роман Клявер,
1: Роман Клявер, Роман Клявер.

0: Дорогие радиослушатели, наше строительство приближается к концу.
1: Ну, правильно, приближается. Только вот неизвестно, что мы построим.
2: То есть как это что, дом?
1: А какой дом? Чего дом?
3: Я вас не понимаю, что значит чего?
1: Ну как это? Ну вот бывает дом быта, дом обуви, дом культуры, дом малютки, дом музей Пржевальского, дом обоев, дом Жуан, дом Кихот.
3: Дон Жуан.
1: Ну да, а у нас дом чего?
3: Мне кажется, что мы строим дом юмора и сатиры.
1: Нет, такой уже построили в болгарском городе Габрово.
3: Ну хорошо, тогда просто дом улыбки.
4: И у нас уже есть первые экспонаты для его залов. Веселые истории, позаимствованные из нашей традиционной рубрики «Калейдоскоп улыбок».
0: Экскурсовод ведет группу.
4: А вот здесь была спальня Людовика XII, Людовика XIII, Людовика XIV, Людовика XV.
0: Один человек из группы замечает.
5: Как же тесно они жили. Столько Людовиков в одной комнате.
3: В купе поезда старик вытаскивает из кармана трубку.
1: Вы не возражаете, если я закурю?
4: Чувствуете себя как дома?
3: Отвечает пассажир.
1: Хорошо.
3: Вздохнул старик.
1: Не буду.
3: И спрятал трубку в карман.
0: Агент по продаже недвижимого имущества показывает дом супружеской паре.
4: Мы поступим так. Вы называете цену, которую вы рассчитываете уплатить за дом. Мы вместе с вами от всего сердца смеемся, а уж потом приступаем к серьезному разговору.
3: Три венесуэльских бедняка жаловались друг другу.
5: Ай, мой дом так мал, что когда я одеваюсь или раздеваюсь, то высовываю ноги и руки в окно.
6: А у меня такой домик, что если я болею, то вынужден показывать врачу язык через дверь.
1: Ну, все это ерунда. Нечего клеветать на свои хоромы. Вот мой домишко настолько крохотный, что когда в него заглядывает солнце, я должен выходить.
0: Заключив выгодную сделку, торговец земельными участками обнаружил, что проданный им для постройки дома участок на самом деле находится под водой.
7: Что делать?
0: Спросил он шефа.
7: Вернуть клиенту деньги?
6: Ни в коем случае. Если вы умеете работать, вы еще продадите ему парочку скафандров и моторную лодку.

0: Ну вот, дорогие радиослушатели, мы и построили с вами дом.
1: Будем рады, если этот дом не будет пустовать. Заходите. Наш дом, ваш дом, как говорят у нас на юге. И гость в дом, радость в дом, как говорят у нас на севере.
2: И, прощаясь, мы по традиции напоминаем вам, что в доме самое главное не стены и крыша, а как там под этой крышей живется и кто там за этими стенами живет.
3: Заканчивая это веселое строительство, отдел сатиры и юмора Всесоюзного радио и прорабы, авторы передачи, обещают в ближайшее утро построить для вас еще что-нибудь музыкальное, смешное и жизнерадостное из сэкономленных материалов.
0: До свидания.
2: Всего хорошего.
0: Вы слушали очередной выпуск передачи «Мы с вами уже встречались», подготовленной отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио.
2: Режиссер Александр Столбов.
0: Музыкальный редактор Татьяна Плисова.
2: Редактор Регина Дубовицкая.

Здравствуй, добрая Русь! Здравствуй, добрая Русь! Долы, бор, зеленя, тихо радость и грусть наполняют меня. Даль туманом дымит, тучи падая в пруд. Ветер в елках шумит, птицы гимны поют. Разбросав камыши, бьется в берег волна. Хранятся в глуши в забытии времена. Ах, как дышат ветра, плещет хвои настой, и в избытке добра дарит век непростой. Безвозмездно беру даль, туман, синеву. На земле, как в бору, я прекрасно живу. На Олимпы не рвусь, рад сиянию дня. Благодарствую, Русь, что врачуешь меня. От века мой крестьянский род широк в кости и крепок духом, хотя судьбина в оборот брала в достаток и в разруху, когда врывалась в дом беда, но и в беде хвороб не знали, а приходила смерть, тогда на хлебном поле умирали, склонялись рожи васильки, угрюмо ивы обступали, грудным рыданием сквозняки родных в ополе отпевали. На смену предкам сыновья, на сыновьях земля держалась, и родословная моя, не воскресая, продолжалась. Душа о прошлом не скорбит, опять я в далях сокровенных, и поле росное глядит очами предков незабвенных.

На кладбище военном есть могила. В могиле той однофамилец мой. 20-летний парень из Тагила с войны лежит под старой ветлой. Над ним парят, раскинув крылья, птицы, в зеленых днях качаются ветра. За краткий век успел ли он влюбиться в девчонку из соседнего двора? В каком краю березовой России она живет и помнит ли его? Ах, сколько над землей рассветов синих повыцвело со времени того, когда купались луговины в росах, когда в ночи склонялся над стихом, когда цветы дарил своей курносой, когда ребята звали женихом. О, молодость, веселье и беспечность, мечта и радость, только позови. Казалось, жить на свете бесконечно, и создан мир для песен и любви. Но гром война по небу прокатила, пожарище и смерти без конца. На битву мировую проводила девчонка, повзрослевшая бойца. Ждала его и верила, вернется. Но под Смоленском был тяжелый бой. Солдат упал у черного колодца, закрыл и нас, и родину собой. Чтоб Ярославны век не голосили ни в нашем крае, ни в чужом краю, чтоб я, мой сын и внуки бы носили фамилию славянскую твою. Она во мне и в радости, и в беды моею стала верой и судьбой. И в будний день, и в день большой победы иду к тебе, однофамилец мой. Иду к тебе, заранее тревожась, о пережитом думаю скорбя. А если бы я в своем родном Заволжье опередил в рождении тебя? Упал бы я под пулею мгновенной, лежал бы я под старою ветлой. Тогда бы ты на кладбище военном стоял в поклоне молча надо мной. Танкист, дошедший до Берлина, в Поволжском городе живет. Ему война теперь, былина, да спать с годами не дает. И лес, и даль в предсмертном стоне уходят в ковельскую ночь. Подбитый танк в болоте тонет, и снова некому помочь. А немец прет, пути сметая, остервенело, напролом. И смерть, костлявая, крутая, однополчан берет в полон. Стихает гул в просторе голом, в окошко тычется туман. И тянется за валидолом войны великой ветеран. Одна мечта — излить бы душу, излить немедля, не потом, чтоб кто-нибудь его послушал, да пуст давно угрюмый дом. Лежит хозяйка на погосте, у дочерей судьба своя, и не всегда сберется в гости. И тают верные друзья. Но вот спроси у ветерана, ну как живется холостяк? В ответ по-воински чеканно: порядок в танковых частях.

0: Не паникуйте, мол, конец селу, растоптанному властью. Но жив еще премудрый жнец, не побежден, не умер, к счастью. Не спился тихо под окном, разбудораженный трехрядкой, а только сжался в горле ком, вцепился в землю мертвой хваткой. Над ним кровавый меч заносят. Молчи, мужик, а он поет. Его, как лук, под корень косят, а он отавой восстает. Прошедший год не хаю, не кляну. Какой Господь наслал, такой прожили. И выносила нас на быстрину, и на мели мотала и кружила. Достатка часто не было в дому, и в добрый год, признаться, не бывало. Кому теперь поплачешься, кому? В отечестве отечества не стало. На родину, к забытым ивнякам, чтоб только съездить, надо миллионы. Не можем незабвенным старикам отвесить запоздалые поклоны. Они ж несли Россию на руках, творили ей победы и молитвы, и падали на дерзких сквозняках, выигрывая огненные битвы. Не защищен законом человек, премного люда власти покосили. Вступаем скоро в 21 век, а в государстве нищих пол России. Ни пахарь, ни учитель, ни в чести, растоптаны, как судьбы, даль и межи. Не русский люд, Господь меня прости, в чести гонцы из дальних зарубежей. У матерей заплаканы глаза, по свету толпы беженок и странниц. О, как Есенин праведно сказал: в своей стране я словно иностранец. Придумали чеченскую войну, где наши парни головы сложили. Прошедший год не хаю, не кляну. Какой Господь наслал, такой прожили.
1: Прозвучали стихи пермского поэта Федора Вострикова в исполнении артиста Пермского драматического театра Михаила Гассенегера. Запись 1999 года.

Итак, в эфире наша очередная программа. Сегодня мы хотим познакомить вас с некоторыми записями, пополнившими нашу фонотеку в последнее время. Начнем, как обычно, с оркестровой пьесы. Откроет передачу хорошо знакомый вам коллектив, французский оркестр под руководством Каравелли. «Звуки Филадельфии» – пьеса тоже вам знакома. Правда, с ней выступали в нашей передаче другие исполнители. Послушайте эту композицию в аранжировке Каравелли.

Певица Хелена Блехарова входит в первую десятку лучших певцов Чехословакии. Она с успехом выступает и в джазовом репертуаре, и с жанровыми песнями. «Откуда к нам приходит любовь?» Об этом размышляет певица в песне с таким названием –

Я называл ее Эмили. Песня, написанная композитором Корнелием Ковачем, специально для молодого югославского певца Здравка Чолича.

Английский композитор Джон Белли известен как автор музыки ко многим кинокартинам. И у нас, например, демонстрировался фильм «Рожденная свободной» с его музыкой. Недавно Белли был приглашен для участия в работе над американским фильмом «Глубина», рассказывающим о подводных приключениях. Послушайте главную музыкальную тему из фильма. За дирижерским пультом автор Джон Белли.

Еще одна запись греческого артиста. Гианнис Париус исполнит песню «На компромиссы не согласен».

0: заключении передачи выступит вокальный квартет Бонни М. Ма Бейкер, булочница. В этой песне рассказывается история, случившаяся в трущобах старого Чикаго.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Этот выпуск передачи подготовили автор Владимир Сидоров, редактор Мария Емельянова, оператор звукозаписи Марина Каханова, вел передачу Игорь.

0: Володя заходил к Афанасию совсем редко. В доме у него по-прежнему не ладилось. Петька все болел и болел. Рос худеньким, бледным, как картофельный росток. Надежда, глядя на него, тоже чахла, худела. Володя она больше не корила, не настаивала на отъезде, а лишь молча в одиночку плакала. А тут еще Анна Митрофановна. Летом, пока было сухо, ведрено, она крепилась, помалу хлопотала возле дома, помогая Надежде обихаживать Петьку. С началом же дождей, осени, совсем расхворалась, стала жаловаться на боли в ногах, в пояснице, а потом и вовсе слегла и запросилась в город к старшей дочери. Володя, как мог, отговаривал ее, приводил в дом врача Лидию Васильевну, но ничего не помогало. Мать стояла на своем: «Хочу в город, в тепло, пропадите вы пропадом со своим морем». Пришлось Володе смириться. Выпросил он у Ивана Алексеевича легковую машину и отвез Анну Митрофановну в город к сестре. Несколько дней после отъезда в Володином доме все было вроде бы спокойно и мирно, а потом опять пошли разлады. Надежда осмелела и все настойчивее стала звать Володю к себе домой. Володя не сдавался, все малообразуется, надо только пережить осень, перетерпеть еще малость самую, а осени этой, кажется, не было ни конца, ни края. Дожди шли без перерыва, моросили и моросили с утра до вечера. Вода в горнице у Володи подступила к самым половицам, они разбухли, стали коробиться. Не помогали никакие обогреватели и угли, которые Володя начал расставлять по углам на листах жести. От них лишь исходил угарный древесный запах, который тут же смешивался с сырым, похожим на пар, в предбаннике воздухом, зависал вначале под потолком, тоже отсыревшим, с отвалившейся кое-где штукатуркой, а потом расползался по всему дому сизоватым прогорклым дымом. Надежда от этого дыма несколько раз опасно угорала, и теперь, как только Володя начинал заниматься с углями, убегала вместе с Петькой в дом к Афанасию. Екатерина Матвеевна усаживала их за стол, поила чаем, угощала Петьку вареньем. Беседы у Надежды и Екатерины Матвеевны всегда были об одном и том же — о море. Как жить возле него, как спасать Петьку от простуды, как уговорить Володю уехать. Афанасий старался участия в этих беседах не принимать. Посоветовать что-то дельное он не мог, а сидеть просто так, слушать, в общем-то, справедливые женские обиды, у него не хватало терпения. Он выходил из дому и шел к морю, которое бушевало и пенилось в осенней промозглой слякоти. Иногда Афанасию казалось, что морю тесно и нехорошо среди берегов, и оно хочет выплеснуться на простор, на деревенские огороды и улицы, где так свежо и чисто, где сейчас в осеннюю пору цветут в палисадниках астры. Но выплеснуться ему не дано. С утра до вечера море было теперь совершенно пустынным. Никто не рисковал плавать по нему, ни рыбаки, ни лодочники. Одни лишь чайки да воронье бездумно носились над его просторами, кричали и спорили, отнимая друг у друга небогатую добычу. Редко, когда проносилась по морю моторная лодка не очень нужного сейчас рыбнадзора, дотрубил, возвращаясь домой полупустым, прогулочный пароходик. Зато все чаще и чаще стал появляться в последние дни в море одинокий Володин парус. Иногда почти до самой темноты маячил он далеко на горизонте, в туманной мороси, какой-то тусклый и почерневший от дождей. Надежда теперь не жалела Володю и не ждала его, как бывало раньше, на берегу, а лишь изредка поглядывала на море и затаенно вздыхала, прижимая к себе поплотней Петьку. «Пусть мокнет, пусть, раз не хочет уезжать отсюда. Чем бы все это у них кончилось, никому не известно. Может, помирились бы со временем, нашли какой-либо выход, а может, наоборот, развелись бы, расстались навсегда. Молодежь на эти дела сейчас быстрая, решительная. Но повернулось все по-другому. Однажды под вечер, когда Афанасий только что приехал из леса и стал ужинать, Надежда забежала к ним в дом встревоженная, перепуганная. «Ну что там у вас случилось? Что стряслось?» — начал расспрашивать ее Афанасий. «Петька заболел», — сдерживая слезы и рыдания, ответила Надежда. «Простуда, небось?»
1: «Нет», — зашлась в плаче Надежда. «А что ж тогда?» «Малярия. Лидия Васильевна говорит, что малярия».
0: «Господи, да откуда она у нас?» — усадила Надежду на диван Екатерина Матвеевна.
1: «Не знаю».
0: Афанасий не стал больше утешать Надежду. Он снял с вешалки брезентовый плащ и, кутаясь в него от дождя, пошел в дом к Володе, чтобы самому на месте поглядеть, что она там за малярия. Лидия Васильевна наговорить может всякого, ей лишь бы попугать Володю с Надеждой, заставить их поскорее уехать из старых озер. Хлопот ведь с ними Лидии Васильевны много. К Петьке надо ходить и днем, и ночью, если вдруг поднимется у него температура. Да и врач она еще так себе, всего лишь второй год после института. Малярии этой самой, небось, глаза не видела. А Афанасий нагляделся на нее на фронте, в белорусских болотах. Афанасий зашел в дом к Володе, бросил возле порога плащ и сразу в боковушку к Петьке. Володя остановил его, подал знак, тише, вроде бы уснул. Афанасий потихоньку на цыпочках подошел к Петькиной кроватке, поглядел на его личико, бледненькое, почти бескровное, на темненькие кружочки под глазами, и вздохнул. Похоже, Володя малярия. А может, все-таки что другое? Попробовал сомневаться Володя. Может, грипп какой? Нет, вроде бы малярия. Опять вздохнул Афанасий, хотя и понимал, что сейчас, наверное, лучше было бы обмануть Володю, поддержать в нем сомнение и недоверие к Лидии Васильевне. Но этим уже горю не поможешь. Заберут Петьку в больницу, в инфекционное отделение. А там врачи опытные, малярию эту разгадают в один миг. И Володе будет еще хуже. Времени тут терять нельзя. Петьку немедленно надо увозить из старых озер. Афанасий отошел к окошку, начал смотреть на улицу, на затянутое осенней моросью водохранилище. Начал думать и размышлять, что же будет здесь дальше, как будут здесь жить староозерцы через 5, 10, через 20 лет. Ничего хорошего ему в голову не приходило, и он уже собрался было вернуться назад к Володе, чтобы зря по-пустому не надрывать себя, не мучить. Но в это время в дом забежали, укрываясь от дождя под одним платком, Надежда и Екатерина Матвеевна. Володя замахал был на них руками, уговаривая не шуметь, но Надежда вдруг накинулась на него с рыданиями и криком, стала теснить к двери. «Ну что, дождался, дождался!» Володя молча отступал от нее, не пытаясь никак оправдываться и защищаться, а Надежда все теснила его и теснила. «Дождался, да, дождался!» Казалось, еще немного, и она набросится на него с кулаками, которые все время держала крепко сжатыми, готовыми к нападению и к защите. От ее крика и плача Петька проснулся, жалобно захныкал, заворочился под одеялом. Надежда, оставив Володю, сразу подбежала к нему, склонилась над кроваткой. Ей на помощь поспешила Екатерина Матвеевна. Афанасий тоже заглянул в боковушку. Про Володю все на время забыли. Он стоял возле двери, весь какой-то потерянный, напряженный, молча наблюдал за Надеждой и Петькой. Афанасий несколько раз украдкой посмотрел на него, боясь, как бы он не натворил сейчас каких-нибудь новых глупостей, и не ошибся. Володя вдруг резко метнулся к двери, хлопнул ею со всего размаха, так что задребезжали в окнах стекла, и выбежал на улицу. «Куда он?» — выпрямилась над кроваткой Надежда.
1: «Не знаю».
0: Растерялся на мгновение Афанасий, а потом побежал вслед за Володей, стараясь понять, что тот намерен делать. Но Володя где-то пропал, словно растворился в предвечерних дождливых сумерках. Афанасий выглянул на улицу, забежал за сарай, на огород. Володи нигде не было. И вдруг Афанасий увидел его на берегу возле гаража. Отбросив далеко в сторону рыбацкие снасти, брезенты, старые паруса, Володя спускал на воду летучего голландца.
1: — Ты что надумал? — крикнул ему на бегу Афанасий. — Что надумал?
0: Но Володя в ответ лишь махнул рукой, подналег на яхту, сталкивая ее в воду, потом как-то боком по-кошачьи вспрыгнул на нее и стал разворачивать в море.
1: «Володя, вернись, вернись! Кому я говорю?» —
0: закричал Афанасий. Но летучий голландец уже набрал ветра, уже мчался вперед, рассекая холодную вечернюю волну, опасно кренясь полотнищами, раскачивался и уходил все дальше и дальше от берега. Минуту спустя вслед за Афанасием к гаражу подбежала Надежда. Увидев Володю в море, она взобралась на ступеньку и точно так же, как Афанасий, стала звать Володю, просить его вернуться назад. «Володя! Володенька!» — сквозь слезы кричала она. «Вернись! Вернись! Я прошу тебя!» Порывом ветра ее слова относило в сторону, они терялись среди осенних, приготовившихся к зиме деревьев, среди домов и сараев, гасли в пустынных предзимних огородах. Устав кричать и плакать, Надежда еще несколько минут молча следила за парусом, а потом вдруг прислонилась к Афанасию и как-то совсем по-девчоночи пожаловалась ему. «Да что же это делает? Дядя Афанасий, что творится?» Афанасий прижал ее к себе, стал укрывать полой плаща от ветра, гладил по голове, утешал, намеренно уводя разговор в сторону. «Все обойдется, успокоится». Надежда тесней прижалась к нему, затихла под плащом. Афанасий, не уставая, продолжал гладить ее по голове, а сам все следил и следил за парусом, который то совсем исчезал в темных бушующих волнах, то опять появлялся, словно выныривая из морских свинцовых глубин. Дождь неожиданно прекратился, далеко на закате в разрывах туч показался и тут же померк краешек огненно-чистого уходящего солнца. В его лучах парус в последний раз мелькнул, осветился, будто обновляясь, обретая новую силу, а потом в одно мгновение потух, затерялся в зыбкой вечерней темноте. Стараясь разглядеть его и не упустить из виду, Афанасий подошел поближе к воде, но паруса нигде не было. Казалось, осенняя ночь, холодные, лениво перекатывающиеся волны, морской туман навсегда поглотили его, спрятали, и теперь уже кричи, не кричи, а летучий голландец никогда не вернется. За спиной у Афанасия плакала Надежда. Она села на ступеньку, обхватила колени руками и, устало раскачиваясь, выговаривала что-то бессвязное, жалобное. «Успокойся ты, успокойся, ради Бога!» — попросил ее Афанасий. «Сейчас мы его вернем». Он побежал к пристани, начал торопливо отвязывать лодку, чтобы плыть в темноту, в ночь, отыскать там Володю, привести его на берег и обязательно помирить с Надеждой. Но отплыть Афанасий не успел. В море вдруг вспыхнул и взметнулся высоко в небо столб бездымного,
1: бледно-красного огня. Афанасий испуганно застыл возле лодки, сразу не поняв, что бы это могло гореть в море среди холодных, уже почти замерзших волн, да еще так ярко, будто облитое бензином. Он растерянно бросил на землю весло, оглянулся на Надежду, словно она могла знать, что же там случилось, что может гореть и полыхать в пустынном, все сгущающемся мраке. Но Надежда по-прежнему сидела неподвижно на ступеньке, низко склонив голову, обхватив колени руками, и еще, кажется, не видела ни огня, ни зарева, которое вытянулось теперь к небу треугольником и осветило вокруг себя клочок темного ледяного моря. «Надежда!» — крикнул ей Афанасий. «Смотри!» Надежда мгновенно вскочила, метнулась по песку к морю, к огню, и еще больше пугая Афанасия, закричала так громко и так истошно, что ее голос, наверное, был слышен даже на том берегу возле городских, едва различимых в тумане стен. «Володя! Володенька!» Ее крик отрезвил Афанасия и привел в чувство. Он столкнул лодку на воду и стал грести к горящей яхте, думая теперь лишь об одном. А как же Володя? Как он выберется оттуда, из огня и воды? Лодка шла рывками, с трудом одолевая освещенную заревом волну. Но вот облитые бензином полотнища догорели, разметались хлопьями по воде, волна сразу погасла, потяжелела, грести стало еще труднее, еще опаснее. Дорогу теперь освещала лишь слабо тлеющая мачта, которая еще разгореться как следует не успела, а только занялась кое-где понизу основания, неторопливо трепещущими языками пламени. Прошло еще несколько минут, прежде чем эти языки, раздуваемые ветром, зазмеились и круто поползли вверх, стараясь как можно скорее достичь факельно-горящей вершины. Густо покрытый лаком заполированный корпус летучего голландца долго оставался черным, словно огонь щадил его и не торопился трогать, оставляя для последней, самой ослепительной вспышки. Афанасий чуть притормозил лодку, чтобы получше разглядеть, нет ли Володи на корме летучего голландца, не прячется ли он где под порожками. Но как Афанасий не напрягал зрение, как не старался, а заметить там человеческую фигуру ему не удалось. В голове у Афанасия уже пронеслась была самая тревожная и опасная мысль, но в это время он расслышал где-то в стороне вначале какие-то всплески и перепады воды, а потом и тяжелое человеческое дыхание. Афанасий круто повернул туда лодку, в душе еще, правда, сомневаясь, что это человеческое дыхание. Страшно ведь даже было подумать, что в такой ледяной осенней воде мог плыть и бороться с волной человек. Но чем ближе лодка подходила к этим ночным пугающим звукам, тем больше Афанасий убеждался, что так оно и есть. Оставив горящую яхту в море, к берегу вплавь добирался Володя. «Хватайся за лодку!» — крикнул ему Афанасий и посильней нажал на весло. Но Володя никак не отзывался на этот его крик. Широко захватывая руками волну, наваливаясь на нее грудью, он еще несколько метров плыл все так же напористо и упрямо, а потом вдруг пошел по мелководью на каждом шагу, оглядываясь на летучего голландца. А тот уже занялся весь от кормы и до мачты, полыхая на ветру каким-то ярко-праздничным, будто кумачевым огнем. Отвлекая Володю от этого зрелища, Афанасий еще раз, уже понастойчивее, позвал его: «Садись в лодку, окоченеешь ведь!» Володя остановился, подождал, пока лодка окажется рядом с ним, и потом резко оттолкнул ее, и, может быть, впервые за всю жизнь ответил Афанасию сердито и грубо: «Не трогай меня, дядя Афанасий, плыви себе!» Афанасий сдержался, стерпел этот окрик. Он выровнял лодку, но отплывать далеко от Володи не стал, держался все время рядом, готовый в любую минуту прийти ему на помощь. Так они и добрались вдвоем к берегу. А там уже было полным-полно народу, кучками толпились, обсуждая случившееся женщины.
0: Восторженно носились по побережью мальчишки, поднятые из постели неожиданным ночным пожаром. Непрестанно курил встревоженный Иван Алексеевич. Он первый подбежал к Володе, схватил его за мокрый, уже почти обледенелый рукав и закричал каким-то непривычно сорванным, дрожащим голосом. «Как это все называется? Как?»
1: «Это что ли?» — указал Володя на летучего голландца.
0: «Да, это!»
1: Володя отдернул руку резким рубящим движением, стряхнул с нее воду и лишь после этого ответил Ивану Алексеевичу, намеренно четко и ясно произнеся каждое слово. «Это, Иван Алексеевич, называется прощание со старыми озерами». Никто из стоящих рядом толком не понял их разговора. Да и не успел понять, потому что в это мгновение, расталкивая женщин и мальчишек, к Володе подбежала Надежда. Она упала ему лицом на грудь, обняла за шею, начала целовать и плакать. «Зачем ты все это, Володенька? Зачем?» Афанасий закутал их плащом и легонько подтолкнул к дому. Подальше от женских судов и пересудов, от мальчишеских криков и от слишком затянувшегося молчания Ивана Алексеевича. На следующий день Володя отвез Петьку с Надеждой в больницу. Потом долго возился возле дома, заколачивая окна и двери, закрывая на замки ненужный теперь гараж. К Афанасию он забежал под вечер, загнанно остановился возле порога и дальше не пошел, сколько ни уговаривала его Екатерина Матвеевна. «Уезжаешь, значит?» — спросил его Афанасий.
2: «Уезжаю», — ответил Володя. «Вы не обижайтесь».
1: «Да чего же обижаться? Езжай, коль такая незадача». Мысли у Афанасия были невеселые. Вслед за Володей со старых озер снялись и уехали в город все три сына Андрея Борисенко, у которых были маленькие грудные дети. Никто их особенно не удерживал, не уговаривал, потому как все понимали, что детям нужно здоровье, нужен чистый сухой воздух. И совсем уже добил Афанасий Иван Алексеевич. Перед октябрьскими праздниками, когда собралось в клубе отчетно-перевыборное колхозное собрание, он вдруг заупрямился и наотрез отказался быть председателем. Уполномоченный из райкома ходил вокруг него и так, и эдак, пробовал даже пригрозить, но Иван Алексеевич, знай, стоял на своем. «Состояние здоровья у меня слабое, уезжаю к сыну в Харьков». Он и раньше, бывало, под горячую руку заводил с Афанасием эти разговоры об отъезде. «Знаешь, какие там под Харьковом поля? По 40 центнеров на круг берут». «А как же мы?» — прервал его Афанасий. «Вы что?» — усмехался Иван Алексеевич. «Вы себе найдете председателя помоложе, с морским уклоном». Афанасий тогда особого значения подобным разговорам не придавал. Думал, потешается Иван Алексеевич, разыгрывает Афанасия. А выходит, нет. Выходит, уже в те времена Иван Алексеевич твердо решил, что уедет, бросит старые озера. Мужики на собрании вслед за уполномоченным тоже попробовали уговаривать Ивана Алексеевича, просить его, чтобы остался еще хоть на один срок, пока все как-то образуется с морем. Но он и тут не поддался. Сказал мужикам коротко и определенно: «Я все-таки хлебороб и хочу заниматься землею, а не этими болотами». Мужики посокрушались, повздыхали, а потом делать нечего, отпустили Ивана Алексеевича, как говорится, с миром. Новым председателем они избрали главного инженера, человека действительно молодого, напористого, приехавшего в Старые озера всего 3 года назад. После собрания и передачи дел особых забот у Ивана Алексеевича не было. И он частенько приходил теперь на берег моря, садился на лодку, курил, радуясь, должно быть, своей свободе,
0: своему покою и отдыху. Иногда он так вот, греясь на неярком осеннем солнышке, встречал Афанасия, возвращавшегося с рыбалки. Глядя на его небогатый улов, Иван Алексеевич усмехался и неизменно задевал Афанасия. «Что, Афанасий Ильич, не ловится золотая рыбка?»
1: «Не ловится», — со вздохом отвечал ему Афанасий.
0: «То-то!» Подтянув повыше на берег плоскодонку, Афанасий садился рядом с Иваном Алексеевичем, смотрел на море, на его просторы, думал. Море еще играло, еще перекатывало от края до края чахлую осеннюю волну, а жизнь в нем уже затухала. Отчасти сама по себе от сине-зеленых водорослей, от илой и тины, а отчасти по вине заводов, которые по-прежнему нет-нет, да и сбрасывали в него отравленную воду.
1: Вообще заводы больше всего удивляли Афанасия. Когда море только начинало строиться, многие директора и в газетах, и на всевозможных митингах не раз выступали с речами, мол, без воды мы задыхаемся, не выполняем планов, море нужно позарез. А заплескалось оно почти возле самых заводских корпусов, так сразу пошли на попятную. Говорят, вода в море грязная, заеленная, непригодная даже для технических нужд. Сами воду отравляют и сами же ее брать не хотят. А сколько было шуму, сколько было обещаний насчет технического водопровода. Но что-то его до сих пор не видно. И заводы опять, как в старые времена, пробивают скважины, артезианские колодцы качают воду из-под земли. Люди по-прежнему уезжали из старых озер. Возле моря осталось всего с десяток домов. Остальные стояли заколоченные, мертвые. Екатерина Матвеевна совсем занемогла. Начала опасно кашлять, худеть. И Афанасий, еще малость поколебавшись, решил, что, наверное, настала пора и им прощаться со старыми озерами. Ведь не дай бог случись что с Екатериной Матвеевной, так он до конца своих дней не простит себе этого промедления. Одним словом, оседлал Афанасий в воскресное утро горбунка и отправился, не торопясь, за великие горы в самые верховья реки, где среди ельников и заливных лугов раскинулась небольшая деревушка Лосева-Слобода. Деревушка она, правда, только называлась по старой привычке, а на самом деле была всего лишь хутором. Молодежь из Лосевой Слободы давным-давно переехала на центральную усадьбу колхоза, поближе к асфальту, к железной дороге, а в Лосевой Слободе остались одни старики, которым нужны не столько железная дорога и асфальт, сколько свежий лесной воздух, простор да река, в этих местах еще чистая, незамутненная. Афанасий без особого труда отыскал в Лосевой Слободе давно продающийся домик. Небольшой, но еще крепкий, ладный, заново перекрытый шифером. Стоял он неподалеку от реки, в окружении верб и яблоного сада, который спускался вдоль огорода почти к самому речному берегу. Лучшего места для Екатерины Матвеевны и Афанасия, чтобы дожить свою жизнь, наверное, и не найти. Афанасий договорился с хозяином о цене и заторопил Горбунка домой, чтобы скорее обрадовать Екатерину Матвеевну. Горбунок, прихрамывая, затрусил рысью, зафыркал, словно вместе с Афанасием тоже радовался, что наконец-то опять заживет в тепле, в сухом, обставленном камышом сарае, что по весне будет опять пастись на заливных лугах и пить из реки чистую холодную воду. Все это, конечно, так, правильно, только об одном Горбунок не думает, не может думать. Как оставить Афанасию и Екатерине Матвеевны старые озера? Как распрощаться с каждой их улочкой, с каждым бугорком земли, с тропинками и стежками, по которым столько исхожено за долгую жизнь?
0: А как бросить в чужие руки отцовский дом, где было у Афанасия с Екатериной Матвеевной много хороших светлых минут, где родились, выросли, откуда разъехались во все края земли их дети? А великие горы, а леса, а Николаев тополек, который уже поднялся выше окон до самой крыши. Тоже ведь память, тоже ведь надежда. Но, видно, такая уж у Афанасия и Екатерины Матвеевны судьба, что на старости лет надо сниматься им с родного места и искать жизни на чужбине. Об одном только надо будет попросить детей, чтоб похоронили их в старых озерах, рядом с дедовскими могилами. Легче и отраднее им будет после смерти лежать в родимой земле. Хотя и на это теперь надежды мало. Летом вон хоронили старушку Андрееху, так могилу вырыли всего чуть выше колена, а дальше вода. Так в воду ее сердечную и положили. Другого ведь кладбища пока в старых озерах нет. Горбунок вскоре притомился, перешел на шаг, а потом и вовсе начал приотставать, хромая и заваливаясь на сторону. Афанасий спешился, повел ее в поводу вдоль речного зеленеющего осенней травой берега. Так и шли они до самых старых озер, до самого моря. Афанасий впереди, прокладывая дорогу среди камыша и колючего дурнишника, который в последние годы буйно поднялся на пляжных намывных песках, а горбунок следом, греясь на закатном далеком солнышке. Море было тихое, робкое, волна едва-едва шевелилась где-то там, на середине, а к берегу совсем успокаивалась, замирала. Не было слышно ни единого всплеска, ни единого вскрика. Словно все морские обитатели, рыбы, птицы и звери, навсегда оставили его и ушли в другие места, где текут настоящие реки, где вдоволь и трав, и чистой воды, и свежего верхового ветра. Афанасию даже стало жалко этого осиротелого, заброшенного всеми моря. Притаптывая сапогами побуревший к осени дурнишник, Афанасий повернул было к берегу, чтобы посидеть там под кустом лозы, посмотреть на морские затухающие просторы, на свой дом, который виднелся уже неподалеку и который называть своим осталось совсем недолго. И вдруг он словно споткнулся на ровном месте. Прямо перед ним, перед его ногами было мокрое водянистое пятно. С минуту Афанасий постоял над ним, не понимая, откуда оно могло тут взяться, далеко от берега, в нехоженных зарослях дурнишника. Потом, отпустив горбунка, присел на корточки и стал наблюдать за пятном. Еще

Горбунок удивленно топтался за спиной, не чувствуя еще, не понимая того, что уже чувствовал и понимал Афанасий. Все настойчивее и поспешнее, разгребая песок, он уже слышал биение воды, ее клекот, еще подземный, глухой, но неостановимо рвущийся на поверхность, к осенним травам, камышам, к деревьям и морю. И вот прямо из-под Афанасьевых рук взметнулся над горкой песка ключик. Забурлил, забился уже по-живому, сразу наполняя вокруг себя лунку прозрачной, чистой, как утренняя роса, водой. Афанасий не удержался, набрал этой воды в горстку, отпил 2-3 глотка, девясь ее уже почти забытому вкусу, а потом плеснул остатки себе в лицо и наклонился было над ключиком-родничком опять, чтобы теперь уже насытиться водою вдоволь. Но неожиданно ему напомнил о себе горбунок. Он вдруг оттеснил Афанасия от лунки и, поддавшись далеко вперед головой, припал к родничку, начал пить, втягивая в себя воду с легким прихрапыванием и даже как будто со стоном. Афанасий не стал ему мешать, дал напиться в волю, и лишь в самом конце, придержав горбунка за уздечку, плеснул ему на глаза и на лоб родниковой ожившей воды. Горбунку это понравилось, он подступил к Афанасию поближе, положил на плечо тяжелую стареющую голову, как часто любил это делать, в хорошие спокойные минуты. Родничок клокотал все сильнее и сильнее, пенился, бурлил невысоким ключиком, что-то бормотал и выговаривал. Вода уже растекалась вокруг него крохотным озерцом, стала искать себе выход, пробивать ручеек в сыпучем зыбком песке, тянуться к камышам, к береговым лозам, к морю. Афанасий поспешил на помощь, где руками, щепочкой, а где просто сапогом стал раскапывать песок, вести родниковую воду от низинки к низинке, от одного лозового кустика к другому, пока она не соединилась с морской затянутой тиной, едва колышущейся. Потом они с горбунком вернулись назад к родничку, еще раз умылись и попили студеной подземной воды, чувствуя, как она бодрит и возвращает уставшему телу силы. Горбунок долго тешился над озерцом, баловался, мочил в нем низко опавшую гриву, фыркал, а потом и вовсе удивил Афанасия. С трудом оторвавшись от воды, он высоко поднял над родничком голову, несколько раз встряхнул ею, и вдруг заржал, да так призывно и тоскующе, что Афанасий невольно вздрогнул. Вновь склонившись над ключиком, Афанасий принялся слушать, смотреть, как он бурлит, поднимается над землей крошечным водопадом, как вода в ручейке, минуя камушки и песчаные бугорки, стремительно мчится к морю. И так Афанасию стало хорошо, так светло и чисто, что он, на минуту забыв обо всех своих горестях и печалях, не сдержал в душе редкую теперь стариковскую радость и вдруг улыбнулся прозрачной этой родниковой воде, осеннему закатному солнцу и вообще всей неприходящей жизни».

песни исполнит Владимир Трошин. «По бульварам, тротуарам» — песня Тарновского на слова Герца. И «Морзянка» Фраткина на слова Плецковского.

Потом на прогулку приветливым днем мы с дочкою выйдем или с сыном. И тот, кто встречал нас когда-то вдвоем, такую увидит картину.

Борис Добрин исполнит песню Карамышева на слова Досталя «Над волнами».

выступает лауреат международных конкурсов, народный артист Азербайджанской ССР Муслим Магомаев.

Пой, гитара. Песня из кинофильма «Песни моря». Музыка румынского композитора Темистоклуса Попа.

Стихи Роберта Рождественского, музыка Муслима Магомаева. Торжественная песня.

герой нашего времени. Радиоспектакль по роману Михаила Юрьевича Лермонтова «Фаталист».

0: Что тебе?
1: Виноват. Лошади заложены. Так что все готово.
0: Ну что ж. Хорошо. Ступай, расплатись.
2: Если вы захотите еще немного подождать, то будете иметь удовольствие увидаться со старым приятелем.
0: Ах, точно. Мне вчера говорили. Но где же он?
2: Я обернулся к площади и увидал Максима Максимыча, бегущего, что было мочь. Он едва мог дышать. Пот градом катился с лица его. Колено его дрожали. Он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя и с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками. Он еще не мог говорить.
3: Как я рад, дорогой Максим Максимович.
0: Ну, как вы поживаете?
4: А ты? Вы? Сколько лет? Сколько дней? Да куда это?
0: Еду в Персию и дальше.
4: Неужто сейчас? Да, подождите, дрожайший. Неужто сейчас расстанемся? Столько времени не видались.
0: Мне пора, Максим Максимович.
4: Боже мой, да куда это так спешно? Мне столько хотелось бы вам сказать, столько расспросить. Ну что, в отставке? Как, а? Что поделываете?
0: Скучал?
4: А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты. Вы ведь страстный охотник были стрелять. А Белла?
0: Да, помню. Помню.
4: Да остались бы хоть еще часа два. Мы славно пообедаем. Кахетинское здесь прекрасное. Разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта. Поговорим. Вы мне расскажете про свое житье в Петербурге. А?
0: Право, мне нечего рассказать, дорогой Максим Максимович. Однако прощайте, мне пора. А? Я спешу. Благодарю, что не забыли.
4: Не так я думал с вами встретиться.
0: Ну, полно. Неужели я не тот же? Что делать? Всякому своя дорога.
4: Да. Постой. Совсем был забыл. У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович. Я их таскаю с собой. Думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться. Что мне с ними делать?
5: Что хотите? Прощайте.
4: Так вы в Персию? А когда вернетесь?

0: Давно уже не было слышно ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге. А бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.
1: Да, конечно, мы были приятелями. Ну и что приятели в нашем веке? Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара. Видишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге. Скажите, ну какой бес несет его теперь в Персию?
0: Тут он отвернулся, чтобы скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза поминутно наполнялись слезами.
1: Смешно. Ей-богу, смешно. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. А право жаль, что он дурно кончит. Да и нельзя иначе.
2: Максим Максимович.
1: Я уж всегда говорил, нет проку в том, кто старых друзей забывает.
2: Максим Максимович, а что за бумаги вам оставил Печорин?
1: А Бог его знает. Какие-то записки.
2: А что вы из них сделаете?
1: Что? А велю наделать патронов.
2: Отдайте их лучше мне.
1: Вот они все. Таскал с собой во всей Грузии. Старый дурак.
0: Он начал рыться в чемодане. Вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю. Потом другая, третья и десятая имели ту же участь.
1: Вот. Поздравляю вас с находкою.
2: И я могу делать с ними все, что хочу?
1: Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело? Что я разве друг его какой? Или родственник?
0: Знал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало, оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдения ума зрелого над самим собою, и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно.

0: Мне как-то раз случилось прожить 2 недели в казачьей станице на левом фланге. Тут же стоял батальон пехоты. Офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты. Однажды, наскучив бастоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора очень долго. Разговор против обыкновения был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников. Каждый рассказывал разные необыкновенные случаи, про или контра.
1: Всем известно о споткнувшейся лошади.
2: Но от этого Бонапарт не оставил поход в Россию.
3: Да, господа, и не пристрелил лошадь. Господа, все это ничего абсолютно не доказывает. Ведь никто из нас не был свидетелем этих странных случаев, которыми вы подтверждаете ваше мнение.
4: Да, конечно, никто.
2: Так я тебе еще должен.
4: Все с чужих слов. Кто-то кому-то сказал?
1: Ну ведь многие слышали от верных людей.
2: Все если это мало вздор. Тому... Где эти верные люди, видавшие список, на котором означен час нашей смерти?
4: Господа, если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? Почему мы должны давать отчет в наших поступках?
1: Ну тогда позвольте вас спросить. Зачем все на этом свете?
0: В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза – печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. Была только одна страсть, которой он не таил – страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал. Но постоянные неудачи только раздражали его упрямство.
5: Господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств? Я предлагаю испробовать на себе. Может ли человек своевольно располагать своей жизнью? Или каждому из нас заранее назначена роковая минута? Кому угодно.
2: Только не мне.
4: Придет же в голову.
1: Вы в самом деле полагаете, что есть доказательства?
6: Предлагаю пари.
5: Какое?
6: Утверждаю, что нет предопределения. Вот тут 2 червонца.
5: Держу. Майор, вы будете судьей. Вот 15 червонцев. Остальные 5 вы мне должны, сделайте мне дружбу, прибавить их к этим.
4: Ну хорошо, только я не понимаю, право, в чем дело. Как вы решите спор?
0: Вулич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие. На удачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов. Мы еще его не понимали, но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.
7: Что делать, поручик?
1: Вульч! Оставь!
2: Да. Что ты хочешь делать?
7: Да, но в самом деле, что вы полный?
1: Послушай, ты же сумасшедший!
5: Господа! Кому угодно заплатить за меня 20 червонцев.
0: Все замолчали и отошли. Вулич вышел в другую комнату и сел у стола. Мы последовали за ним. Он знаком пригласил нас сесть кругом. Все молча повиновались ему. В эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза, но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы. «Вы нынче умрете», — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно.
8: «Может быть, да. Может быть, и нет.
5: Василий Петрович, скажите, этот пистолет заряжен?»
3: «Да я давно повесил их, уж право и не помню хорошенько. Да помню, Боря.
5: Шлёна заряжен, клюв голова.
3: Ну, что за охота шутить?
5: Ну, глупая шутка.
2: Боря, держу 50 рублей против 5, что пистолет не заряжен.
5: Вычищен и заряжен.
2: Ну, пари, 50 рублей.
5: Идет. Хоть 10.
2: Итак, все слышали? Я утверждаю, что пистолет не заряжен. Мои 50, он идет на 10.
5: Послушайте, или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место и пойдемте спать.
3: Ну, в самом деле, господа, пора исчезнуть.
9: Разумеется, хватит уже.
3: Пойдем спать.
5: Господа, я прошу вас не трогаться с места.
0: Вулич приставил дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.
5: Господин Печорин,

0: ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок.
1: Осечка. Что я говорил, не заряжен.
2: Ой, да и слава тебе, Господи.
1: Нет, 10 рублей, не заряжен.
0: Посмотрим, однако ж. Посторонитесь, господа.

0: дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку, в которую целился Вулич. Она была пробита в самой середине. И пуля глубоко засела в стене. Минуты три никто не мог слова вымолвить.
1: Вы счастливы в игре.
2: Первый раз от роду. Это лучше банка и штос.
1: Зато немножко опаснее.
2: А что? Вы начали верить предопределению?
1: Верю. Только не понимаю теперь, о чем мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть.
2: Однако ж довольно. Пари наша кончилась, и теперь ваши замечания мне кажутся неуместны.
1: Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился. Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным и не даром.
3: Браво. Не знаю я Вулича, принял бы его за сумасшедшего. Честь имею, господин мэр.
4: Но в перестрелке трудно себе представить человека хладнокровнее, чем он.
3: Да.
4: Спокойной ночи, господа.
5: Спокойной ночи. Всего доброго.
6: Всего доброго. До
7: свидания.
8: Да, просто порох был сырой. А потом он присыпал свежего.
9: Я не спускал глаз с пистолета и могу присягнуть, что он ничего не присыпал. Улич не шутил, это страсть к игре.
3: Да-да, он азартный. Знаете, господа, раз во время экспедиции ночью он на подушке метал банк. Ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу. Мы вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» — закричал Вулич, не поднимаясь, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка», — ответил тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талию. Карта была дана. Когда он явился в цепь, была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских. Он отыскивал своего счастливого понтера. «Семерка дана!» — закричал он, увидав его, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собой солдат и до самого конца дела прихладнокровно перестреливался с чеченцами.
9: А при дамах он решительно не знает, куда девать свои руки и ноги.
10: Однако, говорят, что жена полковника была неравнодушно к его выразительным глазам.
3: Тише, тише, господа. Не надо. Узнает, обидится насмерть.
11: Вы слушаете спектакль «Фаталист» Алексея Баталова из цикла «Герой нашего времени». Это совместный проект «Радио Культура» и «Гостелерадиофонда».
1: Я возвращался домой пустыми переулками станицы. Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде. И мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж, эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы,

0: и торжества горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними. А мы, жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждений и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбой. И много других подобных дум проходило в уме моем. Я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет? В первой молодости моей я был мечтателен. Я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? Одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутные воспоминания, исполненные сожалением. В этой напрасной борьбе я истощил жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни. Я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно. И мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книги. Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы. Не знаю, наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил. Доказательство было разительное, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею. Но я остановил себя вовремя на этом опасном пути, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати. Я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Предо мной лежала свинья, разрубленная пополам шашкой.
1: Ваше благородие, казака не видели? Он сюда побежал.
2: Пьяный его. Схватился, как очумелый, за шашку. Да за свинью. Ай.
0: Вот она.
3: Ух ты. Гляди-ка, как маханул.
0: А его не встречал. Да и шума не было.
2: Эх, и разбойник. А как напьет секиря, так пошел крошить все, что не попало.
1: Пойдем за ним, Еремеевич. Его надо связать. А то, не дай бог, а?
0: Я продолжал свой путь с большой осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартиры. Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю. Она по обыкновению дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку. Но мне было не до нее. «Прощай, Настя», — сказал я, проходя мимо. Я затворил за собой дверь, засветил свечу и бросился на постель. Только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уже восток начинал бледнеть, когда я заснул, но видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. Что такое?
4: Вставай, одевайся, бери пистолет.
0: Зачем?
4: Пойдем скорее.
0: Да куда же?
4: Знаешь, что случилось? Вулич убит.
0: Что?
1: Ефимыч!
5: Ефимыч!
1: Господин офицер! Господин офицер! Казака не видели? Ефимыч!
2: Гляди-ка, как махан.
3: Ваше благородие.

0: Ты помнишь? Вулич ушел сразу, как собрал деньги.
1: Он сказал мне, что в первый раз в жизни счастлив в игре.
0: Он сам обратился к пьяному казаку.
2: Тот на боковой улице только что изрубил свинью и держал в руке окровавленную шашку.
0: Да он был в беспамятстве, в угаре. И не заметил бы его. Прошел бы мимо, если б Вулич, остановясь сам, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» А казак: «Тебя!» И ударил его шашкой. Разрубил от плеча почти до сердца.
3: Два казака, которые бежали следом, сразу подняли раненого. Но он уже был при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав. Он прав. Он прав. Он прав».
1: Я один понимал темное значение этих слов. Они относились ко мне. Я предсказал невольно бедному его судьбу. Мой инстинкт не обманул меня. Я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины. Убийца, заперся в пустой хате на конце станицы, мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. Суматоха была страшная. Наконец мы пришли. Смотрим вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собой. Женщины воют, приговаривая и причитывая.
4: Слышь, Ефимыч, это ты не Саул? Ну, согрешил, брат Ефимыч. Уж нечего делать. Покорись. А, Ефимыч, побойся Бога. Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин.
5: Уйди!
4: Душка, не грех твой тебя попутал.
1: Я подошел к окну и посмотрел в щель ставни. Бледный он лежал на полу, держа в правой руке пистолет. Павленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом. Порой он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее.
4: Ефимыч, Ефимыч, открой! Ефимыч, побойся Бога, люди стоят, смотри! Ну, открой, говорю тебе!
5: Уйди, убью!
4: А? Эй, тетка, тетка, поговори с сыном, а вот тебя послушает. Ведь это только Бога гневить.
1: Между тем, надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый.
6: Василий Петрович, он не сдастся, я его знаю. Но если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить, Василий Петрович? В ставне щель широкая.
7: Погодите!
1: Погодите, я возьму его живого.
4: Воля ваша, только ведь он при оружии.
1: А ты заведи с ним разговор и поставь у дверей трех казаков. При данном мною знаке
7: пусть выбивают дверь.
1: В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль. Подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу. Я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.
4: Ах ты, окаянный! Что ты над нами смеешься, что ли? А ты думаешь, что мы с тобой не совладаем, а?
1: Приложив глаз к щели, я следил за движениями кака, не ожидавшего с этой стороны нападения. И вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом. Пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки. Казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвой. Народ разошелся, офицеры меня поздравляли, и точно было с чем. Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимовичу все, что случилось со мной, и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его, как мог.
4: Конечно, эта штука довольно мудреная. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь пальцем. Признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских, они как-то к нашему брату неприличны. Приклад маленький, того и гляди, нос обожжешь. Зато у шашки у них, просто мое почтение. Да, жаль беднягу. Черт его дернул ночью с пьяным разговаривать. Впрочем, видно, так уж у него на роду было написано.

0: Вот здесь такой шедевр нарисован в виде бабочки. Это я нарисовал. Я нарисовал, да. Это мой портрет Набокова из букв. Набоков — двуязычная бабочка культуры. И вот есть слово лепидоприст, по-моему, так? Который бабочками. Вот он у нас здесь присутствует, не человек, он вам расскажет про бабочки Набокова. Но вот эта бабочка, и она на фоне переделки, но уже как бы прилетела сюда, и она принадлежит Жаклин Кеннеди Анасис, уже покойный, теперь она мне принадлежит снова. И вот, понимаете, это для меня вот этот Набоков. Что касается самого Владимира Набокова, то я не видел его ни по причине той целомудренности, который говорит Белла, что вот трепет, и, понимаете, вот обожаемому человеку нельзя подойти, чтобы пыльца не осталась на руках. Но было другое дело. Понимаете, например, Шагал там или Пикассо, они не менее великие люди, и не меньше трепета было, но я виделся с ними, это было другое. И Хайдеггер больше антисоветчик был, чем Набоков, но тоже я с ним виделся. Но дело в другом. Дело в том, что мою первую книгу в Америке редактировала первая жена брата Набокова, Николая Набокова. Это композитор. Композитор Набоков, который делал циклом «Доктора Живаго» удивительную музыку у него была. И вот в Париже мы с ним очень сблизились. И он сказал, говорит, да, я сказал, что я хотел бы познакомиться с вашим братом. Он сейчас, как когда-то Хемингуэй, то он сейчас влияет больше всего на русскую литературу. Но он сказал, вы знаете что, что он надменен, но не в этом дело. Дело в том, что он знает, что вы близки с Пастернаком, он будет вас оскорблять, он ненавидит Пастернака. Он, а что, если он будет ругать Пастернака, как будете вы вести себя? А дело в том, что действительно гений Пастернак, гений Набоков, но есть какие-то человеческие черты, как сейчас тоже. Есть великие у нас писатели, но они друг с другом не разговаривают, как там Достоевский с кем-то тоже не мог поделить что-то. Вот так и Набоков. Он, конечно, ревновал к Нобелевской премии Пастернака. Он писал эпиграммы жуткие на Пастернака, и он считал, что «Доктор Живаго» – это удивительно бездарное советское произведение. Вот, поэтому вот я туда не поехал, хотя сам Набоков, когда он же писал стихи, и в последней книге его вся под Пастернаком. Вот интонации Пастернака, это в этой книге есть целиком. И вот это выше, потому что эти отношения между словом выше, чем отношения мелкие между людьми. И, кстати, когда вот я недавно перечитывал Лужина, великая книга «Защита Лужина», и вдруг, вот помните, там есть место, где герой выходит на террасу. Терраса из клеточек состоит, такая из плит, и луна. Одна черная, другая белая клеточка, как шахматы. И возлюбленная садится ему на колени, он ожидает своего соперника Турати. Я думал, где это я раньше читал? И вдруг я вспомнил, что и там он говорит, что ферзь, как соловей. Это точная цитата из Марбурга Пастернака. Вот вы помните, наверное, и ночи, ведь и ночи со мной играют шахматы со мной на лунном паркетном полу, акацией пахнет, и окна распахнуты, и страсть, как свидетель, сидит в углу, и тополь король, я играю с бессонницей, ферзь соловей, я тянусь к соловью, и ночь отступает, фигура сторонится, я белое утро в лицо узнаю. И вот это выше, вот эта близость великих художников ближе, чем... Ну, я еще могу много говорить о Набокове, но зачем? Вы читаете его, это прекрасно, но вот то, что сегодня главный вечер юбилея Набокова, немножко странно, что здесь все-таки столетие Набокова, это гений, гений русской литературы, гений мировой литературы. Почему вот небольшой театр, почему здесь? Ну, это хорошо, что вы пришли. Теперь что еще вам скажу? Что вот мы недавно выступали... Позавчера я выступал в школе. Это школа где-то около метро Войковская, на окраине Москвы. И там девочки и мальчики, восьмиклассники, семиклассники были. Со мной был еще прозаик Игорь Яркевич. Вот есть такая линия. Аксенов, великий писатель, Ерофеев, великий писатель, и дальше Яркевич вот сейчас поднимается, очень интересный писатель. Вот он, наверное, тоже и Набоков на него влияет все. И вот, и вдруг девочки сказали, что они ничего не читают сейчас, ничего не читают, но они читают только Булгакова и перечитывают Набокова. Понимаете? Я потрясен был совершенно, но это было сказано недавно, и не в честь юбилея. И вот у меня вышла книжка, я прочитаю вам несколько строчек оттуда. Вот случайно совершенно попала в стихи «Школьница», там о кокаине, о наркотиках, и вдруг они кончаются случайно. «Набоковская бабочка». Почему? Я не знал этих девочек, вот сейчас они такие. И вот я прочитаю вам стихи другие. Русский эрос. Падали, хрипя до рвоты рвотные, чернозем остался на губе. Эротическое чувство Родины прижимает милое к тебе. И никелированный ересь, месяцем пошедший на ущерб, русский эрос, эрос эфесерос, в небе молот скрещивал и серп. За границей шепчем, как молитву, наш нецензурованный словарь. Дворянин, судимый за Лолиту, сквозь нее Россию целовал. Что сегодня называют пошлостью, это не эмблема сатаны, это вопли на соборной площади, потерявшие родину страны. Холодок, черемах приворотный, из чужих заморских пропастей, эротическое чувство родины тянет нас в последнюю постель. Так. И еще... В заключение покажу несколько картинок моих с Набоком связанных. Да. Бабочка, он собирал, вам сейчас расскажет, он коллекционировал бабочки, и он даже писал своей сестре, у него есть письма к сестре, он говорил, что Набоковый нимф, он открыл новую бабочку, это важнее, чем он Лолиту написал. Понимаете, у него была страсть собирать бабочки, у него есть интересное тоже место, где он гениталии бабочек рассматривает и описывает крючочки, все эти запятые какие-то, и он эротически относится к этим. Не получается, да? Ну ладно. В следующий раз. До свидания. Спасибо.
1: Господину Юрию Гагарину, первому человеку космоса. Москва, СССР. Мсье, я племянница Жюля Верна, и в этом качестве хочу высказать вам восхищение вашим подвигом. Вы осуществили мечту Жюля Верна. Если бы он был жив, он, конечно, находился бы сейчас возле вас, разделяя радость вашей страны. Браво от всего сердца! Желаю вам всего счастья, какое только возможно. Кристин Алот де ля Тюйе. Город Нант, Франция. Владыка морских глубин. По мотивам романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Часть первая.

Уважаемые дамы и господа, прежде чем ознакомить вас с удивительными событиями, свидетелем и участником которых мне суждено было стать, я полагаю необходимым сообщить ниже следующее. Я, Пьер Аронакс, адъюнкт-профессор при Парижском музее естественной истории, решив опубликовать свои записи, руководствовался отнюдь не стремлением к сенсации. Взвесив все «за» и «против», я понял, что не имею права долее скрывать от мира то, что мне удалось увидеть и узнать. Я хочу, чтобы человечество поняло, какую страшную, разрушительную силу могут представлять открытия науки в руках тех, кто деспотически пытается навязать свою волю и власть населению Земли. И какие безграничные возможности для улучшения и облегчения жизни на Земле открывают знания и исследования. Богатства природы далеко еще не раскрыты, и перед учеными стоит великая и благородная задача обратить их на благо людей. Я верю в совесть и разум огромного большинства человечества. Итак, я приступаю.

0: Это было в марте 1867 года. Я только что прибыл в Лондон, возвращаясь на родину после длинного и утомительного путешествия в штат Небраску в Северной Америке, куда я был командирован французским правительством. Предполагая выехать во Францию в первых числах мая, я в ожидании отъезда вместе с моим верным слугой Конселем приводил в порядок драгоценные коллекции. И вот... «27 марта ко мне в номер принесли утренние газеты. Одно из сообщений газеты «Таймс» чрезвычайно заинтересовало меня. Впрочем, в полдень оно повторялось буквально всеми газетами.
1: «Купите «Таймс»! Чудовищный Левиафан! Купите «Таймс»! Купите
2: «Таймс»! Гигантский кит нападает!
3: Эльмирор, джентльмены! Сенсация! Торопитесь! Гигант из бездны! Чудовище таранит корабль!
4: Последние новости! Буря на лондонской бирже!

0: ведь здесь на бирже, господа, кажется, начинается буря. Этот проклятый телеграф сделал свое дело.
1: Вы преувеличиваете, Кляйнс. Если трезво и спокойно разобраться...
0: Спокойно?
1: Да.
0: Да кой черт, если мы с вами окажемся банкротами?
1: Аппарат, кажется, выстукивает что-то новенькое. Эй, как вас? Читайте ленту.
2: Слушаю, сэр. Это сведения страховой компании Ллойд, сэр. Они приводят статистику. Напоминаю, что 20 июля 1866 года пароход «Говернор Хиггинсон» встретил неизвестное морское чудовище в 5 милях к востоку от берегов Австралии. Вдруг из середины неизвестного предмета вырвались со страшной силой 2 столба воды и поднялись со свистом на 50 метров в вышину.
0: Слыхали? Вот это я понимаю.
1: Черт возьми. Значит, происшествие, о котором сегодня трубят газеты, не единственное?
2: 23 июля аналогичное явление было замечено в водах Тихого океана с парохода «Кристобаль Колон». Это удивительное животное прошло, следовательно, в 3 дня более 700 морских миль. А,
1: ну и животное! Это какой-то курьерский поезд?
0: К черту! Можете оборвать ленту. Вы видите, чем это пахнет, господа?
1: Да что вас так волнует, Кляйнс? Ну, кит плавает, пусть он даже величиной с дом. Но какую опасность он представляет?
0: Вы, Перкинс, наивный, как дитя. Кит! Я знаю только, что акции пароходства Cunard Line упали на 18 пунктов. Люди массами отказываются от трансатлантического переезда. Да что говорить? Спросите хотя бы... А, мистер Гилпатрик, как раз кстати, рад вас видеть, сэр.
3: Hello, Кляйнс! Как вам нравится эта подводная военная машина?
0: Как? Вы тоже думаете, что это?
3: Я уверен в этом. Так же, как и в том, что биржа взбунтовалась. Это похоже на панику, Кляйнс. Такая война, если она неизбежна... О, это будет... Постойте, телеграф.
4: Последние сообщения, сэр.
0: Дайте ленту.
4: Прошу вас.
0: Так, судно «Этна» столкнулось в Средиземном море с неизвестным предметом. Осведомительное бюро сообщает также, что погибший в начале этого месяца трансатлантический корабль «Перейра» передавал английскому судну «Лорд Клайд», что за ним следует огромных размеров...
3: Хватит!
0: Вы слышали, Перкинс?
1: Да.
0: Никто не берет. Это катастрофа.
1: А что думают об этом наши ученые?
5: 6 апреля 1867 года я был приглашен на чрезвычайное заседание Британской Королевской Географической Ассоциации.
6: Господа... Уступая общим запросам, внеочередное слово имеет наш гость, профессор Пьер Аронакс, адъюнкт при Музее естественной истории в Париже, уважаемый автор 2-томного сочинения «Тайны морских глубин».
5: Уважаемые коллеги, я постараюсь быть кратким. Итак, большие глубины океана нам совершенно неизвестны. Что творится в этой бездне? Какие существа живут или могут жить на 5 или, скажем, 10 миль ниже морской поверхности? Во всяком случае, вполне естественно предположить существование рыб или китообразных совершенно новых видов, приспособленных исключительно для жизни в неведомой пучине, и которых однажды какое-нибудь событие заставляет появиться в верхних слоях океана. Но если же напротив допустить, что нам известны уже все основные виды морской фауны, то придется отыскать данное животное в наших каталогах, и я в этом случае готов допустить существование нарвала-гиганта.
7: Вполне допустимо.
5: Прошу внимания. Известные экземпляры обыкновенного нарвала или морского однозуба до 17 метров длины. Не исключено, что первый может достигать и больших размеров. В этом нет ничего необычного. Возьмем, например, акулу. 5-метровую акулу мы считаем огромной. Но ведь не так давно русская экспедиция обнаружила недалеко от Гавайских островов большое количество зубов ныне вымерших исполинских акул, по сравнению с которыми нынешние выглядели бы просто карликами. Но действительно ли вымерли эти древние исполины? Предположим, вымерли. Однако та же экспедиция, вопреки распространенному мнению, установила, что среди современных акул также встречаются гиганты. Это так называемые китовые акулы, вырастающие до 20 метров. Впрочем, эти гиганты как раз вполне мирные существа и питаются планктоном. Однако, если были и есть исполинские акулы, почему не допустить существования чудовищных нарвалов? Как вы знаете, нарвал вооружен своего рода костяным мечом. Этот огромный рог имеет твердость стали. Теперь займемся простой арифметикой. Помножьте размеры обычного нарвала на 5, на 10. Увеличьте его наступательное орудие, соответственно, в 10 раз. Представьте, что это животное движется со скоростью 20 миль в час. Помножьте его размеры на его скорость. И вы получите удар, который может причинить катастрофу, подобную уже происшедшему.
8: Верно!
7: Блестящие доказательства!
8: Верно! Верно!
5: Таким образом, я склоняюсь к мнению, что мы имеем дело с морским однозубом громадных размеров, вооруженных уже не мечом, а самым настоящим тараном, как броненосные фрегаты.

0: После выступления в британском географическом обществе я был буквально засыпан приглашениями на заседания других научных учреждений. Телеграммы и письма приходили ежедневно. Войди, Консель.
1: Почта для вашей милости.
0: Положи сюда, Консель. Ага, что-то новенькое. Семнадцатого числа сего месяца. Конгресс зоологов и ихтиологов в Амстердаме. Считать за честь ваше выступление. Так. Признали. Наконец-то. Множество научных учреждений приглашали меня на свои заседания. Правда, на одно заседание я приглашен не был. Оно происходило примерно в это же время за океаном. Толстые стены военного министерства надежно хранили его тайну.
2: Господин секретарь, прошу вас не вести никаких записей. Наше заседание совершенно конфиденциально. Продолжайте, сэр.
3: Благодарю вас. Я полагаю, господину военному министру понятно, что мы имеем здесь дело с предметом более серьезным, чем все наши броненосные фрегаты. Я позволю себе продолжить, господа члены совета.
4: Да, но ведь ученые утверждают, что это все-таки кит. Кит или гигантский нарвал?
3: Я полагаю, что у господина министра внутренних дел не останется никаких сомнений после того, как я приведу несколько документов. Впрочем, всем, вероятно, известно о секретных работах, ведущихся в Бискайском заливе, о некоем сооружении недалеко от Ла-Манша, о новом тайном оружии, над которым ведутся работы по заданию германского генерального штаба.
5: Вы имеете в виду подводные корабли?
3: Совершенно верно. Уже в течение 10 лет 6 правительств с феноменальным усердием состязаются в создании этого типа вооружения.
6: Где же и кто мог построить такие корабли?
3: Я прошу прощения, но господин помощник министра должно быть плохо осведомлен о наличии тайных доков на островах вблизи Австралии, о намерении одной страны предпринять серию заказов на оборудование для плавучих военно-морских баз. Подводный корабль, господа министры, не такая уж химера, а великолепное орудие будущей войны. И вы знаете, господа члены Совета, что эта война не за горами. Сейчас для нас чрезвычайно важно узнать устройство этого корабля и в особенности его двигателя. Это имеет первостепенное значение. Но я позволю себе закончить список аварий, происшедших с кораблями вследствие столкновений. Я предпочитаю сказать нападений этого неизвестного противника. Итак, 13 апреля 1867 года Шотландия, пароход британской компании Cunard Line, получил удар в корпус. Когда Шотландию поставили в сухой док в Ливерпуле, инженеры не поверили своим глазам. На 2,5 метра ниже ватерлинии виднелось правильное отверстие в виде равнобедренного треугольника. Листовое железо. Железо, господа члены совета, было пробито безукоризненно ровно острым орудием необыкновенной крепости. Пущенное со страшной силой, оно затем автоматически было выдернуто.
2: Итак, господа, у нас имеются 2 версии. Животное или корабль? Какие меры следует предпринять?
3: Если позволите, в первую очередь реализовать предложение господина военного министра о немедленном снаряжении фрегата «Авраам Линкольн». Капитан Фаррагут достаточно решительный командир, и его опыт...
4: Да, но если это окажется все-таки кит, Что же делать там Аврааму Линкольну? А?
3: Смею вас уверить, что этот, с позволения сказать, кит нуждается не в одном фрегате. Это очень опасный кит. Далее. Капитан Фаррагут получит секретную инструкцию. Если загадочный предмет окажется подводным кораблем, сделать все возможное для его захвата. Быть может, ему удастся взять пленного. Это уже важный шаг к раскрытию тайны. Но команда Линкольна, а главное пресса, будут полагать, что фрегат охотится за китом.
2: Ну что ж, предложение вполне разумное. Я присоединяюсь к докладчику.

0: Скоро я увижу снова мою страну, моих друзей, мою маленькую квартирку в ботаническом саду и мои коллекции. В сущности, я безмерно устал. Где это играют? А, наверное, в салоне отеля внизу. Океан. Что может таиться в голубой бездне? Может быть, она скрывает моллюсков небывалых размеров, омаров в 100 метров или крабов весом в 200 тонн? Я всегда был убежден в несостоятельности некоторых исследователей, утверждавших, что в огромных глубинах океанских впадин не может существовать сколько-нибудь развитая органическая жизнь. Пусть давление воды там превышает 1000 атмосфер, и все-таки жизнь там существует. Однако куда это девался Консель? Нам пора собираться. Войдите.
1: Пакет господину профессору.
0: Спасибо, Консель. Господину Аронаксу, профессору Парижского музея. Милостивый государь, если вы желаете принять участие в экспедиции Авраама Линкольна, то правительству Соединенных Штатов будет приятно видеть, что Франция в вашем лице принимает участие в этом предприятии. Капитан Фарагут предоставит в ваше распоряжение отдельную каюту. Совершенно преданный вам Джон Б. Гобсон, секретарь морского ведомства.
2: Вот оно что!
0: Ах, черт возьми! Ехать или не ехать? Ну, правда, это не самый краткий путь на родину. Но, может быть, Однозуб будет так любезен, что приведет меня к берегам Франции. И я привезу в музей обломок его костяной алебарды величиной, по крайней мере. Да, но пока что надо искать его на севере Тихого океана. Следовательно, это что там? Консель! Консель!
1: Я здесь, ваше милость.
0: Любезный, собирай меня и собирайся сам. Нельзя терять ни минуты. Мы едем через 2 часа.
1: Как будет угодно, ваша милость.
0: Укладывай в чемодан все дорожные принадлежности, только как можно больше и поскорей.
1: А коллекции, ваша милость?
0: Они останутся здесь, в гостинице.
1: А живая индийская свинка?
0: Ее будут кормить без нас. Я распоряжусь, чтобы весь наш зверинец переслали во Францию.
1: Ага. Значит, мы едем не в Париж.
0: В Париж? О, конечно, в Париж. Только мы сделаем крюк. Мы отплываем на Аврааме Линкольне. Ты знаешь, мой друг, дело идет о чудовище, о знаменитом Нарвале. Мы раскроем истину. Предприятие славное, но в то же время рискованное.
1: Конечно, риск благородный. Выигрыш может быть ценным.
0: Ты так думаешь?
1: Конечно. Коллекция господина профессора может обогатиться гигантским Нарвалом. Боюсь только, что наша парижская квартирка будет несколько маловато для него.
0: А? Подумай хорошенько, Консель. Я ничего не хочу скрывать от тебя. Это одно из таких путешествий, откуда не всегда возвращаются.
1: Ну, как будет угодно вашей милости. Ну что ж, в крайнем случае, мы будем классифицировать рыб на кухне самого черта.
0: Тогда живо! Чемоданы, костюмы, белье. Позвони, чтобы подали счет.
1: Через 1/4 часа ваша милость может ехать.

0: 17 апреля 1867 года мы снова оказались в Соединенных Штатах. Атлантический океан на этот раз был мирно настроен, и переезд прошел совершенно спокойно. О, если б я знал тогда, во что выльется эта невероятная экспедиция. Но вот наступил день отплытия. Набережные были покрыты любопытными.
1: Капитан Харрагу!
2: Браво!
1: Браво, капитан Харрагу!
2: Приведите нам этого кита! Удачи!
0: Тысячи платков разбивались в воздухе над толпой. Народ приветствовал Авраама Линкольна, пока он маневрировал, выходя в море. Вереница лодок окружила фрегат.
3: Эй, машина! Малый вперед!
4: Нам салютуют береговые укрепления, сэр!
3: Приготовиться к ответному салюту!
4: Есть, сэр!
3: Правый борт!

0: 20 июля 1867 года. С момента последней записи в дневнике прошло более 3 месяцев. Сегодня мы миновали тропик Козерога. Мы уже побывали на местах последних подвигов животного. 3 месяца! А каждый день этих 3 месяцев казался нам целым столетием. Авраам Линкольн скитался по Тихому океану. И ничего, ничего, кроме беспредельных пустынных вод. Уныние овладело умами и открыло доступ неверию. Матросы испытывали новое ощущение, состоящее из 0,3 стыда и 0,7 бешенства. Не помогло и объявление о том, что первый, заметивший чудовище, получит $2000 премии. Мрачное настроение распространялось и, наконец, дошло до офицерской площадки. Капитану Фаррагуту сделали заявление, и он, как некогда Колумб, попросил 3 дня. Если в течение этих 3 дней чудовище не появится, то рулевой повернет колесо штурвала. И был вечер 4 ноября. Завтра в полдень истекал назначенный срок. Сколько? 8. Я стоял на носу. Возле меня знаменитый китолов Нед Ленд, с другой стороны мой верный Консель, всегда спокойный и невозмутимый. Вот, Консель, нам последний раз представляется случай положить в карман $2000 премии за обнаружение чудовища.
1: С позволения вашей милости, я никогда не рассчитывал на эту премию.
0: Правда, Консель, дело вышло глупое, и мы слишком легкомысленно впутались в него. А теперь над нами, вероятно, будут еще смеяться.
1: Да. И не знаю, говорить ли...
0: Говори все, Консель.
1: Я думаю, что ваша милость это заслужила. Когда имеешь честь быть таким знаменитым ученым, не стоит...
2: Капитан! Капитан! Смотрите, чудовище под ветром против нас!
3: Эй, в машинном! Стоп!
2: Есть,

0: Почти весь экипаж бросился к гарпунеру Нетленду. Капитан отдал приказ остановиться, и фрегат шел теперь по инерции. Нетленд не ошибся. На расстоянии 2 кабельтовых от кормы Авраама Линкольна море казалось освещенным снизу. Чудовище лежало под водой и распространяло то весьма яркое необъяснимое сияние, о котором многие капитаны упоминали в своих отчетах.
1: Смирно! Стоять по местам! Лево руля!
2: Есть лево руля!
1: В машинном задний ход!
3: Есть задний ход!
1: Прямо руль.
2: Есть прямо руль.
1: Малый вперед.
3: Есть малый вперед.
0: Винт заработал, и Авраам Линкольн устремился прямо на животное. Животное начало тихонько отодвигаться. Преследование продолжалось около часа. Я не верил своим глазам. Фрегат не выиграл ни одного метра. Капитан Фарагут в бешенстве теребил свою бородку.
1: Мистер Лэнд.
4: Да, капитан.
1: Ну, мистер Лэнд, если это кит... Так не пора ли спустить шлюпки?
4: Нет, капитан. К нему не подойти, если оно не захочет. Подбавьте пары, если можно. Капитан, я же, с вашего позволения, помещусь на ватерштаге. И если мы приблизимся на длину остроги, то я пущу ее...
1: К черту острогу. Хорошо, ступайте. Канониры, к орудиям. Механик, усильте давление.
0: Винт делал 43 оборота в минуту. Бросили лак. Оказалось, что фрегат делает 18,5 миль в час. Но проклятое животное шло тоже по 18,5 миль. Капитан Фарагут уже не теребил свою породу. Он кусал ее.
1: Механик, каково давление?
2: 6,5 атмосфер, сэр.
1: Доведите до 10.
2: Есть, сэр.
0: Знаешь, Консель, а ведь мы, вероятно, взлетим на воздух.
5: Как будет угодно вашей милости. Тогда мы будем изучать птиц в воздушной стихии.
1: Механик, как дела?
2: 19,3 миль, сэр.
1: Увеличьте давление еще.
2: Есть.
4: Догоняем.
0: Но в ту минуту, когда канадец готовился метнуть острогу, животное исчезло с быстротой по крайней мере 30 миль в час. По приказанию капитана зарядили пушку на баке. Старый канонир долго целился. Раздался выстрел. Ядро достигло своей цели. Оно ударило в животное, но не прямо, а скользнув по его выпуклой поверхности, скрылось в море.
1: Проклятие. Похоже, что этот негодяй окован 6-дюймовым железом. Нет, я буду преследовать, пока фрегат не взлетит на воздух.
0: Конечно, так и следует. В эту минуту мне показалось, что наша экспедиция окончена, что мы никогда больше не увидим загадочного животного. Мрак тропической ночи спустился, нарвал исчез. Но в 10:50 электрический свет появился снова. Нарвал был неподвижен. Фрегат приближался осторожно.
1: Механик, стоп, машина.
2: Есть стоп, машина.
0: Машину остановили на расстоянии 400 метров от животного. На борту боялись перевести дыхание.
1: Зарядить орудие. Абордажная команда на правый борт.
6: Есть, сэр.
1: Приготовиться к высадке.
6: Есть, сэр.
0: Склонившись над перилами бака, я увидел под собой Нед Ленда, потрясавшего своей острогой и готового поразить чудовище. Вдруг рука Неда быстро разогнулась, и острога полетела. Раздался металлический звук, как будто острога ударилась о твердое тело. Электрический свет внезапно погас. Два огромных столба воды обрушились на палубу фрегата, опрокидывая людей, ломая мачты.

Сегодня уже 6 ноября 1867 года. Это моя первая запись после того, как... Но надо рассказать все по порядку. После падения в воду с Авраама Линкольна мы с Консейлем бесконечно долго плыли по ночному океану. Мы окончательно обессилели, вокруг было пустынно, и надежды больше не оставалось. Когда я уже терял сознание, мы натолкнулись на какое-то твердое тело. Что было дальше, я не помню.

0: Первое, что я увидел, придя в себя, это склонившиеся надо мной лица Конселя и Неда Ленда. Заботливый Консель изо всех сил растирал меня. К плеску волн примешивалось какое-то равномерное гудение. Где мы?
1: На спине вашего нарвала. Если только нарвалы завели моду щеголять в стальных панцирях, по крайней мере, в 2 дюйма толщиной.
0: Тут моя рука нащупала ряд толстых заклепок. Сомнений больше не оставалось. Это гигантское чудовище было создано человеческими руками. Корабль! Неведомый, невероятный, но корабль.
2: Он движется с разрешения господина профессора.
0: Мы едва удерживались на скользкой поверхности судна. Вдруг мы заметили, что корабль медленно погружается в воду.
2: С разрешения господина профессора, нам кажется, придется опять поплавать.
1: Откройте! Откройте, люди или дьяволы! Откройте!
0: Внезапно поднялась крышка люка. Оттуда выглянул человек. Через несколько минут из люка вышли 8 дюжих молодцов и молча повлекли нас внутрь своего подводного корабля. Звякнула дверь, и мы очутились в кромешной темноте.

0: Дорого бы я дал, чтобы узнать, кто эти люди.
1: Будем ждать. Раз на судне есть какая-то команда, значит, должен быть и капитан. Надеюсь, он в конце концов появится, и тогда все объяснится.
2: Что ж, если капитан француз, ожидать недолго. Его попросту замучит любопытство. Но, боже упаси...

0: Послышали шаги. Дверь отворилась. В глаза ударил яркий свет. И затем мы увидели высокого человека с твердым, проницательным и спокойным взглядом.
1: Господин профессор, и вы, господа, извольте выслушать меня. Перед вами командир корабля «Наутилус». Вы нарушили мой покой, господа.
0: Поневоле, капитан?
1: Поневоле.

0: Неужто Авраам Линкольн поневоле охотился за мной во всех морях? Неужто ваши снаряды поневоле попадали в корпус моего судна? Я долго колебался, как мне поступить с вами. Слушайте меня внимательно. Вы останетесь на борту моего корабля, раз судьба забросила вас сюда.
1: То есть как останетесь? Я вас не понимаю, сударь.
2: Надолго?
0: Навсегда. Неужели вы думаете, что я позволю вам вернуться на землю после того, как вы овладели моей тайной? Я буду вынужден держать вас на борту ради собственной безопасности.
1: Но вы злоупотребляете своей властью, сэр. Ведь это же бесчеловечно.
0: Напротив, это великодушно. Разве я обязан спасать людей, охотившихся за моим кораблем?
3: Значит, мы должны отбросить всякую надежду увидеть родину, друзей, семью.
1: Но что касается меня, я свободный человек и никогда не дам слова отказаться от мысли бежать отсюда.
0: Я и не прошу вашего слова, мистер Лэнд.
3: Вы производите впечатление просвещенного человека, сударь. И тем чудовищнее кажется ваше решение.
0: Позвольте мне закончить наш разговор. Я знаю вас, господин Аронакс, как выдающегося ученого. Вы не посетуете на случай, связавший наши судьбы. Вы совершите путешествие в страну чудес. С нынешнего дня вы вступаете в новую стихию. Наша планета раскроет перед вами свои сокровенные тайны. Вы...
3: Последний вопрос.
0: Слушаю вас, господин профессор.
3: Как прикажете именовать вас?
0: Для вас я капитан Немо.
3: Немо? Но по-латыни это значит «никто».
0: Для пассажиров Наутилуса этого имени вполне достаточно.
1: Пассажиров? Скажите лучше... Пленников.
0: Пленников или пассажиров, как вам будет угодно. А теперь, господа, вас ждет завтрак. Вот этот стол к вашим услугам. Большинство блюд вам незнакомо. Я давно отказался от пищи, которую употребляют на земле.
2: Стало быть, сударь, все эти блюда... изготовленные из продуктов, поставляемых морем?
0: Море удовлетворяет все мои нужды. Мои стада мирно пасутся на океанских пастбищах.
4: Меня не проведешь, капитан. Положим, что сети приносят рыбу. Но откуда здесь говядина?
0: Говядина? Это всего лишь филе морской черепахи. На десерт крем, взбитый из сливок, которые поставляют нам киты. Вы, как гарпунер, мистер Лэнд, вероятно, слышали, что китовое молоко самое питательное на свете. С сахаром оно превосходно.
2: А, так у вас все-таки есть сахар.
0: Мы добываем его из гигантских водорослей, фукусов Средиземного моря. И, наконец, варенье из анемонов, не уступающих лучшим плодам земли. Море, господа, не только кормит меня, но и одевает. Вот эта ткань на моем костюме из волокон водорослей. Для этого пригодна морская капуста, которая используется на земле, разве только для набивки мебели. Я живу дарами моря, а они неизмеримы.
2: Да, если судить по этим... удивительным блюдом?
0: О, это только начало. Знаете ли вы, например, что такое вот это вот? Крошечная плавучая водоросль, именуемая хлореллой. В океане миллионы тонн хлореллы, и человек способен увеличить эти запасы. Я верю, Со временем она станет незаменимой пищей для человека. Эта водоросль обладает также способностью поглощать углекислоту, выделяемую человеком. Так я очищаю воздух в Наутилусе. Я уже не говорю, что под водой находятся необъятные запасы угля, золота, марганца и других видов сырья для промышленности. И я мог бы...
3: Вы могли бы, капитан?
0: Я мог бы, господин профессор, накормить миллионы голодных, дать сырье для тысяч фабрик. Помочь больным избавиться от страданий, наполнить жизнь людей радостью и солнцем. Человек не должен жить только на суше. И если сегодня он робко стоит у входа в великую морскую сокровищницу, то завтра...
3: Но если вы так уверены в неисчерпаемости морских богатств, почему бы вам не помочь человечеству?
0: А кому я вручу эти сокровища? Кому? Их захватят деспоты, жадно стремящиеся к обогащению, а не к благу человеческому. Я знаю, что их час пробьет, но пока люди не в силах свергнуть тиранию.
3: У истории свои пути.
0: И свои законы на земле, профессор. Один человек... не может изменить ход событий, как бы он этого ни хотел. Но море не подвластно деспотам. На поверхности морей они еще могут чинить беззаконие, вести войны, убивать себе подобных. Но на глубине 30 футов под водой их могущество кончается. Тут... настоящая независимость. А теперь, господин профессор, если вы желаете осмотреть Наутилус, я к вашим услугам. В природе существует могущественная сила, послушная, простая в обращении. Эта сила... электрическая энергия. Электричество дает Наутилусу жизнь. Тепло, свет, способность двигаться. И при том быстро. Сейчас, например, мы идем со скоростью 15 миль в час.
3: И вы можете увеличить ее?
0: До 50. Если вам угодно, пройдемте на корму Наутилуса.
3: Отворилась дверь, и я оказался в машинном отделении. Ровно гудели огромные, странного вида машины. Тускло поблескивал гребной вал.
0: Вот эти электрические моторы и сообщают движение кораблю.
3: Но ведь в аккумуляторах для возобновления электрических элементов постоянно нужны металлы. Цинк, свинец или медь.
0: Прежде всего, на морском дне имеются залежи этих металлов, и я мог бы их добывать, но они мне почти не нужны. Я обнаружил еще до постройки корабля невиданную и неиспробованную ни в одной лаборатории мира энергию. Она во много раз сильнее всего, что нам известно. Эта сила может перевернуть все наши научные представления, но пока на Земле существуют бесчеловечные деспотические режимы, я не имею права открыть тайну, которую они могут обратить не на благо, а на истребление человечества.
3: Ваш Наутилус действительно чудеснейшее судно.
0: Да, господин профессор, это совершенный подводный корабль. И я с безграничным доверием отношусь к своему детищу.
3: Вы, стало быть, инженер, господин Немо?
0: Да, господин профессор, я обучался в Лондоне, в Нью-Йорке и в Париже. В те времена, когда еще был жителем Земли.
3: И в Париже? Позвольте же вас спросить.
0: Если ваши вопросы касаются корабля, я готов ответить. Но моя жизнь не должна вас интересовать, и вы никогда об этом не спрашиваете. Я порвал всякие связи с обществом. На то у меня были веские причины. Но довольно. Ваши друзья ждут вас, профессор.
3: Надо полагать, что корабль стоил вам немалых денег.
0: Не менее 4 или 5 миллионов франков.
3: Вы, стало быть, очень богатый?
0: Несметно богат, господин профессор. Я мог бы свободно уплатить 10 миллиардов государственного долга Франции. Спокойной ночи, господин профессор.
3: Спокойной ночи, капитан. Узнаю ли я когда-нибудь, кто этот загадочный человек?

«Победители морских стихий» по мотивам романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», часть вторая.

0: Сегодня 16 декабря 1867 года. Уже полтора месяца мы странствуем по океану. Через две недели на землю придет Новый год. Во всех городах нарядно одетые люди поднимут бокалы за наступающий год, за счастье, в которое они верят. А в моей маленькой парижской квартире пусто. Кто знает, дождется ли она когда-нибудь своего хозяина?
1: Я точно читаю мысли господина профессора. Он думает о нашей лаборатории, о работе, которую оставил, не так ли?
0: Да, Консель, но не только об этом. Скоро Новый год.
2: Рождество. Сочельник. Да неужели же мы никогда не отпразднуем его среди веселых друзей, а не в этой проклятой железной коробке?
1: Вообрази себя, друг Нед, где-нибудь в кабачке в Монреале или в Торонто. Перед тобой рождественская индейка. И бочонок обжигающего душу джина.
2: Да к дьяволу! Ты что, вздумал дразнить меня?
3: Успокойтесь, друзья мои. Успокойтесь. Мы еще встретим по-настоящему не один Новый год.
0: Между тем Наутилус, рассекая волны своими могучими винтами, плывет по Индийскому океану. Куда мы идем? Зачем? На корабле постоянно велась научная работа по исследованию морских глубин. Она очень существенно дополняет мой собственный труд. К сожалению, до последнего времени ученым не удалось измерить предельную глубину океана, и лоты не достигали дна. Никто не знал, что таят в себе неведомые пучины. Капитан сообщил мне, что по его измерениям наибольшие глубины Тихого океана достигают 10 382 метров. Вопреки существующему мнению, он утверждает, что в этом вечном мраке, в царстве чудовищных давлений, есть жизнь. Это полностью подтверждает мои научные предположения о существовании органической жизни в глубинах океана.

0: Сегодня 30 декабря 1867 года. На завтра капитан пригласил нас на подводную прогулку. Нам предстоит увидеть место ловли жемчуга у южной оконечности острова Цейлона.
1: Ловля жемчуга?
0: А знаете ли вы, друг Нед, что такое жемчуг? Жемчужина. Для поэта, друг Нед, жемчужина — слеза моря. Для древних восточных народов — окаменевшая капля росы. Для женщин — драгоценный овальной формы камень с перламутровым блеском. Для химика — соединение фосфорнокислых солей с углекислым кальцием. Наконец, для натуралиста — просто болезненный нарост, представляющий собой шаровидные наплывы перламутра внутри мягкой ткани мантии у некоторых двустворчатых моллюсков.
2: Ценность жемчужины зависит от ее величины, не так ли, ваша милость?
0: Не только от величины, Консель, но и от формы, от чистоты воды и от игры, то есть от перламутрового блеска. Не думаю, чтобы какой-нибудь монарх владел жемчужиной, равной жемчужине капитана Немо.
2: Вот этой? Вот здесь под стеклом?
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да я не ошибусь, оценив ее в миллион долларов. А почем знать? А может, и нам сегодня попадется такая же?
2: Дружище Лент, на что нам миллионы на борту Наутилус?
1: Да, да, на борту они верно ни к чему, но в другом месте я совсем не прочь увезти домой такой капиталец.
0: Кстати, вы не боитесь акул, Лент?
1: Кто? Я? Гарпунер? Да мое ремесло плевать на них.
0: Но речь идет не о том, чтобы поймать акулу на крюк и втащить ее на палубу.
1: Ах, вот оно что. Стало быть, речь идет...
0: Вот именно.
1: В воде.
0: В воде.
1: Черт возьми, а для чего же тогда мой гарпун? Видите ли, господин профессор, акула довольно неуклюжие животные. Вот чтобы хапнуть вас, им надо перевернуться на спину, а тем временем...
0: Хапнуть? Нет, от вашей интонации меня просто мороз по коже пробирает. Ну, а ты, Консель, как ты насчет акул?
2: А я надеюсь, что не придусь им по вкусу, слишком худощав. Но если господин профессор решается идти на акул, как же я, его верный слуга, не последую за ним?

0: Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачные воды, ярко освещали дно. Облачившись в скафандры, мы шли по мягкому песчаному грунту. Затем под нами появилось подобие шоссейной дороги, покрытой фантастически красивым ковром из моллюсков всех оттенков, от нежно-голубого до багряного. Около 7 часов мы, наконец, добрались до жемчужной отмели, где раковины жемчужницы миллионами прикрепляются к подводным утесам. Подняв голову, мы заметили на поверхности лодку. Вдруг от нее отделилась, мелькнула и пошла ко дну какая-то тень. Это был человек, ловец жемчуга. По-видимому, голод погнал беднягу собирать жемчужные раковины раньше начала сезона. Ловец много раз всплывал и погружался в воду, не видя нас. Он держал между ног камень, привязанный веревкой к корме лодки, что помогало ему быстрее опускаться на дно и удерживаться под водой. Внезапно гигантская тень пронеслась над несчастным водолазом. Это была акула огромной величины. Хищница бросилась на пловца. Он метнулся в сторону, но был сшиблен ударом хвоста. Веревка опутала его ноги, и несчастный не мог всплыть на поверхность. Акула вновь приближалась к нему. Капитан Немо выхватил из-за пояса кинжал и шагнул навстречу чудовищу. Откинувшись немного назад, он с удивительным хладнокровием ждал приближения акулы. Акула бросилась на него. Капитан проворно отскочил в сторону и вонзил ей в брюхо кинжал. Море окрасилось кровью. Капитан продолжал наносить акуле удар за ударом, но все они не были смертельными. Вдруг капитан упал, опрокинутый ударом хвоста. Я оцепенел от ужаса. Акула повернулась и стремительно бросилась на капитана Немо. Ленд! Вот он, быстрый как мысль, подскочил к акуле, поднял свой гарпун. Он не промахнулся. Акула была поражена насмерть. Капитан поднялся и прежде всего ринулся к пловцу. Перерезал веревку, которая связывала его ноги, и, обхватив ловца рукой, всплыл на поверхность океана. Мы втащили ловца в лодку и с трудом привели беднягу в чувство. Он раскрыл глаза. Велики были его страх и изумление, когда он увидел 4 медные головы, склонившиеся над ним. Капитан знаком попросил отвинтить колпак скафандра. Он сказал несколько слов пораженному пловцу и, достав мешочек с жемчугом, вложил драгоценности ему в руку. Через несколько минут мы уже были в шлюпке, и гребцы опустили весла на воду.
1: Благодарю вас, мистер Ленд.
2: Не стоит благодарности, капитан. Я был у вас в долгу.
0: Капитан, я только теперь понял, что вы способны пожертвовать собою ради спасения представителя человеческого общества, от которого бежали в морские глубины.
1: Ошибаетесь, господин профессор. Не от всех людей я ушел в море. Это был индиец, представитель угнетенного народа. А я до последнего вздоха буду защитником угнетенных.
0: Значит, вы знаете индийский язык, капитан Немо?
1: Я знаю много языков, господин профессор. Но этот мне дороже всех.

0: Итак, сегодня уже 14 февраля 1868 года. Корабль капитана Немо взял курс в Атлантический океан и скоро оказался у западного берега Пиренейского полуострова. Мы приближались к родным берегам. Признаюсь, волнение охватило меня. Ранним утром Наутилус всплыл на поверхность. Мы поднялись на палубу.
1: Профессор.
0: Слушаю вас, Лэнд.
1: Мое сообщение будет кратким. Пока капитану Немо не взбредет в голову потащить нас на дно Полярного моря, я предлагаю расстаться с ним. Мы находимся вблизи европейских берегов. Недалеко от нас большие города. Я вовсе не собираюсь окончить свою жизнь в этой железной тюрьме.
2: Ну, друг Лэнд еще в цветущем возрасте.
1: Вот поэтому-то я и тороплюсь. Меня ждет мой старый китобойный корабль. Рука соскучилась по гарпуну. И затем я хочу скопить небольшой капиталец, жениться, черт возьми, открыть на старости лет уютную таверну для моряков. Я свое сказал. Что вы можете ответить? Вы друг Консель.
2: Друг Консель служит у своего хозяина. В дуэли участвуют два человека. Хозяин с одной стороны и Нед Ленд с другой.
0: Я не знаю, что сказать вам, Ленд. Откровенно говоря, мне не хотелось бы так скоро расставаться с Наутилусом. Где в мире мы найдем такую лабораторию для исследований?
1: Ну, а я, профессор, категорически отказываюсь оставаться до конца дней у этого одержимого мечтателя и тюремщика.
0: Капитан Немо не просто мечтатель, Нед. Он вооружен знанием, которого еще нет у людей Земли. И он видит прекрасное будущее мира.
1: А мне, по правде сказать, плевать на все эти разговоры о прекрасном будущем мира. Я свободен. А свободный человек думает только о себе. И потом, не собираетесь же вы похоронить свои научные наблюдения под водой?
0: Нет, конечно, нет. Ну что ж, в тот день, когда вы решите бежать, предупредите нас. Мы последуем за вами, Лэнд.
1: Хорошо, профессор.
0: Я взглянул на приборы. Наутилус начал медленно погружаться.

0: господин профессор, я вас искал. Знаете ли вы испанскую историю?
1: Очень плохо, капитан.
0: Ох уж эти мне ученые, ничего не знают, кроме своей специальности. Садитесь, я расскажу вам один любопытный эпизод из этой истории. В 1701 году Голландия, Австрия и Англия воевали с Испанией. У Испании не было ни солдат, ни матросов, у нее были деньги. Их везли из Америки испанские галеоны. Спасаясь от англичан, эти галеоны вошли в бухту Виго. Но английские корабли преследовали испанскую эскадру, и командующий эскадрой, не желая отдать золото англичанам, потопил галеоны вместе с грузом.
1: А дальше?
0: Дальше мы находимся на дне бухты Виго. Посмотрите в иллюминатор.
1: Я открыл шторы и был поражен необычайным зрелищем. Под лучом мощного прожектора матросы в скафандрах раскапывали илистое дно, доставая ящики, бочонки. Некоторые ящики были сломаны, и струя золотых монет и драгоценностей лилась в резиновые мешки, подставленные матросами.
2: Вот настоящая сказка, если позвольте, Омилс. Богатству здесь, пожалуй, хватило бы на миллионы людей. О, дружище Лент, вы пришли вовремя, чтобы полюбоваться на банк господина капитана.
3: Ух ты, черт, да в самом деле здесь же целый дождь монет.
2: Вот тебе, друг Лент, небольшая субсидия, чтобы открыть на берегу таверну, о которой ты мечтаешь.
3: Господин капитан, позвольте спросить, ну зачем вам столько золота?
1: Мне кажется, что любопытство Ленда вполне законно, капитан. Я сожалею о том, что эти ценности, могущие облегчить нужду сотен тысяч бедняков, погибли безвозвратно для них.
0: Погибли. Вы считаете, что эти деньги пропали, раз они подобраны мной? Неужели вы думаете, что я для себя собираю эти сокровища? Я знаю, что на земле существует безысходное горе, угнетенные народы и жертвы, взывающие месть. Я никогда не забуду об этом.
1: Глаза Ленда горели огоньком жадности. Он весь дрожал от возбуждения. Капитан Немо взглянул на Ленда и молча закрыл штору иллюминатора.
0: Прощайте, господа.
3: Надо же было этому проклятому капитану погрузиться на дно как раз в ту минуту, когда было так удобно бежать.
2: Ну что поделаешь, Нед? Он должен был навестить кассу своего банка. Да, тут на дне океана лежало не менее 500 миллионов.
3: Да, неплохая касса, друг Консель, и я не прочь ею воспользоваться. Но сейчас меня интересует только побег.
1: Увы, Нед, мы уже в 600 километрах от земли.
3: Черт возьми, совсем докончится тем, что я тут что-нибудь сделаю.
2: Осторожнее, осторожнее, Нед, мы не одни.
0: Что вы собираетесь сделать, мистер Лэнд?
3: Отправиться в преисподнюю, капитан, ко всем чертям.
0: Но я еще не построил подземного корабля. А пока, господин профессор, я хочу предложить вам совершить любопытную экскурсию.
1: Охотно, капитан.
0: Предупреждаю, прогулка будет утомительная.
1: Если цель нашей экскурсии представляет интерес, то я не боюсь ничего.

Этот день, 19 февраля 1868 года, я запомнил навсегда. Одевшись, мы ступили на дно Атлантического океана на глубине 300 метров. Наступила полночь. В воде было темно. Капитан указал мне на красную точку, мерцавшую словно костер в 2 милях от Наутилуса. Что это за огонь, горящий под водой? Электрический феномен? А может быть, здесь, в глубине океана, я найду целую колонию изгнанников, таких же, как наш капитан? Странные мысли преследовали меня. Через полчаса мы приблизились к подводной горе. Гора эта оказалась вулканом. В широком жерле кратера клокотал огонь, как чудовищный факел, освещая равнину, лежащую у его подножия. Перед моими глазами возник мертвый город. Груда развалин, обвалившиеся стены, опрокинутые арки храмов, лежащие на земле колонны. Вдали виднелись остатки величественного Акрополя. Это была новая Помпея. Где я находился? Капитан Немо нагнулся и куском мелового камня начертил на скале. Атлантида. Словно молния пронзила мой мозг. Атлантида! Атлантида Платона! Потонувшая страна, о которой знали, что она находилась по ту сторону геркулесовых столбов, и населяла ее могущественное племя атлантов. В летописях Платона сохранились сведения об Атлантиде. Однажды мудрые старцы из Саиса, города, существовавшего уже 800 лет, рассказали Солону, как один древний город был захвачен и разрушен атлантами. По их словам, власть атлантов распространялась даже на Египет. И вот катастрофа. В одну ночь Атлантида исчезла с лица земли. Только самые высокие вершины Мадеры, Азорских и Канарских островов, островов Зеленого мыса, уцелели над поверхностью океана. Капитан стоял неподвижно, созерцая этот грандиозный пейзаж. Я нагнулся и поднял на память длинный камень, осколок погибшей цивилизации. Капитан Немо окинул последним взглядом затонувший город и сделал знак следовать за ним.

0: Когда я вернулся в свою каюту, Консель удивленно посмотрел на мою находку.
1: Если хозяин позволит, что это за штука?
0: Камень из потонувшей страны, друг Консель.
1: С разрешения хозяина. Кажется, это вовсе не камень. Этот предмет имеет очень правильную форму.
0: В самом деле. Попробуй, Консель, счистить ракушки и водоросли.
1: Похоже, что он из глины. Он очень легкий. Может быть, он пустой внутри?
0: Пустой? Тогда, может быть, это футляр? Непостижимо. А если внутри? Попробуй открыть, Консель. Угу. Но ради всего святого осторожно.
1: Трудновато. Здесь, видно, залили смолой, но она окаменела.
0: Мистер Лэнд, подите сюда. Может быть, ваша сила поможет.
2: А что это за штука, профессор? А ну-ка, друг Консель, дай-ка нож. Так, соскребем эту смолу. Ага, поддается. Ей-богу, поддается. Так, открывается. Бумага.
1: Это скорее папирус.
3: Тысячелетия глянули на меня. С величайшей осторожностью я вынул и развернул этот странный свиток. Он был покрыт рисунками и какими-то значками, напоминавшими не то клинопись, не то египетские иероглифы. Рисунки изображали одного человека в разных положениях. На троне, на охоте, в походе, в море. Это, видимо, было жизнеописание царя. Я дрожал от возбуждения. Я стоял на пороге величайшего исторического открытия. Где капитан? Я чувствовал, что должен поделиться с ним. Я бросился из каюты в салон. Постучался в дверь. Откройте! Скорее, капитан! Я должен вам сообщить! Не отвечает. Капитан! Я вернулся в каюту.
1: Хозяин будет огорчен, но этот папирус...
3: Я подошел к столу и в ужасе остановился. Груда белого порошка покрывала стол. Свиток рассыпался. Тепло! Тепло! Тепло и воздух погубили его! Проклятие! Тысячелетие пролежало на дне океана и в одну минуту распался, превратился в пыль. Я был в отчаянии.

0: 20 февраля. Сегодня утром я подошел к карте и увидел, что капитан Немо внезапно резко изменил курс. Наутилус вошел в Средиземное море и идет к острову Криту. Когда я вступил на борт Авраама Линкольна, этот остров восстал против турецкого ига. Какая судьба постигла восставших критян? Вечером я встретил капитана в салоне. Он казался озабоченным и переходил от одного окна к другому, пристально всматриваясь в воду. Внезапно под водой показался пловец, приближавшийся к нам. На поясе у него была кожаная сумка.
1: Капитан, человек тонет. Его нужно спасти.
2: Не беспокойтесь, профессор.
0: Капитан Немо сделал какой-то знак пловцу. Тот кивнул в ответ и немедленно всплыл на поверхность.
2: Это Николас с мыса Матапан. Замечательный пловец. Он переплывает с одного острова на другой, добираясь даже до Крита.
0: Вы знаете его, капитан?
2: А почему бы мне не знать его, господин Аронакс?
0: Капитан подошел к шкафу, вделанному в стену салона. Он открыл его. Шкаф был полон золотых слитков. Капитан наполнил ими стоявший рядом кованый сундучок. Слитков было по меньшей мере на сумму в 5 миллионов. Капитан закрыл крышку сундучка и написал адрес. 8 матросов с трудом вытащили сундучок. Я слышал, как вынимают из гнезда шлюпку и опускают на воду. Затем все стихло.
2: Как видите, господин профессор, миллионы, поднятые со дна бухты Виго, не пропали даром. Они вовремя отправлены по адресу.
0: Понимаю. Поскольку мы находимся вблизи восставшего против турецкого господства острова Крита, то золотые слитки предназначаются...
2: Да, повстанцам. У меня нет причин скрывать это. Спокойной ночи, профессор.

0: Наступил апрель 1868 года. Мы пересекли Атлантический океан. В течение нескольких дней Наутилус держался вдали от американского берега. 20 апреля мы плыли на глубине 1500 метров вблизи Багамских островов. Высокие скалы, поднимавшиеся со дна, были покрыты гигантскими водорослями-фукусами.
1: Посмотрите-ка, господин профессор. Посмотрите. В этих водорослях что-то происходит. Какие только зловещие существа не водятся там.
0: Пока я не вижу ничего подозрительного, Нед. Но, по-моему, здесь очень подходящее место для спрутов.
2: Хотел бы я посмотреть на гигантского спрута, способного увлечь за собой целый корабль.
0: Это же сказки, Консель.
2: Если позволит, господин профессор, я видел собственными глазами судно, увлекаемое в бездну щупальцами спрута.
1: Собственными глазами?
2: Да, дружище Нед.
0: Где, хотел бы я знать?
2: В Сен-Мало.
1: В порту?
2: Нет, в церкви на картине.
0: Видишь ли, Консель, сюжет для церковной фрески взят из легенды. Но мой друг, капитан Басс из Гавра, в Индийском океане однажды действительно встретил огромного спрута.
1: А какой длины бывает спрут?
2: 6 метров.
0: Совершенно верно.
2: И голова увенчана 8 щупальцами.
0: Именно так, Консель.
2: Глаза на выкате и рот как клюв попугая, только гигантски увеличенный.
0: Совершенно верно.
2: Отлично. С позволения хозяина, вот он перед нами. Этот самый осьминог, его брат или близкий родственник.
0: Я взглянул в окно. Спрут огромных размеров, 8 метров величиной, плыл к Наутилусу, не спуская с него огромных зеленовато-синих глаз. Его 8 щупальцев вдвое увеличивали его туловище. Можно было отчетливо видеть десятки присосков на внутренней стороне щупальцев. Веретенообразное тело спрута представляло собой мясистую массу весом по крайней мере 25 тонн. Цвет его менялся, переходя от пепельно-серого к красновато-бурому.
1: Еще несколько чудовищ.
2: Хозяин, позади спрута появился кит. И какой громадный!
1: Это кошелот, Консель, зубатый кит. Он, кажется, решил вступить в единоборство со спрутом.
0: Смотрите. Смотрите, спрут заметил его и поворачивается. Вода помутилась. Ничего не видно. Ага. Осьминог сжал тело кошалота. Это битва не на жизнь, а на смерть.
1: Жуткая скотина.
0: Мы на что-то натолкнулись.
3: Добрый день, господа.
0: Здравствуйте, капитан. Любопытная коллекция спрутов.
3: Да, господин натуралист. К сожалению, роговые челюсти одного из них застряли в лопастях винта, и он остановился. Нам придется подняться на поверхность и уничтожить этих гадов.
0: Трудное предприятие, капитан.
3: Конечно, ведь пули бессильны против этой студенистой массы. Придется напасть на них с топорами.
4: И с гарпуном, капитан, если вы не откажетесь от моей помощи.
3: Я принимаю ее, мистер Лэнд.
0: Мы пойдем с вами, капитан.
5: Консель.
6: Я с вами, с позволения хозяина.
4: Они здесь,
3: на палубу.
4: Рубите щупальца.
7: Помогите! Помогите!
0: Щупальцы с молниеносной быстротой обвились вокруг одного моряка. Несчастный взлетел в воздух, повис и, задыхаясь, кричал.
7: Помогите!
0: Мы бросились вперед и с ожесточением рубили щупальца. Казалось, матрос будет спасен, но внезапно чудовище выпустило столб черноватой жидкости. Мы были на время ослеплены. Когда эта завеса рассеялась, спрут исчез вместе с несчастным моряком. Бешенство овладело нами. 10 или 12 спрутов забрались на палубу. Мы буквально катались среди обрубков, извивавшихся в потоках крови и черной жидкости. Гарпун Ленда вонзался в глаза осьминогов. Вдруг, поскользнувшись в крови этих ужасных чудовищ, Лэнд упал! длинное щупальце обхватило Неда. Страшный клюв готов был рассечь ему голову.
5: Тысячи чертей!
0: Нет.
5: Он схватил меня!
8: Держите, Слэм!
0: Капитан бросился вперед, и его топор ударил по клюву.
5: Вовремя, капитан.
8: Я был долгу перед вами, мистер Лэнд.
0: Битва продолжалась не более четверти часа. Побежденные чудовища исчезли в волнах. Капитан стоял у вышки прожектора и смотрел в море, поглотившее его товарища. На глазах его были слезы.

0: Никто из нас не мог забыть ужасное событие 20 апреля, хотя прошло уже много дней. Мы плыли на север по течению великой океанской реки Гольфстриму. Должно быть, душевное состояние капитана Немо отразилось на поведении его корабля. Корабль шел на удачу. Казалось, все предосторожности были оставлены. Это был подходящий момент для бегства. Но здесь была родина бурь, порожденных Гольфстримом. Пускаться в путь на шлюпке было безумием.
1: Господин профессор, я не могу больше. Пора кончать с этим. Я хочу действовать в открытую. Ваш Немо уходит от земли. Заявляю вам, что я не пойду с ним.
2: Но как быть, Нед? Бегство сейчас немыслимо.
1: Я стою на своем. Надо поговорить с капитаном. Мы скоро будем в водах моей родины. Около Ньюфаундленда есть большая бухта, а в эту бухту впадает река Святого Лаврентия, и это моя река. На ней стоит город Квебек, и это мой город. Слышите вы, господин профессор, я не могу больше, я брошусь в море, я задыхаюсь.
2: Хорошо.
0: Хорошо, Ленд. Я поговорю с капитаном сегодня.
3: Что вам от меня нужно?
2: Капитан, для меня научная работа – это моральная поддержка, одухотворение, могущественное отвлечение и страсть, способные заставить меня забыть все. Но я не один, капитан.
3: Ну и что же?
2: Капитан, я и мои спутники готовы хранить вашу тайну, если вы вернете нам свободу.
3: Свободу? Свободу. Господин Аронакс, сегодня я отвечу вам тоже, что и в первый день вашего пребывания на корабле. Кто вошел на Наутилус, тот из него не выйдет никогда.
2: Но, капитан, вы обращаете нас в рабство. Вы лишаете нас родины.
3: Родины! Ну да, вы правы. Родина. Конечно, надо жить и умереть на родине. А я вот должен умирать вдали от всего, что было для меня святыней. У меня отняли все, что я любил. Родину, жену, детей, отца, мать. Все!
4: Мне больше нечего вам сказать, профессор.
0: Капитан Немо, словно не видя меня, молча прошел в свою каюту. Когда дверь открылась, в глубине на стене я увидел портрет совсем молодой женщины и двух маленьких детей. Капитан подошел к портрету и опустился на колени. Я был потрясен тем, что услышал.
3: Довольно. Довольно. Надо понять, наконец, что бессмысленна эта борьба в одиночку. Сколько бы я ни топил судов, принадлежащих тиранам, мой народ не станет дышать воздухом свободы.

против человечества. Уничтожать вместо того, чтобы созидать и лечить. Вот их трижды проклятая цель.

0: Хозяин не знает, где мы сейчас находимся.
1: Силой бури Консель нас отбросила к востоку. Вернее, к северо-востоку. Думаю, что мы где-то недалеко от берегов Скандинавии.
2: Куда еще потянет нас этот проклятый капитан?
1: Трудно сказать, Нед.
2: Профессор, мы бежим.
1: Когда?
2: Сегодня ночью. В 10 часов луны еще нет. Если я попадусь, я буду защищаться.
1: Мы бежим вместе.
0: Бежим, с позволения хозяина.

0: Вы готовы, Лэнд?
1: Да. Вас никто не видел?
0: Нет. Корабль словно вымер.
1: Тогда проходите в лодку. Я закрою за вами люк.

0: Сейчас я отвинчу гайки, и мы спустим лодку на воду.
1: Скорее, скорее.
2: Неужели они заметили наш побег?
0: Профессор, возьмите кинжал.
2: Да. Если это окажется необходимо, мы будем драться.
1: Вы слышите? Мальстрим!
2: Им теперь не до нас.
1: Мальстрим! Могло ли быть слово более ужасное для нас?
2: Значит, мы очутились в самом опасном месте норвежского побережья. Морские воды, зажатые в часы прилива между Лофотенскими островами и извилистой береговой линией, образуют гигантский водоворот необычайной силы.
0: Надо крепко держаться за Наутилус, тысячу чертей. Может быть, с ним мы еще спасемся.
1: Попытаемся вновь завинтить гайки.
2: Поздно. Нас отрывает.
1: Берегитесь.
0: Держитесь.
3: Держитесь.
1: Хозяин!

3 июня 1868 года окончилась наша невероятная экспедиция в недрах морской стихии. Я пересматриваю свои записки. Мой рассказ точен. Может быть, многое пропущено, но ни одно событие не преувеличено. Каким образом удалось нам спастись из бездны в эту ночь? Я не знаю. Мы очутились в хижине рыбака на острове. Поверят ли мне? Не все ли равно? Для меня достаточно, что глубины морей и океанов открыли мне свои тайны. Удалось ли Наутилусу спастись из водоворота? Жив ли капитан Немо? Кто же он? Узнает ли когда-нибудь мир историю его жизни? Я верю в это. Судьба капитана Немо страшна, необычна, но и возвышенна. И на вопрос, кто измерил когда-нибудь глубину бездны, два человека имеют право ответить утвердительно. Это капитан Немо и я, профессор Пьер Пуаро.

0: Маркс. Уважаемые дамы и господа, я заканчиваю свое повествование. И подобно древнему римлянину, я могу воскликнуть: «Dixi et animam levavi!» Сказал и душу облегчил.
1: Идея создания книги «Зарницы войны» возникла у меня и давно, и сравнительно недавно. Дело в том, что как большинство фронтовиков, вынесших на своих плечах тяжкие военные дни, я не очень-то, откровенно говоря, любил рассказывать в суе о трудном минувшем пережитом. И все-таки, если мне случалось порой в дружеском кругу рассказать какой-то случай или эпизод, мои друзья обычно говорили мне: «Вот ты столько видел, знаешь и пережил, почему бы тебе не рассказать об этом на бумаге? Ведь жаль, если все это пропадет. Вот возьми, не повинись, сядь и расскажи об этом за письменным столом. Только, пожалуйста, не откладывай, не тяни». А я, честно говоря, откладывал, а я тянул. В памяти моей с годами стала происходить какая-то своеобразная поляризация, что ли. Одни факты, случаи, имена, события как-то стали тускнеть, отдаляться, уходить назад, а другие, напротив, стали приближаться, становились ярче, зримее, ощутимее как-то. Многие мои фронтовые друзья, товарищи, побратимы, словно бы подошли близко-близко, постучались мне прямо в душу и говорят: «Ну что же ты, мы же бились с тобой рядом, плечом к плечу. Наша жизнь не прошла даром. Ведь мало уже осталось тех, кто помнит и знает о нас. Мы твои товарищи и друзья. И если не ты, то кто же о нас расскажет? А ведь возвращенные из небытия, мы же можем принести еще очень много пользы. Так садись же, дружище, и пиши». И я сел и стал писать книгу «Зарницы войны».
2: Зарницы войны. В суматошной торопливости повседневных дел они вспыхивают в нашей памяти не так уж, пожалуй, часто. Но так уж получилось, что как в природе, так и в нашем сознании зарницы памяти точь в точь, как в грозовые зарницы, чем ближе к весне, тем вспыхивают все ярче и чаще. Особенно же густо сверкают они в первую декаду мая. Май как бы фиксирует, как полюс собирает меридианы воспоминания о наших далеких боевых днях, таких дьявольски трудных и таких молодых. Ленинград. Сколько спето о нем песен и сколько написано о нем книг. И вряд ли мне нужно что-либо еще рассказывать о нем. Я просто приезжаю сюда, как в свою юность, горькую, трудную, но удивительно милую и дорогую. Но я не только вспоминаю те далекие фронтовые дни. Конечно же, нет. Почти всякий раз, приезжая сюда, я езжу на места боев. Кладут цветы к подножью скромного монумента, стоящего у шоссе Ленинград-Мурманск, на котором высечены слова о том, что тут в январе 1944 года встретились воины Волховского и Ленинградского фронтов, осуществившие прорыв фашистской блокады города. Я посещаю места наших огневых позиций, подолгу стою у обелиска «Разорванное кольцо» и словно бы вновь мчусь по фронтовым дорогам, вновь стою у консоли прицельного приспособления, припав глазом к окуляру панорамы, и навожу свою боевую «Катюшу» на цель. В такие минуты Я словно бы сбрасываю с себя незримое бремя лет, слышу взвизгивание пуль, грохот разрывов, ощущаю смолистый запах сосняка пополам с едким запахом гари и слышу знакомые голоса моих товарищей. Всей своей душой, всем сердцем своим прикасаюсь к их светлой памяти. В июне 1942 года, во время весенне-летнего наступления наших войск под Ленинградом, мы делали яростную попытку прорвать фашистскую блокаду. Все, от командующего фронтом до рядового бойца, знали и помнили ежечасно о муках, которые переживал город, и о страшном голоде, косившем его жителей куда больше, чем осколки бомб и снарядов. Враг сопротивлялся упрямо и злобно. Тогда у него было еще довольно сил, и он швырял в бой все новые и новые резервы. На Волховском фронте со стороны Гайтелова войска наши глубоко вклинились в оборону фашистов, но дальше пройти не смогли. В те дни расположение нашей батареи немцы довольно точно засекли. Менять позиции не позволяла болотистая местность. И на головы гвардейцев почти беспрерывно сыпались мины, снаряды и бомбы. Наступление наше захлебнулось, обстрел позиций шел беспрерывно, и настроение у хлопцев было не самое лучшее. Гвардии ефрейтор Константин Кочетов был пулеметчиком. Меня могут спросить, откуда и зачем пулемет в артиллерийской батарее. Но это был не простой пулемет, а спаренный, и стоял он на грузовой машине и предназначался главным образом для зенитной обороны, то есть для прицельной стрельбы по самолетам во время их налетов на батарею. Костя владел пулеметом отлично. К сожалению, по скромности своей, он никогда не фиксировал попаданий во вражеский самолет. Хотя я уверен, делая он это порегулярней, грудь его украшала бы не одна заслуженная награда. А он, если ему даже случалось заставить задымиться вражеский юнкерс, чаще всего отделывался балагурством и чуть ли не отрекался от собственных заслуг. Впрочем, награда бы все равно не миновала, непременно нашла бы его, если бы не опередила ее вражеская пуля. В тот день батарею нашу особенно жестоко обстреливали и бомбили. Бойцы, как и положено было в таких случаях, находились в укрытиях по окопчикам и блиндажам. Но едва обстрел заканчивался и начиналась бомбежка, Костя Кочетов был уже на грузовичке со своим пулеметом. И его крупнокалиберные стволы с басовитым грохотом швыряли трассирующие струи навстречу вражеским самолетам. Но вот один из самолетов задымился и, резко клюнув, пошел, заваливаясь на крыло полого вниз. И тут у Кости кончились патроны. Владел же всеми огневыми средствами подразделения мстерский Богомаз, как в шутку заочно величали мы старшину батареи Фомичева, работавшего до войны художником в мстере. Старшина был человеком щедрым на слова и скуповатым на вещи и боеприпасы. Впрочем, когда Костя Кочетов, например, являлся к нему с категорическим требованием пополнить его боеприпасы, старшина хоть и вздыхал с тяжелой грустью, но давал все, что требовалось, и порой даже с избытком. К веселому и отчаянному Косте старшина, впрочем, как и все в нашей батарее, испытывал некоторую слабость. И я, если хотите, живое тому подтверждение. Прошли годы, прошли десятилетия с тех памятных дней, а я, вспоминая порой свою батарею и боевых побратимов, все-таки чаще других воскрешаю в своей памяти именно его, Константина Кочетова, а точнее, гвардии ефрейтора Константина Петровича Кочетова, 1920 года рождения, из Яшкар-Алы. Но продолжу рассказ. Итак, патроны у Кости кончились. Боевые машины с огневой еще не возвращались. и все, кто оставался в расположении батареи, ждали их с возрастающим напряжением. За патронами Кочетову надо было пройти до землянки Фомичева метров 100 или 150. Разумнее всего, видимо, было переждать бомбежку и обстрел и, перебегая между деревьями, добраться до землянки старшины. Но Костю, как я теперь думаю, впрочем, я даже в этом уверен, охватила злость. Злость на абсолютно обнаглевших врагов, которые старались подавить в нас дух борьбы, веру в себя, в свои силы и в грядущую победу. Они беспрерывно пытались сокрушить нас, методично чередуя огневые средства. Бомбежка, обстрел, бомбежка, обстрел, снова бомбежка и снова обстрел. И душа Кости взбунтовалась и против этой самоуверенной мощи, и против оглушительного воя сирен на пикирующих бомбардировщиках, заставляющих человека инстинктивно плотней прижиматься к земле. И ему, я уверен, захотелось поднять дух товарищей, показать полное пренебрежение к яростному огню врага и вообще как-то, может быть, морально разрядиться, что ли. Разжав ладони и опустив горячий умолкший пулемет, Костя спрыгнул на землю и не пригнулся, не лег в укрытие и даже не стал перебегать от дерева к дереву, а вышел на дорогу. Эта проселочная дорога, поросшая травой и папоротником, тянулась по лесной просеке, а слева и справа вдоль нее находилось расположение батареи, землянки, окопчики, орудийные хозяйства и вообще все, чему положено быть в воинском подразделении. Не пригибаясь и не прячась от осколков, Костя Кочетов вышел на середину дороги. Вышел, не торопясь закурил, и улыбнулся с какой-то злой веселостью. Затем заломил на затылке пилотку, сунул руки в карманы брюк и, словно не замечая грохота разрывов и визга осколков, пошел в развалку вдоль дороги, покрикивая то вправо, то влево. «Ну что притихли, ребятушки? Не дрейфь, наша возьмет, смотри веселей!» Меня в это время на батарее не было. Я находился на огневой и вернулся лишь к развязке событий. Шел и шел Константин Кочетов по лесной просеке, не торопясь, все так же держа руки в карманах, попыхивая самокруткой, шел с полным презрением к смерти и чуть усмехался. И я повторяю, что не столько тут было какой-то бесшабашной лихости, сколько ненависти к врагу и желания ободрить друзей. И это был, вероятно, звездный час его жизни. У развилки дороги выскочил навстречу ему бледный и взволнованный старшина, прижимая к груди запасные коробки с патронами. На все требования Фомичева забраться на время в укрытие Кочетов с упрямой веселостью только махнул рукой. И снова той же дорогой, прямо посредине просеки, так же неторопливо, словно бы и не было никакого огня, Константин двинулся в обратный путь. И это подействовало. Подошла боевая машина с огневой, и никто не стал пережидать обстрела в укрытии, а моментально начал раскрывать ящики и заряжать установку снарядами М-13, и еще точнее боевыми ракетами. Артиллерийский налет затих, и снова вынырнули из-за леса два юнкерса и один мессершмитт. Костя Кочетов был уже на грузовике и медленно водил из стороны в сторону стволами своего пулемета. По самолетам стреляли из винтовок, откуда-то слева начали бить зенитки, а Костя, пригнувшись и чуть поводя стволами, ждал. Широкоплечий, сероглазый, с добродушным курносым лицом, сейчас он был похож на застывшую в напряжении птицу. Еще минута-другая, и из стволов его работяги, как он порой называл пулемет, хлестнули две огневые струи. И почти сразу же, с первой очереди, он поджег юнкерс. И это видели все, вся наша батарея и все соседи. Юнкерс запылал и с ревом, перелетев наше расположение, грянул в болото. Остальные два пошли сразу же в атаку на грузовичок — туда, откуда вырывались алые нити трассирующих пуль. Юнкерс сбросил бомбу. Она с воем пронеслась над Костиной головой и грохнула в стороне. Костя стрелял и стрелял, по временам смахивая струйки пота и приговаривая: «Еще не отлита та бомба, которая шлепнется на меня. Еще не отлита, не отлита, не...» И не договорил. Крупнокалиберной пулеметной очередью прошил Мессершмитт и кабину газика, и пулемет, и от плеча до плеча самого Костю. Видно, чувствовал его живучесть злобно перепуганный летчик. Ровно 7 пуль вогнал он в широкую Костину грудь. Многих друзей потеряли мы в те трудные месяцы, но никого с такой горечью и болью не провожала батарея наша, как Константина Кочетова. И жил хорошо, и сражался бесстрашно, и умер, как орел. Сказал про него под треск винтовочного салюта комбат Николай Никитович Лянь-Кунь, который, кстати сказать, жив и по сей день в звании гвардии полковника преподает в военной академии города Калинина. Не знаю, насколько горьковские слова могут относиться к другу моему Константину Кочетову, но когда я слышу знаменитое «Безумству храбрых поем мы песню», я почему-то прежде всего вспоминаю о нем. Перечитал я некоторые страницы своих фронтовых воспоминаний. Особенно долго сидел над строками о друге моем Косте Кочетове. Молчал и никак не мог перевернуть страницу, расстаться с ним, пойти дальше. Я закончил рассказ о Кочетове, если так можно сказать, на мажорной, но трагической ноте. Каким он был, этот ушедший в бессмертие человек? А был он на редкость простым и одновременно беспредельно отважным. И погиб по самым высоким военным критериям, как герой. Если б я был скульптором, то непременно изваял бы его в момент последнего боя. Очень легко представляю себе этот превосходный памятник. На гранитном постаменте, изображающем угол кузова грузовика с откинутыми бортами, бронзовая фигура солдата. Невысокого роста, плечистый, туго перепоясанный ремнем, стоит он, чуть пригнувшись, с расстегнутым воротом гимнастерки, словно бы припаянный к зенитному пулемету. Ладони стиснуты на рукоятках, оба больших пальца до отказа давят на гашетку. Из-под сдвинутой на затылок пилотки выбился лихой русый чуб, на лбу крупные капли пота. Смуглое курносое лицо, туго обтянутое кожей, закаменело, полное холодного напряжения и ярости. И вот сейчас, силой своей фантазии, я словно бы на мгновение переключаю кадры, и на ярчайшем экране памяти снова появляется живой и абсолютно невредимый Константин Кочетов. Там, на лесной поляне, в минуту затишья, окруженный бойцами нашей батареи. Вижу вновь его озорные глаза и такую же озорную улыбку. Коронным номером в веселом арсенале Константина Кочетова был старшина Фомичев, и демонстрировал он свою пантомиму при двух непременных условиях: если был в особом артистическом ударе и, разумеется, если грозного старшины нигде в обозримом пространстве не было. В такие минуты он с неподражаемым мастерством изображал почтенной публике, как старшина боится самолетов. Дело в том, что Фомичев был значительно старше нас по возрасту. Ему было где-то около 40. Дома, в родной Мстере, ожидало его многочисленное семейство, родители, жена, дети и даже, кажется, внуки. И, будучи, видимо, по этой причине человеком осмотрительным и чуточку осторожным, нам, молодым, он казался попросту робким и даже трусоватым. И вот бывало так: Прыгают ребята на холоде возле замаскированных орудий, притоптывают валенками, а команды к стрельбе все нет и нет. И кто-нибудь попросит: «Кость, а Кость, будь другом, старшину представь!» Кочетов незаметно оглянется, не стоит ли где-нибудь поблизости Фомичев, а затем, словно бы неохотно, спросит: «А землянка какая-нибудь рядом есть?» «Есть, есть!» — ответит ему сразу несколько голосов. «Смотри, вот тебе и землянка, и вход узкий, что называется, первый сорт!» «Ну ладно», — соглашается Костя и произносит голосом избалованной заезжей знаменитости: «Дайте карабин!» Не глядя, он протягивает руку в сторону, и ему тут же услужливо вкладывают в варежку карабин. Он просовывает руку и голову под ремень и перекладывает карабин за спину. Приготовления закончены. И вот уже никакого Константина Кочетова нет. Под березой, надвинув глубоко на голову ушанку и широко расставив ноги, стоит с невероятно озабоченным лицом старшина Фомичев. Чуть прищуренные глаза его беспокойно осматривают небосвод. Нет ли где-нибудь самолета? Слава богу, кажется, нет. Тогда старшина неторопливо начинает скручивать здоровенную козью ножку. С такой же величайшей важностью черпает ею из кисета махру и величественно закуривает. Самосад, присланный из дому, продирает до души, и на лице у Фомичева блаженство. И вдруг лицо это начинает медленно вытягиваться. Устремленные ввысь округлившиеся глаза останавливаются там вдали на какой-то видимой лишь ему точке. Во всем облике панический страх. «Воздух! Товарищи, воздух!» Сильно охая, кричит он на весь лес. И снова уже чуть приседая: «Воздух! Воздух!» Затем старшина срывается с места и, по бабе виляя задом и смешно перепрыгивая через сугробы, торопливо бежит к землянке. Старшина добежал до землянки, но спускаться по ступенькам вниз некогда. Словно купальщик в воду, он ныряет вниз в темное нутро землянки. Но висящие поперек его тела за спиной винтовка или карабин застревает в проходе. Голова и плечи Фомичева внизу, а зад торчит на поверхности. Он отчаянно болтает валенками, пытается оттолкнуться и протиснуться туда, внутрь, в спасительное чрево землянки. При этом слышно, как оттуда, из темноты, снизу он продолжает теперь уже глухо выкрикивать: «Воздух! Товарищи, воздух!» Хохот вокруг поднимается такой, что вороны и синицы испуганно шарахаются с веток в рассыпную. Насмеявшись всласть и вытирая на глазах слезы, командир взвода лейтенант Бесов говорит вылезающему из землянки артисту: «Силен ты, Кочетов, ничего не скажешь, силен. Но смотри, увидеть старшина, он тебе яичницу пропишет». Шмыгнув курносым носом и поправляя на голове ушанку, Кочетов задорно говорит: «Ничего, товарищ гвардии лейтенант, да ничего такого не будет. Чести не нарушат, дальше фронта не пошлют. А главное, он знает, что мы с ним друзья».
3: Война. Нет и не может быть двух мнений, что это самое великое и самое грозное испытание – как для государства, так и для каждого человека в отдельности. И нигде так ярко и четко не проступают все духовные качества человека, как на войне. И проступают они так же быстро и отчетливо, как краска через тонкую бумагу. Война беспощадно высвечивает все, и смелость, и трусость, честность и лицемерие, и настоящую дружбу, и подлинный эгоизм. Вот хотя бы этот старшина Фомичев. И пусть мы заочно шутили над ним и острым словом проезжались на его счет, тем не менее относились к нему хорошо, ибо человеком, несмотря на свою внешнюю скуповатость и излишнюю, как нам казалось, осторожность в бою, он был добрым и товарищем настоящим. И жизнь подтвердила, что относились мы к нему так не зря. Нет, не дожил наш славный мстерский Богомаз до победного дня, не вернулся в праздничный день к многочисленному своему семейству и не изукрасил больше ни одной шкатулки удивительным своим мастерством. Он погиб зимой 1944 года во время прорыва ленинградской блокады и погиб, как истинный солдат, смело и благородно. В ту пору я воевал уже на 4-м Украинском фронте, и о гибели Фомичева рассказали мне мои товарищи много позже. Произошло это, как я уже говорил, в январе 1944 года на промежуточном пункте, где заряжались боевые установки. Иначе мы еще называли такие места предогневыми позициями. Шла подготовка к новому наступлению наших войск. Быстро зарядили боевые машины, и они ушли на огневую позицию. На поляне оставались лишь 3 транспортные машины да несколько человек народа. Внезапно откуда-то из-за вершины деревьев вынырнули 3 вражеских самолета. Заметили стоящие на поляне машины и, развернувшись, начали бомбить. Все, кто на поляне был, естественно, попрыгали в укрытие. И вот, когда самолеты почти уже закончили бомбежку, произошло самое скверное. Рядом с машиной, доверху нагруженной снарядами, стоял хозяйственный газик старшины. В нем, кроме обычного батарейного имущества, находились 2 ящика со взрывателями ГВЗМ, предназначенными для ракетных снарядов, ящик с противотанковыми гранатами и 2 ящика с бутылками самовоспламеняющейся жидкости КС. Бутылки эти, так же, как и гранаты, находились там постоянно на случай прорыва фашистских тигров или пантер. И вот в один из ящиков с горючей жидкостью и ударил осколок немецкой бомбы. Жидкость разлилась по кузову и моментально вспыхнула. Сразу же загорелся брезент и промасленный ветошь, предназначенные для протирки спарок боевых машин. От нестерпимой жары начали лопаться другие бутылки с горючей жидкостью. Стали тлеть ящики со взрывателями. Подходил самый трагический момент. От пламени должны были грохнуть взрыватели, а от них сразу же рванули бы все противотанковые гранаты, а следом за гранатами непременно бы сдетонировали снаряды, находившиеся на соседней машине. И тогда на несколько километров вокруг было бы уничтожено все живое. Как только занялся пожар, первым к машине подбежал выскочивший из укрытия старшина Фомичев, а вслед за ним молоденький шофер Газика. Дело в том, что с первых же дней войны на видавшем виды газике старшины всегда и везде ездил опытнейший водитель, ефрейтор Лоханов. Но в конце 1943 года, в связи с тем, что шофер одной из боевых машин Каширин был ранен, водитель газика, знаменитый непромокаемый и незамерзаемый ефрейтор Коля Лоханов, был переведен на боевую машину. На газик же к старшине посадили совсем еще молоденького и необстрелянного парнишку из пополнения. Когда начался пожар, он вслед за старшиной подбежал к горящей машине. Фомичев мгновенно оценил обстановку. Прежде всего нужно было срочно отогнать горящий газик от машин со снарядами. И, собираясь перемахнуть через борт в горящий кузов, он скомандовал шоферу: «Быстро заводи и отгони машину! Ну, скорей, скорей!» Но языки пламени уже лизали кабину, и парнишка, подбежав к дверце, в нерешительности затоптался на месте. Он никак не мог заставить себя открыть дымящуюся дверцу кабины. И то ли старшина пожалел парнишку, то ли решил, что справится лучше сам, а вернее всего и то, и другое вместе, но Фомичев решительно оттолкнул шофера и мгновенно оказался в заполненной дымом кабине. В дыму, почти не глядя, завел мотор, включил скорость и нажал на сцепление, дал газ, и полыхающий газик с места на третьей скорости вырвался на дорогу. Самое любопытное было в том, что за рулем старшину Фомичева никто и никогда не видел. Умел ли он водить прежде или действовал, что называется, стихийно, никто впоследствии об этом и не узнал. Горящую, как огромный факел, машину старшина отвел примерно метров на 300. Затем выскочил из кабины, задыхаясь от кашля, и в затлевшем полушубке бросился в снежный сугроб. А еще через минуту, погасив на себе огонь, Фомичев уже вскочил на колесо и перевалился через борт грузовика. Сразу же, открыв оба борта, он начал выхватывать из пламени ящики и утвари, швырять их с машины вниз. Кашляя в дыму и обгорая, он пробивался сквозь пламя и дым к взрывателям. Ухватил один из горящих ящиков и крикнул подбежавшему шоферу: «На, принимай, загаси пламя!» Подал второй ящик, затем ящик с патронами. Спасать остальное было уже поздно. Машина горела, как гигантский костер. С обгоревшими бровями и ресницами, весь черный и грязный от копоти, старшина спрыгнул вниз, зачерпнул ладонью снег, чтобы остудить нестерпимо пылающее лицо, и не успел. Двумя пулями в голову и в грудь затаившийся где-то снайпер оборвал жизнь старшины Фомичева. Скромную, честную и воистине героическую жизнь. Ленинград. На свете немало прекрасных городов. Много городов с замечательным и героическим прошлым. И все-таки нет такого города не только в нашей стране, но и на всем земном шаре, который бы выстоял и вынес такие невероятные лишения и муки, и проявил бы при этом такую волю и мужество. А главное, вынес бы все это, не озлился, не оскудел душой. Напротив, развернулся, отстроился, расправил плечи и стал еще прекраснее и добрее. Низкий поклон тебе за это, замечательный город. Не ленинградец я по рождению, и все же я вправе сказать вполне, что я ленинградец по дымным сражениям, по первым окопным стихотворениям, по холоду, голоду, по лишениям, короче, по юности, по войне. И всякий раз сюда приезжая, шагнув в толкотню, в городскую зарю, я сердце взволнованный стук унимая, с горячей нежностью говорю: «Здравствуй, по вешнему строк и молот, крылья раскинувший над Невой, город-красавец, город-герой, неповторимый город! Здравствуйте, врезанные в рассвет проспекты, дворцы и мосты висячие! Здравствуй, память далеких лет! Здравствуй, юность моя горячая! Здравствуйте, в парках ночных соловьи! Все, с чем так радостно мне встречаться! Здравствуйте, дорогие мои! На всю мою жизнь, дорогие мои, милые ленинградцы!» А моя война закончилась у стен Севастополя. Севастополь освободили 9 мая 1944 года. Да, у каждого солдата своя судьба. Вот сижу сейчас, слушаю марши из Ленинграда и улыбаюсь грустно, тепло и весело. Нет! Как бы ни сложилась ваша судьба, товарищи, какие бы трудности она вам ни уготовила, если вы не трусили и не вешали носа, если привыкли поступать честно, сражаться и побеждать, жизнь — превосходная штука. Я-то уж знаю, что говорю.

У микрофона Жанна Владимирская с несколькими записями для любителей джаза. Здравствуйте и добро пожаловать в наш джазовый клуб. В джазе учишься всю жизнь, участвуя в магическом процессе, именуемом импровизацией. Эти слова принадлежат тенор-саксофонисту Джо Лаване. В результате опроса критиков и читателей, ежегодно проводимого и публикуемого журналом Downbeat, Лаване был удостоен титула лучшего тенор-саксофониста 2004 года. Причем подобные единогласия в оценке творчества Лаване критики и читатели проявляют не впервые.

Звучит композиция Джона Колтрейна «Луни's Lament» – «Жалоба Луни». Это фрагмент первой живой записи, сделанной во время выступления Джо Лавана в знаменитом нью-йоркском клубе «Village Vanguard» в январе 1995 года в составе квартета Джо Лавана тенор-саксофон, за роялем Малгру Миллер, Кристиан Макбрайт бас, Льюис Нэш ударные. В составе квартета была сделана Лавана и последняя запись, которая называется «Сборник баллад». Забегая вперед, мы услышим фрагмент из последнего диска чуть позже. Скажу, что по признанию Лавана, особенно важным и волнующим в последней записи был тот факт, что в ней принял участие Хэнк Джонс, которому прошлым летом исполнилось 85 лет. «Ничего подобного я никогда не испытывал», — признается Лавана. «Абсолютное совершенство во всем. Нет ни одного пианиста в наше время, на кого Хэнк не оказал бы влияния. Даже те пианисты, кого можно назвать прямыми наследниками Билла Эванса, Брэд Мелдоу, скажем, даже в их игре опосредованно можно услышать Хэнка Джонса, потому что и сам Эванс, — говорит Лавана, — не избежал его влияния». Но вернемся к самому Лавана. Напомню, что первым учителем 53-летнего тенор-саксофониста был его отец, кливлендский тенор-саксофонист Тони Лавана. «Мне было 2 года, — рассказывает Джо Лавана. Я еще не научился как следует ходить, но уже слушал и слышал, как поразителен тембр его инструмента. Когда Джо стал постарше, отец стал брать его с собой на выступления в кливлендских клубах. Днем он, кстати сказать, работал парикмахером, я имею в виду отца. Позднее, когда Джо овладел не только саксофоном, но и кларнетом и флейтой, отец начал посылать сына на гиги вместо себя. Биг Ти, так звали Лавана-старшего в музыкальных кругах, учил меня готовности играть когда угодно и с кем угодно, — вспоминает Лавана о своем отце. «Ты должен уметь все, — наставлял он меня, — иначе тебе не прокормиться. Я знал на зубок все джазовые стандарты, и он научил меня слышать аудиторию, в результате играя в разных составах, с разными оркестрами, осваивая разные стили, темпы, отношения к материалу, я всякий раз пробовал себя в чем-то новом, и это, безусловно, — говорит Лавана, — расширяло мои горизонты. Я чувствовал себя одинаково раскрепощенным и в бибопе, и в хардбопе, и в свободном джазе. Сейчас мне кажется, что все эти стили как-то сплавились во мне и стали частью моей индивидуальности».

звучит композиция Дизи Гиллеспи «I Waited For You» из последнего диска баллад Джо Лавана, записанного в составе квартета Джо Лавана тенор-саксофон, за роялем Хэнк Джонс, Джордж Мрас бас, Пол Матиан ударные. Я хочу привести лишь несколько примеров масштабности деятельности Лавана. Он стал руководителем двух авангардистских групп «Симбиосис» и «Юниверсал». Работал и работает в составе им же основанных квартета и квинтета, в расширенном составе из 23 инструментов, включая струнные, духовые, деревянные, записал в 1995 году с композитором, аранжировщиком и дирижером Гюнтером Шулером диск «Rush Hour», признанный читателями и критиками журнала «Downbeat» лучшим джазовым диском года. «Я всегда был немного в стороне от главного потока», — говорит Лавана. Всегда сотрудничал с теми, кто не вписывался безоговорочно в традиционные рамки. При этом моя, как считают некоторые, зацикленность на технической стороне дела объясняется предельно просто. Виртуозное владение инструментом мне необходимо для того, чтобы несовершенство не стояло на пути осуществления моих музыкальных идей. Это кредо наглядно проиллюстрировано в двух последних дисках Лавана. Лавана – лучшее доказательство того, что совершенство по-прежнему в цене, пишет критик Томас Конрад. Лаван универсален. Молодежь приводит в восторг его новаторство, неустанный поиск и бесстрашие, а музыкантов, тяготеющих к золотой середине, покоряет безупречность его исполнительского мастерства и основательность музыкального багажа. Я хочу завершить сегодняшнюю встречу композицией, которую Лавана включил в свой диск в этот день в «Авангарде». Это композиция Джона Колтрейна «After the Rain». Играет Нонет Джо Лавана. Джо Лавана – тенор-саксофон, Берри Рис – труба, Ларри Фаррелл – тромбон, Стив Слагал – альт-сакс, Джордж Гатони – тенор-сакс, Ралф Лалама – тенор-сакс, Скотт Робинсон – баритон, Джон Хиггс – рояль, Деннис Ирвин – бас, Льюис Нэш – ударный.

0: живым сочувствием привета с недостижимой высоты. О, не смущай мою поэта, не искушай его мечты. Всю жизнь в толпе людей затерян, порой доступен их страстям. Поэт, я знаю, суеверен, но редко служит он властям. Перед кумирами земными проходит он, главу склонив, или стоит он перед ними, смущен и гордо боязлив. Но если вдруг живое слово с их уст сорвавшись упадет, и сквозь величие земного вся прелесть женщины мелькнет, и человеческим сознанием их всемогущей красоты вдруг озарятся, как сиянием, изящно дивные черты. О, как в нем сердце пламенеет, как он восторжен, умилен! Пускай служить он не умеет, боготворить умеет он.
1: Это хорошо,

научились владеть саблей раньше, чем бритвой, и в сотне сражений ни разу не дали врагу увидеть, какого цвета их ранцы. Да, даже теперь стоит мне задремать в кресле, как передо мной проносятся эти великие воины, егеря в зеленых куртках, великаны-кирасиры, уланы Понятовского, драгуны в белых плащах и колыхающиеся медвежьи шапки конных гренадеров. Я слышу частый глухой бой барабанов, а сквозь клубы дыма и пыли вижу ряды загорелых лиц и длинные красные перья, реющие над саблями, взятыми на плечо. А вон едет рыжеголовый Ней и Лефевр с бульдожьей челюстью и чванливый, как истый гасконец, Лан. И, наконец, среди сверкающей меди и развивающихся плюмажей я различаю его, человека с бледной улыбкой, сутулыми плечами и отсутствующим взглядом. И тут с нам моим приходит конец, друзья мои, ибо я вскакиваю с кресла и ору не своим голосом. А мадам Тито опять подсмеивается над стариком, который живет среди теней. Да, когда императору требовалось доверенное лицо для услуг, он оказывал мне честь, вспоминая имя Тьена Жерара. Хотя это имя частенько выпадало у него из памяти при распределении наград. Ну, все же я в 28 лет был полковником, а в 31 год бригадиром, так что у меня нет причин обижаться на него. Сегодня я расскажу вам об одном весьма любопытном деле, с которого и началось мое быстрое продвижение по службе и которое связало меня с императором тайными узами. Но сначала я хочу вас кое о чем предупредить. Слушая мои рассказы, вы должны помнить, что перед вами человек, который видел историю, так сказать, изнутри. То, что вы сегодня от меня услышите, я держал в тайне, пока был жив император, потому что дал ему слово молчать. Ну, теперь, думается, никому не будет вреда от того, что я расскажу о той выдающейся роли, которую мне пришлось тогда сыграть. Надо вам сказать, что во время Тильзитского мира я был самым обыкновенным лейтенантом 10-го гусарского полка, небогатым и незнатным. Правда, наружность и отвага располагали ко мне людей, и я уже заслужил славу одного из лучших фехтовальщиков в армии, но среди сонмища храбрецов, окружавших императора, это считалось недостаточным, чтобы обеспечить быстрое продвижение по службе. Тем не менее, я был уверен, что придет и мой день, хотя мне и не снилось, что это будет так скоро. Сижу я однажды дома и играю в карты с Муратом, исконно егерского, как вдруг открывается дверь и входит Лассаль. Наш полковник, но вы помните, какой это был красавчик и щеголь, и небесно-голубой мундир 10-го полка шел ему необыкновенно. «Малыш, — сказал он, похлопав меня по плечу, — тебя желает видеть император сегодня в 4 часа». От этих слов комната пошла ходуном перед моими глазами, и мне пришлось ухватиться за край ломберного стола. «Что? — воскликнул я. — Император? — Именно, — сказал он, улыбаясь моему изумлению. «Но ведь император не знает о моем существовании, полковник, — возразил я. — Как он может послать за мной?» «Это меня тоже удивляет», — ответил Лассаль, покручивая ус. «Если ему понадобился храбрый рубака, зачем снисходить до одного из моих лейтенантов, когда у него есть полковники?» «Однако», — добавил он, еще раз хлопнув меня по плечу со свойственной ему веселой простотой, «у каждого в жизни есть свой счастливый случай. У меня уже был, иначе бы я не стал командиром 10-го гусарского. Вперед, мой мальчик!» И пусть это будет первым шагом к тому, чтобы сменить кивер на треуголку. Дело вот в чем, юноша, — продолжал он со своей обычной грубоватостью. Нынче утром я был у императора в его личном кабинете, когда ему принесли письмо. Он вскрыл его и вдруг так вздрогнул.

0: что письмо полетело на пол. Я поднял его и передал императору. Но он застывшим взглядом уставился в стену, словно увидел привидение. «Братья и заячо!» — пробормотал он. И снова. «Братья и заячо!» Но итальянский я знаю ровно настолько, насколько можно выучиться за две кампании, поэтому я ничего не понял. Мне показалось, что он лишился рассудка. Прочтя письмо, он не меньше получаса сидел, не шевелясь. «Я полагаю, Лассаль, — сказал он наконец, — что в вашем полку есть отважные молодые офицеры. Безусловно, ваше величество, — ответил я, — если бы вам понадобился такой, на которого можно положиться в важном деле, но который не стал бы зазнаваться, вы понимаете меня, Лассаль, то кого бы вы выбрали?» Я понял, что ему нужно доверенное лицо, которое не слишком совало бы нос в его дела. «Есть у меня один такой, — сказал я, — сплошные шпоры и усы и ни одной мысли, кроме как о женщинах и лошадях. Такой мне и нужен, — сказал Наполеон. — Приведите его сюда ко мне в 4 часа. Так что, юноша, я отправился прямо к вам и думаю, что вы не посрамите чести 10-го гусарского». Я, конечно, был безмерно польщен, узнав, какие причины заставили моего полковника выбрать именно меня, и это, должно быть, отразилось на моем лице, потому что он громко захохотал. Я отправился в дворец пешком. До него была какая-нибудь 100 шагов. Меня провели в приемную, где среди толпы ожидающих суетился Дюрок в великолепном малиновом золотом мундире. Я слышал, как он шепнул месье де Коленкуру, что половина присутствующих — немецкие герцоги, которые надеются, что их сделают королями, а другая половина — немецкие герцоги, которые боятся, что их сделают нищими. Услышав мое имя, Дюрок тотчас же провел меня в кабинет, и я предстал перед императором. Я, конечно, видел его в походах 100 раз, но никогда не стоял лицом к лицу с ним. Ручаюсь, если бы вам случилось встретить его, не зная, кто он такой, вы бы увидели просто бледного приземистого человечка с высоким лбом и хорошо развитыми икрами, в коротких узких штанах из белого кашемира и белых чулках, выгодно подчеркивавших форму его ног. Но даже не зная его, вы были бы поражены его особенным взглядом, который бывал таким суровым, что мог повергнуть в трепет даже гренадера. «Я нуждаюсь в ваших услугах, месье Жерар», — сказал он. «Вероятно, для меня будет безопаснее, если рядом будет человек, хорошо владеющий саблей, и по некоторым причинам я выбрал вас. Но прежде всего вы дадите мне слово держать все это в тайне. Пока я жив, ни одна душа, кроме нас с вами, не должна знать, о чем мы сегодня говорили». Я поклонился. «Вы знаете канцлерскую рощу в лесу Фонтенбло?» Я кивнул. «Знаете высокую сосну, у которой во вторник собирали охотничьих собак?» Если бы ему было известно, что под этой сосной я 3 раза в неделю встречаюсь с одной девицей, он не стал бы меня спрашивать. Я ничего не ответил и опять только кивнул. «Прекрасно. Ждите меня там сегодня в 10 часов вечера. Я уже перестал удивляться чему бы то ни было. Если бы он предложил мне сесть вместо него на императорский трон, я бы только склонил свой кивер. «Потом мы вместе пойдем в лес», — продолжал император. «Пусть при вас будет только сабля, пистолетов не надо. Не обращайтесь ко мне, и я тоже с вами разговаривать не буду. Мы будем идти молча. Вы поняли?»
1: «Понял, ваше величество».
0: «Немного погодя, под известным мне деревом мы увидим человека, скорее даже 2. Мы подойдем к ним вместе. Если я сделаю вам знак защищать меня, вы обнажите вашу саблю. Но если я начну разговаривать с этими людьми, вы должны ждать и наблюдать за происходящим. Коль скоро вам придется драться, то пусть даже их будет 2, ни один не должен уйти живым. Я буду вам помогать».
1: «Ваше величество! — воскликнул я. — Я не сомневаюсь, что моя сабля справится и с 2, но не лучше ли мне прихватить с собой товарища, чтобы вам не пришлось драться самому?»
0: «Чепуха! — сказал он. — Я был солдатом до того, как стал императором.
1: Неужели вы думаете, что только гусары владеют саблей, а артиллеристы нет? Вы будете делать только то, что я вам скажу. Если придется обнажить сабли, никто из этих людей не должен уйти живым.
0: Не уйдут, ваше величество, сказал я.
1: Прекрасно. Больше распоряжений не будет, можете идти.
0: Я повернулся к двери, но вдруг меня осенила мысль. Я опять обернулся. Ваше величество, я думаю, вот что начал я. Он бросился ко мне, разъяренный, как дикий зверь. Мне казалось, что он меня ударит. «Вы думаете!» — закричал он. «Вы воображаете, что я выбрал вас потому, что вы умеете думать? Посмейте-ка сказать мне это еще раз! Вы единственный человек, который...»
1: «Ну, впрочем, довольно. Ждите меня у сосны в 10 часов».
0: Клянусь честью, я не помню, как выбрался из кабинета. Когда подо мной добрый скакун, и сабля моя звякает о стремя, тогда я силен. Но когда я встречаюсь с каким-нибудь камергером, маршалом или самим императором, и вижу, что все говорят обиняком, вместо того, чтобы выложить все на чистоту, тут я чувствую себя, как кавалерийская лошадь, запряженная в дамскую коляску. От всякого жеманства и притворства меня просто мучит. Я научился благородным манерам, но не манерам придворного. Поэтому я не чаял, как вырваться на свежий воздух, и побежал к себе домой, как школьник, улепетывающий от строгого учителя. Император велел мне не думать, и я старался выполнить его приказ. Я вытащил саблю и поупражнялся в колющих ударах, пока не устал, но ничего не помогало. Мысль моя работала, несмотря на все старания. В 10 часов... Я должен встретиться с императором в лесу. Из всех невероятных событий, какие случаются на свете, только это не могло бы мне прийти в голову нынче утром, когда я вставал с кровати. Но ответственность, какая страшная ответственность легла на мои плечи, и разделить ее со мной некому. Думая об этом, я весь холодел. Сколько раз я глядел в глаза смерти на полях сражений, но только сейчас узнал, что такое настоящий страх. Ну, затем я рассудил, что мне ничего не остается делать, как показать себя отважным и достойным солдатом, а пуще всего строжайше повиноваться полученным приказам. И если все сойдет благополучно, это будет начало блестящей карьеры. Так, переходя от страха к надеждам, я кое-как протянул этот долгий-предолгий вечер, пока не пробил назначенный час. Я надел шинель, ведь неизвестно, сколько времени мне придется провести ночью в лесу, а сверху опоясался саблей. Стащив гусарские сапоги, я надел башмаки и гетры, чтобы легче был шаг. Затем я осторожно вышел из дома и направился в лес, чувствуя огромное облегчение. Мне всегда становится лучше, когда проходит необходимость размышлять, и наступает время действовать.
1: Ну, попасть в лес Фонтенбло — дело нетрудное. Отдельные деревья пробрались на улицы городка, как стрелки, идущие впереди колонны. Я свернул на тропку, которая вела на опушку леса, и быстро зашагал к старой сосне. Я уже намекал, что это место мне было знакомо благодаря особым причинам. И благодарил судьбу за то, что в эту ночь меня не поджидал там Леони. Бедная малютка, наверное, умерла бы от страха, увидев перед собой императора. А он мог обойтись с ней слишком сурово или, хуже того, чересчур ласково. Над лесом светил полумесяц. И, подходя к условленному месту, я увидел, что меня уже ждут. Под сосной, заложив руки за спину и уткнув подбородок в грудь, взад и вперед расхаживал император. На нем было длинное серое пальто с накинутым на голову капюшоном. Вспомнив его приказ не вступать в разговор, я остановился в 4 шагах, щелкнул шпорами, опустил саблю, которую я придерживал рукой, и отдал честь. Он взглянул на меня и без единого слова повернулся и медленно пошел по лесу. Я последовал за ним, держась на том же расстоянии. Так мы прошагали больше мили, и я догадался, куда мы направляемся, задолго до того, как мы дошли до цели. Посреди одной из лесных полян стоял громадный расщепленный ствол, остаток когда-то росшего здесь гигантского дерева. Он был известен под именем Аббатова Бука. О нем ходило столько всяких страшных историй, что я знаю немало храбрых солдат, которые побоялись бы стоять возле него на часах. Ну, я, конечно, не верил вздорным россказням, как очевидный император. Мы пересекли поляну и направились прямо к старому стволу. Подойдя поближе, я увидел под ним две ожидавшие нас фигуры. Я заметил их, хотя они стояли чуть позади ствола, словно стараясь не выдать своего присутствия. Но когда мы приблизились, они вышли из тени и двинулись нам навстречу. Император оглянулся на меня и чуть замедлил шаг. Теперь я был уже на расстоянии вытянутой руки от него. Ну, само собой, саблю я передвинул вперед и успел хорошо рассмотреть подходивших к нам людей. Один из них был высок, я бы даже сказал, на редкость высок. Другой был ниже среднего роста и шел проворным, уверенным шагом. Оба были в черных мантиях, одетых на манер плащей мюратовских драгун. На обоих были плоские черные шляпы, какие я потом видел в Испании. Поля затеняли их лица, хотя мне было видно, как из-под них сверкали глаза. Они бесшумно скользили, приближаясь к нам. Император остановился. Два незнакомца тоже остановились в нескольких шагах. Я подошел к императору и стал рядом с ним. Так мы стояли лицом к лицу, не произнося ни слова. Я глядел больше на высокого. Он был чуточку ближе ко мне. И от меня не укрылось, что он взвинчен до предела. Он трясся всем своим тощим телом и дышал часто и неглубоко, как загнанная собака. Вдруг второй коротко свистнул. Высокий согнул спину и колени, как пловец перед прыжком в воду. Но прежде чем он успел двинуться, я, обнажив саблю, одним прыжком очутился перед ним. В то же мгновение низенький ринулся на императора и вонзил ему в сердце кинжал. Боже, что за ужасная минута! Просто чудо, что я сам не упал замертво. Будто во сне я увидел, как судорожно дернулось и закружилось серое пальто, и в лунном свете между лопаток высунулось на 3 дюйма кровавое лезвие кинжала. С предсмертным хрипом император рухнул на траву, а убийца, оставив кинжал в теле своей жертвы, вскинул руки к небу и издал радостный вопль. А я воткнул саблю ему в диафрагму с такой яростной силой, что от толчка рукоятки в грудную кость он отлетел 6 шагов и там упал, оставив в моих руках дымящийся клинок. Я быстро обернулся к другому, охваченный такой жаждой крови, какой я никогда не испытывал и не испытаю. И в ту же секунду перед глазами моими блеснул кинжал, холодное лезвие скользнуло мимо моей шеи, и рука негодяя с размаху уперлась мне в плечо. Я занес над ним саблю, но он отпрянул в сторону и мгновенно пустился бежать со всех ног скачками, как олень, пересекая залитую лунным светом поляну. Ну, ему, конечно, от меня не уйти. Я на секунду остановился над телом императора и тронул холодеющую руку. Я знал, что кинжал убийцы сделал свое дело. Несмотря на свою молодость, я достаточно навидался на войне и понимал, что удар был смертелен. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — в отчаянии окликал я. В ответ ни звука, ни малейшего движения, только темное пятно расплывалось по земле, залитое лунным светом. Как безумный я вскочил на ноги, сбросил шинель и изо всех сил помчался вдогонку за вторым убийцей. Я благословлял себя за то, что додумался вместо сапог надеть башмаки с гетрами. И как хорошо, что меня осенило сбросить шинель. Этому негодяю не удалось выпутаться из своей мантии, или же он так перетрусил, что ему не пришло в голову ее снять. Поэтому у меня с самого начала было преимущество перед ним. Правда, он бежал неплохо. Бежал, как бежит трус, спасая свою шкуру, а я бежал, как судьба, неотступно следующая за человеком по пятам. Ярд за ярдом сокращалось расстояние между мной и им. Он спотыкался и пошатывался. Я слышал его хриплое надсадное дыхание. И вдруг путь его пересекла зияющая пропасть каменоломни. Оглянувшись на меня через плечо, он испустил крик отчаяния. Через мгновение он исчез из виду. Понимаете, исчез совершенно. Я подбежал к обрыву и заглянул в темную пропасть. Неужели он бросился вниз? Я решил было, что так оно и есть. Но вдруг снизу донеслись тихие прерывистые звуки. Это слышалось его дыхание. И я догадался, где он. С краю каменоломни на небольшом выступе под обрывом стоял дощатый сарайчик, где рабочие хранили свои инструменты. Убийца, конечно, юркнул туда. Он, должно быть, думал, что в темноте я не рискну последовать за ним. Ха-ха! Плохо же он знал Этьена Жерара. Одним прыжком я очутился на выступе, еще прыжок, я ворвался в дверь, услышал в углу дыхание убийцы и навалился на него сверху. Он боролся, как дикая кошка, но где ему было одолеть меня этим коротким кинжалом? Кажется, я проткнул его насквозь первым же неистовым ударом. Ибо хоть он и продолжал орудовать кинжалом, но рука его слабела все больше и больше, и, наконец, кинжал со звоном упал на пол. Убедившись, что он мертв, я поднялся и вышел на освещенную луной площадку. Слыша, как кровь звенит у меня в ушах, сжимая в руке обнаженную саблю, я бесцельно шагал по вересковой пустоши, пока не поднял голову и не увидел, что нахожусь на поляне возле аббатова бука, и вдали темнеет суковатый ствол, с которым теперь, наверное, навсегда будет связана самая страшная минута в моей жизни. Я сел на поваленное дерево, положив на колени саблю, обхватил голову руками и пытался осмыслить, что же произошло и что сулит мне грядущее. Император доверил мне свою жизнь. Император убит. Эти две мысли стучали у меня в мозгу, пока не вытеснили с собой все остальные. Он пришел сюда вместе со мной, и он мертв. Я сделал все, что он приказал мне при жизни. Я отомстил за него, когда он умер. Но что из того? Все будут считать, что виноват во всем я. Быть может, меня даже сочтут убийцей. Что я могу доказать? Где мои свидетели? Разве я не мог быть сообщником убийц? Да, я обесчещен навеки. Я стану самым отверженным, самым презренным человеком во Франции. Конец всем моим честолюбивым мечтам о военной карьере. Конец всем надеждам моей матушки. Я горько усмехнулся при этой мысли. Что же мне сейчас делать? Идти в Фонтенбло, поднять на ноги весь дворец и объявить, что великий император был убит в двух шагах от меня? Этого я не могу, нет, не могу. Для благородного человека, которого судьба поставила в такое ужасное положение, я упаду грудью на свой опозоренный клинок и разделю участь императора, если уж не сумел предотвратить ее. Я встал. Каждый нерв во мне был натянут перед этим последним скорбным подвигом. Но, подняв глаза, я вдруг увидел нечто такое, отчего у меня перехватило дух. Передо мной стоял император. Между нами было ярдов 10, не больше. Луна светила прямо в его строгое бледное лицо. Он был все в том же сером пальто, но капюшон был откинут, а пуговицы расстегнуты, и я увидел зеленый мундир и белые панталоны. Руки его по обыкновению были заложены за спину, подбородок опущен на грудь. «Итак, произнес он таким ледяным суровым тоном, на какой был способен только он. «Докладывайте, лейтенант Жерар!» Вероятно, если бы он еще минуту простоял молча, я бы лишился рассудка. Но именно этот резкий военный приказ был мне необходим, чтобы прийти в себя. Мертвый или живой, но это был император, и он требовал от меня ответа. Я вытянулся и отдал честь. «Я вижу, одного вы убили», — сказал он, кивнув головой в сторону старого бука. «Так точно, ваше величество». «А другой убежал?» «Никак нет, ваше величество». «Я убил и второго». «Что?» — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что убили обоих?» Он подошел ко мне ближе, и при лунном свете зубы его сверкнули в улыбке. «Один труп лежит здесь, ваше величество», — ответил я. «Другой в сарае для инструментов у каменоломни». «Значит, братьев и Заячо уже нет на свете!» — воскликнул он и, немного помолчав, заговорил как бы сам с собой. «И черная туча уже не будет висеть над моей головой». Он положил мне руку на плечо. «Вы отлично справились с делом, мой юный друг», — сказал он. «Вы оправдали свою репутацию». «Значит, этот император — живой человек, с живой плотью и кровью. Я чувствовал прикосновение его маленькой пухлой ладони. Но то, что я видел собственными глазами, не выходило у меня из головы. И я уставился на него таким растерянным взглядом, что губы его снова раздвинулись в улыбке. «Нет-нет, месье Жерар, — сказал он, — я не призрак и не был убит на ваших глазах. Идите сюда, и вам все станет ясно». Он повернулся и пошел к огромному старому стволу. Там, на земле, по-прежнему лежали два трупа, а возле них стояли два человека. Они были в чалмах, и я узнал Рустема и Мустафу, двух мамелюков из императорской охраны. Император остановился над лежащей на земле серой фигурой и, откинув с головы ее капюшон, открыл чужое, незнакомое лицо. «Вот лежит верный слуга, отдавший жизнь за своего господина», — произнес он. «Месье Дегуден, как видите, был похож на меня фигурой и походкой». «Какая исступленная радость!» — нахлынула на меня, когда все объяснилось. Он улыбнулся, видя мое ликование. Мне хотелось броситься ему на шею и сжать в своих объятиях, но император, словно угадав мои намерения, отступил на шаг назад. «Вы не ранены?» — спросил он. «Нет, не ранен, ваше величество, но еще минуты я бы от отчаяния...» «Вздор, вздор!» — перебил он. «Вы были молодцом, а ему следовало быть поосторожнее. Я видел, как все это произошло».
2: «Вы видели, ваше величество?»
1: «Значит, вы не слышали, что я шел за вами по лесу? Я не выпускал вас из виду с той минуты, когда вы вышли из дома, и до того, как упал бедный Дегуден. Мнимый император шел впереди вас, а настоящий сзади, а теперь вы будете сопровождать меня во дворец». Он шепотом что-то приказал мамелюкам, те отдали честь и остались стоять на месте. Я же пошел вслед за императором, и даже ментик мой раздувался от гордости. Честное слово, я всегда держался, как подобает гусару, но даже сам Лассаль никогда не выпячивал грудь под Даламаном так кичливо, как я в ту ночь. Кому же греметь саблей и звенеть шпорами, как не мне, Этьену Жерару, поверенному императора, лучшему рубаке легкой кавалерии, человеку, зарубившему двух мерзавцев, покушавшихся на жизнь Наполеона? Но он заметил мою развязную походку и обрушился на меня, как гром небесный.
2: «Так-то вы держите себя, выполняя секретное поручение», — прошипел он. И глаза его загорелись холодным огнем. «Так-то вы хотите заставить ваших товарищей поверить, что ничего особенного не произошло? Ведите себя прилично, месье, иначе вы живо окажетесь в саперном полку, где работа потруднее, а плюмаж потусклее».
1: Таков был наш император. Стоило ему заподозрить, что кто-то претендует на особые права, как он тотчас же давал зазнавшемуся понять, что между ними лежит пропасть. Я отдал честь и притих, но должен сознаться, что после всего, что было, я почувствовал себя обиженным. Он привел меня ко дворцу, мы вошли в боковую дверь, и я проследовал за ним в его личный кабинет. На лестнице стояли два гренадера, И, клянусь вам, у них глаза вылезли на лоб, когда они увидели, что молодой лейтенант-гусар около полуночи входит в личный апартамент императора. Я стал у двери, как днем, а он бросился в кресло и погрузился в такое долгое молчание, что мне казалось, он совсем позабыл про меня. Наконец, чтобы привлечь его внимание, я позволил себе легонько кашлянуть. «А, месье Жерар», — отозвался он, — «вам, конечно, не терпится узнать, что все это значит. Я совершенно доволен, ваше величество, даже если вам не угодно ничего объяснять. Вздор, вздор», — нетерпеливо сказал он.
0: «Это только слова. Стоит вам выйти за дверь, как вы начнете разнюхивать, что к чему. Через 2 дня обо всем узнают ваши собратья-офицеры, через 3 слухами будет полон весь Фонтенбло, а через 4 это дойдет до Парижа. Если же я сам расскажу вам достаточно, чтобы насытить ваше любопытство, то есть некоторая надежда, что вы будете держать язык за зубами. Плохо он меня знал, наш император, и все же мне ничего не оставалось, как поклониться и промолчать. Я вам все объясню в нескольких словах», — сказал он скороговоркой, принимаясь шагать по комнате. «Они корсиканцы, эти двое. Я знавал их в юности. Мы были членами одного общества. Называли мы себя братья Изаяччо. У нас существовали суровые законы, которые нельзя было нарушать безнаказанно. В то время не было более верного члена братства, чем я, но обстоятельства изменились, и теперь подчинение этим законам не принесло бы добра ни мне, ни Франции. Они же хотели заставить меня подчиняться и сами навлекли беду на свои головы. Эти двое были главарями общества. Они приехали с Корсики и пригласили меня встретиться в назначенном ими месте. Я знал, что означает это приглашение. Еще ни один человек не возвращался живым после такого свидания. С другой стороны, я не сомневался, что если я не приду, то несчастье не миновать. Не забывайте, что я сам член этого братства и знаю его обычаи». И снова возле рта у него появилась жесткая складка, а в глазах мелькнул холодный блеск. «Вы понимаете, что я оказался между 2 огней, месье Жерар», — сказал он. «Как бы вы поступили на моем месте?»
1: «Дал бы приказ 10-му гусарскому, ваше величество», — воскликнул я. «Дозорные прочесали бы лес вдоль и поперек и бросили бы к вашим ногам этих негодяев».
0: Он усмехнулся и покачал головой. «Я не хотел, чтобы их взяли живыми. У меня на то были очень веские причины», — сказал он. «Вы, надеюсь, понимаете, что язык убийцы — такое же опасное оружие, как кинжал. Не стану от вас скрывать, я хотел любой ценой избежать скандала. Вот почему я велел вам не брать с собой пистолет. И вот почему мои мамилюки уничтожат все следы этой истории, и никто ничего не узнает. Я перебрал в уме множество планов и уверен, что выбрал лучший. Если бы я послал с Дегуденом в лес не одного спутника, а больше, братья не появились бы. Но из-за одного человека они не стали бы менять свои планы и не упустили бы возможности покончить со мной. Когда я получил их приглашение, у меня случайно находился полковник Лассаль. И это навело меня на мысль выбрать для моей цели одного из гусар. Я остановил выбор на вас, месье Жерар, потому что мне был нужен человек, который умел бы владеть саблей и не стал бы совать нос в мои дела больше, чем мне хотелось бы. Я верю, что вы и в этом отношении оправдаете мой выбор, как вы оправдали его в смысле ловкости и отваги.
1: «Ваше величество», — ответил я, — «можете на меня положиться».
0: «Пока я жив», — сказал император, — «вы никому не скажете ни слова об этом».
1: «Я выброшу эту историю из головы, ваше величество! Я начисто сотру ее из памяти, словно ничего подобного никогда и не бывало! Клянусь, я сейчас выйду из вашего кабинета точно таким, каким был нынче в 4 часа, когда я сюда вошел».
0: «Это невозможно», — улыбнулся император. «Днем вы были лейтенантом. Позвольте пожелать вам спокойной ночи, капитан».

0: Письмо к женщине. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сонменьще людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном бурей быти, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий? Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь. Корабль в плачевном состоянии, земля-корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бури вьюг ее направил величаво. Ну, кто же из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком. И я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас, у вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах, но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре быти, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую, и мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином, хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мною сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал паденья с кручи. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше, за знамя вольности и светлого труда, готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша маята. И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кущи обновленной сени. С приветствием, вас помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин.
1: Подавала туда, значит, бетон, три крана. И плалями 95 бадей. Когда выиграли, значит, бадю, и бетон, значит, и растоптали, я вижу, упала толь. Я, значит, пошла, подняла. подняла, стала только оборачиваться обратно. Когда, значит, этот самый щиток протонул туда, за каркас. И туда меня, значит, утащил. Я сейчас, значит, хватилась за это, за лестницу. А рука моя и спрысает с лестницы. Это и все, значит, попугались. А там была, значит, гудронщица девочка. Сейчас кричала, этот подскочил кулик и меня, значит, подхватил. Вытащил меня, я уся в бетоне, мокрая, значит, вот я была там за каркас. Мокрая, в бетоне, это все лицо было, это самый гудроном меня руки попекло было. Значит, вытащили и наверх меня. Убадю наверх. Я пошла, значит, в сушилку. Ну, сушилась там возле печки. Эта печка там была такая маленькая. Я обратно в бетон. Это самый сделал колодец то место. Досками забили. И опять стало три крана давать. И опять же на свое место и до смены, до 12 часов. И наградили меня за то, значит, орденом Ленина за выполнение, при выполнении планов.

Валерий Яковлевич Брюсов прожил недолгую и противоречивую жизнь, полную взлетов и падений. В 1895 году он написал стихотворение в одну строчку «Уприкрой свои бледные ноги», с которого принято вести счет символизму в русской литературе. Новелла «Мраморная головка» была опубликована в 1903 году. Итак, Валерий Брюсов, «Мраморная головка», рассказ «Бродяги».

Его судили за кражу и приговорили на год в тюрьму. Меня поразило и то, как этот старик держался на суде, и сама обстановка преступления. Я добился свидания с осужденным. Сначала он дичился меня, отмалчивался. Наконец рассказал мне свою жизнь. Вы правы, я видал лучшие дни. Я получил образование. У меня в юности были кое-какие деньжонки, я жил шумно, каждый день на вечере, на балу, и все кончалось попойкой. Это время я помню хорошо, до мелочей помню. Но есть в моих воспоминаниях пробел, и чтобы заполнить его, я готов отдать весь остаток моих дней. Это все, что относится к Нине.

Ее звали Ниной, милостивый государь. Да, Ниной. Она была замужем за мелким чиновником на железной дороге. Они бедствовали. Но как она умела в этой жалкой обстановке быть изящной и как-то особенно утонченной? Она сама стряпала, но ее руки были как выточенные. Из своих дешевых платьев она создавала чудесный бред. Да и все повседневное, соприкасаясь с ней, становилось фантастическим. Я сам, встречаясь с ней, делался иным, лучшим, стряхивал в себя, как дождь, всю житейскую пошлость. Бог простит ей грех, что она любила меня. Кругом было все так грубо, что она не могла не полюбить меня, молодого, красивого. Но где я с ней познакомился и как, этого я уже не могу восстановить в своей памяти. Вырываются из мрака отдельные картины. Вот мы в театре. Она счастливая, веселая. Это выпадало и так редко. Впивает каждое слово пьесы, улыбается мне. Ее улыбку я помню. Потом мы вдвоем где-то. Она наклонила голову и говорит мне: «Я знаю, что ты мое счастье, ненадолго, пусть. Все-таки я жила». Эти слова я помню. Но что было тотчас после? Да и правда ли, что все это было с Ниной? Не знаю. Конечно, я бросил ее. Мне казалось так естественно. Все мои товарищи поступали так же, заводили интригу с замужней женщиной и по прошествии некоторого времени бросали ее. Я только поступил, как все, и мне даже на ум не приходило, что мой поступок дурен. Украсть деньги, не заплатить долг, сделать донос — вот это дурное. Но бросить любовницу — только в порядке вещей. Передо мной была блестящая будущность, и я не мог связать себя какой-то романтической любовью. Мне было больно, очень больно, но я пересилил себя и даже видел подвиг в том, что решился перенести эту боль. Я слышал, что Нина после того уехала с мужем на юг и вскоре умерла. Но так как воспоминания о Нине все же были мне мучительны, я избегал тогда всяких вестей об ней. Я старался ничего не знать про нее и не думать об ней. У меня не осталось ее портрета, ее письма, я ей возвратил, общих знакомых у нас не было. И вот постепенно образ Нины стерся в моей душе, понимаете? Я понемногу пришел к тому, что забыл Нину. Забыл ее совершенно, забыл ее лицо, ее имя, всю нашу любовь. Стало так, как если бы ее совершенно не существовало в моей жизни. Ах, есть что-то постыдное для человека в этой способности забывать. Шли годы. Ну, уж не буду рассказывать вам, как я делал карьеру. Одно время я почти достиг своей цели, мог тратить тысячи, живал по заграницам, женился, имел детей. Потом все пошло на убыль. Дела, которые я затевал, не удавались, жена умерла. Побившись с детьми, я их рассовал по родственникам, и теперь, прости мне, Господи, даже не знаю, живы ли мои мальчишки. Разумеется, я пил, играл. Основал было я одну контору, не удалось, загубил на ней последние деньги, силы. Попытался поправить дела игрой и чуть не попал в тюрьму, да и не совсем без основания. Знакомые от меня отвернулись, и началось мое падение. Понемногу я дошел до того, чем вы меня нынче видите. Я, так сказать, выбыл из интеллигентного общества, опустился на дно. На какое место мог я претендовать, одетый плохо, почти всегда пьяный? Последние годы я служил месяцами, когда не пил, на заводах рабочим. А когда пил, попадал на хитров рынок и в ночлежки. Озлобился я на людей страшно и все мечтал, что вдруг судьба переменится, и я буду опять богат. Наследство какого-то несуществующего ждал или что-то подобного. Своих новых товарищей зато и презирал, что у них этой надежды не было.

Так вот, однажды продрогший и голодный, брожу я по какому-то двору, уж сам не знаю зачем, случай привел. Вдруг повар кричит мне: «Эй, любезный, не слесарь ли ты?» «Слесарь», — отвечаю. Позвали меня замок в письменном столе исправить. Попал я в роскошный кабинет, везде позолота, картины. Поработал я, сделал, что надо, и выносит мне барыня рубль. Я беру и вдруг вижу на белой колонке мраморную головку —

Говорю вам, милостивый государь, что Нину я забыл совсем, и тут ты именно впервые это и понял. Понял, что забыл ее, вдруг выплыл передо мной ее образ и целая вселенная чувств, мечтаний, мыслей, которая была погребена в моей душе, словно какая-то Атлантида пробудилась, воскресла, ожила. Смотрю я на мраморный бюст, сам дрожу и спрашиваю: «Позвольте узнать, сударыня, что это за головка?» А это, отвечает она, очень дорогая вещь, 500 лет назад сделана, в 15 веке. Имя художника назвала, я не разобрал. Сказала, что муж вывез эту головку из Италии, и что через то целая дипломатическая переписка возникла между итальянским и русским кабинетами. «А что, — спрашивает меня барыня, — или вам понравилось? Какой у вас, однако, современный вкус? Ведь уши, — говорит, — не на месте, нос неправильный, пошла, пошла». Выбежал я оттуда, как в чаду. Это не сходство было, а просто портрет, даже больше. Какое-то воссоздание жизни в мраморе, скажите мне, каким чудом? Художник в 15-м столетии мог сделать те самые маленькие кривопосаженные уши, которые я так знал, те самые чуть-чуть раскосые глаза, неправильный нос и длинный наклоненный лоб, из чего неожиданно получалось самое прекрасное, самое пленительное женское лицо. Каким чудом две одинаковые женщины могли жить, одна в 15 веке, другая в наши дни? А что та, с которой делалась головка, была именно одинакова, тождественна с Ниной не только лицом, но и характером, и душой, я не мог сомневаться. Этот день изменил всю мою жизнь. Я понял и всю низость своего поведения в прошлом, и всю глубину своего падения. Я понял Нину как ангела, посланного мне судьбой, которого я не признал. Вернуть прошлое невозможно. Нед с жадностью стал собирать воспоминания о Нине, как подбирают черепки от разбившейся драгоценной вазы. Как мало их было. Сколько я ни старался, я не мог составить ничего целого. Все были осколки, обломки. Но как ликовал я, когда мне удавалось обрести в своей душе что-нибудь новое. Задумавшись и вспоминая, проводил целые часы. Надо мной смеялись, а я был счастлив. Я стар, мне поздно начинать жизнь сызнова, но я еще могу очистить свою душу от пошлых дум, от злобы на людей и от ропота на Создателя. В воспоминаниях о Нине я находил это очищение. Страстно мне хотелось посмотреть на статую еще раз. Я бродил целые вечера около дома, где она стояла, стараясь увидеть мраморную головку, но она была далеко от окон. Я простаивал ночи перед домом и узнал всех живущих в нем, расположение комнат, завел знакомство с прислугой. Летом владельцы уехали на дачу, и я уже не мог более бороться со своим желанием. Мне казалось, что, взглянув еще раз на мраморную Нину, я сразу вспомню все, все до конца. Это было для меня последним блаженством. И я решился на то, за что меня судили. Вы знаете, что мне не удалось. Меня схватили еще в передней. На суде выяснилось, что я бывал в комнатах под видом слесаря, что меня не раз замечали подле дома, я был нищий, я взломал замки. Впрочем, история кончена, милостивый государь. Никого мое осуждение не опечалит и не обесчестит. Они все равно, где я буду думать о Нине. В ночлежном доме или в тюрьме. Старик вдруг поднял на меня свои странные выцветшие глаза и продолжал. Одно меня смущает. Что, если Нины никогда не было, а мой бедный ум, ослабев от алкоголя, выдумал всю историю этой любви?
когда я смотрел на мраморную головку.

Почему мы всегда думаем только о том, что ученый делает, и никогда не задумываемся о том, что он за человек? 9-летний сын Альберта Эйнштейна спросил: «Почему, собственно, ты так знаменит, папа?» На что ученый сначала рассмеялся, а потом серьезно объяснил: «Видишь ли, когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не замечает, что пройденный им путь изогнут. Я же, напротив, имел счастье это заметить».

Вот я здесь сижу и пишу на 68-м году жизни что-то вроде собственного некролога. Когда человеку 67 лет, он не тот, каким был в 50, 30 и 20 лет. Наше изложение должно быть простым. Наше стремление состояло в том, чтобы широкими штрихами обрисовать попытки человеческого разума найти связь между миром идей и миром явлений. О важности проблемы не следует судить по числу страниц, посвященных ей. Некоторые существенные направления мысли нами не были отражены не потому, что они казались нам несущественными, а потому, что они не лежат на том пути, который мы избрали. Какую мощь в себя вместил прибой? Вот так кулис передвижные стены вмещают целый мир. И как на сцену вступает в тоги действия герой, так действует и эта тьма портала, трагедию его глубин играя, как Бог-Отец, что без конца и края, и так же превращается к финалу в того, кто назван сыном, эту роль разбив на многочисленные роли людских несчастий онемевший хор. Ведь так возник, в себя вобрав всю боль слепых и проклятых в земной юдоли, Спаситель, как единственный актер. 14 марта 1879 года в Ульме родился Альберт Эйнштейн. Как-то раз, ему было тогда 4 или 5 лет, отец показал ему компас. Он долго рассматривал диковинную вещь, потом вдруг сказал: «Я думаю, что вокруг стрелки есть что-то, что толкает стрелку». Такой длинной фразы он не произносил, кажется, уже целый год. «Рожденный здесь от родителей, рожденных здесь от родителей, тоже рожденных здесь. Я теперь в полном здравии начинаю эту песню и надеюсь не кончить ее до смерти». 1889 год. Германия, Бисмарк.

0: Пожалуйста, на 10 грошей селедок. Бац, бац, и все опустело. И тащат в ворота с площади тело. Бац, бац, из-за поворота в торец, в торец. И вот уж кого-то копытами бац до крови. Конница. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. По-моему, хуже всего, если школа строит свою работу на запугивании, насилии и искусственно созданных авторитетах. Такая система воспитания губит здоровые чувства школьников, непосредственность, убивает их веру в собственные силы. Человека нужно воспитывать так, чтобы он тонко реагировал. Ему нужно дать и развить в нем, так сказать, духовные мускулы. Всякая дрессировка должна быть уничтожена. Опыт моей юности прекрасно показал мне, что децентрализация системы обучения и широкая свобода, представляемая педагогом в выборе учебного материала и учебного метода, может сделать труд учителей и учеников сознательным и радостным. Никаким регламентированием добиться этого невозможно, ибо человек не машина. Если отнять у него возможность самостоятельного становления и свободу суждений, он погибает. Осенью 1895 года Альберт Эйнштейн подал свои бумаги в Цюрихский политехникум.
1: У вас не все потеряно, молодой человек. Вы провалились на экзамене. То же самое, как известно, случилось с Джузеппе Верди, с Чарльзом Дарвином.
0: Летом 1900 года он получил диплом. Всем премудростям я обучался. Логарифмы, задачи, квадраты. Грыз я формулы за панибрата, с бесконечностью я обращался. Слышал множество всяких историй, до глубин и до тайн добирался. Видел в стеклышко мир инфузорий и в другое каналы на Марсе. Масса сведений, числа, законы, 2πr, H2SO4, лампа, яблоко, круксы, ньютоны, водород, колебания в эфире. Знаю все про янтарь, про погоду, как устроено зрение у мухи, что тела, погруженные в воду, и так далее в этом же духе. Но обратим свой взгляд на тех, кто удостоился милости ангела. Большинство из них — люди странные, замкнутые, уединенные. Я прежде всего думаю, что одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к искусству и науке, это желание уйти от будничной жизни. Так влечет горожанина из шумной и мутной окружающей среды к тихим высокогорным ландшафтам, где взгляд далеко проникает сквозь неподвижный чистый воздух и наслаждается спокойными очертаниями, которые, кажется, предназначены для вечности. Но человек стремится создать в себе простую и ясную картину мира, чтобы в ней обрести покой и уверенность. Альберт Эйнштейн дает уроки физики всем желающим. Альберт Эйнштейн дает уроки физики всем желающим по 3 франка за час. Альберт Эйнштейн дает уроки физики? Я плохой математик. В возрасте от 12 до 16 лет я овладел основами математики, включая

0: принципы дифференциального и интегрального исчислений, и, будучи довольно скороспелым молодым человеком, я живо осознал ничтожество тех надежд и стремлений, которые гонят сквозь жизнь большинство людей, не давая им отдыха. Скоро я увидел и жестокость этой гонки. Будьте грустны и прекрасны в добрый час, звездопады слез и клятвы женских глаз, и любовь в горах, где сотни звезд прямо в руки падают из гнезд, и опять не спать, себя не страховать, и опять сжигать, а не скрывать, и опять прислушиваться к плачу и играть в азарте на удачу. Среди людей, которыми мы восхищаемся и которых почитаем, можно более или менее отчетливо различить три типа. Первый тип – это волевые, решительные люди. Именно о них, или почти исключительно о них, идет речь в школе на уроках того, что называют историей. Большинство людей этого типа оказались бы забытыми через несколько поколений, если бы они не служили объектами истории и драматического искусства. Второй тип – это люди, чья духовная деятельность обеспечила, улучшила или обогатила жизнь целых поколений людей. К этому типу относятся прежде всего изобретатели и целители, чья деятельность протекает в области техники, социально-экономической организации, медицины. Третий, на мой взгляд, высший тип, охватывает людей, способствовавших подъему человечества в целом на новую ступень переживания, созерцания, нравственного бытия и сознания, и тем самым указавших смысл жизни. Для человечества они являются носителями более высокого сознания. 1905 год. Альберт Эйнштейн, эксперт третьего класса патентного бюро, катит детскую коляску. Альберт Эйнштейн, младший? Ганс Альберт Эйнштейн. 8 месяцев и 3 дня. У вас в журнале «Анналы физики» было напечатано несколько статей. С тех пор не было ничего?
1: Пока ничего.
0: Насколько я понимаю, вы сделали важное открытие – доказательство реальности атомов. Вам известно, какое напряжение возникло сейчас вокруг атомной проблемы?
1: Я не задумывался еще об этом. Я ожидаю откликов на 2 другие работы, которые посланы мною в журнал «Анналы физики». В первой из них, она уже напечатана, говорится о квантах света, в другой... Мне трудно будет объяснить сейчас в 2 словах содержание этой 2-й статьи.
0: Вторая статья – специальная теория относительности. Как мир меняется, и как я сам меняюсь, лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что именуют мной, не я один, нас много, я живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз. Но сколько мертвых тел я отделил от собственного тела. И если б только разум мой прозрел и в землю устремил пронзительное око, он увидал бы там, среди могил глубоко, лежащего меня, Он показал бы мне меня, колеблемого на морской волне, меня, летящего по ветру в край незримый, мой бедный прах, когда-то так любимый. А я все жив, все чище и полней, объемли дух скопления чудных тварей. Жива природа, жив среди камней, и злак живой, и мертвый мой гербарий. Звено в звено, и форма в форме, мир во всей его живой архитектуре, орган поющий, море труб, клавир, не умирающий ни в радости, ни в буре. Как все меняется, что было раньше птицей, теперь лежит написанной страницей. Мысль некогда была простым цветком, поэма шествовала медленным быком, а то, что было мною, то, быть может, опять растет, и мир растений множит. Вот так, с трудом пытаясь развивать, как бы клубок какой-то сложной пряжи, вдруг и увидишь то, что должно называть бессмертием. О, суеверие наше!

0: «Вы читали Спинозу?» — спрашивал когда-то, охваченный энтузиазмом, добряк Лафонтен. Сегодня он приставал бы к своим друзьям с вопросом: «Вы читали Эйнштейна? Вы читали Эйнштейна?» Прусская академия наук выразила готовность избрать Эйнштейна своим действительным членом. Императорский университет в Берлине извещал, что будет счастлив видеть профессора Эйнштейна в своих рядах. Делегация Прусской академии прибыла из Берлина в Цюрих. Планк был взволнован. «Страна, в которой вы родились и которая дала вам родной язык, ждет вас». «Да, я люблю Германию, я люблю ее язык, ее народ, но я не люблю войну. Я люблю мир. Я пацифист. Не будет ли в тягость для Германии еще один пацифист, некто господин Эйнштейн?» «Мы думаем о физике Эйнштейне, об авторе теории относительности». «Но только 12 человек на всем свете, как сообщил мне недавно Ланжевен, знают, что такое теория относительности». «Согласен. Но из этих 12, 8 как раз живут в Берлине». «Иногда я себя спрашиваю, как же получилось, что именно я создал теорию относительности?» «По-моему, причина этого кроется в следующем. Нормальный взрослый человек едва ли станет размышлять о проблемах пространства-времени. Он полагает, что разобрался в этом еще в детстве. Я же, напротив, развивался интеллектуально так медленно, что только став взрослым, начал размышлять о пространстве и времени. Понятно, что я вникал в эти вопросы глубже, чем люди, нормально развивающиеся в детстве. Хотя у теории еще немало противников, меня утешает то обстоятельство, что средняя сила ума всех сторонников теории намного превосходит силу ума ее противников. Это своего рода объективное свидетельство естественности и разумности теории». «Вечернюю, вечернюю, вечернюю, Италия, Германия, Австрия, и на площадь мрачно очерченную чернью багровой крови пролилась струя, морду в кровь разбила кофейня, зверьим криком багрима отравим кровью игры Рейна, громами ядер на мрамор Рима. Газетчики надрывались: купите вечернюю, Италия, Германия, Австрия. А из ночи мрачно очерченной чернью багровой крови лилась и лилась струя. Мы, немцы, должны дать Европе новую организацию. Национальные перегородки — хлам. Бельгия, Франция, западная часть России будут провинциями Рейха. Остальную русскую территорию разрезать на куски и превратить в вассальные княжества. Не будь германского милитаризма, немецкая культура давно бы была стерта с лица земли. Рентген, Габер, Нерст, Освальд, Геккель, Эрлих, Гауптман, Рейнгард, Планк. Планк? Трое из четырех сыновей великого немецкого физика Макса Планка погибли на фронте. Германия, Шиллера и Гёте осуждает эту несчастную войну. Профессор биологии Николай, профессор физики Фёрстер. Альберт Эйнштейн. На 500-й день войны льет беспрерывный ливень, как будто мало было нам и сумерек стеклянных, и ветра, стелющегося вплотную по земле, и перекрестка, полного каким-то странным пылом, как чан, где ядовитые движения кипят, и вытянувшихся огней, что бродят в полумраке, набрасывая в небе план всемирного злодейства. Соберемся на пресс-конференцию, люди. С кем сравнить его? С Галилеем? Нет, хотя их обоих поджаривали. С кем сравнить его? С Джордано Бруно? Нет, хотя инквизиция нашего времени сожгла на кострах сотни тысяч Эйнштейнов. С чем сравнить его? Со звездою? Нет, хотя и был он любим как звезда. Эйнштейна можно сравнить только с Эйнштейном. Пушистое белое облако прошло на горизонте человечества. Облако белых волос над Эйнштейновым лбом. Мне приходится делить свое время между политикой и уравнениями. Однако уравнение, по-моему, гораздо важнее, чем политика, потому что политика существует только для данного момента, а уравнения будут существовать вечно. На первый взгляд, свобода и наука не связаны между собой слишком тесно. Во всяком случае, свобода может отлично существовать и без науки, то есть существовать в той мере, в какой может жить человек без науки, с его врожденным стремлением к познанию. Но что значит наука без свободы? Человеку науки прежде всего необходима духовная свобода. Без этой свободы у нас не было бы ни Шекспира, ни Гёте, ни Ньютона, ни Пастера, ни Фарадея. Интеллектуальная независимость для ученого-исследователя является самой насущной необходимостью. Одна знакомая попросила Альберта Эйнштейна позвонить ей по телефону, но предупредила, что номер ее телефона очень трудно запомнить — 24-361. «И чего тут трудного?» — удивился Эйнштейн. «Две дюжины и 19 в квадрате». Журналист, беседуя с госпожой Эйнштейн, спросил, что она думает о своем муже. «Мой муж гений», — сказала госпожа Эйнштейн. «Он умеет делать абсолютно все, кроме денег». Преимущества, создаваемые положением в обществе или богатством, всегда кажутся мне столь несправедливыми и пагубными, как и чрезмерный культ личности. Идеалом я считаю демократию. Победу революции в России в 1917 году искренне приветствую. В великой стране притворить в жизнь учение Маркса и впервые построить общественный строй, основанный на принципах социальной справедливости. Я уважаю в Ленине человека, который всю свою силу использовал для осуществления социальной справедливости. Люди, подобные ему, хранят и обновляют совесть человечества. При посещении обсерватории господин Эйнштейн долго осматривал телескоп с зеркалом диаметром 2,5 метра. «Для чего, собственно, нужен такой гигантский инструмент?» — спросила жена ученого. «Его главное назначение, — ответил директор обсерватории, — заключается в том, чтобы узнать строение Вселенной». «В самом деле, — удивилась жена ученого, — мой муж обычно это делает на обороте использованного конверта». «Вот для этого и нужен этот инструмент, чтобы проверять, что делает ваш муж на обороте использованного конверта». В юности, да и позже, я не особенно интересовался стихами и романами. Это объясняется тем, что их художественные достоинства нередко от меня ускользали, так как меня слишком сильно захватывали судьбы людей, о которых я читал, а это умаляло художественное воздействие литературных произведений. Я отдавал предпочтение книгам, в которых рассматривались проблемы мировоззрения, и в особенности трудам Канта, Платона, Аристотеля. Откровенно говоря, я был разочарован некоторыми философскими трудами Аристотеля. Не будь они столь туманными и запутанными, образчики философии такого рода не смогли бы просуществовать так долго. Но большинство людей испытывает священный трепет именно перед теми словами, которые недоступны их пониманию, и считают поверхностным того автора, которого они могут понять. Трогательное проявление скромности. Из художественной литературы я больше всего люблю драмы и комедии Шекспира, «Войну и мир», «Анну Каренину» и «Воскресенье», «Льва Толстого», «Братьев Карамазовых» Достоевского. Это самая чудесная книга, которую я когда-либо держал в руках. Достоевский дает мне больше, чем любой ученый. Он вызывает у меня этический порыв такой непреодолимой силы, какой возникает от истинного произведения искусства. А из коротких рассказов больше люблю «Сколько человеку земли надо» Льва Толстого. А из поэзии стихи Шиллера, Гейне. Помните у Гейне: «В этой жизни слишком темной светлый образ был со мной, светлый образ помутился, поглощен я тьмой ночной. Трусят маленькие дети, если их застигнет ночь. Дети страхи полуночи громкой песней гонят прочь. Так и я, ребенок странный, песнь мою пою в потьмах. Незатейливая песня, но зато разгонит страх. Если литература не может людей научить честно действовать и ясно мыслить, значит, она не справляется со своей задачей». Как-то в одном из городов Германии Эйнштейн выступал в концерте. В публике сидел журналист.
1: «Кто этот господин Эйнштейн, который выступает сегодня?» «Боже мой, разве вы не знаете? Это же великий Эйнштейн!»
0: «Ах, да, да, конечно!» На следующий день в газете был напечатан отчет о выступлении великого музыканта Альберта Эйнштейна. О нем говорилось как о несравненном виртуозе-скрипаче, как о музыкальной знаменитости. В доме ученого очень веселились. И больше всех сам Эйнштейн. Он вырезал заметку, постоянно носил ее с собой и, показывая знакомым, говорил: «Вы думаете, я ученый? Я знаменитый скрипач. Вот кто я на самом деле». Музыка есть радость души, которая вычисляет, сама того не сознавая. Что я могу сказать о творчестве Баха? Слушать, играть, любить, почитать и помалкивать. Теперь я знаю, почему столько людей на свете охотно колят дрова. По крайней мере, сразу видишь результаты своей работы. Для нашей работы необходимы два условия: неустанная выдержка и готовность всегда выбросить то, на что ты потратил так много времени и труда. Вообще, оказывается, что я становлюсь все глупее. Но на это ведь каждый имеет право. А формула задача «как добиться успеха» сводится к следующему уравнению. А успех равен x работа плюс y игра плюс z умение держать язык за зубами. В 1922 году Шведская академия и Нобелевский комитет присудили Альберту Эйнштейну Нобелевскую премию. Премия присуждается Альберту Эйнштейну за открытие закона фотоэлектрического эффекта, а также за его работы в области теоретической физики. Господин Эйнштейн — один из самых оригинальных умов, которые я встречал. Несмотря на молодость, он уже занял весьма почетное место среди виднейших ученых своего времени. Анри Пуанкаре. Я считаю, что работа Эйнштейна — это величайшее открытие человеческой мысли, касающееся природы. Открытие, в котором удивительнейшим образом сочетаются философская глубина, интуиция физика и математическое искусство. Я восхищаюсь им как творением искусства. Макс Борн. По своей смелости эта теория превосходит все, что было достигнуто до сего времени. По своей глубине и последствиям переворот, вызванный принципом относительности в сфере физических воззрений, можно сравнить только с тем переворотом, который был произведен введением картины мироздания, созданной Коперником. Макс Планк. Я вам пишу, чтобы узнать, существуете ли вы в действительности, девочка из Британской Колумбии. Путешествия, чтение лекций, Голландия, Чехословакия, Австрия, Америка, Франция, Япония, Индия, Китай, Испания, Англия. Британский верховный комиссар поселил читу Эйнштейна в своем дворце и принял на себя роль гида. При каждом выезде Эйнштейна палили пушки. Но возвратимся к главному. Сократовский диалог. Писатель Мерфи. Вместе с нашим другом Планком я принимал участие в написании книги, посвященной главным образом проблеме причинности и свободы человеческой воли. Эйнштейн. Честно говоря, я не понимаю, что имеют в виду, когда говорят о свободе воли. Например, я чувствую, что хочу закурить трубку и закуриваю ее. Но каким образом я могу связать это действие с идеей свободы? Мерфи. Но сейчас в физике модно приписывать нечто вроде воли даже обычным процессам, происходящим в неорганической природе. Эйнштейн. То, о чем вы говорите, не просто лишено смысла, это бессмыслица, с которой нужно всячески бороться. Мерфи. Ученые называют это индетерминизмом. Эйнштейн. Индетерминизм? Понятие совершенно нелогичное. Что они подразумевают под индетерминизмом? Утверждение, что время прибытия какого-то поезда в Берлин индетерминировано, бессмысленно, если не указывать, по отношению к чему оно индетерминировано. Если поезд вообще прибывает в Берлин, то чем-то момент его прибытия детерминирован, тоже относится и к атомам. Я убежден, что события, происходящие в природе, подчиняются какому-то закону, связывающему их гораздо более точно и более тесно, чем мы подразумеваем сегодня, когда говорим, что одно событие является причиной другого. Ведь в этом случае наша концепция ограничивается лишь тем, что происходит в один отрезок времени. Мы ведем себя как ребенок, который по одному стиху судит о целой поэме, ничего не зная о ее ритмическом рисунке. Или как человек, начинающий учиться игре на фортепиано и способный улавливать связь какой-нибудь одной ноты с непосредственно ей предшествовавшей или следующей за ней. В какой-то мере такой подход может оказаться вполне удовлетворительным, если иметь дело с очень простыми и незамысловатыми сочинениями. Но такого подхода явно недостаточно для интерпретации фуг Баха. Мерфи, если позволите, я произнесу небольшую речь. Я буду говорить не потому, что мне приятно слушать самого себя, хотя, разумеется, и это обстоятельство играет не последнюю роль. Какой же ирландец не любит слушать самого себя? Мне хотелось бы узнать вашу реакцию на мое выступление. Эйнштейн, разумеется, я слушаю. Мерфи, судьба или предопределение составляет основу греческой драмы. Эйнштейн, судьба или предопределение и принцип причинности не одно и то же. Мерфи, я знаю, но ученые живут в том же мире, что и остальные люди. Некоторые из ученых посещают митинги и ходят в театр, и большинство из тех, кого я знаю, по крайней мере здесь, в Германии, следят за литературой. Они не могут избежать влияния той среды, в которой живут, а среда в настоящее время в основном характеризуется борьбой за избавление от причинных цепей, опутавших мир. Эйнштейн. Но разве человечество не всегда боролось за избавление от причинных цепей? Мерфи, я считаю, что в настоящее время люди начинают сознавать неизбежность неумолимой последовательности событий. Помните у Шоу «Ты слышишь, сказал Цезарь, те, что ломятся сейчас в ворота твоего дворца?» И они тоже верят в отмщение и убийство. Ты убил их вождя, и они будут правы, если убьют тебя. А тогда во имя того же права, разве я не должен буду убить их за то, что они убили свою царицу, и быть убитым, в свою очередь, их соотечественниками за то, что я вторгся в отчизну их? И что же тогда останется Риму? Как не убить этих убийц, чтобы мир увидал, как Рим мстит за сынов своих и за честь свою? Эйнштейн. Разумеется, в том, что вы сказали, есть доля истины. И я убежден, что распространенная в настоящее время мода применять аксиомы физической науки в человеческой жизни не только полностью ошибочна, но и заслуживает известного порицания. Я не понимаю, почему нужно было поднимать такой шум, когда оказалось, что на принцип причинности в современной физике приходится наложить какие-то ограничения. Такая ситуация отнюдь не является новой. Мерфи,
1: профессор, позвольте обратить ваше внимание на то, что в один прекрасный день может произойти с вами, когда вы будете кататься на своей яхте по озеру. Вы всегда рискуете внезапно перевернуться из-за неожиданного порыва ветра. Этим я хочу сказать, что позитивист мог бы без особого труда опровергнуть ваши рассуждения. Если вы скажете, что ученый занимается тем, что проводит свои умственные построения на строго математической, логической основе, вас тотчас же обвинят в поддержке субъективного идеализма.
0: Эйнштейн: но это было бы смешно.
1: Мерфи: разумеется, такое обвинение было бы необоснованным, но в британской прессе так широко распространено мнение, что вы разделяете теорию, согласно которой внешний мир является производным от сознания.
0: Эйнштейн: ни один физик не верит в то, что внешний мир является производным от сознания, иначе он не был бы физиком. Следует отличать литературную моду от высказываний научного характера. Мы не можем логически доказать существование внешнего мира. Более того, вы не можете логически доказать, что я сейчас разговариваю с вами, или что я нахожусь здесь. Но вы знаете, что я здесь. И ни один субъективный идеалист не сможет убедить вас в противоположном. Германия 1932 года. В эйнштейновской вилле Капут обсуждали события. Избрание президентом Германии Гинденбурга, отставку Брюнинга, назначение Папина, выдвижение на арену Шлейхера. Уезжая с женой в Калифорнию, где он должен был снова провести зиму, Эйнштейн, покидая виллу Капут, сказал жене: «На этот раз посмотри на нее хорошенько».
1: «Почему?»
0: «Ты ее больше не увидишь».

здесь, от родителей, тоже рожденных здесь. В краях заката стаял лед, и по воде, оттаяв, гнездом сполоснутым плывет усадьба.

0: Национал-социализм не является врагом науки. Он враг только теории. Наиболее важный пример опасного влияния на изучение природы представляет Эйнштейн со своими теориями. Ученые с солидными в прошлом трудами не могут избежать упрека. Они допустили, чтобы теория относительности могла найти место в Германии. Науки о природе в собственном смысле имеют целиком арийское происхождение. И немцы должны сегодня снова находить собственную дорогу в неизвестное. Поскольку профессор Эйнштейн признан новым Коперником, многие преподаватели университетов стали его поклонниками. В конечном счете, незачем обвинять рабочих за то, что они следуют за Марксом, если германские профессора следуют за измышлениями Эйнштейна. В заявлении, сделанном мною представителем печати, я отказался от звания академика и германского гражданства. Я объяснил, что не хочу жить в стране, где личности не гарантированы равные права перед законом, свобода слова и свобода преподавания. Я объяснил современное положение в Германии массовым психозом и указал на некоторые его причины. Я призвал всех мыслящих людей, которые остались верными идеалам цивилизации, находящейся ныне под угрозой, сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого массового психоза, столь ужасно проявившегося в Германии. В Германии был издан альбом с фотографиями противников гитлеровского режима. Альбом открывался фотографией Эйнштейна. После перечня преступлений ученого, главное из которых — открытие теории относительности, было напечатано «Еще не повешен». Нет, я не о сверхчеловеках. Представьте себе Эйнштейна с крыльями вместо рук, с прожекторами вместо глаз. Но ведь за то, что у тебя две руки, два глаза, что можешь упасть и руку сломать, что можешь ослепнуть, не миновать расплаты, столкнется с великим ничтожное, изведанное с неизведанным, и тут же у тебя две руки, и у нас две руки. Почему же нашел ты больше, как посмел, к стенке? У тебя два глаза, и у нас два глаза. Почему же видишь ты больше, как посмел, к стенке? И снова за это тело, за бренное это тело, за руки, что могут сломаться, глаза, что могут ослепнуть, ты под пулями падаешь, горишь на костре, расползаешься дымом из труб крематория. Вопят ты против Бога, вопят служишь дьяволу, вопят ты низшая раса. А дело в том, что ты, Эйнштейн, бесконечно похож на судей, беспредельно огромней судей. Величие твое равносильно измене. Германский консул в Нью-Йорке сказал Эйнштейну: «Если вы не чувствуете себя виновным, с вами в Германии ничего не случится. В Европу я больше не вернусь, чтобы не быть бесполезным свидетелем комедии обезьян. Когда официальная беседа закончилась, консул сказал Эйнштейну: «Теперь мы можем говорить как человек с человеком, и я могу вам сказать, что вы поступаете именно так, как и следует». Годы идут, и гунны, но говорят разумно. Так от готов и гуннов Амир был мал. Что осталось? Хороший бал. Гул да бал, гун да гал, спутал в лед. Гал да год да гал, слишком мал. Гун да год, бутерброд. Гунны конные, ножки гнуты, в фунте 24 фута, плюс на минус, выходит плюс. Цезарь немец, сейчас проснусь, спит сурок, спит медведь, спать не сметь, не сметь, не сметь. Нью-Йорк. Эйнштейн посетил собор Черчилль-Версайт на берегу Гудзона, который украшен скульптурными изображениями великих людей всех времен и народов. 600 скульптур, и лишь одна из них изображает здравствующего великого человека Эйнштейна. Тут ученому не помогло его постоянное юмористическое отношение к собственной славе. Эйнштейн был растроган. Стихотворение Альберта Эйнштейна. Где бы ни пролег мой след, всюду вижу свой портрет. На столе и на стене, и на банте, что на мне. Дяди, тети, там и тут, все автографы берут. Должен всем черкнуть крючок наш премудрый паренек. Человек, я не шучу, и тебя спросить хочу, не свихнулся ли ты что-то, или мы все идиоты? Однако и в Америке не все любили Альберта Эйнштейна. Лига дочерей американской революции заклеймила ученого как ярого пацифиста и протестовала против его приезда в Соединенные Штаты. Еще никогда я не получал от прекрасного пола столь энергичного отвода, а если и получал, то не от стольких дам сразу. Но разве вы не правы, бдительные гражданки? Чего ради пускать к себе человека, который пожирает сваренных крутую капиталистов с таким же аппетитом, с каким некогда изверг Минотавр глотал аппетитных греческих девиц? Прислушайтесь, мужи, к вашим умным и патриотическим женушкам и вспомните о том, что даже Капитолий в могущественном Риме однажды был спасен благодаря гоготанию своих верных гусей. Чего ради пускать к себе человека, который к тому же так отвратителен, что отвергает всякую войну, кроме неизбежной войны с собственной супругой? Я только простая домохозяйка, жаловалась Эльза мужу. Меня не интересуют эти нелепые парады. Будь терпелива, дорогая. Когда ты совершаешь ошибку в этикете или поступаешь, как заблагорассудится, на это смотрят сквозь пальцы. А меня постоянно дразнят в газетах. Зная мою близорукость, они пишут, что вместо салата я съедаю зеленые листья цветов, разложенные на моей тарелке. Тебе хорошо, ты знаменитый.
1: Я знаменитый. Мне хорошо.
0: В 1936 году в Принстоне, штата Нью-Джерси, в тихом университетском городке среди идиллических рощ и лесов, в часе езды от моря, в двухэтажном деревянном коттедже с зелеными ставнями и огромными окнами кабинета, выходящими в большой сад на Мессерстрит 112, умерла Эльза Эйнштейн. Мне хорошо. Я веселый зяблик и не способен предаваться меланхолии. Дуй, дуй, дуй, дуй ветер морской на прибрежье Поманока. Я жду, возврати мне супругу мою. Ты плачешь зрением, рассудку вопреки. Я плачу слепотой, я плачу по-мужски.

2 августа 1939 года. Рузвельту, президенту Соединенных Штатов Америки. Сэр, некоторые недавние работы Ферми и Силларда, которые были сообщены мне в рукописи, заставляют меня ожидать, что элемент уран может быть в ближайшем будущем превращен в новый и важный источник энергии. Некоторые аспекты возникшей ситуации, по-видимому, требуют бдительности и, в случае нужды, быстрых действий со стороны правительства. Я считаю своим долгом обратить ваше внимание на следующие факты и рекомендации. В течение последних 4 месяцев, благодаря работам Жолио во Франции, а также Ферми и Силларда в Америке, стала вероятной возможность ядерной реакции в крупной массе урана. Это новое явление способно привести также к созданию бомб. Возможно, хотя и менее достоверно, исключительно мощных бомб нового типа. Одна бомба этого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией. Такие бомбы могут оказаться слишком тяжелыми для воздушной перевозки. Соединенные Штаты обладают малым количеством урана. Ценные месторождения находятся в Канаде и в Чехословакии, серьезные источники в Бельгийском Конго. Мне известно, что Германия в настоящее время прекратила продажу урана из захваченных чехословацких рудников. Искренне ваш, Альберт Эйнштейн. Письмо к Рузвельту. Самое печальное мое воспоминание жизни. Я ясно понимал страшную опасность, которую несет человечеству осуществление нашего предложения. Но то, что немецкие физики, работающие над этой же проблемой, могут добиться успеха, вынудило меня сделать этот шаг. Я оправдывал его опасениями, связанными с подготовкой атомной бомбы в гитлеровской Германии. Наш мир стоит перед кризисом, все значение которого еще не постигли те, кому дана власть выбирать между добром и злом. Освобожденная от оков атомная энергия все изменила. Неизменным остался лишь наш образ мыслей, и мы, безоружные, движемся навстречу новой катастрофе. Решение этой проблемы в сердцах людей. Если я посвятил себя науке, руководствуясь не такими внешними мотивами, как добывание денег или удовлетворение своего честолюбия, и не потому, по крайней мере, не только потому, что считаю ее спортом, гимнастикой ума, доставляющей мне удовольствие, то один вопрос должен представлять для меня, как приверженца науки, жгучий интерес. Какую цель должна и может ставить перед собой наука, которой я себя посвятил? Насколько истинны ее основные результаты? Что в них существенно, а что зависит лишь от случайности ее развития? Истину сильным натурам всегда приходится добывать заново в соответствии с потребностями своего времени, ради удовлетворения которых и работает творческая личность. Если эта истина не будет постоянно воссоздаваться, то она окажется вообще для нас потерянной.
Письмо Эйнштейна не произвело впечатления на президента. На Рузвельта подействовал на следующий день за завтраком рассказ о том, как Наполеон прогнал Фултона с его проектом парохода и не использовал суда с новыми двигателями для вторжения в Англию. Прояви тогда Наполеон больше воображения, история столетия могла бы повернуться совершенно иначе. Выслушав эту фразу, Рузвельт приказал принести бутылку французского коньяка наполеоновских времен, вызвал своего военного помощника генерала Уотсона, и машина подготовки к созданию атомной бомбы завертелась. Да. Письмо к Рузвельту — самое печальное мое воспоминание жизни. Меня часто спрашивают, каким оружием будут сражаться в будущей войне. Этого я не знаю. Но в одном я твердо уверен. В войне, которая последует за этой, будущей, снова будут сражаться с ножом в руке. Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит, крапиве, чертополоху украсить ее предстоит, и только могильщики лихо работают, дело не ждет, и тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время идет, а после она выплывает, как труп на весенней реке, но матери сын не узнает.

0: прекрасным. Я был и остаюсь другом России.
1: Я чувствовал себя представителем немецкой науки, сказал Макс Планк, и гордился этим. А теперь мне пришлось бы прятаться от стыда. Он однажды в течение нескольких часов был погребен в бомбоубежище под развалины дома, в который попала бомба. Четвертый сын Планка, Эрвин, был среди заговорщиков, которые пытались совершить покушение на Гитлера. Эрвин вместе с другими был схвачен и зверски замучен в гестапо. Узнав об этом, Планк не вымолвил ни слова. Он сел за пианино и начал играть.
0: Даже в такие времена, как наши, когда политические страсти и грубая сила нависают, как меч, над головами людей, полных тревоги и страха, знамя идеала нашего поиска истины держится высоко и в чистоте. Этот идеал — вечная связь, объединяющая ученых всех времен и народов, на редкость совершенно отражен в личности Макса Планка. Планк. Над мглой космической он пел, развив власы и выгнув выю, что парадоксами Максвелл уничтожает энтропию, что взрывы полные игры таят тамсоновские вихри, и что огромные миры в атомных силах не утихли, что мысль, как динамит, летит смелей, притичевей и прытче, что опыт новый, мир взлетит, сказал, взрываясь, Фридрих Ницше. Мир рвался в опытах Кюри, атомной лопнувшей бомбой, на электронные струи, невоплощенной гекатомбой. Я сын эфира, человек, свиваю со стези надмирной, своей порфирою эфирной, за миром мир, за веком век. Второе письмо Альберта Эйнштейна, 12 апреля 1945 года, Рузвельту, президенту Соединенных Штатов Америки, сэр, Рузвельту, президенту Соединенных Штатов Америки, сэр, сэр, сэр. Рузвельт внезапно умер, письмо осталось нераспечатанным на президентском столе, содержание его нам неизвестно. Эта бомба имеет большую разрушительную силу, чем 20 тысяч тонн тринитротолуола. В самой крупной в мировой истории научной игре мы поставили на карту 2 миллиарда долларов и выиграли. Трумэн. Рано утром 6 августа 1945 года капитан военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Роберт Левис на Марианских островах принял на свой бомбардировщик, доставленный крейсером «Индианаполис», страшный груз и взял курс на Хиросиму.
1: Профессор Эйнштейн, это вы нажали на кнопку?
0: Открытие деления урана угрожает цивилизации и людям не более, чем изобретение спички. Дальнейшее развитие человечества зависит от его моральных устоев, а не от уровня технических достижений. Ученые в поисках истины не считаются с войнами.

0: И все-таки, профессор Эйнштейн, это вы нажали на кнопку?
1: Чувство того, что должно быть и чего не должно быть, растет и умирает, как дерево, и никакое удобрение не в силах здесь что-либо исправить. В силах одного человека лишь служить примером для других и мужественно защищать нравственное начало в обществе циников. В течение нескольких лет я с переменным успехом стремился к этому.
0: И тем не менее, профессор Эйнштейн, это вы нажали на кнопку? Он быстро отвернулся и посмотрел в окно на пустынную долину и ярко-зеленую лужайку с группой заслоняющих горизонт старых деревьев. Потом, отвечая, казалось, верхушке дерева, на которой остановился его взгляд, Эйнштейн произнес тихо и задумчиво: я нажал.
1: Храм науки, строение многосложное, различны пребывающие в нем люди и приведшие их туда духовные силы. Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства. Для них наука является тем подходящим спортом, который должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия. Можно найти в храме и других. Плоды своих мыслей они приносят здесь в жертву только в утилитарных целях. Этих людей удовлетворяет, собственно говоря, любая арена человеческой деятельности. Между тем мы знаем, что между этическими аксиомами и научными аксиомами не существует особого различия. Для меня не существует такого события, которое могло бы отвратить мой интерес от отвлеченных проблем. Отвлеченные проблемы спасают от порабощения страстями. Вся наука является ничем иным, как усовершенствованием нашего повседневного мышления. Мне кажется, что я нашел то, что напрасно искал столько лет. Математическое выражение единой теории поля. Можно сказать, логическую базу для всей физики. Но из-за значительных математических трудностей пройдет еще много времени, прежде чем удастся сделать выводы, которые можно проверить математическим путем. Как бы то ни было, нам остаются в утешении слова Лессинга: стремление к истине ценнее, дороже уверенного обладания ею. Капитан военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Роберт Левис, 8:15, сбросил атомную бомбу на Хиросиму.
0: Альберт Эйнштейн услышал об этой чудовищной акции уничтожения по радио. От ужаса у него так сдавило горло, что он мог произнести только одно слово: о горе! О горе!
1: Разумеется, никто, и меньше всех сам Эйнштейн, мог думать, что данное событие зависело от действий ученого. Эйнштейну было органически чуждо представление о зависимости больших исторических событий от воли выдающихся людей, творцов истории. Себя он, во всяком случае, к таким творцам не причислял.
0: Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать, спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир, от желчи горького сознания, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед, ото всего, что тем задорней, чем глубже крылось с давних пор, и старческой любви позорней, сварливый старческий задор. Вот уже 17 лет, как я живу в Соединенных Штатах, но дух этой страны совершенно чужд мне. Наше время страшно тем, что не видно ни единого просвета. С одной стороны, злонамеренность, с другой — безрассудный эгоизм. Этого не избежать. Чтобы не умереть с голоду, нужно быть молодым и подлаживаться под всеобщий стандарт. Правда, меня еще здесь высоко ценят, как старый музейный экспонат. Но это хобби уже проходит. Я снова с увлечением работаю с несколькими очень храбрыми молодыми коллегами. Я еще могу мыслить, но работоспособность моя значительно упала. Эйнштейн был стар и одинок, но даже старым и одиноким великим людям устраивают юбилей. В марте месяце 1955 года весь цивилизованный мир широко отмечал 76-летие Альберта Эйнштейна и полувековой юбилей теории относительности. Созывались научные сессии, устраивались представительные собрания, открывались выставки, палили пушки. Вас чествую, чуть-чуть страшит обряд, где вас, как вещь, со всех сторон покажут, и золото судьбы посеребрят, и, может, серебрить в ответ обяжут. Жаль, что на свете принято скрести у входа в жизнь одни подошвы. Жалко, что прошлое смеется и грустит, а злоба дня размахивает палкой, ломится в двери пошлых аксиом, где лгут слова и красноречие храмли. О, весь Шекспир, быть может, только в том, что запросто болтает с тенью Гамлет. Так запросто же дни рождения есть. Скажи мне, тень, что ты к нему желала б. Так легче жить, а то почти не снесть пережитого слышащихся жалоб. Старость и болезнь не дают мне возможности участвовать в подобных торжествах, и должен признаться, что я благодарен судьбе. Все, хоть сколько-нибудь связанное с культом личности, всегда было для меня мучением.
1: Это усугубляется и тем, что в данном случае речь идет о развитии идеи, в котором многие принимали участие, и которая еще далеко не закончена. Поэтому я решил не принимать никакого участия в юбилейных торжествах. За свою долгую жизнь я понял, что мы гораздо дальше стоим от подлинного понимания процессов, происходящих в природе, чем это представляет себе большинство наших современников. А шумные торжества мало соответствуют действительному положению вещей. Мое желание — решить единую теорию поля. И мне бы хотелось хоть чуть-чуть посолить суп, ведь врач назначил мне бессолевую диету. Злейший мой враг — это почтовый ящик. Из-под его власти я никак не могу вырваться. Умение отказывать, по правде сказать, никогда не было моей сильной стороной. Лишь только хлынул поток газетных статей, как страшное наводнение запросов, приглашений, вызовов затопило меня так, что мне снится, будто я жарюсь в аду, а почтальон — это сам сатана. Он рычит на меня, не переставая, и швыряет мне в голову очередную кипу писем, между тем, как я еще не успел ответить на старые. Я превратился в бессознательно движущийся тюк. Сострадание и пощады — вот все, о чем я прошу. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес нечитки требует с актера, а полный гибели всерьез. Психология масс — вещь трудная для понимания. Боюсь, что историки при написании истории никогда не принимали в расчет психологию масс. На события они глядят ретроспективно, исходя из идеи, будто они могут точно определить причины, повлекшие за собой то или иное выдающееся событие. На самом же деле, помимо очевидных причин, существуют неподдающиеся определению факторы психологии масс, о которых мы знаем мало или даже ничего не знаем. Иллюстрацией, увы, может служить моя теория. Почему всеобщее любопытство избрало своим объектом меня, ученого, который занимается абстрактными вещами и счастлив, когда его оставляют в покое? Это одно из проявлений психологии масс, недоступных моему разумению. Ужасно, что так случилось. Я страдаю от этого больше, чем можно себе представить. Я стал одиноким старым бобылем, известным главным образом тем, что обхожусь без носков, своего рода архаизмом, демонстрируемым в особых случаях как один из курьезов. Но работаю я еще фанатичнее, чем раньше, и пытаюсь решить мою старую проблему единого физического поля. Это похоже на воздушный корабль, на котором витаешь в облаках, но не представляешь себе ясно, как спуститься на землю. Нет ни одного понятия, относительно которого я был бы уверен, что оно останется незыблемым. Я даже не уверен, что нахожусь на правильном пути вообще. Современники же видят во мне еретика и реакционера, который, так сказать, пережил самого себя. Все это, конечно, вопрос моды и объясняется их недомыслием. Но чувство неудовлетворенности поднимается во мне и изнутри. Впрочем, иначе и быть не может, если ты критически относишься к себе, честен, а чувство юмора и скромность позволяют сохранять внутреннее равновесие, несмотря на все внешние воздействия. Меня скоро поместят как реликвию в монастырскую церковь. Старая развалина уже ни на что не годится, но ее все-таки все хотят заполучить. Эйнштейн всю жизнь избегал давки и всяческой суеты-сует, а теперь старался уйти от тирании быта и мелочных забот. Он обходился без воротничков и подтяжек, и только в холодные дни надевал носки. Он носил кожаную куртку и простую фуфайку. Так была решена проблема костюма. Для умывания и для бритья он употреблял один сорт мыла. Скрипку оставил, и только несколько страничек Дон Кихота перед сном. Вот все, что он мог себе позволить. Коллеги физики твердили, что единая теория поля — это бесперспективно, что из-за нее он выпал из общего потока физики, отстал от насущных проблем. Врачи предупредили Альберта Эйнштейна, что у него сильное расширение аорты, прободение ее стенки может произойти в любую минуту. Профессор Плеш принес Альберту Эйнштейну ящик дорогих гаванских сигар. Он улыбнулся и сказал: «Мне придется поторопиться, чтобы все их выкурить». 11 апреля 1955 года врачи потребовали его госпитализации. От операции он категорически отказался. «Я хочу умереть без помощи врачей». Он разговаривал со своим сыном, тоже Альбертом, прилетевшим к нему. Смерть. Смерть? Что же в ней страшного? Умереть не так уж плохо. Я настолько слился со всем живым, что мне безразлично, где начинается и где кончается какая-то одна жизнь. Конечно, жизнь — интереснейшая штука. Я наслаждаюсь ею. Она может быть изумительной. Но узнай я, что через 3 часа умру, я не испытал бы особого потрясения. Подумал бы, как получше использовать эти последние часы, привел бы в порядок свои бумаги и спокойно бы лег. «Вы еще живы?» — спросила секретарша ученого Эллен Дюкас, знавшая его отвращение ко всякой сентиментальности. «Только наполовину», — ответил он. «Мне симпатична сама по себе мысль содействовать развитию медицины, предоставив в ее распоряжение свои бренные останки. Я бы с удовольствием сделал соответствующее распоряжение, но боюсь, что это будет выглядеть слишком театрально. Хотя я сделался своего рода святым, однако все эти запреты чужды мне, даже просто ненавистны. Дойдет ли наука до окончательного результата в поисках все более стройной схемы бытия? Если интересуется моим мнением, то я склонен ответить отрицательно. Свою задачу на земле я выполнил. я смертельно устал.
2: Когда врач за час до полуночи 17 апреля 1955 года пришел на него посмотреть, он спал.
1: Светает мглистый банный час, балкон плывет, как на плашкоте, как на плотах кустов щепоте, и в каплях потный тес оград. Спи, быль, спи жизни ночью длинной, усни, баллада, спи, былина, как только в раннем детстве спят.

0: Блок, как и всякий великий поэт, есть явление единственное, с душой не похожей ни на чью. И если мы хотим понять его душу, мы должны следить не за тем, чем он случайно похож на других, а лишь за тем, чем он ни на кого не похож.
1: Мне вспоминается он рослый, красногубый, спокойный. И даже меланхоличность его неторопливой походки, даже тяжелая грусть его желтоватых, неподвижных, задумчивых глаз не разрушала впечатление юношеской победительной силы, которой в те далекие времена он всякий раз производил на меня. Буйное цветение молодости чувствовалось в его великолепных кудрях, которые каштановыми короткими прядями окружали его лоб, как венок. Никогда ни раньше, ни потом я не видел, чтобы от какого-нибудь человека так явственно, ощутимо и зримо исходил магнетизм. Трудно было в ту пору представить себе, что на свете есть девушки, которые могут не влюбиться в него. Правда, печальным, обиженным и даже чуть-чуть презрительным голосом читал он свои стихи о любви. Влюбленность расцвела в кудрях и в ранней грусти глаз, и был я в розовых цепях у женщин много раз. Я помню ту ночь перед самой зарей, когда он впервые прочитал незнакомку, кажется, вскоре после того, как она была написана им. Читал он на крыше башни Вячеслава Иванова, поэта-символиста, у которого каждую среду собирался для всеношного бдения весь артистический Петербург. Из башни был выход на пологую крышу, и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, опьяненные стихами и вином, а стихами опьянялись тогда, как вином, вышли под белесоватое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый, он всегда загорал уже ранней весной, взобрался на большую железную раму, соединявшую провода телефонов, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. И мы, впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно длилось часами, и вдруг, едва только произнес он последнее слово, из Таврического сада, который был тут же внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас многоголосое соловьиное пение. И теперь всякий раз, когда, перелистывая сборники Блока, я встречаю там стихи о незнакомке, мне видится квадратная железная рама на фоне петербургского белого неба, стоящий на ее перекладине молодой, загорелый, счастливый своим вдохновением поэт, и эта внезапная волна соловьиного пения, в котором было столько родного ему. Я хорошо помню ту дачную местность под Питером, которая изображена в «Незнакомке». Помню шлагбаумы финляндской железной дороги, за которыми шла болотная топь, прорытая прямыми каналами, и каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Помню ту нарядную булочную, над которой по тогдашней традиции красовался в дополнение к вывеске большой позолоченный крендель, видный из вагонного окна. Вдали, над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной, и раздается детский плач. Точно так же, читая стихотворение Блока, одна мне осталась надежда смотреться в колодец двора. Я вспоминаю этот узкий и глубокий колодец двора в сумрачном доме на Лахтинской улице, где поселился Александр Александрович осенью того самого года, когда он написал «Незнакомку». Окна его темноватой квартиры на четвертом или пятом этаже выходили во двор, который вспоминается мне со всеми своими чердаками, сараями, лестницами, всякий раз, когда я читаю такие лахтинские стихотворения Блока, как «Холодный день», «Окна во двор» в сентябре. В самой квартире я был только раз или два, но по Лахтинской улице случалось мне проходить очень часто. Эта улица на петербургской стороне, невдалеке от фабрично-заводского района. Тогда она кишела беднотой. Стоило мне войти в эту улицу, и в памяти всегда возникали стихи, которые эта улица как бы продиктовала поэту. Мы миновали все ворота, и в каждом видели окне, как тяжело лежит работа на каждой согнутой спине. И вот пошли туда, где будем мы жить под низким потолком, где прокляли друг друга люди, убитые своим трудом. Словом, со многими стихотворениями Блока у меня, как у старика-петербуржца, связано столько конкретных, жанровых, бытовых, реалистических образов, что эти стихотворения, представляющиеся многим такими туманно-загадочными, кажутся мне зачастую столь же точными воспроизведениями действительности, как, например, стихотворение Некрасова. В ту пору далекой юности поэзия Блока действовала на нас, как луна на лунатиков. Сладкозвучие его лирики часто бывало чрезмерно, и нам в ту пору казалось, что он не властен в своем даровании и слишком безвольно предается инерции звуков, которые сильнее его самого. В безвольном непротивлении звукам, в женственной покорности им и заключалось тогда очарование Блока для нас. Он был тогда не столько владеющий, сколько владеемый звуками, не жрец своего искусства, но жертва. В ту далекую раннюю пору, о которой я сейчас говорю, деспотическое засилье музыки в его стихах дошло до необычайных размеров. Казалось, стих сам собой течет, как бы независимо от воли поэта, по многократно повторяющимся звукам. И приняла, и обласкала, и обняла, и в вечных далях им качала колокола. Каждое его стихотворение было полно многократными эхами, перекличками внутренних звуков, внутренних рифм, полурифм, рифмоидов. Каждый звук будил в его уме множество родственных отзвуков, которые словно жаждали, возможно, дольше остаться в стихе, то замирая, то возникая опять. Это опьянение звуками было главное условие его творчества. Даже в третьем его томе, когда его творчество стало строже и сдержаннее, он часто предавался этой инерции. И напев заглушенный и юный, в затаенной затронет тиши, усыпленные жизнью струны, напряженной, как арфа души. В этой непрерывной, слишком сладкозвучной мелодике было что-то расслабляющее мускулы. О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта. И кто из нас не помнит того волнующего, переменяющего всю кровь впечатления, когда после сплошного «а» в незабвенной строке, дыша духами и туманами, вдруг эта «а» переходила в «е», и веют древними поверьями, и его манера читать свои стихи вслух еще сильнее в ту пору подчеркивала эту безвольную покорность своему вдохновению. «Что быть должно, то быть должно», так пела с детских лет шарманка в низкое окно, и вот я стал поэт. И все, как быть должно, пошло, любовь, стихи, тоска, все приняла в свое русло спокойная река. Эти опущенные безвольные руки, этот монотонный, певучий, трагический голос поэта, который как бы не виноват в своем творчестве и чувствует себя жертвой своей собственной лирики, таков был Александр Блок полвека назад, когда я впервые познакомился с ним.
2: В голодном и промерзшем Петрограде первых лет революции я узнал Блока ближе, чем прежде. Кто бы мог подумать, что в этом вечно печальном поэте столько мальчишеского смеха? Он записал на страницах Чуковкалы шуточные стихотворения, экспромты, шуточные послания. Я счастлив, что у меня осталось от него такое большое, богатое наследство.

0: Суровый 1919 год. Пламя гражданской войны охватило Дальний Восток. В большом приморском городе белогвардейцам с помощью интервентов удалось подавить революционное восстание рабочих. Большевики вынуждены временно отступить, уйти в подполье. Буржуазия празднует победу. Но в городе тревожно. Повсюду военные патрули, полиция, шпики. А в порту у рыбачьего причала тихо и безлюдно. В сумеречном свете позднего вечера чернеют здания пакгаузов, товарные вагоны на путях, и в тупике, ощетинившийся пушками, темный силуэт бронепоезда 1469. Ночью бронепоезд отправляется в тайгу, чтобы подавить движение партизан в районе Лбищенска. На причальной тумбе сидит студент Миша и тихо наигрывает на флейте. На набережной появляется член революционного комитета, матрос Знобов. Он останавливается у трапа. Его замечает помощник командира бронепоезда, прапорщик Абаб.
1: Ты чего ночью шляешься? Виноват, ваше благородие. Доложишь своему ротному под ружье.
2: Слушаешь, ваше благородие.
1: Аж. Замолчи ты, воешь тут.
0: Из города с покупками возвращаются Никита Егорыч Вершинин и жена его, Настасьюшка.
3: Гляди, гляди, Настасьюшка, земляка-то вспоминаешь?
4: Ой, батюшки, Аристархович.
1: Здорово живете, Иван Аристархович.
5: Здравствуй, Вершинин.
3: В дорогу отъезжаешь?
5: Наступаем с бронепоездом. По каким делам?
1: Ну, а мне послышалось, по каким тропам. Ныне тропки-то запутались, в разные стороны ведут. И люди запутались, Иван Аристархович.
4: И саблю же вы получили, Иван Аристархович. Справну саблю, хозяйственную. Девки-то подильнут.
1: Сабля. Одного я мужика знал, справный был мужик. Отец его хозяйство хорошо вел. И удумалось тому мужику, как отец-то его помер, в город пойти торговать. А тут война, торговать нельзя. И попал тот мужик в фельдфебеля. Одного со мной села мужик-то был.
5: А теперь офицером стал Иван Аристархович.
3: В поручики из фельдфебелей-то попал.
5: Пока прапорщик.
1: Но-но... Не привык я звездочки-то считать даже в небе, не то что у своего брата-крестьянина. Так-так, прапорщик Иван Аристархович, к какому месту назначения имеешь?
3: Кавалерии.
5: В бронепоезде.
1: А, по-моему, в кавалерии-то почетнее.
5: Ну, мне пора.
1: И нам идти.
4: И то надо, Никита Егорыч. Вишь, не явился твой знакомец.
1: А не помнишь, Иван Аристархович, как я тебя за скирдами-то порол? Курицу ты тогда мне палкой зашиб. И по сию пору за ту курицу деньги не уплачены.
5: Курицу? Сколько тебе за курицу?
1: Цыц!
5: Ты с кем разговариваешь?
1: Не научился ты орать-то. Плохо орешь? Плохо. Ну ладно, ладно, иди своим путем. Не надо мне за курицу.
5: То-то. К Лбищенску ваши мужики, Вершинин, собираются. Смотрите. А ведь я могу и...
4: Лучше нам пойти на постоялый, Никита Егорыч.
1: Немногое ты сможешь, Иван Аристархович. Мыслей у тебя на многое не хватит. Нет, вот и шашка у тебя есть, и рука, может, 100 пудов подымет. А я стою перед тобой и не разрублен.
5: А очень нужно мне тебя рубить-то. И без тебя хлопот.
0: Из-за угла Пакгауза выходит Знобов.
2: Я уж думал, вы не придете, Никита Егорыч.
1: Старые знакомые, как не прийти? Посидим? Нам в городе скучно. На город посмотришь, весь в чужом народе. Вот бы рыбу продать, да поскорее уехать. Дела у меня по волости-то. Ныне народ стал смутной, тоскливый, скучный. Самогон начинает со скуки гнать.
2: Неприятности есть, Никита Егорыч.
1: А ты вот что, Знобов, ты меня в свои неприятности не мешай. Ты меня в приятности введи. А то ведь у меня и своих неприятностей по волости много. Наша жизнь крестьянская медленная должна быть. Мы вот народ неграмотный, не ученый, а хозяйство у меня большое. Жена. Робят двое. Митька да Сашка.
4: А ребята, ах, ребята, ну такие хорошие, такие к жизни справные.
1: Ребята обходительные, веселые. Заимка у меня в тайге, на лугах стога, вокруг домов скирда, а вокруг скирдов-то... Ребята, вот тут неграмотный ты и разберись.
2: Да хозяйство ваше мне известно, Никита Егорыч. Я, охотившись, много вашего хозяйства нагляделся.
1: Так вот ты меня в свою войну не тяни, не путай.
2: Да война мимо вас пройдет, Никита Егорыч. Видно уж такое ваше счастье.
1: Дал бы Бог.
2: Я вот только слышал, что на вашу волость посланы японцы. Слух есть, восстание, что ли?
1: Какое там восстание? Никакого восстания не было. Ну, двух милиционеров по пьяному делу кокнули. Ты мне душу не расстраивай, господин Знобов. Вот воевать кончишь на охоту, приезжай опять.
2: Приеду. Никита Егорыч!
1: Не могу я. Пойми ты, заради Христа, не могу. Шибко ты прекрасный человек. А не имею права я тебя слушать.
2: Брата у меня убили, Никита Егорыч.
1: Павлушу?
2: Павлушу.
4: Батюшки!
1: Фу ты, Господи! Загубили парня. Царство небесное. Опять восстание подымали в городе.
2: Подымали. Возле тюрьмы Петлеванова надо было освободить.
1: Ну, освободили?
2: Освободили.
1: Да. В городе воевать трудно.
2: Да нам бы только немного продержаться, Никита Егорыч. Мы все поправим. Первое дело, товарища Пеклеванова, председателя ревкома нашего, спрятать надо. Ловят его. 30 000 за поимку назначили.
1: Дорогая голова.
2: А вот и говорю, что не каждому эту голову доверить можно.
1: Где каждому?
2: Ну, может, на заимку, в тайгу спрячешь?
1: Да Господь с тобой, Знобов! Ну как же я могу в вашу войну ввязываться? Наша душа крестьянская, мирная. Мы суху, землю, море да лодку только и знаем. Куда нам воевать? Зачем?
4: Да наша душа христианская, хозяйственная, господин Знобов. Ой, ну-ка. Ой.
1: Кого я буду прятать? Никого я не буду прятать.
4: Не-не-не-не.
1: Одно дело, если мимо заимки бродяга какой пройдет, или странник Божий, ну, пожалею, пущу, кормить, жалеть буду. Незнакомого
2: не пущу.
1: А вот проходит сейчас, скажем, мимо нас странник. Я на него поглядел мельком, а там он мне в тайге встретился.
5: Ну, как такого странника не пустить? Понял, что ли?
6: Ну что же, проходят странники иногда. Может пройти странник.
0: Знобов быстро уходит.
1: Ох, и сердце во мне мягко.
4: Ох уж и мягко, Никита Егорович.
1: Гляди, гляди, наши деревенские. Чего в городе, ребята, делаете?
7: Да, вот беженец играл, Никита Егорович.
8: И жалобно, Никита Егорович. А верно, жизнь тяжелая. А ты как в городе-то? Ведь ты ж на заимке был, Никита Егорович.
7: Ну, говорил я тебе, что нету Никиты Егоровича на заимке. А то ради такого горя сразу приехал бы.
4: Для горя, мужики.
1: Куда приехал? Зачем приехал? На какое горе? Ребята, да вы же третьего дня меня в город провожали. Ребята!
8: Вот говорил я тебе, придет он к морю.
7: Да будь я к морю, к морю. Сдохну я с тобой. Беда, Никита Егорович. Прямо тебе скажу, великая беда. Вот и волость за тобой послала. Поезжай, говорит, за Никитой Егорычем. Воевать надо.
1: Волость, говоришь? Ну, значит, дело плохо, коли волость послала. Волость зря не пошлет.
8: Окружили наше село японцы и наставили пулеметы. А под вечер мы это с пашни-то возвращаемся. Нас, значит, пулеметами и встретили. И в старого, и в малого.
4: И в малого, говоришь?
8: И в малого.
1: И в малого. По ком панихиду служили из моих-то? Которого?
8: Когда мы пошли, ваш тятенька Егор Иванович по детям вашим в сопках панихиду служили. И Митю, значит, и Сашеньку поминали.
4: Панихиду по Митеньке?
1: И Митеньку, говоришь, и Сашеньку, а обег?
8: Обег. Стерда-то горели. Так прямо сказать, будто сплачем. Двое суток зарево стояло, из сопок видно. Мы это всей волостью стоим в сопках и смотрим, а они горят. Горят. Ветер подул в нашу сторону, дым несет. Дым-то, Никита Егорыч, хлебом пахнет.
7: Да будь, разорвешь ты всем сердце своими жалобностями.
4: Детушки мои, детушки, такие обходительные, таких жизни справны. Детушки, детушки.
1: Уведите Настасью-то.
9: А-а-а! лодку-то где оставили? Знаю. Знаю, где оставили. Спасибо, волости-то. Идите. А ты вот рыбу привез продавать. Никита Егорыч! Обновы покупать. Детишкам дудку хотел купить. Ишь, воет дудка.
0: Потрясенный горем, Вершинин не замечает остановившихся невдалеке от него председателя революционного комитета Пеклеванова и матроса Знобова.
10: Это Вершинин?
11: Да. Я обращаю ваше внимание, товарищ Пеклеванов, что под его влиянием находится огромный Лыбищенский уезд, районы властей.
10: А студентик этот шпик?
11: Да, знаете, пожалуй.
10: Запомните, шпики так не играют. Дайте ему полтинник. Мне много говорили хорошего о вас, Никита Егорыч. Извините, нам нужно спешить. Я буду откровенен и краток. Я Никита Егорыч, председатель революционного комитета.
11: Товарищ Пеклеванов, тише, могут патрули.
10: Позвольте. Революционного комитета, то есть той организации, которая руководила недавними восстаниями рабочих в городе. Многих из наших товарищей убили. Многим временно нужно скрыться из этого города. Таково последнее постановление Ревкома.
11: Товарищ Пеклеванов тоже покидает город.
10: Нет,
11: Никита Егорович.
10: Нет, нет. Я остаюсь в городе. Наука о том, как делать революцию, как побеждать помещиков и буржуазию, очень тяжелая наука, Никита Егорыч. Понятно, я говорю? Здесь много нужно знать, очень много запомнить. Вот у вас, Никита Егорыч, влияние на целую волость или уезд, а ведь возможно, что таблицу умножения вы не знаете.
9: Не знаю, брат. Угадал.
10: А ее нужно знать. С 7-8 лет. Детьми нужно знать.
9: Детьми? Вот бы мои бы дети.
10: И еще надо выучить и понять в 1000 раз больше, чем эта самая таблица умножения. Ну, я буду краток. Одним словом, Никита Егорыч, сейчас нам необходима ваша помощь. Если хотите, мы можем пройти перед вами странниками, какими-то неизвестными людьми.
9: Были страннички, да все вышли. И сети были на 3 версты по морю. Сети шли. 3-го дня целы были сети. И хозяйство было цело. А вчера моими скирдами японцы небо озаряли. Дым хлебом моим дышал. Да хлебом ли одним? Детей. Детей. Детей моих сожгли вместе с хлебом.
10: Понимаю вас, Никита Егорыч. Конечно, теперь вопрос о том, чтобы к вам в тайгу приехали скрывающиеся, отпадает. Папиросы всегда дома забываю. Я ведь уже слышал, что в тайгу посланы добровольческие иностранные части, и крестьяне им сопротивляются. Но действуют они разрозненно. Будем большевиками. Давайте соединять их в армию. Поднимайте крестьян, Никита Егорыч. Перережьте железнодорожную линию западнее Лбищенска и идите к городу. Я беру на себя ответственность сказать вам, Никита Егорыч, что выступление вашего уезда будет толчком к новому восстанию рабочих в городе. Понятно?
11: Патрули, кажется.
10: Вот револьвер захватил вместо портсигара. Возьмите. Возьмите, может пригодиться.
0: Пекливанов вкладывает револьвер в руку Вершинина.
10: Возьмите его как наше удостоверение, фигурально выражаясь, мандат. Идите. Идите и не сомневайтесь. Самое страшное в нашем деле – сомнение. Желаю счастья.
11: Патрули!
0: Пекливанов и Знобов уходят. Не замечая Вершинина, мимо проходит командир бронепоезда капитан Незеласов. Вершинин поднимает револьвер вслед офицеру.
7: Вот и не знаю, разрядить в него эту штуку, упулить или обождать. Ишь, воет студент, скучно, и ему скучно. Эй, ты, тоска! Таблицу умножения знаешь?
12: Конечно, знаю.
7: А как кличут?
12: Конечно, Миша.
7: Непристроенный ты, я вижу. Ну вот что, Миша, пошли.
12: Пошли.
7: Пошли. Пошли.
13: Ольга!
7: Чего?
13: Ольга!
7: Мужик пошел!

зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, она походила бы на здание в стиле модерн, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони, дички, абрикосы, персики, миндаль. Антон Павлович не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху Саудского шоссе, и что сад плохо снабжен водой. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серые стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами: «Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно, ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли, через 300-400 лет вся земля обратится в цветущий сад, и жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна». Вставал Антон Павлович, по крайней мере, летом довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым. Также не любил он разных домашних вольностей, вроде туфель, халатов и тужурок. 8-9 часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда безукоризненно, изящно и скромно одетого. По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставать. В этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова. Он из первых рук, из первоисточников знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком, равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво. Он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо сказать правду, далеко не все посетители щадили время и нервы Антона Павловича, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания. Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. Антон Павлович чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется точно с неба толстый господин, оказавшийся впоследствии архитектором, посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. Антон Павлович принимает его. Архитектор входит, знакомится, и, не обращая никакого внимания на плакат «Просят не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую огромную рижскую сигару. Затем, отвесив как неизбежный долг несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведшему его делу. Дело же заключалось в том, что сынок архитектора, гимназист

0: третьего класса, бежал на днях по улице и по свойственной мальчикам привычке хватался на бегу рукой за все, что попадалось, за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь.
1: Так вот, видите ли, глубокоуважаемый Антон Павлович, заключил свой рассказ архитектор, я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Ну, хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это случай. Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию, и что бы тогда вышло?
0: Да, все это очень прискорбно, ответил Чехов, но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденции. Я пишу только рассказы.
1: Ах, тем лучше, тем лучше. Вставьте это в рассказ, обрадовался архитектор. Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен. Или нет, все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру. Господин С. Так, пожалуйста, а то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя. Вы, господин П.
0: И тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика. Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор, потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он, наконец, удалился, Антон Павлович вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марье Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому. «Господа! Неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Ну, прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил. Помню также, и это, каюсь, отчасти моя вина, как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, вероятно, желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому, укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит. Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уж не поднимаются больше, а лицо сделается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего с легким смешком: «Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут». «Почему так?» «Смешно очень, все врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишите, что вздумается, мне все равно». Ну уж он и написал. Меня даже в жар бросило. А однажды он самым серьезным лицом сказал: «Что вы думаете? Меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят. Ах, Чехов, это который читатель, знаю. Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь». В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, и, кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого. Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых. Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все бывало ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна, мать Антона Павловича, говорила тихонько с беспокойной тоской в голосе: «А Антоша опять ничего не ел за обедом». Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом: «Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!» После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая из-под ее полей прищуренными глазами. Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть Антона Павловича, постоянно кто-нибудь приезжал, приходили незнакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах, бывали здесь и смешные курьезы. Один тамбовский помещик, как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно Антон Павлович уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору. Тамбовский помещик стоял на своем. Никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, тамбовский помещик положил на стол два золотых, и как его не уговаривал Антон Павлович, ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды Ялтинского благотворительного общества. И тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было тамбовскому помещику. Сияющим лицом бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уже признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте Антон Павлович рассказывал мне сам, полусмеясь, полусердито. Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его. Но по свойственной ему изумительной деликатности он со всеми оставался ровен, терпеливо внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется, в день его именин огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса аршина в полтора высотой от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой. И он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех забывавших о нем своей неподвижностью. «Знаете, я сам этого каменного пса боюсь», — признавался Чехов. «А убрать его как-то неловко, обидеться. Пусть уж тут живет». К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он: «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему, разве стоит писать, если на всю жизнь останешься нашим молодым и подающим надежды? Он отвечал спокойно и серьезно. Не всем же, батенька, писать, как Толстой. Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой на окраине города, наняв комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать. И вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я вверху», — говорил он со своей очаровательной улыбкой. «И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне. Или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре». Читал он удивительно много и всегда все помнил и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнение, он всегда хвалил. И хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому что знал, как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая критика, и какую бодрость и надежду вливает и тогда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ. Чудесно написано», — говорил он в таких случаях грубоватым и задушевным голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма, написанные одному и тому же беллетристу по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого. «Дорогой Н., повесть получил и прочел. Большое вам спасибо. Повесть хороша. Прочел я ее в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие». Но так как автор не удовольствовался одной похвалой, то вскоре он получил от Антона Павловича другое письмо. «Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее некоторыми, например, героев своих, актеров, вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет 100 всеми писавшими о них, и ничего нового. Во-вторых, в первой главе вы заняты описанием наружностей, опять-таки по старинке, описание, без которого можно обойтись. 5 определенно изображенных наружностей утомляет внимание и, в конце концов, теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как синзы, и остаются похожими, как бы старательно вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишество в изображении пьяных. Вот и все, что я могу вам сказать в ответ на ваш вопрос о недостатках. Больше уж ничего придумать не могу. «Пишите, пишите как можно больше», — говорила начинающим беллетристам. «Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное, не тратьте понапрасну молодость и упругость. Теперь вам только и работать. Смотрите, вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день». И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду, из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден. «Слушайте, ездите почаще в третьем классе», — советовал он. «Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи». Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего Брандмауэра из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения: «Не понимаю, отчего вы, молодой, здоровый и свободный, не поедете, например, в Австралию?» Австралия была почему-то его излюбленной частью света. «Или в Сибирь?»
2: как только мне станет получше, я непременно опять проеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна, совсем особое государство. Поезжайте же, поезжайте туда непременно. «Отчего вы не напишете пьесу?» – спрашивал он иногда. «Да напишите же в самом деле. Каждый писатель должен написать по крайней мере 4 пьесы». Но тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы, говорил он. Мы себе и представить не можем, чем будет театр через 100 лет. Бывали у Антона Павловича иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. «Крупное само останется», — доказывал он, — «а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот спустя час кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную зал. Инженю-комик, его театральная жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему. «Саша, как это ты вчера напевал из паяцев? Насвищи, пожалуйста».
1: Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жирным актерским голосом. «Что? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена — тот же храм». После этого рассказа Антон Павлович сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой.
2: «Постойте, постойте, как вы это рассказывали?» «Сцена – это храм?» И записал весь анекдот. В сущности, даже и противоречия во всем этом не было. И сам Антон Павлович объяснил это. «Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы. Это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку, иначе забудется, рассеется». Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов до той поры, пока с легкой руки «Северного вестника» он не завоевал их окончательно. «В одном отношении вы все должны быть мне благодарны», — говорил он молодым писателям. «Это я открыл путь для автора мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят, только посмотрят с пренебрежением. Что это называется произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нет, нам таких штучек не надо. А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались? Имя мое сделали нарицательным, так и острили. Бывало, эх вы, Чеховы, должно быть, это было смешно». Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать. Плохих писателей вовсе нет», — говорил он решительным тоном. «И от того-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И знаете, кто сделал такой переворот? Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. Зачем это писать? Недоумевал он, что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми. А в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни. Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто о том, как Петр Семенович женился на Марии Ивановне, вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки, психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, все равно, какое придет в голову, и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире. Это манерно. Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. В одной хорошей повести, рассказывал он, я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы и в петлицах, и что он сам любуется на них. Так нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей. И хотя знать и хорошо, да мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз, и выйдет верно. Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом. Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше. Здоровье мое неважно, пишу понемногу. Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только бывало и узнаешь что-нибудь от Арсения. Сегодня утром очень плохо было, кровь шла. Скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе. А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно. Знал ли он размеры и значения своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигавшейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти: «Видите ли, пока у человека хороши легкие, все хорошо». Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят последние его слова: «Ich sterbe», я умираю.
3: Приглашаем вас послушать спектакль «Такая жаркая весна» по одноименной повести Евгения Воеводина. Автор инсценировки Анатолий Петров, режиссер Дмитрий Шаманиди. Действующие лица и исполнители: Андрей Петрович Лобода, капитан, артист Борис Соколов, Кирилл Петрович Чернецкий, лейтенант, заслуженный артист РСФСР Владимир Особик, полковник Флеровский, артист Борис Тетерин, Евстратий Полиевктович Шустов, старшина, заслуженный артист РСФСР Иван Краско, Анна Ивановна, его жена, артистка Нина Василькова, Михаил Михайлович, председатель колхоза, артист Александр Левитин, Майя Сергеевна, учительница, заслуженная артистка РСФСР Людмила Кричун, мать Андрея Лободы, народная артистка Советского Союза Нина Мамаева, Чугунков, артист Юрий Стоянов, Баладис, сержант, артист Зигфрид Рудусан, Иманов ефрейтор, артист Владислав Рындин, Аверин рядовой, артист Евгений Баранов, Гусев рядовой, артист Валерий Дегтярь. В остальных ролях заняты артисты ленинградских театров.

0: Я здесь, Андрюшенька.
1: Мама, ты прилетела?
0: Прилетела, конечно, прилетела. Уже 2 дня как здесь, разве я могла не прилететь?
2: Держите спокойно, капитан. Вам нельзя разговаривать. А мама ваша пусть пойдет поспить. Она не спала 2 суток.
1: Почему?
2: Я же говорю, вам нельзя разговаривать. Вы очень серьезно ранены. А? Понимаете? Ранены.
1: Я ранен? Не, не может быть. Пить. Дайте пить, ну, что-нибудь. Не стреляйте. Надо брать живым, живым. Живым. Бронисов, поди справа. Гусь назад. Он вооружен. Все. Точка.
2: Ну вот. Ну вот и забыли все. Забыли. Теперь это позади. И все будет хорошо.
1: Все-таки его взяли.
0: Андрюшенька, прошу тебя.
1: О, я поправлюсь. Мама, обязательно поправлюсь. Только дай мне припомнить. Вот, начинаю вспоминать. Вот, вот, да. Всего 2 месяца назад мне присвоили капитана и дали заставу. Весна была ранняя, дружная. Я ехал представляться начальнику отряда полковнику Флеровскому.

0: А к нам надолго, товарищ капитан?
1: Думаю, навсегда.
0: Правильно. Места у нас здесь заповедные.
1: Вот представлюсь сейчас начальнику отряда и сегодня же на заставу. Посмотрим, что здесь у вас за места. Сам-то я и южанин. Северной весны не видел. Что-то уж очень медленно она к вам приходит.
0: Вот и подъехали, товарищ капитан.
2: Товарищ полковник, капитан Лобода прибыл для прохождения службы.
3: Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. Садитесь.
2: Благодарю, товарищ полковник.
3: Как добрались?
2: Хорошо, товарищ полковник.
3: Ну вот и отлично. А теперь о деле. Трудную заставу получите. И участок трудный, и люди там есть нелегкие. Ваш предшественник распустил их. Странный был вообще человек. Не вышло из него пограничника. Я думаю, пограничникам нужно родиться, а?
2: Я не знаю, товарищ полковник. По-моему, люди рождаются просто несмышленышами.
3: Вот те раз. Уже с начальством спорите. Я говорю о привязанностях. Вас, например, что потянуло в погранвойска? Романтика?
2: Отец был пограничником.
3: Это хорошо. Вы один пока или с семьей?
2: Один.
3: Когда думаете семейство перевести?
2: У меня нет семьи, товарищ полковник.
3: Что так?
2: С женой расстались, детей нет. Мать в Алма-Ате.
3: Значит, плохая была жена.
2: Хорошая.
3: Плохая. Хорошая от пограничника не уйдет. Или вы плохой? Ну, ладно, такие разговоры в тягость. Хотите ехать на заставу сегодня?
2: Да, товарищ полковник.
3: К сожалению, не смогу поехать с вами. Бюро горкома, приеду завтра. А сейчас подойдите-ка сюда, к карте. Вот наше хозяйство. Болота серьезные. Оступишься, вполне можно и пропасть. Лоси тонут, случается. А здесь вот камни, сплошь валуны. Два озера на участке заставы. Граница проходит по протоке. А за протокой уже сопредельная сторона. Хутор. О хуторе и его хозяине разговор особый. На месте.
2: Вы сказали, люди на заставе трудные, товарищ полковник.
3: Да. Вы еще молоды, капитан. Значит, и вы не знаете, как мы начинали. Смешно иной раз. Вот я, например, пришел в армию, мне вдруг дают мишку со щами. Спрашиваю, это на сколько человек? Говорят, тебе одному. Мы же в деревне привыкли из одной миски хлебать. Или простыни. Увидел я на своей койке простыню, наволочку белую, под одеяльник. И лечь боюсь. Это я к тому говорю, что теперь у нас служат ребята, которые знают и видели больше, чем мы в их годы. Время сделало свое дело. У них и запросы больше, и взгляды шире, и нервная система тоньше, если хотите. Это не недостаток, поймите меня правильно. Вам будет легче подойти к ним. Разница в годах невелика. Но если не отдадите им душу, уменье, талант, нерадивыми были, такими и уйдут.
2: Вас понял, товарищ полковник. Спасибо за предупреждение.
3: Заместитель у вас молодой. Его самого воспитывать надо. А вот старшина у вас будет золото. Даже больше, чем золото. Таких на всю границу раз-два и обчелся. Говорит, что думает, за пазухой ничего держать не станет. Король среди старшин. 25 лет в старшинах. А командует как? Выстроит солдат. Смирно! И не шевелись!
4: Шустов!
3: Точно. Шустов.
2: Евстратий Палеевич.
3: Он самый.
2: Значит, мне повезло. Мне очень здорово повезло.
3: А где встречались-то?
2: Это когда я был еще зеленым курсантом и поехал на стажировку на горную заставу. Он Шустов, там был старшиной. Ну, на первый взгляд, недалекий служака.
3: В юные годы вообще судят о людях с лихой самоуверенностью.
2: Да-да, ну вот. И сначала мне показалось, что он ко мне просто придирается. Потом я заметил, что становлюсь к нему придирчив. Вот меня все в нем раздражало. Усы, походка. И потом, ну что это за команда? Смирно и не шевелись.
3: Да, это его стиль. Вас не так учили.
2: И как сейчас помню, вот он смотрит мне прямо в глаза. И, кажется, думает, птенчик, да я устав знаю наизусть, как таблица умножения. Послужи с мое, Дуся, а потом вякай про устав.
3: Интересно. И что же потом?
2: А потом у нас был случай. Пришлось мне тащить его через горную речку на своем хребте. Но думал, растреплет он потом по всей заставе, как на курсантике верхом прокатился. А он нет. Молчок. Вот с этого и началась наша дружба.
3: А жену его, Анну Ивановну, помните?
2: Анну Ивановну, да как же. Ну, очень хорошо помню. Добрейший человек. Пудами, бывало, варила варенье, на всю заставу.
3: Верно, верно. Такой она и осталась. Для нее солдаты просто мальчишки, падкие до сладенького.
2: Так точно, товарищ полковник.
3: Вот это настоящая жена пограничника. И любящая, и надежная.
2: А потом я услышал, что Шустов перевелся на другую заставу.
3: Да. Ну, Анна Ивановна, гипертония. А для гипертоника горы, смерть.
2: Да. Вот, значит, где нам довелось встретиться. Ну что ж, разрешите идти, товарищ полковник.
3: Идите. Обживайтесь, осматривайтесь и не стесняйтесь лишний раз тревожить начальство. Машина вас ждет.
4: Ну, куда теперь едем?
1: Теперь на заставу, значит, и только туда. Дорога-то как? Проедет, не застрянем?
4: Дело привычное. Машина на хорошем ходу.

0: А вот и застава. Приехали, товарищ капитан. Как раз к построению поспели.
1: Вот она, моя застава.
2: Капитан, докладывает старшина Шустов, на заставе...
1: Отставить! Что же вы, Евстратий Полиэктович, не узнаете?
3: Лобода.
1: Ну, конечно. Больно.
3: Извини, Андрюша, ведь
1: столько лет.
3: Больно.
4: Что ж, товарищи, давайте знакомиться. Я новый начальник заставы.
5: Ну, теперь поклоним, брат. А на ужин когда?
6: Никогда, а что?
3: А ну, подравняйся.
4: Капитан Андрей Петрович Лобода.
5: Рядовой Эвелин. Ефрейтор Иванов.
7: Рядовой Гусев.
8: Сержант Болоный.
9: Рядовой Егоров.
1: Ну что, это у меня никак в глазах двоится.
3: Никак нет, товарищ капитан. Не двоится. Наши близнецы, Егоровы, Иван и Василий. Трудно, конечно, различить их. О, даже улыбаются одинаково.
4: Ну что ж, кого-то из вас придется произвести в ефрейторы.
3: Да.
4: Чтоб хоть по лычкам различать, кто Василий, кто Иван. А теперь отдыхать.
3: Разойдись!
4: А где, вы говорите, я буду жить?
3: На квартире старого начальника заставы. Только пока не надо туда. Там не убрано. Ну, это мы быстро. Ну, просто не знал точно, когда приедешь. Пойдем к нам. Иванна будет рада. Ведь мы с ней одни сейчас. Ребята-то все разлетелись, да? Старшие в армии, а трое младшеньких в интернате. Хорошо учатся. А мы в аккурат к ужину поспеем.
1: Ну, хорошо, пойдемте.
4: Как она у тебя, Евстратий Полиэктович?
3: Хлопочет. Да? За все берется и все успевает. А вот и она.
1: Узнает или нет?
10: Да никак ты, с гостем.
3: Приглашай мать дорогого гостя.
10: Ой, Андрюша, сынок!
1: Вот самая Анна Ивановна.
10: Дай-ка я тебя поцелую. Ой, да проходите вы в дом-то. Самовар же поспел.
4: А вареньем угостите?
10: Припасла на всю арабшку.
3: Это как водится, у нее запас.
10: А старый ты начальник тебя, Андрюша, не дождался.
1: Ага.
10: Не больно держался за заставу-то.
4: А что так, Анна Ивановна?
3: Не каждый выдерживает такой глуши, Андрюша.
10: Да ты пей, да, чай-то, да. Остынет.
1: Спасибо, Анна Ивановна. Но вот я все равно не понимаю. Жить здесь, томиться, писать рапорты. Да пропади она пропадом такая жизнь. Уж лучше честно признаться, что для тебя идеал ночной сторож,
3: да,
1: на овощебазе или там... Швейцар в ресторане.
3: Да, это точно, Андрюша. Как странно.
1: Я вот уж много лет на границе. А каждый раз, когда вхожу на контроль на следовую полосу, испытываю одно и то же чувство. Вся страна у меня за спиной. Ведь так, старшина?
3: Дело свое любить надо.
1: А границ требует всего человека и не прощает слабости.
3: Иванна!
10: А?
3: Постель ты, Андрюша, готова?
10: Постелила.
1: Спасибо за все.
4: Как дома у мамы побывал. Ага.
3: Так, ну что, завтра тебе знакомиться с хозяйством. Ну, а сейчас ложись. Спокойной ночи, Андрюша.
4: Спокойной ночи, кстати, подожди.

0: Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Правой рукой достаем носок левой ноги. И раз, два. Левой рукой правый носок. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Товарищ старшина, а физподготовка неважная, надо подтягиваться.
2: Есть, товарищ капитан, подтянуться с физподготовкой.
1: А потом зайдите ко мне в канцелярию.
2: Слушаюсь, товарищ капитан. На месте! Шагом! На месте, бегом! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два! Быстрее! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два! Стой! Направо! Шагом! Раз.
3: Разрешите, товарищ капитан?
1: Входите, Вячеслав Валерьевич. Садитесь.
4: Спасибо.
1: Так, а где мой заместитель?
4: Лейтенант Чернецкий проверяет наряды. Должен прибыть с минуты на минуту.
1: Ну, хорошо. Давайте посмотрим карту.
4: Так, вот эта дорога в тыл.
1: Ну, я по ней приехал. Это еще одна дорога.
4: Да, это хорошая, грунтовая.
1: Так, а вот это идет на юг. И вдоль нее село.
4: Новая Каменка.
1: Большое село?
4: Да, большое. 1030 человек. Школа восьмилетка. Клуб.
1: Колхоз крепкий?
4: Да, там председатель, хозяйственный мужик. Ну, сам увидишь. Руку под Москвой потерял в 41-м. Ветеран. Боевой мужик.
5: Разрешите войти?
1: А, вот, кажется, и мой заместитель. Кирилл Петрович, так?
5: Лейтенант Чернецкий. Заместитель по боевой подготовке.
1: Андрей Петрович Лобода.
6: Здравствуйте, лейтенант. Проходите, садитесь.
5: Спасибо.
6: Давайте знакомиться. Вы что кончали?
5: Общевойсковое, как обычно.
6: Так, ясно. Женаты?
5: Конечно. Вот немного потеплеет, перевезу жену с малышом сюда.
6: Ну, хорошо. А теперь расскажите, пожалуйста, о людях.
5: Как? Обо всех?
6: Да, обо всех. И как можно подробнее.
5: Видите ли, товарищ капитан, я смогу сообщить только самое общее впечатление. Дело в том, что я здесь без года недели.
6: А точнее?
5: 5 месяцев.
6: Вот, теперь точно. Срок немалый, за это время можно много узнать о людях.
5: Короче говоря, боюсь, что я еще плохо знаю людей. Могу сказать одно. Все они разные.
6: Ну, все люди разные, Кирилл Петрович. Близнецы Егоровы и те, наверное, очень разные. Хорошо. Я спрошу конкретно. Давайте по списку. Так, что представляет собой Аверин?
5: Болтун, недисциплинирован. Взыскания у него на 3 заставы хватит. У меня лежат его рапорта. В город, в гарнизон просятся. И вообще...
4: Между прочим, он перворазрядник по легкой атлетике. Токарь, рабочий...
5: Бросьте вы, старшина. Мы говорим о солдате, а не о спортсмене-разряднике.
1: Мне не нравится ваш тон, товарищ лейтенант. Старшина служит на границе 25 лет. Больше, чем вы на свете живете. И умеет разбираться в людях. Поехали дальше. Кто у нас по списку следующий?
4: Сержант Баладис.
5: Инструктор-проводник служебно-розыскной собаки. Секретарь комитета комсомола заставы. Член партии.
1: Но это анкетные данные. А человек? Что он за человек?
5: Может быть, товарищ капитан, вам более полно ответит. Старшина?
1: Старшина-то ответит. А что вы, к примеру, скажете о рядовом Гусеве?
5: По-моему, Гусев просто... просто тупица.
6: Кирилл Петрович, знаете, я уж боюсь спрашивать вас о ком-нибудь еще. Боюсь, что тогда, если поверить вам, застава окажется укомплектованной болтунами, а то не приведи бог еще и тупицами. Как же так? Неужели в этих людях нет ничего хорошего, ни единого просвета?
5: Я не искал просветы. У меня другие заботы.
6: Какие же, если не секрет?
5: Охранять государственную границу.
6: Вот как? И вы охраняли ее в одиночестве? Или все же с этими тупицами и болтунами? Ладно. Отдыхайте, Кирилл Петрович. А мы со старшиной побеседуем.
5: Разрешите идти?
6: Идите. В случае чего вызову.
7: Слушаюсь.
4: Вообще-то здесь много хороших ребят. На них вот и нужно опираться. Нравятся мне близнецы Егоровы. Я их частенько в пример привожу. Правда, Василий куда энергичнее, чем Иван. Баладис очень надежен. Сильный, спокойный.
6: А что из себя представляет Надеин?
4: Надеин, ну, это сын кадрового военного.
6: А, ну, тогда... С этим все ясно и понятно. А вот что такое Костюков?
4: Повар. Фигура на заставе не последняя.
6: Да. Это ради моего приезда он, надо полагать, меня спросил, что я желаю поесть. Консоме какое-то с фашотом.
4: Да-да.
6: Или как его там, котлеты Маришаль.
4: Маришаль.
6: Чертовщина какая-то.
4: Нет, Андрюш, не чертовщина и не трепотня. Он у нас даже мороженое делает.
6: Ну, да.
4: Ну, еще не на такие чудеса способен. Он же повар высшего класса. Другого такого ни на одной заставе не сыщешь. На теплоходе по заграницам плавал, иностранцев кормил.
6: Понятно. Евстратий Полиэктович, побеседовали мы с тобой хорошо, а теперь пройдем по участку.
4: Ясно.
8: Да, какая здесь красота, а? Ну, просторы-то какие. Вот тот берег озера уже чужой. Здесь-то хорошо, озеро, обзор большой. А вот дальше сложнее. Озеро кончается, протока, болотца. На вышку будем подниматься? Поднимемся.
4: Вот это он и есть, Аверин.
9: Товарищ капитан, рядовой Аверин ведет визуальное наблюдение. На моем посту без происшествий.
6: Продолжайте наблюдение. Ну, как тут у вас?
9: Граница на замке, товарищ капитан. А ключ у прачки.
6: Сами придумали поговорочку.
9: Фольклор, товарищ капитан.
6: Фольклор умен, а это так, краснобайство. Так, значит, вот это и есть тот самый заграничный хутор.
4: Ну да.
6: Что о нем известно?
4: Паршивое место. Как праздник у нас, ну там, 1 мая, День Победы или 7 ноября, хозяин наряжается в фашистскую форму и по берегу прогуливается. Сын у него есть, ну не здесь, конечно, живет. Как приезжает, забирается на челом солнечных зайчиков, пускает. Солдат наших на вышке слепит.
6: Любопытно. Так развлекаются, значит.
4: Ого.
6: Что еще?
4: Меня здесь, правда, еще не было, но говорили несколько лет назад. На хуторе жили четверо. Изучали нашу сторону. А потом пошли. Не у нас, на соседнем участке. Сержанта убили в перестрелке.
6: Странно. Два мира. А между ними всего-навсего протока, поросшая камышом. Значит, говорите, я верен, границы на замке?
9: Так точно, товарищ капитан.
6: Ну что ж, хорошо. Возвращаемся, старшина. На сегодня достаточно.

0: Товарищ капитан, докладывает дежурный сержант Володесь. Начальник отряда полковник Флеровский и лейтенант Чернецкий ожидают вас в канцелярии.
1: Хорошо. Пойдемте, старшина. Здравия желаю, товарищ полковник.
2: Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте, Евстратий Полиевтович.
1: Здравия желаю, товарищ полковник.
2: Проходите, садитесь. Вот, выполнил обещание, приехал навестить. Заставу-то приняли?
1: Так точно, товарищ полковник, знакомлюсь.
2: А знаете, Андрей Петрович, давайте меняться. Мне вашу трудную заставу и ваши годы, а вам мои годы. Скоро мне в запас. И знаете, чего я больше всего хочу? Сдать отряд таким, чтобы самый опытный глаз ни одного греха не отыскал. А как вы думаете, возможно такое?
1: Думаю, возможно, товарищ полковник. Хотя знаю, что пока на весенней проверке наша застава снова окажется не в передовых.
2: Да, работы у вас много, Андрей Петрович.
1: Слишком мало времени. И слишком много надо сделать. Распахать контрольно-следовую полосу – раз. Провести учебный поиск – два. Кроме того, мне не очень нравится служебная собака. Володис!
0: Слушаюсь, товарищ капитан.
1: Вы инструктор?
0: Так точно.
1: Какой собака след берет?
0: 4-часовой давности, товарищ капитан.
1: Мало.
0: Маловато. Молодая еще.
1: Идите, Володис.
0: Есть.
1: Так что дальше. Боевая подготовка – еще один наш слабый пункт.
2: Ну, а что вы думаете об этом, лейтенант? Или вы мало верите в серьезные сдвиги?
3: Большинство солдат, товарищ полковник, по боевой подготовке едва вытягивает на хорошо. А физическое? К перекладине подходит, как к живому тигру. Если не считать, конечно, перворазрядника Аверина.
2: Так, значит, надо обратить внимание...

0: пахать надо. Там есть такие участки, трактор не пройдет. А отказать вам он не сможет. Вот и судите сами.
1: Ну что ж, Кирилл Петрович, если вы так волнуетесь за меня, то поезжайте и договоритесь с председателем сами.
0: Товарищ капитан, а вам не кажется, что у нас с вами с первых дней складываются любопытные отношения?
1: Надо обладать фантазией, чтобы назвать их любопытными, Кирилл Петрович. Обратите внимание, как вы разговариваете. Вы всем недовольны, вы все ставите под сомнение, как будто страшно рады тому, что положение трудное. Я много лет прослужил заместителем по боевой подготовке и не знал, где кончалась служба начальника заставы, и начиналась моя.
2: Вы делаете одно дело, лейтенант. Не странно ли, что вы хотите поставить себя как бы в сторону? Впрочем, хорошо, что этот разговор произошел у вас именно в первые же дни. Надо все сразу поставить на свое место. Короче говоря, вы тоже будете работать с полной отдачей, товарищ лейтенант. Хотите вы этого или нет?
0: Слушаюсь, товарищ полковник.
2: У меня все. Я поехал. Желаю удачи, товарищи. Товарищ капитан, не провожайте.
1: Товарищ лейтенант, товарищ старшина, прошу не расходиться. Теперь же обсудим план боевой подготовки на завтра. Прежде всего, меня интересуют результаты стрельб. Значит, завтра с 11.00 вы, лейтенант, на стрельбах.
0: Слушаюсь.
1: А вы, старшина, с утра займетесь строевой подготовкой.
0: Ясно.
1: Я утром займусь с инструктором и собакой. Надо проверить их деловые качества.
3: Товарищ капитан, время вечерней поверки.
1: Ну так, на сегодня все. Вы свободны.
4: Раз-два, тяни носок. Кругом. Отделение. Ронять. Смирно. Напра. Товарищ капитан.
1: Продолжайте, старшина. Продолжайте занятие.
4: Есть продолжать занятие. Ронять. Смирно. И не шевелить. На месте. Шагом. Раз, два, три. Отставить. Ронять. Смирно. На месте. Шагом. Раз, два, три.
1: Хорошо, старшина. Передайте командование ефрейтору Иманову.
4: Есть. Иманов, продолжайте занятие.
5: Слушаюсь, товарищ старшина. Вперед!
1: Товарищ капитан. Евстатий Филиппович, я сейчас пойду в лес прокладывать след. Хочу посмотреть, на что способна собака. Принесите мне дрессировочный костюм.
6: Слушаюсь. Здравствуйте, товарищ капитан.
1: Здравствуйте, Кирилл Петрович. Ну, что касается нашего вчерашнего разговора. К председателю колхоза поеду я сам, не откладывая дело в долгий ящик. И к соседям надо съездить, познакомиться и в ближайшее время проверить охрану стыков. Но это мы сделаем вместе.
6: Слушаюсь, товарищ капитан.
3: Вот дрессировочный костюм, товарищ капитан.
1: Где инструктор?
3: Дежурный! Позовите сержанта Баладиса.
7: Баладиса к начальнику заставы!
8: Сержант Баладис по вашему приказанию прибыл, товарищ капитан.
1: Баладис, пустите собаку за мной минут через 20.
8: Есть, товарищ капитан. Пустить собаку по вашему следу через 20 минут.

Но и жарко в этом костюме. Вот здесь, пожалуй, остановлюсь. Вполне успею отдохнуть. Вряд ли эта собака скоро меня настигнет. Вот у нас на горной заставе была собака,

0: Ну, где же она? Вроде ничего не слышно. Да, сегодня надо еще самому проверить боевой расчет. Неплохо бы изменить порядок их движения. Хех. Новая метла по-новому метет.
1: Да! Дина, ко мне! Фу! Нельзя! Ну как, товарищ капитан?
0: Ничего, подходящая. Хорошая собачка. Не ожидал, Дина, от тебя такой прыти. А команду «Жарко» знает?
1: Конечно. Дина, мне жарко. Вот, сняла фуражку.
0: Прекрасно. Так вот что, товарищ сержант, давайте договоримся на будущее. Ничему лишнему, всяким штучкам, дрючкам собаку учить не будете. И чтобы эта команда «Жарко» была последней в ее жизни. Я не люблю, когда инструктора забывают, что тут граница, а не цирк.
1: Слушаюсь, товарищ капитан. Не учить собаку ничему лишнему.
0: Ну, передохнули малость и обратно на заставу. Откуда вы, Бронюс?
2: Из Латвии. Живу в небольшой деревне. В этом году демобилизуюсь и домой.
0: А дальше?
2: Хорошо бы поступить в сельскохозяйственный техникум. У нас в районном центре есть такой.
0: А с заставой не жалко расставаться?
2: Ребятам, конечно, жалко расставаться. С Диной привык к ней. В прошлом году я заболел, пришлось лечь в госпиталь. Застава осталась без собаки.
0: Да, животные привыкают к человеку, верят ему. Но вот мы и пришли.
3: Ну, как, товарищ капитан?
0: Порядок, старшина. Будем продолжать совершенствоваться. А в целом неплохо. Так ведь, Баладис?
1: Так точно, товарищ капитан. Будем совершенствоваться.
3: Андрей Петрович, тут вот Аверин дожидается.
4: Разрешите обратиться, товарищ капитан?
0: Обращайтесь.
4: У лейтенанта Чернецкого лежат без движения две мои докладные.
0: Знаю, видел.
4: Вот третья.
0: Начальнику заставы, капитану А.П. Лободе... Полагаю, что на пограничной заставе должны служить только высокодисциплинированные люди, и полагаю, что я к таковым никак не отношусь. Прошу вас ходатайствовать о моем переводе в гарнизон части как непригодного к несению службы на границе. Аверин В. Ну, хорошо. Пойдемте потолкуем, товарищ Аверин В.
3: Логика у вас, прям скажем, железная. Докладная написана очень энергично.
4: Чем богат, тому и рад, товарищ капитан.
3: Да? Ну, а если попросту, почему так рвете с гарнизон? Только честно.
4: Видите ли, товарищ капитан, я москвич.
3: Ну и что? Я, например, алма-атинец.
4: Конечно. Алма-Ата отличный город и тоже столица. То есть я хочу сказать, что я горожанин. Горожанин до мозга костей.
3: Ну-ну, дальше, любопытно.
4: Иначе говоря, урбанист. Могут же у человека быть свои привязанности.
3: Бесспорно.
4: Вот я и говорю, я могу жить полной жизнью только в городе. Меня угнетают пейзажи.
0: А вы любите живопись, Аверин? В Москве часто бывали в музеях?
4: Нет, не очень. То есть живопись я, конечно, люблю. А вот в музей выбраться было сложно.
0: Вы где живете в Москве?
4: Знаете, у Павелецкого вокзала.
0: Нет. Я очень плохо знаю Москву. Был там всего раз-два проездом. Навернемся к живописи. Что же вам больше всего нравится?
4: Марке.
0: К чему Марке?
4: А вы не догадываетесь?
0: Да нет, почему же? Догадываюсь. Урбанизм.
3: созвучие душ. Что-то не получается у нас честного разговора о Вере. Хорошо, я вам помогу. Так вот, сдается мне, что в городе вас больше всего привлекают не музеи, а кафе. Не городской пейзаж, а шарканье по главной улице туда-сюда, так или не так?
4: Мне можно спорить с вами, товарищ капитан?
3: Разумеется.
4: Я полагаю, кафе созданы для того, чтобы в них сидеть. И при этом хорошо не в одиночестве и с некоторым количеством тугриков в кармане. По главной улице тоже неплохо прошвырнуться туда-сюда, как вы говорите. Когда вы были помоложе, вы ведь, наверное, тоже заходили в кафе.
3: А что, я хуже вас? Конечно, заходил.
4: Ну, вот видите?
3: Нет, ничего не вижу. Это не может быть самоцелью.
4: Для меня это тоже не самоцель. Я штокарь, пятый разряд имею. И вот, первый по легкой атлетике. Думаете, это просто далось?
3: Я не думаю.
4: Значит, наши переговоры протекают в теплой дружественной обстановке.
3: Вам не кажется, что со старшими не положено говорить так развязно, как, впрочем, и со всеми остальными?
4: Извините.
3: Точнее, виноват. Так ведь по уставу?
4: Так точно, товарищ капитан.
3: А сейчас я вам скажу такое, что исключит теплую и дружественную обстановку. Никуда я вас не отпущу, Аверин. Я не буду читать вам морали, напоминать о долге. Все это вы сами прекрасно знаете. Вы мне нужны здесь, Аверин. И мне, и всем нам. Мы должны вытащить заставу, и не в хорошие, а в отличные. Я говорю с вами сейчас, как с младшим товарищем. Вы должны помочь. Я хочу взвалить на вас всю физподготовку. А в свободное время мы можем с вами поговорить о живописи. Ну как?
4: Вы предложили мне разговор на чистоту? Так вот, если на чистоту, прошу передать мою докладную по команде. Я не хочу служить на заставе, товарищ капитан. Просто вы намучитесь со мной. Это я вам обещаю твердо.
3: Возьмите назад докладную, Аверин. Будет здесь начальство, передадите лично. И можете жаловаться на меня сколько угодно.
0: Стойте! Разве вас не учили, как надо выходить?
4: Разрешите идти?
3: Идите.
4: Есть.
5: Солдатский капитан, разрешите обратиться.
3: Слушаю вас, ефрейтор Иманов. Кстати, Андрей, почему у тебя русское имя?
5: Назвали в честь русского человека, который пришел в степи и принес новую жизнь. А та был тогда еще мальчишкой, а вот запомнил того человека и дал мне русское имя. Товарищ капитан, можно Ата приедет? Он очень хочет приехать. А вы не знаете, кто мой Ата?
3: Нет.
5: Герой социалистического труда. У него 6 орденов и еще 2 медали с выставки достижений. Он депутат Верховного Совета. Вот кто мой Ата.
3: Я ведь и сам из Казахстана. Бельдым, да?
5: Бельдым, бельдым.
3: Так кто, говоришь, твой отец? Скотовод?
5: Да, да.
3: Это почетно.
5: А знаете, какое у него стадо? Когда идет стадо моего Ата, кажется, что облака опустились на землю. Самое большое стадо в Казахстане. Пусть приедет. Жолдасы, капитан.
3: Жаксе, Андрей, я подумаю. Вот у тебя 2 посредственные оценки. Как же так? Что скажет Ата? Значит так, у нас с вами уговор. Вы на весенней проверке получаете 4, а мы приглашаем Ата. Жаксы?
5: Жаксы.
3: Кстати, у вас есть сегодня возможность отличиться на стрельбах, так что старайтесь. Идите и позовите ко мне Гусева.
5: Есть, товарищ капитан.
3: Нравится мне этот паренек. И ведь верю ему. Верю на 100%, что сдержит он слово. Хотя знаю, что будет ему трудно.
6: Товарищ капитан, по вашему приказанию рядовой Гусев прибыл.
3: Вот что, Гусев, о нашем разговоре не должна знать ни одна живая душа. Договорились?
6: Так точно, товарищ капитан.
3: У меня к вам очень важное дело, а точнее боевое задание. Через 2 дня вы как бы поедете в город за продуктами. Отъедете 3 километра, вас довезут до развилки. Потом пойдете обратно. Как вы знаете участок?
6: Хорошо. Сколько километров тут прошагал на своих 2?
3: Так вот, вы должны будете подойти к системе сигнализации вплотную. Потом повернуть и окольными путями вернуться на заставу.
6: Понял вас.
3: Подойдите к карте и покажите мне ваш маршрут.
6: Значит, вот здесь. Выйду к валунам, там следа не будет.
3: Угу.
6: Пока собака, пока что. А потом, значит, обратно. Болотце здесь. Пройду болотцем.
3: Молодчина. Все правильно. Можете идти, товарищ Гусев.
6: Слушаюсь.
0: Евстратий Полиэктович, я еду в Новую Каменку. Заедем на стрельбище, посмотрим, как идут дела у Чернецкого.
7: Слушаюсь, товарищ капитан.

0: Товарищ капитан, личный состав на очередных учебных стрельбах. На огневом рубеже рядовые Аверин, Надеин, Костюков.
1: Ну, как стреляли, товарищ лейтенант?
0: Ниже среднего. Только Иманов и Баладис получили отличные оценки. Да. Аверин тот вообще стреляет в белый свет, как в копеечку. Думаю, нарочно. Ведь в учебном пункте он по огневой имел только отличные оценки.
1: Мне кажется, Кирилл Петрович, что Аверин еще попортит нам с вами крови.
0: Да.
1: И, кстати, мне не нравится рассуждение солдата о спокойствии на границе. Нет ничего опаснее и вреднее.
0: Да, я тоже замечал, это никуда не годится. Надо будет провести с ними еще одну беседу о бдительности. У меня намечено. Материал подобран свежий.
1: Так, сейчас 16:05. Через полчаса вы заканчиваете стрельбу и возвращаетесь на заставу.
0: Слушайте.
1: А я подъеду позже, прямо к киносеансу. В Новой Каменке меня ждут к 17:00. Да, что у нас там сегодня за фильм?
0: Неуловимый.

0: Разрешите? Начальник заставы капитан Лобода.
1: Заходи, заходи. Я и сам к тебе собирался. Так, как тебе по имени и отчеству, капитан?
2: Андрей Петрович.
1: А меня Михаил Михайлович. Угу. Садись. За лошадьми приехал.
2: За ними. И еще плуги и бороны.
1: Знаю, знаю, знаю. Весна, конечно, дам. Картошка у вас еще не кончилась? Да ты, наверное, еще и не разобрался, как следует в своем хозяйстве. Откуда приехал?
2: Западной. Там уж пахали, когда я уезжал.
1: Сколько же тебе лошадей?
2: Пару. Две у нас свои.
1: Ах ты, черт. Сколько же земли приходится перепахивать впустую, а? Ты подумай, Андрей Петрович, если бы все вот эти контрольно-следовые полосы свести вместе, сколько же было бы гектаров земли? Обидно. Мертвая земля. Пашем, бараним, а не сеем. Обидно. Хорошо устроился-то.
2: Да мне сейчас еще пока не до удобств.
1: Если честно, не любил я твоего предшественника. Не уважал. Вот приедет, сядет вот здесь, где ты сидишь, и начинает стонать, да жаловаться. Надоело, говорит, тут. А сам неопрятный, шинель мятая, сапоги грязные. А народ-то все замечает. А как ты с хлопцем-то своим, ну, с лейтенантом, ладишь?
2: Ну, а почему бы не ладить?
1: Заносчиво больно. Вентили запретил на озере ставить. Всю зиму без рыбы сидели. А к полковнику съездить мне все не досуг.
2: Ну уж зачем к полковнику? Ловите себе на здоровье. Только дежурного заранее предупреждайте.
1: Спасибо. А к полковнику мне все равно надо бы. Давно уж не виделись. Мы ведь с ним побратимы. Под Москвой в 41-м вместе воевали. Хороший он мужик. Ну, какие у тебя еще ко мне дела?
2: Да известно какие. Паспортный режим, дружина.
1: А, ну, за паспортным режимом следим. А вот дружины нет. Дружину тот капитан разогнал. Мы, говорит, сами следим, ваше дело в земле ковыряться. И еще вот эти были, как их, ну, ЮДП, ну, юные друзья пограничников, тоже развалил. Бросьте, говорит, детей к нашему делу привязывать. А дети-то, сам понимаешь, завтра на этой же границе служить будут. Их же готовить надо. Да и глаз у ребят острый, не приведи бог. Я вот тут читал, какой-то малец нарушителя задержал, не то... в Грузии, не то в Армении. Вон, гляди, в окно, гляди, наша школа. Сейчас занятия кончаются.
2: А кто эта женщина на крыльце школы? Учительница?
1: Учительница Майя Сергеевна. Городская. Второй год у нас обучает. Ребятишки любят ее.
2: Красивая.
0: А вы приезжайте к нам, Михаил Михайлович. Повар у нас готовит, от одних названий закачаешься.
1: Приеду. Ну, путь капитана.
0: До свидания.

0: Старшина!
1: Есть!
0: Истратий Полиэктович, пройдемте в канцелярию. Что Гусев у нас? Когда вышел?
2: Километра полтора уже должно быть прошел, не меньше.
0: Как остальные? Ни о чем не догадываются?
2: Нет. Думают, Гусев поехал в город за продуктами. Все кино смотрят. Так, минут через 20 Гусев будет уже на границе. У контрольно-следовой, у первого поста. Но не раньше. Вот тогда и ждите тревоги.
0: Волнуюсь очень. Задержат Гусева или проморгают.

0: Время как будто остановилось. Давайте-ка посидим здесь, на диване. Все равно кино смотреть не в моготу.
1: Вижу, устал ты в последнее время, Андрюша. Ведь часа по четыре, не больше спишь.
0: Гусь уже на границе, а тревоги нет. Неужели все-таки прошляпили его? Вот. Кино кончилось. Гусева нет и тревоги нет. Пошли, Евстратий Палеевич, на крыльцо.
2: Ребята! Смотрите! Гусь!
3: Где?
2: А говорили, он в город за продуктами поехал.
3: А что случилось?
4: Товарищ капитан, ваше приказание выполнено.
0: Так. Тревоги не было. Докладывайте, Гусь, подробно, как было дело.
4: Ну, в одном месте я все же нарвался на наряд и спрятался за поваленным деревом. Это были Егоровы. Я затаился.
5: Вот это уж совсем непростительно. Егоровы не первый день на границе и должны знать, чувствовать врага. Значит, просто были невнимательны.
0: Но другие наряды, они ведь тоже пропустили вас, Гусев. Пока все свободны. Разойдись.
5: Да, нехорошо все это, скверно.
0: Ну что ж, придется обо всем доложить полковнику.
5: Да, Андрюша, а ведь это ЧП.
0: Да, это чрезвычайное происшествие. Иначе не назовешь.
3: За что ты?
5: Что это там за шум? Не как драка.
0: В чем дело? Что здесь происходит? Сержант Баладец, доложить.
6: Аверин назвал Гусева провокатором.
0: Не понимаю.
6: Аверин говорит, что Гусев должен был по дружбе предупредить ребят. Его поддержал Костюков. Аверин крыл Гусева последними словами. Тот только сопел. Ну, а после провокатора не сдержался и жахнул ему по морде.
0: Худо дело, Бронис. Ты как секретарь комсомольской организации что думаешь делать?
6: Не знаю.
0: Евстратий Полиакович, позовите в канцелярию Чернецкого. Будем решать, как жить дальше.
6: Есть. Думаю, завтра надо собрать вообще комсомольское собрание. И решать все вместе.
5: Демократия.
6: Не в этом дело, товарищ лейтенант. Я хочу, чтобы все поняли, что у нас творится. Хочу, чтобы хоть один раз у нас был настоящий разговор. У нас ведь ни разу не было настоящего разговора. Вот диспуты были. Сами же вы их и проводили. О любви, о дружбе. И моя любимая книга.
7: Диспуты на эти темы в плане работы утвержденным политотделом.
0: Правильно, Кирилл Петрович. Диспуты — дело хорошее.
7: За эти две недели, что вы здесь, товарищ капитан, люди почувствовали ваш либерализм. Если бы вы поставили себя жестче не со мной, а с солдатами, сегодняшней драки, может быть, и не было бы.
0: Значит, вы против комсомольского собрания?
7: Не против. Но думаю, что это не исключает других дисциплинарных мер.
0: Правильно, не исключает. Баладис, собирайте завтра солдат в ленинской комнате. Подумайте о стенгазете. А сейчас отбой.

0: Ну, начинайте, начинайте, Баладис.
1: Объявляю комсомольское собрание открытым. Протокол будет вести Шабельник. Повестка дня. Персональное дело членов ВЛКСМ, рядовых Гусева и Аверина. Суть происшедшего вы знаете. Начальник заставы дал Гусеву важное поручение, связанное с проверкой охраны государственной границы. Гусев с поручением справился хорошо. Не справились другие товарищи. Они не обнаружили даже следов Гусева. Об этом мы должны поговорить очень серьезно. Аверин и Костюков стали нападать на Гусева, дескать, подвел своих товарищей. Не мог их предупредить заранее. Егоров, что ты хочешь сказать?
2: Аверин неверно понимает товарищество. Гусев выполнял приказ командира. И драка — это позор на всю заставу.
3: Драки не было. Было избиение.
1: Ну, избиение. Поэтому бюро считает, что в этом случае повинны оба. Да. И оба должны нести одинаковую ответственность. Бюро предлагает исключить обоих из комсомола.
4: О, круто загнули.
3: Меня принимали в комсомол на заводе «Динамо». Вы знаете, я токарь. И говорю то, что думаю. Конечно, я не должен был называть Гусева провокатором. Это моя вина. И я готов просить у него за это извинения. Но я повторяю. Гусев наш товарищ. И он не должен был нас так подводить. Мог бы хоть шепнуть, чтоб пухо держали востро. Так или не так?
5: Значит, Аверин, вы оспариваете приказ командира?
3: Не оспариваю, товарищ капитан. Я оспариваю поступок Гусева.
5: Поступок Гусева — мой приказ.
3: Тогда мне больше не о чем говорить. Но прошу не исключать меня из комсомола.
1: Гусев, что ты скажешь?
6: Я ничего говорить не буду, как решите.
7: Дайте мне не сказать. Аверин больше виноват. Не Гусев провокатор, а Аверин провокатор. Он Гусева обижал, оскорблял. Гусев только слушал. У моего отца собака была, никого не тронет. Я маленький был, ее за хвост таскал. День таскал, молчит. Два таскал, молчит. А на третий это место схватило. Зачем же человека таскать? Ты, Аверин, знаешь кто? Я бы тебе сказал по-русски. Не могу. Начальник сидит. И по-казахски не могу. Начальник казахский знает.
5: А ты по-японски вжать.
7: Много шутишь, Костюков. Смотри, дошутишься. Я за то, чтобы Аверина исключить. А Гусеву выговор.
2: Мы Гусева прохлопали. Аверин как будто за меня вступился, а мне его заступы не надо. И Гусев правильно выполнил приказ. А мы с братом готовы нести ответственность за небрежное несение службы. Я за себя и за брата скажу. Виноваты мы, Ваняш. Правда?
1: Какое же твое предложение?
2: Строгача обоим. Мне, например, поведение Аверина куда меньше нравится, чем поведение Гусева. Не любят тебя здесь, Аверин.
3: А я не девушка, между прочим.
5: По-моему, вы все еще не представляете себе сути происшедшего. Самое главное, оказалась нарушенной граница. И это нарушение не было обнаружено. Я никак не могу оправдать Гусева. Человек должен владеть собой, сдерживаться. Но поступок Аверина, его гнилая философия на тему дружбы и товарищества, это куда серьезней. И он, на мой взгляд, должен нести куда большую ответственность. О наказании Гусеву посоветую с начальником отряда. Пусть узнает, что такое гауптвахта.
1: Кто еще хочет высказаться? Ты, Костюков?
0: Нет.
1: Ну, вы с Авериным вроде бы друзья. К тому же, сам и поддержал Аверина, когда тот нападал на Гусева.
0: Ошибочка вышла.
3: Спасибо тебе, повар. Молодец. Поддержал.
1: Будем голосовать. Кто за то, чтобы Аверину дать строгий выговор, Гусеву выговор? Единогласно. Собрание считаю закрытым.
5: Товарищ капитан, звонили из Новой Каменки, просили передать, что ждут вас на первомайские праздники.
8: Да, я обязательно буду там. Но у нас еще впереди неделя.

0: Андрей Петрович, с праздником вас и милости просим.
1: С праздником вас, Михаил Михайлович. Да ненадолго я. Поздравить вас, да и по делу сельсовет.
0: Так там никого нет. Праздник же. А какое у тебя дело?
1: Очень важное. Соблюдение паспортного режима в связи с приездом родственников на праздник.
0: А, это да. Это правда твоя, капитан. На праздник много народу приехало. Это всегда так бывает. Люди все свои, родня, близкие. А вот один парень пожаловал.
1: Какой парень?
0: Да поглядел бы ты только на него, а? Не нравятся мне такие. Так сразу и не объяснишь, чем. Склизкий он какой-то, понимаешь? Мы тут все на виду. У кого что в кастрюле варится, и то знаем. Деревня. А Чугунков, черт его разберет.
1: Он что, не здешний?
0: Сашка-то? Да нет, с малолетства знаю. Рядом живем. Сейчас шли, вас встречать на крыльце, пьяный сидит и песни поет.
1: А с пропуском как у него? Все в порядке?
0: А как же, все в ажуре. Пропуск на проезд по гранзону по месту жительства матери выдан сроком на 6 месяцев. Так у матери, у Катерины, с утра до вечера от него слезы не просыхают. Вчера вот кошку из ружья убил. Ну за что, спрашивается?
1: Пьет.
0: Так кто его знает? Пьет, наверное. Матери пишет, денег давай, а то с голоду умру. А приехал, все на нем заграничное. Хочешь, говорит дядь Миша, я тебе кальсоны свои покажу. У меня, говорит, на кальсонах сзаду бирка есть, что из самой Англии. Тьфу ты, ну ты.
1: Глядеть бы на него.
0: Ну, вот пошли в клуб. Музыка там и танцы. Да на что смотреть-то? Пустое место, а не человек.
1: А еще кто приехал?
0: К бабке Полине сын с женой. Так, к Петрикеевым сразу трое еще вчера гулять начали. К тете Маше сын, к учительнице какой-то мужчина.
1: К той самой? Майя Сергеевна?
0: Что, запомнил? Да нет, не к ней, к арифметичке.
1: Она замужем?
0: Нет, Майя Сергеевна не замужем. Она... вон в том доме живет.
1: Ведь с белыми наличниками?
0: Да-да, в нем самом. А вот никак и собственной персоной Чугунков.
1: Вот этот в джинсах и свитере?
0: Да-да, если он сейчас не пьян, то в пол пьяна.
1: Никогда бы не подумал, что ему 20 лет.
2: Председателю мое с кисточкой, с праздничком, значит.
0: Да? Здравствуй, коль не шутишь, Чугунков.
1: Да, неприятный тип. Документы у него, говорите, в порядке? Ну ладно. Приеду на заставу, позвоню оперативному дежурному, справлюсь на всякий случай. Нет ли на него каких-нибудь данных?
0: Да-да, Чугункова ты прощупай, Андрей Петрович. А вот и наша Майя Сергеевна.
1: Михаил Михайлович, я не пойду в клуб. И дела...
0: Ну, тогда я пошел. Если что, найдешь меня.
1: Угу.
3: Здравствуйте, Майя Сергеевна. Вы меня не знаете?
4: Знаю. Вы капитан Лобода. Новый начальник заставы.
3: Ох.
4: Мои мальчишки мне про вас все уши прожужжали.
3: Какая вы нарядная сегодня.
4: Ведь праздник все-таки. Вы не хотите прогуляться?
3: С удовольствием.
4: Удивительно теплая весна в этом году. Днем солнце, как лето. Кстати, как ваше имя?
3: Андрей Петрович. Да.
4: А можно просто Андрей?
3: Ну, разумеется, да. Но тогда можно просто Майя.
4: Конечно.
3: А вы давно здесь, в этих краях?
4: Давно. Почти 2 года. Сразу после института. Я окончила Керченский педагогический.
3: И сразу в деревню, к тетке, в глуз.
4: А мне здесь нравится. И места красивые, и люди хорошие. И работа у меня чудесная. Слушайте, а правда, что вы хотите снова создать дружину юных друзей-пограничников?
3: Да. Да, и из детей, и из взрослых. И вас туда в первую очередь.
4: Интересно. Только не обманите ребят. Обещали, сделайте. Я чувствую, что они льнут к вам. Вы же для них кумир.
3: Да.
4: Высшее существо, да? Вы же на пьедестале стоите.
3: О, приснилось мне. Я памятником стал. Мне двигаться мешает. Пьедестал.
4: Придется двигаться, товарищ памятник. Очень уж у меня хорошие ребята. А раньше вы где служили?
3: В составе. Я же алма-атинец. Там пограничники идут в гору и держатся за лошадиные хвосты.
4: Интересно в горах? Я не видела настоящих гор.
3: Иногда страшновато. А вообще красиво. Особенно на рассвете. Горы стоят розовые. Да, небо голубое. А в расселинах черным-черно.
4: А здесь тоже красиво. Только к вечеру уже холодно становится. Вы, южанин, вам трудно привыкнуть, наверное.
3: Да нет, ничего.
4: Садитесь, Андрей. Вы любите воду? Воду, лодки, корабли, мосты, отражение фонарей.
3: Вы хотите от меня очень многого. Боюсь, я вас разочарую. Знаете, я совсем не умею грести. Да. Я вот месяц назад только впервые увидел большие корабли, когда случайно оказался в Ленинградском порту.
4: Зато вы знаете горы.
3: Ну, этого мало, конечно. В 30 лет люди должны видеть больше. Ну, так уж случилось. Школа, училище, потом вот застава. Ну и все. Скучный я человек, мой.
4: Ну, пока не знаю. А спросить об этом у вашей жены не рискну.
3: У меня нет жены.
4: И не было?
3: Да нет, почему была? Жена от меня ушла.
4: Ушла?
3: Что вас удивляет? Разве это такой уж редкий случай в жизни?
4: Редкий. Обычно уходят мужчины. Вы были в чем-нибудь виноваты перед ней?
3: Да нет. Она полюбила другого человека, это было ее право.
4: А обязанности?
3: Ну, об этом в таких случаях забывают, Майя. Сердце одно, разум другое. Вечный спор, и нам с вами его не решить.
4: Вот как? Ну, все это прошло? Ну, плохо, конечно, когда ошибаешься. Потом долго не прийти в себя. Как после тяжелой болезни. А вы любили свою жену?
3: Конечно.
4: Простите за глупый вопрос. И вы ни в чем, совершенно ни в чем не были перед ней виноваты?
3: Нет. Я много об этом думал. Я не вижу своей вины перед ней.
4: А я вам верю. Может быть, потому что хочется верить. Хотя нет, я знаю, как пограничники дорожат своими женами. Во всех книгах и фильмах жены не понимают своих мужей-пограничников. Всем им скучно, все они занудно ноют, рвутся в город. Видимо, так оно и есть.
3: Да, ну что вы, если бы так было на самом деле, офицеры только бы и делали, что гонялись за своими разбегающимися женами. Тогда и погранвойска погибли бы на корню. Нет, у меня много друзей-пограничников, и моя история, к счастью, исключение. Правда, когда Лида ушла от меня, мне от этого не было легче.
4: А сейчас?
3: Вы хотите правды?
4: Да.
3: Я никогда не предполагал, что одиночество может оказаться такой паршивой штукой. Я не жалуюсь вам, я просто отвечаю на ваш вопрос.
4: Я тоже знаю, что такое одиночество, Андрей. Если вы хотите правду, я очень рада, что мы встретились. Пошли, Андрей, а то прохладно становится.
3: Да, хватит на сегодня печальных разговоров.
4: А вон и мой дом. Ну, я пойду. Спасибо, Андрей. До встречи.
3: Да. До встречи, Майя.

0: Товарищ капитан, вам звонили насчет Чугункова. Просили сразу сообщить, когда он будет выезжать из Новой Каменки.
1: Ну, это нетрудно. Его паспорт в сельсовете. Предупрежу председателя, чтобы он позвонил мне, когда Чугунков будет забирать его. Он у тебя на заметке?
0: Давно уже. Последнее время мы крепко заняты, Андрюша. Мне хотелось бы поговорить с тобой по важному делу.
1: Ну, давай, выкладывай, с чем пришел. Я ведь чувствую, ты что-то не договариваешь.
0: Замучил ты ребят, Андрей. Слишком большая нагрузка сразу.
1: Что, жаловались?
0: Не жаловались. Но я и сам вижу. Часто поднимаешь по тревоге. Контрольно-следовую сделали любо-дорого смотреть. Стрельбы, физподготовка, политзанятия. Они не высыпают.
1: Солдаты спят больше, чем я.
0: Месяц не было увольнительных. Ни одного выходного.
1: У нас тоже.
0: Но это молодые люди, Андрей.
1: Ну, добрая нянечка, это не аргумент. Не я виноват в том, что они дышат, как паровозы, пробежав 2 километра.
0: Но ведь сейчас-то усиленная охрана отменена, да и показатели лучше стали. Человек 5 или 6 вполне можно отпустить в село на выходной.
1: Кого?
0: Ну, хотя бы Егоровых.
1: Ха.
0: А что, вон они, какой контроль на следовую полосу отгрохали. Да и где, на валунах? В самом трудном месте. Муха проползет, и то след виден будет. Они молодые люди, Андрей. Вася Егоров любит девушку из Новой Каменки. Собирается жениться, а ты этого даже не знаешь, понимаешь, жена?
1: Да ну. О том, что Вася собирается жениться, действительно впервые слышу.
0: Ну, вот.
1: Ну ладно, пусть идут Егоровы. Кто еще?
0: Надеянный Баладис.
1: Хитрец. Все-то у тебя уже продумано. Так, хорошо. Надеянный тоже пусть идет. А вот Баладиса я не отпущу. Нельзя оставлять заставу без инструктора. В последнее время он мне что-то не очень нравится.
0: Какие у тебя к нему претензии?
1: Да он что-то как-то хандрит. И когда я спросил его, когда он в последний раз тренировал Дину, он мне ответил: давненько. Это уже демобилизационное настроение. Как говорят те, кому скоро домой, последний год не кантовать? Нет, Баладиса я не отпущу.
0: Ну, хорошо, решено. Значит, завтра отпускаем 3. А сам ляг и выспись как следует.
1: Ну, ладно. Ты скажи дежурному, чтоб в случае чего искал меня дома.
0: Угу. Ну, всего доброго.

0: Товарищ капитан! Товарищ капитан! Тревога! Часовой на вышке заметил двух неизвестных в зоне, у протоки.
1: Старшина!
2: Есть!
1: Тревожную группу! Быстро!
2: Есть!
1: Дежурный!
0: Я!
1: Молодец с собакой ко мне!
0: Есть!
3: Молодец с собакой, командиру!
4: Собакой, командиру!
0: Я здесь, товарищ капитан.
5: Товарищ капитан, тревожная группа к выполнению задания готова.
1: Вперед!

0: Иноцвет.
1: У нас сегодня Иманов на вышке.
2: Точно. Иманов, товарищ капитан.
1: Иманов! Докладывай, что заметили.
3: Это браконьеры, товарищ капитан. Когда я дал ракету, они двинули в тыл. Из Новой Каменки, наверное.
0: Вот, товарищ капитан. Видите, они его в проток уставили.
1: Да, молодец. Пусть собака возьмет след. Я должен точно установить, браконьеры это или кто-нибудь похуже. Но даже если это и браконьеры, они будут отвечать за браконьерство, за выход в зону без разрешения.
0: След, Дина.
2: След.
0: Все-таки они здорово ушли от нас. Видно, тоже бежали. След есть, товарищ капитан.
1: А, наконец-то. Дорога на Новую Каменку. Ну, теперь хоть бежать полегче будет.
0: Да, теперь недалеко. Вон село. Вон, еще свет.
1: Открывайте! Спрятались, затаились все, кто их побрал.
0: Стоять, Дина!
1: Откройте, не будем ломать дверь!
4: Кто там?
1: Ограниченный наряд! Документы. А, Чугунков. А это кто?
4: Да вот, приятель зашел в вечерю.
1: А что с потемкой-то? Электричество экономите?
4: Просто так.
1: Забавно. И никуда, конечно, весь вечер не выходили.
4: Да никуда.
1: А вентили кто в протоке ставил?
4: Не знаю, гражданин начальник.
1: Зато она знает.
4: Ну, собака не человек. Она и ошибиться может. Не ставили мы вентиль.
1: Вот и попались. Я вас про вентилист спросил, а вы про один говорите. Откуда же вы знаете, что там один вентиль поставлен? Значит, все-таки ходили вы.
4: Мы.
1: Ну, а где же остальные вентили?
4: Да больше нет, начальник.
1: Чепуху говорите. Чтобы у таких двух рыбаков был всего один вентиль, ни за что не поверю. Ну, давайте, показывайте. А то собачки дадим понюхать.
4: Ну,
1: ого! Сразу 5 вентилей. А чего ж с одним-то ходили? Уж браконьерствовать, рисковать так по-крупному. Так, ну вот все. Акт составим, пошлем в милицию. Придется вам заплатить 50 за эту прогулку, не меньше.
4: Ну тут где?
5: А вечер-то какой. Почти летний. Ну и жаркая нынче весна.

0: Эй, Андрюша, товарищ капитан.
1: Что? Что случилось?
0: Тебе пора на границу.
1: Ну, с кем я иду сегодня проверять посты?
0: С Авериным.
1: Ох, светло-то как. Ну что, Аверин, пошли? Слушайте, Аверин, а почему вы плохо стреляли? В чем дело? В учебном пункте у вас были хорошие оценки по стрельбе.
2: Разучился, должно быть, товарищ капитан.
1: Ну что ж, придется мне выкраивать время специально для вас. Ей-богу, Аверин, смотрю я другой раз на вас и чувствую, как во мне начинает ворочаться и рычать нечто полосатое. Я ж помню, как вы обещали мне, что я с вами еще намучаюсь. Что, хотите сдержать обещание? Тише. Это что? Слови.
2: Я вижу, соловьи не замечают нас. Мы для них как будто и не существуем. Поют себе и поют.
3: Стой, кто идет?
1: Свои! Докладывайте, рядовой Гусев.
4: На сопредельной стороне, товарищ капитан, заметно оживление.
1: Это что? Гости пожаловали. Рановато.
4: Вон, две легковушки у сарая.
1: Ага, вижу.
4: Все приехали с ружьями, как бы на охоту собрались.
1: А, что-то там слишком тихо и безлюдно. Спят они, что ли? Странно, если гости приехали на охоту, не должны в такое утро спать.
4: Они уже ушли в сторону озера.
1: Куда?
4: Вон туда, правее протоки.
1: А, да-да. Что-то там в кустах просматривается. Лоси. Лоси, к протоке бегут. Надо бы их отпугнуть.
2: Нет, не успеть. Уходят от кого-то. Кто-то их спугнул. Рысь, росомаха.
1: Аверин.
2: Я.
1: Бегом к озеру, постарайтесь их отогнать.
2: Нет, не добежать.
1: Аверин. Идите сюда, смотрите в стереотрубу. Что там?
2: Лось, упал. Как же это, товарищ капитан?
1: А вот так, дорогой. Хорошо умеют стрелять, верно?
4: Товарищ капитан, вас к телефону начальник отряда.
1: Слушаю, товарищ полковник. Есть, товарищ полковник. Жду.
2: Что ж теперь будет?
1: Может быть, и случайность, конечно, что наши лоси нарвались на их охотников. Ну что, будет протест нашего пограничного комиссара. Ну и что? Конечно, та сторона отговорится.
2: А вы заметили, товарищ капитан, соловьи после выстрела перестали петь.
1: Да, заметил. А вот и начальник отряда. Вы, кажется, не один.
5: Здравствуйте, Андрей Петрович.
1: Здравствуйте.
5: Вот, знакомьтесь, это старший лейтенант Борисов, оперативник из КГБ.
6: Здравствуйте, товарищ капитан.
5: Сообщите, старший лейтенант, обстановку начальнику заставы.
6: Собственно, мне особенно нечего и сообщать. У нас есть предположение, что вскоре возможна попытка прорыва на ту сторону. Где будет предпринята попытка, ее точное время я не знаю. Возможно, здесь, а возможно, на участках соседних застав.
5: Ясно. А теперь давайте пройдем по возможным направлениям прорыва.
1: Пройдем вдоль контрольно-следовой полосы, товарищ полковник.
5: Да, вот это работу вы проделали. Сколько же вы земли сюда перетаскали? Молодцы. Так ведь, старший лейтенант?
6: Да, контрольно-следовая полоса, загляденье.
5: Посмотрим сначала здесь, а потом проедем по тылам. Какие у вас соображения, товарищ старший лейтенант?
6: Если он пойдет, его нельзя допускать до самой границы.
1: Ну, это ясно.
5: Андрей Петрович, мы поехали со старшим лейтенантом по вашим тылам и к соседям. Маневренная группа. Она расположена у вас в тылу. Кроме того, наготове будет вертолет для выброски группы преследования с инструктором и с собакой.

0: Ребят держится хорошо. Сказались все-таки, наверное, наши усиленные тренировки.
1: Толком солдаты и не знают ничего.
0: Ну, не первый же день на границе. Все они прекрасно чувствуют.
2: Да, вторая неделя пошла, как мы ввели усиленную охрану границы. Обстановка не меняется. Тяжело.
0: Неизвестно, сколько еще это продлится.
1: Я стараюсь, товарищ капитан, чтобы люди отдыхали как следует. Это необходимо.
2: Да, правильно. Если мы будем измотаны, когда он пойдет, грош нам цена.
0: Вот ведь как получается. Сотни людей не спят день и ночь, оторваны от дома, от своих привычных дел, и все для того, чтобы один человек не прошел.
2: Такая служба у нас.
3: Товарищ капитан, в районе Глухого озера замечен неизвестный рыбак со спиннингом.
4: Понял хорошо. Дальнейшая связь по рации с полковником Флеровским и командиром маневренной группы. Старшина, тревожную группу. Баловец с собакой.
5: Есть! Баловец с собакой!
6: Прибыл, товарищ капитан.
4: За мной!

0: Говорят, рыбак со спиннингом.
1: Действительно, кажется, какой-нибудь фанатик.
2: Василек, Василек, я Ромашка. Тыл перекрыт, тыл перекрыт. Василек, Василек, сообщайте движение.
0: Ромашка, я Василек. Преследование начали.
2: Василек, Василек, я Ромашка. Граница перекрыта, граница перекрыта. Как поняли?
0: Ромашка, я Василек, вас понял.
3: Дина, лес.
0: Хорошо идет собачка. Только бы не ошиблась. Только бы не сошла со следа. Не пора ли ее пускать? Гусев, Наеин, Егоров. Еще 5 человек. Правее, правее. И цепью, цепью.
4: Спиннинг нашли. Брошенный спиннинг.
0: А, ну, теперь все ясно, что это никакой не рыбак.
4: Пускаем собаку. Дина, бац!
0: Нет, нет, нет. Не отставать, Бронец. Не отставать. И не стрелять.
4: Валек, забьются.
0: Ничего, достанем.
4: Уйти ему.
0: Вся. Броском через эту поляну. Осторожно. Он может быть вооружен.
4: Дина, кажется, ранена.
0: Спокойно, ребята. Не отставать. И осторожно. Значит, идем по пятам. Он близко, где-то здесь. Ромашка. Ромашка. Я Василек. Я Василек. Собака выведена из строя. Он свалил ее первым же выстрелом.
2: Василек, Василек, я Ромашка. Продолжайте преследование. Прижимайте границы. Вас слышал. Собака на вертолете. Собака на вертолете. Откройтесь ракетой.
0: Надеем. Останьтесь возле Дины. Появится вертолет, дайте ракету. Отсюда возьмет след их собака. Остальные за мной. Теперь шагом. Шагом. Осторожно.
4: Он там, видишь?
0: Ага.
4: Сороки бьются и кричат.
0: Вижу, вижу, вижу. Сороки его выдали. Теперь нам и собаки не надо. И стрелять! Там Чернецкий в засаде, только он не стрелял.

0: полковник на связи.
1: Василек, Василек, я Ромашка. Доложите обстановку.
2: Ромашка, Ромашка, я Василек. Я прижал его к границе, слышите меня? Я прижал его к границе.

0: Ну как, Андрюша, ты спал?
1: Нет, мам, просто все вспомнил с самого начала. Я уже выздоравливаю, наверное. Нигде ничего не болит, но это же я знаю получше врачей.
0: К тебе там пришел старший лейтенант Борисов. Только не очень утомляйся. Старайся больше слушать, чем говорить.
1: Хорошо.
2: Да, я желаю, товарищ капитан.
1: Ну, хоть вы-то расскажите мне, чем все дело кончилось.
2: Лежите и слушайте. Ну, во-первых, в строках. Это был агент Ходок.
1: Редкая по нашим временам профессия.
2: Ну, мы его так приперли, что деваться ему было некуда. А сам сюжет, между прочим, занятный. Есть у нас общий знакомый Чугунков. Вообще-то дешевка, фарцовщик.
1: Ну, знакомая лично, знакомая.
2: Да. Приглядывали за ним не мы, а милиция. И вдруг выясняется, что фарцовку он вроде бросил. А в ресторане гуляет. Деньжат у него вроде прибавилось.
1: Откуда?
2: Еще малость понаблюдали. Видим, с иностранцами встречается по-прежнему. Ну, сам догадываешься, какая тут у нас версия возникла.
1: Пробрал его кто-то из чужаков и заставил работать на себя связным.
2: Только через 2 недели вышли мы на его хозяина. Да тот либо почувствовал, что запахло жареным, либо перестраховался, но заставил Чугункова уехать. Ну, ты знаешь, что он месяц у матери отсиживался в Каменке.
1: Да, знаю.
2: Ну, вот. Но расчет у нас был верный. Рано или поздно, а Чугунков все же выведет нас на хозяина.
1: А зачем вентиль он ставил?
2: Правильно ты тогда догадался. Это была разведка. Ну, а продолжение в следующем номере. Я пошел, а ты отдыхай.
1: Издеваешься, да? А ну, давай, рассказывай.
2: Ладно. Лежи, не шуми. Так вот, Чугунков точно вывел нас на своего хозяина.
1: Что же вы их в город не могли взять?
2: Ну, могли, вполне могли. Собственными ушами слышал, как он расспрашивал Чугункова о границе, о системе охраны. Но нам надо было, чтобы хозяин шел не пустой. Вот и ждали.
1: Долго ждали.
2: Ну, переборщили немного, согласен. Но я понимал, что вокруг него мы создали такую пустоту, что выход у него один, за границу.
1: И не ошиблись.
2: Ну, вот и все. А собачку они на вертолете не зря подкинули. Нашла она в лесу некий сверточек, представляющий, как говорится, большой интерес для иностранной разведки.
1: Слушай, чего ради он поперся на моем участке?
2: Ну, знание местности раз. Хорошая база на той стороне два. Ну, прощай. Поправляйся, дорогой. Там к тебе еще есть люди. А, я пошел.
3: Можно? Здравствуй, Андрюша.
1: Ух, Евстратий Полиевтович. Что ж ты мне такое привез, а?
3: А вот.
1: Ух ты! Вот это торт! И земляничка. Костюков, да?
3: Он самый.
1: А?
3: Всю ночь сочинял.
1: Ух ты! Мам, тебе первый кусок на дегустацию.
0: И вы говорите, что это сделал мужчина? Не верит.
1: А как он сам-то, Костюков?
3: Ну, домой собирается. Отслужил парень.
1: Да. Жалко. Ну, а Егоровы?
3: Нормально, Егоровы. Вася решил свою свадьбу с Леночкой до твоего возвращения отложить.
1: Да?
3: Да. Еще тебе вот письмо. Сейчас. Вот, от Аверина.
1: Любопытно.
3: Да, привет, значит, от председателя Михаила Михайловича.
1: Спасибо.
3: Вот еще записка от Чернецкого.
1: Так. Так, интересно.
3: Знаю, что он пишет. Наша застава при проверке вышла на 4. 5 отличников имеем.
1: Да.
0: Теперь пойдемте, Евстратий Полиевтович. А? Там еще одна посетительница ждет.
3: Ага. Андрюша, ну, так ты и поправляйся, да?
1: Да.
3: Пойдем. Спасибо.
0: А вот и она.
1: Мам.

0: Вы слушали спектакль Ленинградского радио «Такая жаркая весна» по одноименной повести Евгения Воеводина. Автор инсценировки Анатолий Петров. Действующие лица и исполнители. Андрей Петрович Лобода, капитан, артист Борис Соколов. Кирилл Петрович Чернецкий, лейтенант, заслуженный артист РСФСР Владимир Особик. Полковник Флеровский, артист Борис Тетерин. Евстратий Полиевктович Шустов, старшина, заслуженный артист РСФСР Иван Краско. Анна Ивановна, его жена, артистка Нина Василькова. Михаил Михайлович, председатель колхоза, артист Александр Левитин. Майя Сергеевна, учительница, заслуженная артистка РСФСР Людмила Кричун. Мать Андрея Лободы, народная артистка Советского Союза Нина Мамаева. Чугунков, артист Юрий Стоянов. Балодис, сержант, артист Зигфрид Рудусан. Иманов, ефрейтор, артист Владислав Рындин. Аверин, рядовой, артист Евгений Баранов. Гусев, рядовой, артист Валерий Дегтярь. В остальных ролях заняты артисты ленинградских театров. Режиссер спектакля Дмитрий Шаманиди.
1: В одном из писем к постоянной своей корреспондентке Ламберт Тургенев писал: «Я не могу служить своему отечеству ни как военный, ни как чиновник, как агроном или фабрикант. Посильную пользу приносить могу я только как писатель, как артист». Перечтите любое из произведений Тургенева, и вы почувствуете, как верно и любовно служил своему отечеству этот замечательный писатель. По романам, повестям и рассказам Тургенева мы изучаем прошлое своей страны. Мы видим верную картину эпохи, историю общественной мысли его времени. Мы видим различные слои русского общества, от крепостного крестьянина до помещика-аристократа. Мы ощущаем всю силу любви писателя к обездоленному русскому мужику, к умному, талантливому русскому народу, воплощенному в образах мечтательного, инстинктивно тянущегося к красоте Калиныча, мудрого Касьяна с красивой мечи, в образах мальчиков из Бежина луга. В творчестве Тургенева есть еще одна черта, еще одна сторона, делающая его особенно близким и современным нам. Его любовь к родной природе, восторг перед ее красотой. Не только в произведениях писателя мы видим эту любовь к природе. Вот письмо Тургенева к Аксакову. «Вчера мы ходили, — пишет он, — вдоль осинового леса со стороны тени вечером. Солнечные лучи забирались вглубь леса и обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела, и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей». Таких писем бесконечно много у Тургенева, и, может быть, по ним мы еще отчетливее, чем по отдельным литературным описаниям, осознаем, какое большое место занимала природа в жизни писателя, в его мыслях и чувствах. И, умирая вдали от родины, Тургенев все время говорил о том, как хочется ему в Россию. Перелистывая страницы тургеневских произведений, читатель может почувствовать всю прелесть русских лесов, ароматных лугов и степей. Незабываемы тургеневские описания леса и луга на восходе солнца и поздним вечером, весной и осенью, в знойный летний полдень и в суровую зиму. Попробуем прожить один такой день вместе с Тургеневым. Выйдем погожим утром и полюбуемся красотой родной природы.
2: На темно-сером небе кое-где мигают звезды. Влажный ветерок изредка набегает легкой волной. слышится сдержанный, неясный шепот ночи. Деревья слабо шумят, облитые тенью. Каждый звук словно стоит в застывшем воздухе. Стоит и не проходит. Но вот край неба алеет. В березах просыпаются, неловко перелетывают галки. Воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, виднее дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. Заря разгорается. Вот уже золотые полосы протянулись по небу. Во врагах клубятся пары, жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул, и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком, сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное мирно всплывает под узкой длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний тонкий край растянутого облачка засверкает змейками. Блеск их подобен блеску кованного серебра. Но вот опять хлынули играющие лучи, и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило.
1: Знойный летний полдень. Жара заставила нас войти в рощу, прилечь, отдохнуть под высоким кустом орешника.
2: Удивительно приятное занятие — лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но словно корни огромных растений спускаются, отвесно падают в те стеклянно ясные волны. Листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимается свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь. Вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.
1: Тургеневский пейзаж пластичен, проникнут любовным пониманием природы. Вы словно видите все то, о чем рассказывает автор, и легкую игру листьев, и высокое небо, и прозрачность воздуха. Вы ощущаете приятную тень деревьев, чувствуете покой и тишину летнего дня.
2: Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный. Вдали ложится мягкий пар, теплый на вид. Вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота. От деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени. Солнце село. Звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката. Вот оно бледнеет, синеет небо, отдельные тени исчезают, воздух наливается мглой. Солнце село, но в лесу еще светло. Воздух чист и прозрачен, птицы болтливо лепечут, молодая трава блестит веселым блеском изумруда. Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет. Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням, стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних веток к неподвижным засыпающим верхушкам. Вот и самые верхушки потускнели. Румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью. Влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают, не все вдруг по породам. Вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы. На синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горехвостки, маленькие дятлы, одни еще сонливо посвистывают. Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки, где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Месяц взошел, наконец. Я его не тотчас заметил. Так он был мал и узок. К темному краю земли склонились многие звезды, еще недавно высоко стоявшие в небе. Все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру. Все спало крепким, неподвижным, предрассветным сном. В воздухе не так сильно пахло, в нем снова как будто разливалась сырость. Недолгие летние ночи.
1: Вот прошел перед нами летний день, от восхода солнца до ночи. Писатель дал нам налюбоваться его красотой. Тургенев необыкновенно щедр на такие описания. Много их рассыпано в его произведениях. Записки охотника заканчиваются своеобразным эпилогом, стоящим несколько обособленно в этом сборнике. Это «Лес и степь». Подлинная поэма, воспевающая природу, воспевающая раздольные поля, где бархатом чернеется земля, где рожь, куда ни киньте вы глазами, струится тихо мягкими волнами, и падает тяжелый желтый луч из-за прозрачных белых круглых туч. Послушайте отрывок из этого произведения.
2: Вот и лес, тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами. Длинные висячие ветки берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке. Большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают. Мошки вьются столбом, светлее в тени, темнее на солнце. Птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной болтливой радостью. Он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес. Лес глохнет. Неизъяснимая тишина западает в душу. Да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие травы. Грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед. И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальшнебы. Они не держатся в самой глуши, их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни движения, ни шума. В мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина. Тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные бурые сучья дерев мирно белеет неподвижное небо. Кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами. Высокие сухие блинки не шевелятся. Длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память. Давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются. Воображение реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминании. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток. Всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своей душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает. Ни солнца нет, ни ветра, ни шума.
1: Вы читаете эти страницы тургеневского рассказа, и вам кажется, будто большой человек, мудрый друг, взял вас за руку, повел за собой, говоря: «Смотри, как прекрасна твоя страна, как хороша эта земля, это ласковое небо. Учись любить все это твоя Родина».
3: Еще с земли печален вид, а воздух уж весною дышит, и мертвый в поле стебы колышет, и еле ветви шевелит. Еще природа не проснулась, но сквозь редеющего сна весну послышала она и ей невольно улыбнулась. Душа, душа, спала и ты, но что же вдруг тебя волнует? Твой сон ласкает и целует, и золотит твои мечты. Блестят и тают глыбы снега, блестит лазурь, играет кровь. Или весеннее то нега, или то женская любовь.
4: Нашу вечернюю программу продолжает музыкально-поэтическая композиция «Миловесь месяц в феврале». Ведущие Тамара Шемпель и Александр Блок. Передача была записана в феврале 1997 года. Запись из фондов радио.
5: февраль.

февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черною горит. Достать пролетку за 6 гривен. Через благовест, через клик колес перенестись туда, где ливень еще шумнее чернил и слез, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. Борис Пастернак.

Волошин. Майя. Когда февраль чернит бугор, и талый снег синеет в балке, у нас в Крыму по склонам гор цветут весенние фиалки. Они чудесно проросли меж влажных камней в снежных лапах, и смешан запахом земли стеблей зеленых тонкий запах. И ваших писем лепестки так нежны, тонки и легки, так чем-то вещим сердцу жалки, как будто бьется в них дыша темно-лиловая душа февральской маленькой фиалки.

Андрей Белый Максимилиану Волошину. Зима. Снега синей, снега туманней, вновь освеженней дышим мы. Люблю деревню, вечер ранний и грусть серебряной зимы. Лицо изрежет ветер резкой, прохлещет хладом вглубь аллей, ломает хрупкие подвески ледяных звонких хрусталей. Навеев синий-синий иней в стеклянный ток остывших вод, на снежной бархатной пустыне воздушный водит хоровод. В темнеющее поле прыснет вечерний первый огонек, и над деревнею повиснет в багровом западе дымок. Багровый холод небосклона, багровый отблеск на реке, лениво каркнула ворона, бубенчик звякнул вдалеке. Когда же в космах белых тонет в поля закинутая ель, сребро метет и рвет и гонит над садом дикая метель, пусть грудой золотых каменьев вскипит железный мой камин, средь пламенистых легких звеньев трескучий прядает рубин. Вновь упиваюсь беспечальный я деревенской тишиной, в моей руке бокал хрустальный играет пеной кружевной. Вдали от зависти и злобы мне жизнь окончить суждено. Одни суровые сугробы глядят, как призраки в окно. Пусть за стеною в дымке блеклой сухой, сухой, сухой мороз, слетит веселый рой на стекла алмазных блещущих стрекоз.

0: Марина Цветаева. Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль? Позвякивая карбованцами и медленно пуская дым, торжественными чужестранцами проходим городом родным, чьи руки бережные трогали твои ресницы, красота, когда и как, и кем, и много ли целованы твои уста, не спрашиваю. Дух мой алчущий переборол сию мечту в тебе божественного мальчика десятилетнего я чту. Помедлим у реки, полощущий цветные бусы фонарей, я доведу тебя до площади, видавшей отроков царей. Мальчишескую боль высвистывай и сердце зажимай в горсти. Мой хладнокровный, мой неистовый, вольноотпущенник, прости.
1: Из римского дневника. Вячеслав Иванов. Февраль. Опушилися мимозы, вспухли почки миндалей, провожая водолей, а свирепых жерл угрозы громогласней и наглей. За градой олив грохочет дальнобойная пальба, вся земля воскреснуть хочет, силе жизни гробы прочит мертвой силы похвальба.
0: Петр Вяземский. Зимние карикатуры. Отрывки из журнала «Зимней поездки в степных губерниях» 1828 года. Русская луна. Русак, поистине сказать, не полуночник, не лунатик, не любит ночью наш флегматик на звезды и луну взевать. Если в лавках музы русской луной торгуют на подхват, то разве взятые на прокат луной немецкой или французской? Когда ж в каникулы зимы и горит у нас мороз трескучий, и месяц на небе без тучи, наверное, мерзнет, как и мы. Теперь-то быть в дороге славно, подхватит тут прямой русак, да черта с два, как бы не так. Куда приятно и забавно. Нет, воля ваша, господа, когда мороз дерет по коже, мне теплая постель дороже, чем ваша прыткая езда. Тут к лошадям косматый враг кувыркнется с поклоном в ноги и в полночь самую с дороги кибитка на бок и в овраг. Ночлег и тихий, и с простором, тут тараканам не залезть. И разве волк ночным дозором придет проведать, кто тут есть?
1: Иван Бунин. Скачет пристяжная, снегом обдает. Сонный зимний вечер надо мной поет. В полусне волнуясь, по полю бежит, вместе с колокольчиком жалобно дрожит. Эй, проснися, ветер, подыми пургу, задымись метелью белою в лугу, загуди поземкой, закружись в степи, крикни вместо песни, постыдись, не спи. Безотраден путь мой, каждый божий день. Глушь лесов да холод, голод деревень. Стыдно мне и больно, только стыд-то мой слишком скоро гаснет в тишине немой. Сонный зимний ветер надо мной поет, усыпляет песней, воли не дает. Путь заносит снегом, по полю бежит, вместе с колокольчиком жалобно дрожит.

сердца, прощай вьюг твоих приютства, воркотов приятства, веретен ворчливых царства, волков белых рьянства, сугроб теремной, боярский, столбовой дворянский, белокаменный, приютский, для сестры, для братца, а сугробы подаются, скоро расставаться. Ах, в раззор, в раздор, в разводство, широки воротцы, прощай, снег зимы сиротской, даровая роскошь, прощай, след не знам, не пытан, орлов белых свита, прощай, грех, снежком покрытый, по снегам размытый, горбуны, горбы, верблюдцы, прощай, домочадцы, а сугробы подаются, скоро расставаться, голодьбе с любовью долог, день весенний, звонный, где метель, покров наш полог, голова преклонна, целый день грызет до кучня леденцовы зерна, дребезга, дрызга, разлучня, бойня, живодерня. День с ремень, ноченька куца, не начать, не взяться, а сугробы подаются. Скоро расставаться, в две руки беру, за обе. Ну, не оторвуся, в две руки из ям колдобин, дорогие бусы, расколдован, разморожен, путь ручья запродан, друг, ушли мои ворожбы по крутым сугробам. Не гляди, что слезы льются, вода может статься. Раз сугробы подаются, пора расстаться.

Сергей Есенин. Снежная заметь дробится и колется, сверху озябшая светит луна. Снова я вижу родную околицу, через метель огонек у окна. Все мы бездомники, много ли нужно нам? То, что далось мне, про то и пою. Вот я опять за родительским ужином, снова я вижу старушку мою. Смотрит, а очи слезятся, слезятся, тихо, безмолвно, как будто без мук. Хочет за чайную чашку взяться, чайная чашка скользит из рук. Милая, добрая, старая, нежная, с думами грустными ты не дружись. Слушай под эту гармонику снежную, я расскажу про свою тебе жизнь. Много я видел, и много я странствовал, много любил я, и много страдал, и оттого хулиганил и пьянствовал, что лучше тебя никого не видал. Вот и опять у лежанки я греюсь, сбросил ботинки, пиджак свой раздел. Снова я ожил и снова надеюсь, так же, как в детстве, на лучший удел. А за окном подметельные всхлипы в диком и шумном метельном чаду, кажется мне, осыпаются липы, белые липы в нашем саду.

0: Иван Бунин. Февраль. Лиса в жемчужном инии морозно поет из телеграфного столба, то весело, то жалобно, то грозно, звенящим гулом темная судьба. Молчит и внемлет белая долина, и все победней, ярче и пышней горит, дрожит и блещет хвост павлина стоцветными алмазами над ней.
1: Борис Пастернак. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора, к оконной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья, и падали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал, и все терялось в снежной мгле, седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела, на свечку дуло из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело, свеча горела на столе, свеча горела.

0: Прозвучала музыкально-поэтическая композиция «Мило весь месяц в феврале». Стихи русских поэтов звучали в исполнении Тамары Шемпель и Александра Блока.
1: Мы приглашаем вас, ребята, послушать передачу о творчестве Михаила Ивановича Глинки.

Чем дальше отодвигается от нас эпоха жизни Михаила Ивановича Глинки, тем глубже и всестороннее, шире и ярче чувствуется, познается и оценивается его музыка. Каждый раз, когда начинаешь опять вслушиваться в его здоровую, ясную музыку, поражаешься свежести и неисчерпаемости, и одновременно богатству и совершенству художественного мастерства, в котором всегда есть чему поучиться. Академик Борис Асафьев.

Михаил Иванович Глинка родился в 1804 году в селе Новоспасском Смоленской губернии, в имении своего отца, капитана в отставке. В своих записках Глинка вспоминает, что читать он выучился чрезвычайно рано, а музыкальные способности выражались поначалу страстью к колокольному звону и стремлением имитировать звучание колоколов, используя в этих целях два больших медных таза. Если в доме собиралось много гостей, то посылали в соседнее имение за 8 верст к дяде, брату матери, за музыкантами. Оркестр моего дяди, читаем мы в записках, был для меня источником самых живых восторгов. Когда играли для танцев, я брал в руки скрипку или маленькую флейту и подделывался под оркестр. Отец часто гневался на меня, что я не танцую и оставляю гостей, но при первой возможности я снова возвращался к оркестру. Во время ужина, продолжает Глинка, обыкновенно играли русские песни. Эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки мне чрезвычайно нравились. И, может быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первой причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку. Позднее с этим оркестром крепостных музыкантов Глинка разучивал увертюры Керубини, Мигюля, симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена. Он разбирал с оркестрантами их партии и таким образом смог хорошо узнать возможности каждого инструмента, изучил законы оркестрового звучания и сам управлял оркестром, играя на скрипке. Изучение языков, географии и прочих наук сначала велось дома, были приглашены учителя, а затем 13-летнего Глинку везут в Петербург и определяют в благородный пансион при главном педагогическом институте. Среди товарищей Глинки по пансиону был Сергей Соболевский, приятель Пушкина, один из остроумнейших людей того времени, а среди воспитателей в качестве особого гувернера Вильгельм Кюхельбекер, поэт, писатель, декабрист, лицейский друг Пушкина. Близость к Кюхельбекеру, к его кругу, куда входил и Рылеев, давала возможность Глинке быть в курсе передовых идей эпохи, воспитывать в себе высокие патриотические помыслы. В своих записках Глинка, по вполне понятным причинам, не пишет о тех своих друзьях и знакомых, которые были связаны с декабристами, но в день восстания он был на Сенатской площади. Однако вернемся к годам учения в пансионе. Глинка усердно занимается по всем дисциплинам. Любимыми предметами стали языки – латинский, французский, немецкий, английский и персидский, а из наук – география, зоология, алгебра и геометрия. Занимается Глинка и музыкой, игрой на фортепиано, на скрипке и пением. Он совершенствуется как исполнитель. И только позже, в 1822 году, делает первые попытки сочинения музыки. Он пишет несколько циклов фортепианных вариаций, камерные ансамбли, увертюры и романсы. Среди самых первых романсов Глинки элегия «Не искушай». Одной из лучших исполнительниц этого романса была замечательная русская певица Надежда Андреевна Обухова. В своей статье о Глинке она пишет: «К элегии «Не искушай» у меня особое влечение. Дело в том, что Глинка написал этот романс на слова моего деда, поэта Баратынского. Из поколения в поколение передавались в нашей семье рассказы об этом замечательном человеке и выдающемся поэте, творчество которого так высоко ценили Пушкин и Белинский. И я стремилась, раскрывая глубоко человечное содержание, заложенное в романсе, передать также и ощущение стиля эпохи. Очень многое для понимания романса, продолжает Обухова, дает, как и всегда у Глинки, аккомпанемент, ажурный по рисунку, печально спокойный по звучанию. Без ясного ощущения стиля Глинки нельзя убедительно исполнить этот романс. Нельзя во всей полноте донести до слушателя и нежную лирику, и тихую грусть, и всепоглощающее чувство любви, всю глубокую человеческую драму сердца, проникновенно выраженную в этом небольшом сочинении.

1830 году Глинка едет в Италию, чтобы, по его словам, усовершенствоваться в музыке. Он посещает оперные театры, берет уроки композиции, изучает итальянский язык, знакомится с Мендельсоном, Беллини, Доницетти. Глинка ездит по стране, видит дворцы и рыбачьи хижины, поднимается на Везувий, чтобы взглянуть на поток раскаленной лавы. Впечатлений очень много. Они находят отражение и в композиторском творчестве Глинки. Он пишет серенаду на темы из новой оперы Доницетти «Анна Болейн», фортепианный секстет, романс на стихи Козлова «Венецианская ночь». Словами не описать прелести мелодии Глинки, читаем мы в статье академика Асафьева. Ее хочется слышать еще и еще, как что-то неизбывно чарующее. Счастливый композитор. Если бы он мог знать, продолжает Асафьев, что в сборнике его романсов очень мало забытых или редко вспоминаемых произведений. При этом речь идет не об узком круге ценителей или любителей художественно изысканного. Вся родина Глинки и не только русский народ хранят в памяти его лирику. Мелодии Глинки вошли в народное сознание. Они живут.

творческом наследии Глинки особое место занимают его симфонические произведения «Фантазия Камаринская» и испанские увертюры «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде». Глинка, продолжая традиции русских симфонистов XVIII – начала XIX веков, разрабатывает особую, лаконичную форму увертюры. Не случайно Асафьев, говоря об этой излюбленной глинкинской форме увертюры, отмечает, что это характерное обобщение или выражение духа музыки какой-либо драматической концепции или поэтического произведения, или целой страны, или эпохи, или даже личности. Так что в некотором отношении каждая увертюра есть монография. Итак, «Арагонская охота» — это выражение духа музыки целой страны. А вот что пишет сам Глинка о впечатлениях об Испании, об истории создания «Арагонской охоты».

1845 года, в половине мая, я отправился в Испанию. Я вступил в Испанию 20 мая, в самый день моего рождения, и был в совершенном восторге. Я начал продолжать изучение испанского языка и в короткое время начал свободно говорить по-испански. Кроме изучения народных песен, я также учусь и здешней пляске, потому что одно и другое необходимо для совершенного изучения народной испанской музыки. Вообще, немногие путешественники в Испании путешествовали так удачно, как я до сих пор. Живя в семействе, я знаю домашний быт, изучаю нравы. Верховая езда здесь необходима. Я начал свое путешествие, совершив 60 верст верхом через горы. Здесь езжу почти каждый вечер по 2 и по 3 часа. По вечерам собирались у нас соседи, соседки и знакомые, продолжает Глинка, пели, плясали и беседовали. Между знакомыми сын одного тамошнего негоцианта по имени Феликс Кастилла бойко играл на гитаре, в особенности арагонскую хоту, которую с его вариациями я удержал в памяти и потом в Мадриде сделал из них пьесу под именем «Блестящее каприччо», которую впоследствии по совету князя Адоевского назвал «испанской увертюрой».

Обратимся снова к запискам Глинки, к страницам, относящимся к 1848 году. В то время случайно я нашел сближение между свадебной песней «Из-за гор, гор высоких», которую я слышал в деревне, и плясовую «Камаринскую», всем известную. И вдруг фантазия моя разыгралась, и я написал пьесу на оркестр под именем «Свадебная и плясовая». Я руководствовался при сочинении этой пьесы единственным внутренним музыкальным чувством. Впоследствии, по совету Адоевского, Глинка назвал эту пьесу «Камаринской». И вот что интересно. Когда Глинка был в Испании, он изучал язык, обычаи, танцы, музыку этой страны, но на основе этого он создал в арагонской «Хоте» и «Ночи в Мадриде» свой образ Испании. В его музыке предстает страна, увиденная глазами русского художника. Нечто похожее происходит и с Камаринской. Здесь нет имитации звучания народных инструментов. Глинка и не стремится создать музыкальную лубочную картину. Нет, Камаринская – это тоже своего рода монография, выражение духа музыки целой страны. Очень интересен отзыв Петра Ильича Чайковского о Камаринской. Какая поразительно оригинальная вещь Камаринская, из которой все русские позднейшие композиторы, и я, конечно, в том числе, до сих пор черпают самым явным образом контрапунктические и гармонические комбинации, как только им приходится обрабатывать русскую тему плясового характера. Это делается, конечно, без намерения, но от того, что Глинка сумел в небольшом произведении сконцентрировать все, что целые десятки второстепенных талантов могут выдумать и высидеть ценой сильного напряжения. Глинка. Небывалое, изумительное явление в сфере искусства, продолжает Чайковский. Так, между прочим, нисколько не собиравшись создать нечто превышающее по задаче простую шутливую безделку, этот человек дает нам небольшое произведение, в коем каждый такт есть продукт сильнейшей творческой силы. С тех пор русских симфонических сочинений написано много. Можно сказать, что имеется настоящая русская симфоническая школа. И что же? Вся она в Камаринской, подобно тому, как весь дуб в желуди. И долго из этого богатого источника будут черпать русские авторы, ибо нужно много времени и много сил, чтобы исчерпать все это богатство. Да. Глинка – настоящий творческий гений.

Сегодня в передаче из цикла «На струнах и клавишах» мы рассказали вам, ребята, о творчестве Михаила Ивановича Глинки. Нам было бы интересно узнать, с творчеством каких композиторов вы хотели бы познакомиться в следующих передачах цикла, какие произведения хотели бы услышать. Наш адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция, передача «На струнах и клавишах».

Я надеюсь, вы помните, что предыдущую передачу о певческом искусстве Лидии Андреевны Руслановой я закончил рассказом о ее стремлении в конце 30-х годов расширить жанровые рамки своего репертуара, о ее обращении к некоторым произведениям Дунаевского, Блантера, Белого, в ту пору уже широко известных советских композиторов. К выбору песен она подходила очень взыскательно. Ее интересовало лишь то, что органично можно было уложить при исполнении с эстрады в русло народного песнопения, спокойного, раздумчивого, порой величавого, что могло полностью совпасть с ее творческими наклонностями и возможностями. Тогдашних модных танцевальных ритмов, в которых сочинялось множество песен и песенок, она чуралась. А если и бралась за что-то, то смело переводила произведение из танцевального ритма в иной, неспешный, берущий за душу своей идеально выверенной простотой. Так было, как вы могли убедиться, слушая старую фонограмму, в случае с песенкой «Катюша» Матвея Блантера. На мой взгляд, именно мелодичность, распевность, необычайная внутренняя духовность привлекли ее в таких песнях, как «Орленок», «Каховка», «Партизан-железняк». По своей тональности, искренности и проникновенности к ним можно отнести и песню несколько иного склада. И кто его знает? Пронизанная светлым лиризмом, доброй улыбкой, построенная на интонациях деревенских попевочек, она сразу после появления в программе хора имени Пятницкого, а затем в радиопередачах, завоевала у советских людей широчайшую популярность. Способствовали этому и прекрасные стихи Михаила Исаковского, и созвучная им музыка Владимира Захарова, композитора, музыкального руководителя Русского народного хора имени Пятницкого. Сюжет песни не сложен. Дело происходит в деревне. Вздыхая, упрямо ходит за девушкой молчаливый парень. Он влюблен в нее. Да вот как сказать ей об этом? Девушка, в свою очередь, тоже в затруднении. Как помочь ухажеру? Как добиться от него признания? В песне нет логического счастливого конца. Объяснение героев остается за кадром. Но мы-то понимаем, если он тяжко вздыхает, а у нее сердце сладко тает, значит, все окончится вполне благополучно. Хор имени Пятницкого исполнял песню живо, темпераментно, в довольно быстром темпе, всячески подчеркивая забавную сторону ситуации. Русланова осталась верной себе, своему ощущению песенного материала. За внешне нехитрой, в чем-то вызывающей улыбку истории, разглядела серьезное и глубокое чувство молодых людей, спрятанное по молодости, скромности и неопытности, за вздохами и молчанием. Пела песню медленно, без смешинки, тщательно выпивая каждое слово. И было понятно, что она старается передать слушателям собственные ощущения от молодой, чистой, только-только зарождающейся любви. —

Когда слушаешь старые граммофонные пластинки с записями песен в исполнении Лидии Андреевны, понимаешь, насколько органично для нее было удивительное умение, даже, казалось бы, из пустяка создавать вещь запоминающуюся, трогающую какие-то сердечные струны, пробуждающую добрые чувства. Вот характерный пример. Романс «Золотые горы». Он относится к необычайно популярному в России жанру бытового городского романса, жестокого, как его еще называли. Построен в виде диалога между мужчиной и девушкой. Герой предлагает ей за любовь все мыслимые и немыслимые ценности, а она, воспитанная в строгих семейных правилах, призывает добиться родительского благословения и идти к венцу. Финал трагичен. Девушка доверилась все-таки возлюбленному, уехала с ним на чужбину. Там он ей изменил и бросил ее. Широко известному романсу, украшавшему репертуар Руслановой, как, впрочем, и другим произведениям этого жанра, в свое время немало досталось от музыкальных критиков 30-х годов. Они усмотрели в трактовке Лидии Андреевны некую примитивную псевдонародность, попытку потакания низменным вкусом, и обрушились на артистку с демагогическими вопросами. Что это еще за золотые горы, молитвы, венцы, святости обета и прочее? Как, дескать, можно такое протаскивать на эстраду? Да еще исполнять с надрывом, чуть ли не со слезой. И невдомек было упрекавшим, очевидно, по нелюбознательности, что артистка ничего не привносила от себя. Пела «Золотые горы» так, как слышала еще в юности, в ту пору, когда работала полировщицей на мебельной фабрике. Без надрыва, без сентиментальности, просто и безыскусственно.

Пошли вас молитвы, мы пойдем к венцу. Окне свою голубка руку просил я у него не раз, но он не понял.

Лидия Андреевна вполне справедливо полагала, что старый городской романс совсем не архаика, не нечто чужеродное на советской эстраде. Ведь жанр этот, его запоминающиеся мелодии были излюбленными в дореволюционной рабочей среде. Недаром во время гражданской войны на мотивы старых жестоких романсов были созданы боевые революционные песни. А позднее, в некоторых массовых песнях 30-х годов, ощутимо выявилась интонационная и мелодическая связь, опять-таки, с дореволюционными бытовыми романсами. И если меня спросят сегодня, почему пела Русланова вроде бы не свойственные ей вещи, «Каховку» или «Орленка», отвечу, не задумываясь, да потому, что сочинены они в жанре любимого ею городского романса. Как такое не запеть? Хочу обратить внимание еще на одну примечательную черточку исполнительского искусства Лидии Андреевны. На концертной эстраде она обычно не пела так называемых цыганских романсов. Хотя, как свидетельствуют близко знавшие ее люди, помнила их множество и часто напевала в домашней обстановке. Но звучал в ее программах романс, издавна отнесенный к цыганским. Называли его «Живет моя отрада» или просто «Отрада». Русланова обратилась к одному из вариантов, известному как «Живет моя красотка». Вынесла на суд слушателей. И всем стало ясно, что никакая это не цыганщина, а хорошая старая русская песня из серии разбойничьих, вольницких, раздольная, широкая, веселая, как и ее герой, атаман, смелый, предприимчивый, ради любви к милой, готовый на все.

Русланова вернула изрядно запетому бытовому романсу. Запеть его сумели еще до революции, но особенно постарались в годы НЭПа. Его изначальную чистоту, свежесть, искренность чувств. И мы уже не удивляемся, когда узнаем, что некоторые из подобных романсов Лидия Андреевна записала на граммофонные пластинки, выпущенные массовым тиражом. Но когда? В годы Великой Отечественной войны. Потому что в самый тяжелый период жизни советских людей им как воздух были нужны старые, проверенные временем, легко запоминающиеся песни о беззаветной любви, верности, готовности ради любимой совершить невозможное. Песни раздумья, песни исповеди. Война. Русланова знала о ней не понаслышке, не из кинохроники. Уже зимой 39-го года, где пешком, где на подводе или машине, где на самолете бомбардировщики, нашагала, наездила, налетала километры и километры на Карельском перешейке. Бывала и не раз под огнем, обстрелами, бомбами. Оказалось, что характер у Лидии Андреевны твердый, натура смелая, предприимчивая. Одной из первых в славной когорте мастеров советской эстрады она была награждена орденом Красной Звезды. Случай неординарный. О нем стоит рассказать. Было так. Командование части, в которой давала концерты артистка, попросило ее однажды попеть. Да подольше. С помощью передвижного радиоузла звук усилили. Он стал слышен противнику. Мастерское пение Лидии Андреевны так заворожило вражеских солдат и офицеров, что они даже прекратили очередной артиллерийский обстрел. А советские войска под Камаринскую и Светит Месяц успели совершить передислокацию для очередного наступления. Пела Русланова без перерыва 3 часа. Происходило все это суровой зимой, у самой линии фронта. Как? Какой мерой оценить мужество артистки? Ордена, причем боевого, ее удостоили по праву. И вот Великая Отечественная. В части действующей армии Лидия Андреевна отправилась с одной из самых первых фронтовых актерских бригад. В репертуаре все самое лучшее, самое доходчивое. И прежде всего, «Синий платочек». Нет, не тот, какой исполняла Клавдия Ивановна Шульженко. Свой, руслановский, с текстом, отличающимся от известных текстов Галицкого и Максимова. Куплет «Ты уезжаешь далеко, вот беспощадный звонок, и у вагона, ночью бессонной, ты уже странно далек. Ночной порой мы распрощались с тобой. Пиши, мой дружочек, хоть несколько строчек, милый, хороший, родной». Сочинила сама Лидия Андреевна. Сочинила, наблюдая в вокзальной военной суете бесконечное прощание девушек с любимыми, уезжавшими на фронт, слыша клятвенное обещание непременно писать. Будем справедливы. «Синий платочек» Руслановой не имел того ошеломляющего успеха, какой выпал платочку Клавдии Шульженко. Но он звучал в концертах артистки всю войну, причем она не меняла в нем ни слова. Можно понять, почему. Сочиненная польским композитором Ежи Петербургским в ритме вальса простенькая песенка о встречах и расставании совпадала с любимым Лидией Андреевной жанром бытового романса. А пела она ее под звонкий баян Николая Ягулова, так по-русски, с такими завораживающими, сердечными интонациями, что не оставляло никого равнодушным. Наверное, ни один боец, слушая знаменитую певицу, вспоминал свое прощание с женой или любимой. Редкая запись песни, которая сейчас прозвучит, сохранилась лишь несколько пробных грампластинок. Была выполнена в Москве в 1943 году.

0: почти беспрерывные концертные поездки в действующую армию, искусство Руслановой пользовалось невероятным успехом у бойцов и офицеров. Приносили артистки все новые и новые впечатления, рождали порой неожиданные ситуации. Об одной из них рассказала как-то сама Лидия Андреевна.
1: Я помню, как однажды мне пришлось ехать с бригадой артистов на грузовой машине передовую линии фронта с концертом. Машина неожиданно остановилась, а на обочине сидели два солдата, один был с перевязанной рукой, а другого забинтована голова, и слушали пластинку, заведенную ими, старую русскую песню «Меж высоких хлебов». Мы подошли. Я спросил, что ж вы, ребятки, такую грустную песню под Новый год-то завели? Они говорят, это прекрасная песня, если бы вы знали, как мы любим эту песню и артистку эту. Я улыбнулся, сказал, артистка-то чего, вот я вся тут. Ну, а вы при чем здесь? Как при чем? Я же Русланова и есть. Ну, сказал боец, какая же вы Русланова, вон с грузовика сошли. Русланова разве поедет по фронту на грузовике? Я говорю, сейчас делают все, что нужно. Нужно и на грузовике поедешь, нужно и пешком пойдешь. Ведь война, миленький, он говорит, эка, кому нашла объяснять. Как видишь, мы тоже принимаем в ней некоторые участия. У нас тут госпиталь недалеко. Я сказал, так вот, ребятки, я и есть та Русланова. Да не может быть, бойцы вскочили, одернули курточки. Поздравили нас с наступающим Новым годом и сказали, да неужели правда вы, Руслана? Можно мне вас поцеловать? Я сказала, да я вас сама с удовольствием расцелую, милые вы мои. Самые родные, самые близкие, вы мне как дети дороги. Что ж вы ранены? Да вот нас тут легко ранены, мы легко ранены, нас прислали немножко поправиться и опять в бой. Я пожелал ребятам самого главного, да и они мне того же пожелали, это победы, победы и победы. Мы уехали, и долго предо мной блестели глаза молодых юношей. И как хотелось мне вложить в них всю силу моей Родины, чтобы победить врага. И мы были уверены все трое, что мы победим врага.

с высоких хлебов затерялась небогатая.

тобой мир успокоился и родный стрелок.

Ему хлебородная, безгреховная, сны.

старинную русскую песню эту на стихи Некрасова действительно очень любили на фронте. Помог этому патефон. Русланова записала ее в 1943 году на грампластинку. Причем исполнила необычайно проникновенно, искренне, с глубоким чувством. Пластинку выпустили в свет большим тиражом, и почти весь тираж отправили в армию. Слушая старую грамзапись, невольно задумываешься, чем же привлекала бойцов, и молодых, и пожилых, грустная песня? Скорее всего тем, что при всей ее трагичности в ней возникает постепенно яркий образ Родины, России, за счастье которой воюет солдат. Смерть ходит рядом с ним. В любой момент он может погибнуть. И тогда его похоронят, так же, как незнакомца, где-нибудь у села, под вековыми деревьями. Как же дороги ему должно быть заключительные слова песни с их пронзительной образностью. Будут песни к нему хороводные из села на заре долетать. Будут нивы ему хлебородные безгреховные сны навевать. Среди произведений военного времени особенно сильное впечатление оставляет в исполнении Руслановой песня композитора Константина Листова на слова Алексея Суркова «В землянке». В песню эту, как мне кажется, Лидия Андреевна вкладывала много личного, своего. Те драгоценные впечатления, которые могли возникнуть только на фронте, только в тесной землянке с крохотной печуркой, где трепетно бьется пламя. Почему я так говорю? В своих поездках в действующую армию артистка встретила однажды человека, полюбившегося ей с первого взгляда. Им был герой Советского Союза, генерал-лейтенант, командир кавалерийского корпуса Владимир Викторович Крюков. Человек добрейший, отзывчивый, интересный, много повидавший, умница, эрудит. По воспоминаниям артиста Малого театра Мишина, знакомство состоялось так. После очередного концерта к Лидии Андреевне подошел генерал Крюков и предложил прогуляться, пока на позиции затишье. Пошли, разговаривая о том, о сём. Внезапно Крюков остановился, прислушался. «Тише! Послушайте!» Ничего не слышу. «Ребенок плачет! Девочка!» Действительно, где-то за линией фронта можно было не столько услышать, сколько догадаться, что плачет ребенок. Но как мог этот человек, привыкший к грохоту войны, уловить едва слышимый плач? «У меня дочка в Ташкенте. Одна. Совсем маленькая. Так тоскую о ней». Русланову поразил тон, каким были сказаны эти слова. И она вдруг, неожиданно для него и себя сказала: «Я выхожу за вас замуж». «Не верю этому», — воскликнул Владимир Викторович и опустился на колено поцеловать ей руку. Через некоторое время они стали супругами. А затем Русланова поехала в Ташкент и забрала девочку, которая сразу поверила, что она и есть ее родная мать. Романтичная история? Несомненно. Но вполне в характере Лидии Андреевны.

0: Если уж речь зашла о романтике, в самый раз привести еще один рассказ Руслановой. Сюжет в нем необычайный.
1: Однажды, возвращаясь с концерта, мы увидели, как внесли раненого в операционную палатку. Скоро меня врач вышел и позвал. Лидия Андреевна, вас просит раненый подойти к нему. Он тяжело ранен. Пожалуйста, подойдите к нему. Я пошла в палатку тихо. Раненый был в забытье, бредил. Звал маму. Я положила ему руку на голову, погладила. И когда у меня упала слеза на его лицо, он дрогнул, открыл глаза и сказал: «Это вы? Я вчера слушал ваш концерт». Я наклонился, поцеловала его. Он сказал: «Спойте мне что-нибудь». «Милый, да что ж тебе сейчас спеть? Ты в тяжелом состоянии. Тихонечко что-нибудь спойте, пожалуйста». И опять стал звать маму. Я наклонилась над ним и тихонько пела ему колыбельную песню. Потом за ним пришли, унесли его, а эпизод долго жил в моей душе. Врач сказал, что едва ли он выживет. А я сказала: ну, русские люди все могут вынести. Все, все, и выживут, и победят. Все будет. Врач сказал: это хорошо, что у вас такое состояние. Но он был такой усталый. Я предложила ему самому лечь, пойти минутку отдохнуть. Но стали подносить раненых. И ему было, конечно, уж не до меня. Прошло с полгода так, летом. Мы пели бойцам в лесу на поляне. Вдруг, растолкав толпу, ко мне продвинулся молодой парень, бросился ко мне и сказал: «Мама, здравствуйте, я вас теперь так и зову мамой, у меня как во сне вы». Вот в тот момент, когда меня принесли раненого, вы мне погладили по голове, я звал маму, а подошли вы, вот вы и есть моя мама. Меня связала с этим человеком сердечная дружба. Я расцеловала его, поздравила, у него на груди была золотая звезда.

0: Удивительных историй случалось с Руслановой на фронте немало. О некоторых рассказывала она сама. Многое вспоминали ее товарищи по фронтовым концертным бригадам. Одна из любопытнейших связана с самой, пожалуй, знаменитой песней Лидии Андреевны «Валенками». О появлении этой песни в репертуаре вспоминала сама певица.
1: Я ехала на фронт и говорю гармонисту, на первом же концерте попробуем одну песню. Я в прошлый раз, уезжая с фронта, унесла впечатление, что предо мной сидела тысячная толпа. Сидели прямо на земле, вытянув ноги, а на ногах валенки были. Солдат вбегает в валенках, идут в бой в валенках. Теплые валенки. Немцы завидовали во время войны нашим валенкам. А солдаты говорили, эх, русская обувка, не изменяет и тут. Вот когда я увидала эту тысячную толпу, вытянутые ноги все в валенках, я взяла ее за рефрен, хотя и раньше была песня «Валенки», но другая. Я взяла готовую мелодию, которая у меня была где-то в голове, и приделала к ней вот этот рефрен.
0: Рефрен «Валенки». Согласитесь, случай довольно забавный. Выступает перед солдатами артистка, видит у них на ногах валенки и вспоминает старую песню «Валенки», переделывает ее на свой лад. В результате рождается такая песня, которая по своей

или Анастасия Полякова, цыганка, представительница знаменитой династии певцов Поляковых, известнейшая в свое время исполнительница цыганских и русских песен и романсов. В 1910-х годах сочинила немудреную песенку про парня, у которого старенькие, насквозь прохудившиеся неподшитые валенки. В них никуда нельзя выйти. Следует справедливый упрек. Чем подарочки носить? Лучше б валенки подшить. Настя Полякова пела песню в типичной цыганской манере, бытовавшей на русской эстраде в начале нынешнего века. Давайте послушаем старую пластинку, заранее сделав скидку и на ее более чем солидный возраст, и на техническое несовершенство акустической записи.

Что делает Русланова? Оставляет почти нетронутыми мелодию и текст, но добавляет заключительный куплет, придающий песне неожиданный драматизм, говорящий о силе девичьей любви. «Суди, люди, суди, Бог, как же я любила! По морозу босиком к милому ходила». И поет совершенно в ином ключе. Свободно, распевно, чисто по-русски. Запись песни «Валенки» на грампластинку была произведена в Москве, опять-таки в 43-м году, и получила распространение необыкновенное. Десятки тысяч пластинок попали тогда же на фронт. Десятки тысяч выпускались в послевоенные годы. Уже в наши дни «Валенки» четырежды издавались на долгоиграющих дисках, посвященных песенному творчеству Лидии Руслановой. Вот это успех!

валенеки, эх, не подшиты стальники, валенеки ты, валенеки, эх, не подшиты стальники. Суди, люди, суди, Бог

История песни будет неполной, если не напомнить о том, что валенки прозвучали в знаменитом выступлении Лидии Андреевны Руслановой в День Победы 9 мая 1945 года в поверженном Берлине на ступенях Рейхстага. Как справедливо заметил современник, ее валенки-валенки, не подшиты старенькие, прозвучали в этом историческом концерте как гимн русскому человеку, его душевной стойкости, мужеству и неиссякаемому оптимизму. А сама певица с полным на то правом расписалась на стене Рейхстага. Уж кто-кто, а она внесла своим неповторимым искусством достойный вклад в общую победу над врагом. Кончилась война. Русланова с присущей ей жаждой новизны, непрестанных поисков материала для пополнения репертуара, снова обратилась к советской песне. К сожалению, многое из того, что она с успехом исполняла в послевоенные годы, не нашло отражения в звукозаписи. А из того, что было записано, наибольший интерес представляет, пожалуй, колхозная трудовая. Песня считалась народной, а обработку мелодии для оркестра сделал художественный руководитель Воронежского народного хора Массолитинов. В прочтении современной по тексту песни Лидия Андреевна оставалась верна своему творческому принципу, пела ее в излюбленной манере, так, как исполняла все русские песни, разливисто, голосисто, с какой-то необычайной радостью от самого процесса пения. И эта радость тотчас перехлёстывала через рампу, переливала в зрительный зал, заражая слушателей оптимизмом, рождая на лицах добрые, приветливые улыбки.

Надо уметь слушать Русланову. Не внешне, вскользь, а углубленно. И тогда много поучительного откроется в ее пении. Десятки нюансов, оттенков. Удивительное умение одним лишь голосом живописать песню, передать заложенный в ней смысл. Лидия Андреевна вспоминала, как писатель Лев Никулин рассказал ей однажды, что когда был в Париже, то узнал, что ее пластинками интересовался Шаляпин. Интерес великого артиста не случайен. Пение Руслановой было высоким образцом величайшего мастерства, глубокого проникновения в существо русской народной песни. А слова королевы русского классического романса Надежды Андреевны Обуховой, обращенные к Руслановой. «Чистосердечно скажу», — признавалась она, — «что как бы я ни пела, но если бы мы стали выступать в одном концерте, то больший успех все равно был бы у вас». Давайте послушаем старую запись Лидии Андреевны, сделанную ровно 40 лет назад. Артистка поет старинный вальс композитора Джойса «Осенний сон». Но как поет? Если бы не такой мгновенно узнаваемый голос, можно было бы подумать, что у микрофона именитая оперная певица с отменно поставленным голосом, поющая в строгой классической манере. К примеру, та же Обухова или Максакова.

0: Что скажете? Нет, на такое творческое перевоплощение способны немногие певицы. И еще об одном хотелось бы мне сказать. Бытует мнение, будто искусство Руслановой нравится людям пожилым. В декабре 1971 года телевидение устроило встречу с Лидией Андреевной. Передача транслировалась на страну. Артистка отвечала телезрителям на полученные от них письма. Вел беседу диктор Игорь Кириллов.
1: Вам пишут люди другого поколения, молодые люди. Я служу на Краснознаменном Северном флоте. Впервые увидел в передаче по телевидению Лидию Андреевну Русланову, не стареющую, всегда молодую. До сих пор слышал ее голос только на пластинке. От имени моих товарищей желаю Лидии Андреевне крепкого здоровья и больших успехов в личной жизни. С комсомольским приветом, Дейнак. Вот еще одно письмо сверстника Дейнака. Мне 24 года. Я не знаю войны, не знаю сырых холодных окоп, не знаю смерти. Но за встречу с Лидией Андреевной Руслановой наше огромное курсантское спасибо и низкий сыновний поклон. С уважением, по поручению курсантов Каспийского ВВМКУ имени Кирова и Шутин. И таких писем очень много.
2: Милый мой сыночек, дорогой мой, я счастлива, что до вас дошла моя песня. И счастлива, что вы такой хороший человек, что вас так волнует песня, что вам нравится это все.
0: Ну что же, вот и завершен цикл передач о Лидии Андреевне Руслановой. О замечательной советской артистке можно было рассказать значительно больше, полнее. Но я буду счастлив, если мой рассказ вызовет у слушателей желание глубже познакомиться с творчеством прекрасной певицы. Для этого есть хорошие возможности. Книжка воспоминаний о Лидии Андреевне, несколько долгоиграющих пластинок. Читайте, слушайте. Искусство Руслановой неповторимо, и поэтому всегда будет с нами.
3: На крыльце произошла встреча. Кожаное страшилище выпустило из своих недр господина Вольного, объемистого папашу, круглое лицо которого в обрамлении редких светлых кудрей внушало невольное почтение. Его одежда и манеры составляли, конечно, резкий контраст с элегантным обликом лешковицкого помещика. Впрочем, одет он был очень хорошо, а манеры его говорили о веселом нраве и добродушии. Но ему решительно не хватало того приятного лоска, который сообщается человеку только высшим, светским воспитанием. Он был неотесанным деревенщиной, и примитивной грубости его не мог скрыть изысканный наряд, говоривший о нажитом богатстве. Точно так же и стоящую рядом с ним молодую девушку можно было только в очень условном смысле назвать барышней. Одета она была так непритязательно, выражение ее миловидного лица было так просто, до такой степени лишено чего-либо романтического, что при первом взгляде на нее становилось ясно. Этот роскошный цветок распустился и расцвел в деревне, на лоне природы, зарделся от жгучих поцелуев солнца, не защищенный никакими экранчиками и занавесками. При виде сходящего по лестнице общества она опустила глаза. Господин Копрыжева пожал будущему тестю широкую мозолистую руку, которую тот протянул ему еще издали, и, указав на своих гостей, начал: «Позвольте...» Но не зная ни фамилии, ни званий своих новых знакомых и не получив от них на этот счет никаких сведений, он вынужден был отказаться от церемонии взаимного представления. К тому же его недавняя ложь относительно тестя и невесты делала это предприятие крайне затруднительным. Поэтому он ограничился тем, что прибавил: только проводить отъезжающих. Будущий тесть проворчал что-то относительно великой чести, было отвешено несколько весьма учтивых с одной стороны и весьма неловких с другой поклонов, после чего неизвестные гости направились к повозке лешковицкого помещика. Когда она затарахтела по дороге, господин в белом цилиндре закрутил свой ус и, откинувшись к спинке, прошептал: «Чудак!» Но молодая дама возразила: «Ну, в этом отношении ему далеко до тебя». Между тем господин Копрыжева повел своих новых гостей наверх. Еще когда они выходили из повозки, Кубышта, улучив момент, рассказал им насчет поломки экипажа, так что господину Копржеве уже не было необходимости подробно распространяться об этом. Но последний не мог не упомянуть, слегка задрав при этом нос, что высокий худой господин, никто иной, как барон Икс, совершающий со своей знатной матерью и невестой свадебное путешествие. Господин Вольный сел. Мариетта освободила свои блестящие кудри от простой соломенной шляпки и, зардевшись, подала ее предупредительно ожидавшему господину Копржеве. Осторожно положив шляпку, господин Копржева пошел хлопотать о завтраке. Он испытывал зловещее предчувствие, которое в полной мере оправдалось. Провожая господина Вольного с дочерью наверх, он видел складки знакомого белого чепца домоправительницы чуть не сразу в четырех углах, но теперь на них и намека нигде не было. Работницы господин Копржева тоже не мог дозваться. Он схватился за голову. Что они там подумают, когда увидят пустую бутылку и объедки миндальных пирожных на столе, а он не принесет им ни ломтя хлеба, ни стакана пива? Побежал во двор, в людскую. Весь двор словно вымер. Проклиная в душе домоправительницу и прислугу, господин Копжев вернулся к гостям. Пришлось сказать им, что домоправительницы нет дома, и поэтому угостить их нечем, решительно нечем. «Ах, ради Бога!» — прошептала Мариетта, останавливая его жестом. «Не беспокойтесь, пожалуйста», — проворчал и господин Вольный, но взгляд его был устремлен на пустую винную бутылку, окруженную остатками миндальных пирожных. Так сидели они. Причем разговор поминутно замирал, будто какая-то невидимая туча нависла над ними, делая невозможным более живое общение. Вдруг на лестнице послышался топот чьих-то ног. Господин Копжев встал, подошел к дверям, чтобы узнать, в чем дело, и вдруг попятился назад, словно громом пораженный. В открытых настежь дверях появилось его тощее сиятельство господин экс-лорд, а ныне барон Икс. Но в каком виде? Когда-то гордый, а теперь поломанный, исковерканный цилиндр кособочился у него над головой. Прежде тщательно расчесанные усы превратились в какие-то гадкие лохмотья. В коричневых брюках зияла рана. За ним следовала пожилая дама, демонстрируя пыльную помятую шляпку и еще более помятую покрытой пылью собачку. Замыкала шествие, прикрывая рукой тупенький носик, молодая дама, платье которой я сравнил бы теперь уже не с облаками, а с серыми разорванными предгрозовыми тучами. Как только господин Копржева опомнился от испуга, первой его мыслью было, распроклятый Кубышта нарочно где-то сломал фаэтон, и это была отчасти правда. Стараясь придать своему сообщению характер шутки, барон Икс рассказал, что неподалеку от Лишковиц повозка под ними развалилась, после чего все в ней находившиеся, в том числе и Кубышта, вступили в неприятные общения с дорогой и канавой, но, в общем, дешево отделались. В заключении барон просил господину Копржеву продлить гостеприимство, пока не починит прежнюю их повозку, что произойдет, как он надеется, достаточно быстро, для того, чтобы им еще и сегодня поспеть на следующий поезд. Господин Копржева ответил, что чем дольше они у него пробудут, тем ему приятней, что он только сожалеет об аварии, которую им пришлось пережить из-за его фаэтона, и вообще все, что говорят в таких случаях. Но в душе он трепетал от страха, как бы его ложь на два фронта не дала скверных результатов. Он предпочел бы ни на минуту не выходить из комнаты, чтобы иметь возможность уничтожить в самом зародыше любую опасность, откуда бы она ни грозила. Но ему пришлось выйти. Теперь уже просто необходимо было хоть что-нибудь выставить на стол. Господин Вольный по-прежнему многозначительно поглядывал на бутылку, а у барона вынужденная гимнастика вызвала усиленный аппетит. Усадив вновь прибывших, которые с грехом пополам привели в порядок свой туалет на почетные места, выше будущего тестя, что последнему, видимо, не слишком понравилось, господин Копрыжева вышел из комнаты и в волнении своем совершил геройский поступок. Опять, не дозвавшись до управительницы, собственноручно высадил дверь кладовой и вынес оттуда славную добычу для гостей. Вернувшись в комнату, он пытливо оглядел лица всех присутствующих. Благодарение Создателю, пока все в порядке. За едой и питьем барон Икс стал заметно оживать. И чем больше влаги переливал в себя, тем пышнее расцветал, становясь душой общества. Сделался необычайно разговорчив, метал искры остроумия во все стороны, стучал черенком ножа о стакан и весь как бы излучал благодушие. Но особенно старался быть рыцарски внимательным к своей соседке, очаровательной Мариетте. Поминутно к ней наклонялся, не сводя с нее глаз, забавлял ее шутками и придвигал свой стул все ближе и ближе к ней. Из серых разорванных туч тоже стало понемногу выходить солнышко веселья, и господин Копыжева, сидевший против огнеока и их обладательницы, все более освобождался от своих тревог. Наконец на лице его разлилось невыразимое блаженство, глаза слегка сожмурились, и в них замелькало что-то электрическое. Только господин Вольный сидел мрачный, как факир. То и дело пересаживался поудобнее на стуле, почесывал в своих жидких светлых кудрях и кидал не особенно приветливые взгляды то на галантного барона, то на своего будущего зятя, который так и сиял от тайного блаженства. Вдруг Мариетта, отступая под натиском агрессивного стула барона, толкнула своим стулом стул отца, так что господин Вольный чуть не опрокинулся. Он ухватился за стол, встал на ноги и тут, к немалому своему возмущению, увидел, что барон с красной физиономией наклонился к уху его дочки. Он не выдержал и загремел, пронзая в то же время несчастного господина Копрыжева злым взглядом. «Хорош светский обычай! Шептать на ухо невесте хозяина дома, да еще при собственной невесте! Стыдитесь, сударь!»
4: «Как? Как? Разве сударыня невеста господина Копрыжевой?» В изумлении пролепетал барон, сразу остыв. «Я думал, она просто родственница. Господин Копрыжев сказал, что родственница».
3: «Вот как! Господин Копрыжев сказал, родственница!» — забушевал господин Вольный. «Он за нее стыдится перед господами? Славно! Великолепно! Пойдем отсюда, Мариетта!» И, схватив одной рукой свои вещи, а другой дочь за руку, он ринулся вон. Господин Копрыжев был ошеломлен. Удерживать господина Вольного он не решился. Вскоре на дороге затарахтела повозка. Плохо утешало господину Копрыжеву сокрушение барона о столь неожиданном скверном финале приятной беседы. Напрасно он старался сохранить на своем лице маску равнодушия. Облегчение он почувствовал только когда со двора снова донесся шум колес, и работница доложила, что карета гостей уже починена и ждет у крыльца. Господин Копрыжев, погруженный в задумчивость, проводил их до экипажа. Там он помог барышне сесть, и все поблагодарили его за гостеприимство. «Ежели случится быть в Праге, милости просим к нам», — прибавил высокий господин. «Я работаю помощником в парикмахерской господина Ржезыча на Энской улице. Спросите там Альфреда Кудрлинкова. А это моя сестра, служит в мастерской дамского платья госпожи Жегличковой. Мы ездили к моему дяде, лошадиному барышнику в Шидицах, но этой вот повозки, что он нам одолжил, я век не забуду. Так обязательно обязательно загляните. Всего доброго. До свидания. И возница щелкнул бичом. Непосредственным результатом описанных выше событий для господина Копрыжева было то, что он, первое, не сделался зятем господина Вольного, и, второе, целых две недели ел, или вернее не ел, за обедом поочередно манную кашу и пудинг, с одинаковым отвращением оставляя оба эти кушанья нетронутыми. В остальном образ жизни господина Копрыжева мало изменился. Он отдал свой сломанный фаэтон в починку, купил Кубышкин новые позументы для парадной шляпы, металлический башмачок на рубашке заменил эмалевым пауком, а в общем остался по-прежнему несравненным щеголем и законодателем мод для всей округи. Также после севы и жатвы ездит он верхом в город, только теперь завистливые мещане, показывая на него пальцем, прибавляют к восклицанию: «Вот лишковицкий помещик, не поглядите, каков, а тот самый, который...» и так далее.
5: Из книги воспоминаний Джеральда Мура. Автор книги Джеральд Мур – один из самых выдающихся представителей сложной профессии аккомпаниатора. Судьба позволила ему рано осознать свое истинное призвание и впоследствии добиться головокружительных высот в избранном деле. Джеральд Мур создал принципиально новый тип аккомпаниатора-художника, неслыханно подняв престиж этой скромной, казалось бы, музыкальной профессии. Уже один перечень солистов, певцов и инструменталистов, с которыми Муру довелось сотрудничать, показывает масштаб его деятельности. Среди вокалистов – звезды первой величины – Джон Коутс, Элизабет Шуман, Кэтлин Ферриер, Виктория Делос Анхелес, эталонные мастера камерного пения Дитрих Фишер-Дискау и Элизабет Шварцкопф и многие другие. Джеральд Мур – почетный член Королевской музыкальной академии, доктор музыки Кембриджского университета, имеет награды в разных городах земного шара – в Париже, Нью-Йорке, в Вене и в других городах. Обладатель незаурядного литературного дарования, Джеральд Мур написал несколько книг, где рассказал о певцах, с которыми работал, о своем отношении к музыке и музыкантам. В 1987 году книга воспоминаний Мура была издана у нас. Предисловие к ней написал заслуженный артист Грузинской ССР Важа Чачава. Отмечая многие важные для своей профессии моменты, Чачава пишет: «Одним из аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло читать с листа. Зачастую это качество возводится в абсолют, считается главным. Мур придерживается иной точки зрения. Он признается, что никогда не отличался особой способностью читать с листа. Позволим себе усомниться в истинности этого признания. Вероятно, в качестве эталона Мур берет здесь завышенный образец Брамса, сходу транспонировавшего Крейцерову сонату Бетховена. При таком сравнении способности Мура могли, вероятно, ему самому показаться не такими уж блестящими. Но как же без великолепного умения читать с листа объяснить весь грандиозный репертуар выдающегося ансамблиста? Как объяснить рассказанный им же самим эпизод о встрече с Шаляпиным, когда ему пришлось за несколько дней полностью освоить буквально целый чемодан нот? Вероятно, Мур обращает внимание на то, что мгновенное чтение с листа не было его коньком, зато со второго, третьего раза исполнение обретало подлинную художественность. А в искусстве концертмейстера последнее, очевидно, гораздо ценнее. Стоит послушать записи Мура, чтобы убедиться в том, как его партнеры внимательны к вокализации, как безупречны при всем их бережном отношении к слову. Может быть, главное в Муре — любовь к исполняемой музыке, к героям. Если вернуться к прекрасной мельничихе, то мы ясно услышим в игре пианиста «влюбленность».

Мы только что слушали песню Шуберта в исполнении Дитриха Фишера-Дескау и Джеральда Мура. А теперь перелистаем страницы книги Мура. 30 июля этого года ему было бы 90 лет.

Да, я родился в Уотфорде в 1899 году и могу похвастать, что на моей памяти 5 раз менялись короли и королевы. Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что не помню, было ли время, когда я не играл на фортепиано. Первые уроки я получил в 6 или 7 лет, но достижениями в этой области обязан лишь твердости матери, так как относился к занятиям крайне безответственно. Я становился упрямым, как мул, когда дело доходило до занятий. Я обожал музыку, а меня постоянно преследовали мелодии, хорошие и плохие. И если бы не моя мать, то я безмятежно проводил бы время в импровизациях, став здесь большим докой.

Человека создают окружение, обучение, опыт и стечение обстоятельств. В результате их взаимодействия он становится дипломатом или поднимается на головокружительные высоты концертмейстерства.

Я слушал короля пианистов Подыревского, блестящего Йозефа Гофмана, бессмертного Эжена Изаи, видел Анну Павлову. Потом я впервые услышал певицу, которой в один прекрасный день мне пришлось аккомпанировать, Мэгги Тейт. Иногда к нам в Торонто, где я жил с родителями в 1919 году, приезжал филадельфийский оркестр с Леопольдом Стаковским. Здесь я впервые познакомился с шубертовскими вокальными циклами «Зимний путь» и «Прекрасная мельничиха». Я искренне убежден, что музыка этих замечательных песен определила мою дальнейшую жизнь. Исполняя их и все больше ими увлекаясь, я понял, что это мое призвание.

0: Литературные мемуары Джеральда Мура заканчиваются фрагментами его последней книги «Вокальные циклы Шуберта», вышедшей в 1975 году. Здесь собран бесценный опыт работы мастера для всех, кто желает слушать, понимать и наслаждаться Шубертом, а тем более исполнять его.
1: Среди всех журчащих рек и ручьев Шуберта вспомним «Куда», «Форель», «Баркароллу» и многие другие радостные бурления. Вестнику любви из цикла «Лебединая песня» суждено было стать заключительной безоблачной акварелью. Светлый ручей серебрист и бурлив, к милой спешишь ли, коль так тороплив? Ручей светлый и серебристый — это и есть указание для певца. Он должен интонировать легко и просто. Плавность вокальной линии контрастирует с похохатывающим движением фортепиано. Надо наслаждаться словами как таковыми. Произносить их следует пылко, но не нарушая всеобволакивающего пиано. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что аккомпанемент здесь выполняет роль фона, но в партии фортепиано есть несколько моментов, которые нельзя упускать из виду. Так, маленькие шестнадцатые стаккато в басу очаровательны. Они становятся еще более булькающими и забавными, когда Шуберт превращает их в квинты в 18-м такте. Ритмическая шутка повторяется также в тактах 32-м и 36-м. Большее спокойствие достигается при помощи пианиссимо. Здесь юноша представляет себе, как девушка вышла на берег. Басовый голос фортепиано зачарованно спускается вниз. Возбуждение нарастает на двустишии, дружеским взором развей ее грусть, молви, что скоро к подруге вернусь. Пусть певец даст нам услышать это возбуждение в маленьких вспышках, указанных Шубертом, после чего пусть вернется к тишайшему доверительному звуку, чтобы спеть «Рокотом даруй покой души».

Надеюсь, вы заметили, что, несмотря на наличие динамических подъемов и спусков в вокальной линии, я ни разу не усиливал звучность до форте. Здесь все сосредоточено в небольшом динамическом диапазоне, и никогда, даже в минуты наибольшего воодушевления, звучность не должна превышать меццо-форте. Когда поют слишком громко, я вспоминаю слова ткача основы из «Сна в летнюю ночь». «Я сумею так переделать свой голос, — говорит он, — что буду рычать нежно, что твой птенчик-голубенок, буду вам рычать, что твой соловушка». Я бы назвал песню «Нетерпение» птицей. Юноша преобразился от нахлынувших на него надежд. И хотя радостное возбуждение и является ключом всей песни, певец должен поискать средства и способы, которыми можно выразительно донести слова. Композитор дает лишь помету пиано, всего несколько раз добавляя крещендо и диминуэндо. Вероятно, он ждет от нас изобретательности.

Когда композитор наделен божественным даром, его муза может себе позволить устремиться от скорби к радости с той непредсказуемостью, какой не передать никакими словами.

Да, эта музыка монотонна. Но ни один композитор, кроме Шуберта, не способен выплести такую паутину волшебства из столь скудного материала. По словам Жоржа Брака, в искусстве ценится только одно – то, чего нельзя объяснить. Только одно. Рассуждая в том же направлении, хочу отметить – повторяемость ритма, естественные модуляции оказывают гипнотический эффект. Музыка волшебной властью гонит мысли о несчастье. Строка Шекспира почти объясняет умиротворяющий тон песни ручья.

0: Знакомясь с содержанием книги Джеральда Мура, мы обнаружим имена многих выдающихся исполнителей с мировой известностью. Им посвящены отдельные главы его книги. Однако внимательный читатель, прочтя всю книгу, все же сделает вывод, проблуждав в увлекательном рассказе о событиях столь необыкновенной жизни для простого аккомпаниатора, читатель поймет, что три певца в жизни Мура занимают совершенно особое место. Это Виктория де Лос-Анхелес, Элизабет Шварцкоп и Дитрих Фишер-Дескау.
1: Совместные концерты с Фишером-Дескау — события, полные вдохновения. Но все же для меня большей

и этак, и часто Дитер спрашивает у меня совета и обдумывает его, поскольку он музыкант, а не примадонна. В чем же секрет искусства Фишера Дескау? Что за магическая формула помогает ему воплощать с предельной ясностью все, к чему он прикасается? Мало сказать, что у него великолепный голос, и он обладает невероятной техникой. Темперамент в избытке. Страстная любовь к музыке, без сомнения. Но этими же достоинствами обладают и другие великие певцы. Если бы мне понадобилось определить отличие Фишера Дескау от других певцов, я выразил бы его в одном слове – ритм. Он мастерски владеет этим истинным источником жизненной силы музыки.

0: Многие годы Джеральд Мур работал совместно с Фишером Дискау. Они записали на пластинке все песни Шуберта. Эта работа сделала их друзьями, и поэтому Мур пишет о друге-певце не только как о музыканте, но и личность Дитриха встает перед нами во всем масштабе понятия гениальности.
1: Личность Фишера Дискау производит настолько сильное впечатление на всех, кто видит или слышит его,

что неизменно возникает любопытство, а какой же он человек в обыденной жизни? Действительно, Дитер живет музыкой, думает о музыке, выражает себя в музыке, но это не значит, что всецело, посвятив себя искусству, он не оставил в своей жизни места чему-либо иному. Тогда мы были бы свидетелями случая, зовущегося в моей профессии музыкант-простак. Заболевание особенно тяжелое и утомительное для музыкантов-друзей виновника. Общение с Дитером увлекательно, поскольку его эрудиция и фантазия безграничны. Если бы Фишер Дискау начинал свою жизнь заново, то он мог стать и актером. Видевшие его в опере не удивились бы этому. И художником. Во время отдыха он забывает музыку, сидит в своем саду на Линден-аллее, пишет картины, читает книги о живописи. Не в пример другим певцам, интересующимся только песнями или оперой, Фишера Дискау влечет и камерная, и симфоническая музыка. Каталог пластинок, заполненный его ученическим почерком, своего рода энциклопедия,

0: Не раз на страницах своей книги Мур сожалеет о том, что встретил Фишера Дескау уже в осеннюю пору своей карьеры, но притом не забывает благодарить судьбу за встречу с ним. «Я столькому научился у этого великого музыканта», — говорит Мур. И мы понимаем, что тут нет места ложной скромности. Мастера всегда учатся друг у друга, в этом счастье их жизни. Истинный музыкант — обычно скромный человек, а вся его самоуверенность для публики. Чем более серьезно и благоговейно он относится к своему искусству, тем отчетливее понимает, что идет по туго натянутому канату.
1: Чем ниже была культура инструменталистов и певцов, которым мне приходилось аккомпанировать в дни моей жизни, тем деспотичнее было их обращение со мной. Мысль о равном сотрудничестве оставалась для них невыносимой. Когда мое имя впервые появилось на конверте пластинки, певец, которому я аккомпанировал, поднял скандал. Недавно в американском журнале «Time» появилась статья о моей книге «Нестыдливый аккомпаниатор». Статья заканчивается бомон, шуткой моего друга Гарольда Крэкстона, опрокидывающей все, за что я боролся. Когда все сказано и сделано, самое большое проявление благодарности от певца, на которое может рассчитывать аккомпаниатор, это слова «Вы хорошо играли сегодня, я даже не заметил вашего присутствия». Возможно, с журналистской точки зрения статью следует закончить на этой высокой ноте, но с точки зрения аккомпаниатора эта нота фальшива. Интерпретируя песни, я всегда рассматриваю исполнителей как неделимую пару, и мне было бы неприятно, если бы какой-нибудь певец решил, что я уделяю слишком большое значение фортепиано. Я постоянно подчеркивал огромную роль аккомпаниатора, но ни на секунду не сомневаюсь, что более тяжелое бремя ответственности лежит на плечах певца, ведь именно он представляет песню, берет на себя труд соединить слово с музыкой. На певце сосредоточены взоры слушателей, а вот слух их открыт равным образом и голосу, и звуком фортепиано. Это истинное партнерство, потому что певец знает каждый нюанс фортепианной партии. Ему не надо беспокоиться о технических сложностях, встающих перед аккомпаниатором, если только он не требует невозможного. Я вспоминаю одну историю с одним простым аккордом вместо вступления. Это произошло во время репетиции. Разучивали один из романсов Рахманинова. Я сыграл свой аккорд, продлил его педалью и, не снимая пальцев с клавиатуры, ждал, когда же певица вступит. Вместо того, чтобы запеть, она долго молчала, а затем попросила: «Пожалуйста, повторите». «Пожалуйста», — ответил я, повторил аккорд. И опять, не снимая рук с клавиатуры, застыл в ожидании. Она повернулась ко мне, лицо ее выражало удивление. «Как странно это звучит!» «Может быть, для вас странно, но я играю то, что написано в нотах, и мне совсем не до шуток». «Мистер Мур, пожалуйста, повторите еще раз». «С удовольствием, я снова повторил аккорд». Она молчала. «Я тоже». Затем она повернулась ко мне и сказала: «Знаете, в чем дело? Вы играете слишком быстро». «Уверяю вас, все было именно так. Я изложил всю историю слово в слово».
0: Поставив цель дать представление нашим слушателям о значимости музыкальной профессии аккомпаниатора, олицетворением которой является Джеральд Мур, мы забыли об одной существенной черте его характера — о неистощимом чувстве юмора, который сквозит почти на каждой странице его воспоминаний. Вы найдете его там в избытке, если сами не лишены столь незаменимой в жизни иронии к самым, казалось бы, серьезным вещам.
1: Летние фестивали. Это значит, что ваше лето заполнено до отказа, и сезону не суждено закрыться. Дело не обходится иногда и без курьезов. В Венеции, сочетая работу с отдыхом, я присутствовал однажды на превосходном представлении «Отелло» Верди во дворце Дожей. Праздно листая страницы программы, я обнаружил в переведенном на английский язык либретто Бойта прелестное толкование сюжета, от которого Шекспир перевернулся бы в гробу. В изложении третьего акта, к примеру, я прочел следующее: «Отелло только и думает, как убить Дездемону. В выступлении он лишается чувств, Яго ликует». Несколько преувеличено, но очень живописно. Несчастного издателя всегда обвиняют в неточностях. Я бы скорее приписал ему в высшей степени развитое воображение. Ведь именно это могло побудить его в программе одного из английских музыкальных фестивалей назвать любовную песню Брамса не «О Либлих Ваген», а «О Либлих Вазен». Замена буквы «Г» на «З» изменила слегка значение слова. Точный перевод слова «вазен» — «клопы». Сегодня летние фестивали проводятся повсюду. Я получаю множество приглашений, но 4 фестиваля ожидаю с особым нетерпением, и мне не надоело участвовать в них ежегодно. Эти фестивали, назовем их в порядке проведения, Гранада, Кингс-Линн, Зальцбург и Эдинбург. Я их абонированный посетитель. Добравшись до Гранады, вы бываете вознаграждены ее очаровательными цветниками и фонтанами. Здесь балеты ставятся под открытым звездным небом. Испанцы придерживаются странного распорядка дня. Обедают они в 11 вечера, а вечерние концерты начинаются перед полночью. Наш концерт с Ягуди Минухиным набрал разгон после часу ночи. В Альгамбре есть 3 концертные площадки. Большой дворец Карла V для оркестров, маленький и интимный дворик Львов, идеальное место для струнных квартетов или для выступления Сеговия, и дворик Миртов. Виктория де Лос Анхелес, например, выступает во дворике Миртов, и во время ее дневного концерта позолоченный лучами заходящего солнца дворик наполняется золотым звучанием ее голоса.

Зальцбург. Самый очаровательный город в Европе. К сожалению, я всегда попадаю туда, когда он переполнен приезжими. На фестивале я часто встречаю друзей, спешащих утром на оркестровую репетицию симфонии, днем на камерный концерт, а вечером на оперу. Таков распорядок дня, и любители музыки с темными кругами под глазами жалуются на усталость и пресыщенность. На мой вопрос, зачем же стараться прослушать все, они отвечают, что в этом цель их пребывания в Зальцбурге. Для меня такой метод неприемлем. Слушать музыку с надлежащим вниманием – довольно утомительное занятие, не терпящее излишеств, иначе аппетит можно потерять. На фестивале 1961 года выступали две звезды – Элизабет Шварцкопф и Дитрих Фишер-Дискау. Фишер-Дискау полагает, что один концерт, посвященный исполнению песен, равен выступлению в трех оперных партиях. На протяжении целого сезона петь «Вольфрама», как Фишер-Дискау, «Фьорди Лиджи» и «Маршальшу», как Шварцкопф, а в середине того же сезона дать один единственный концерт, посвященный Вольфу. Это напоминает ситуацию, когда художник, неделями работающий над большим полотном, внезапно переключается на миниатюру. Голос привыкает к специфике камерного или оперного пения, и внезапный скачок из одного жанра в другой очень рискован. Только артисты высокого класса, такие как Шварцкопф и Фишер-Дискау, могут это себе позволить. Может быть, поэтому на Зальцбургском фестивале бывает всего 4 или 5 концертов песенных. Островки в океане оперы.

Когда разговор заходит о моих взаимоотношениях с музыкой, то я остаюсь загадкой даже для самого себя. Я не высказал все, что хотелось, и книга эта стоила мне больших усилий. «Смерть на подмостках» так мало меня прельщает, и к наступлению последнего часа мне хотелось бы незаметно сбавить ход, сделать грациозное ралентандо. Мне не будет скучно метаться без передышки, пытаясь обогнать время, наслаждаться новыми местами. Все это в один прекрасный день потеряет свою привлекательность. Летом 1965 года я сказал нескольким друзьям, собравшимся в артистической Моцартиума после концерта Фишера Дескау, что на Зальцбургском фестивале выступаю в последний раз. Я слышал, как мои губы произнесли эти слова – совершенно неожиданно для самого себя. Ну а вскоре Вальтер Легге, основатель и директор фирмы EMI, загорелся идеей организовать в Лондоне прощальный концерт Джеральда Мура. Его волновал вопрос, как бы нам устроить так, чтобы появление Джеральда на сцене было встречено аплодисментами, предназначенными лично ему. Появиться последний раз на сцене с такой помпой для аккомпаниатора – это прямо-таки невероятно. Рассказывая об этом концерте в сдержанных тонах, я бы проявил неискренность. Тот день был одним из самых значительных в моей жизни. Я был бесконечно благодарен моим дорогим друзьям, приехавшим из Швейцарии, Испании, Германии, чтобы почтить меня. Но надо, наконец, ответить на вопрос, поставленный в начале, о моем выходе на сцену. Сначала предполагалось, что я появлюсь в сопровождении Элизабет и Виктории де Лос-Анхелес, а Дитер выйдет завершать процессию. Но потом решили сделать так. О, это был отличный трюк. Я стоял за кулисами и ждал, как старый эстрадный артист, как старый клоун, когда же стихнут аплодисменты после появления моих друзей-певцов. Я дождался полной тишины и появился перед публикой. Я был так взволнован, что не мог контролировать свои эмоции. Очень медленно я вышел на сцену, не сводя глаз с Элизабет, с Викторией и Дитера. Когда я добрался до середины, повернулся к зрительному залу, то с несказанным удивлением увидел, что все встали. Такое могло произойти с Тосканини, Падеревским, Клемперером, но чтобы артисту аплодировали стоя... В Англии такое случается чрезвычайно редко, а для аккомпаниатора это просто неслыханно. Быстро повернувшись, я по очереди обнял каждого из моих коллег и затем, шатаясь, направился к роялю. Программа концерта была выстроена идеально. По два трио Моцарта и Гайдна, два дуэта Шумана в исполнении Дитера и Элизабет.

Трудно сказать, какой номер программы, составленный из самых великолепных музыкальных произведений, доставил мне наибольшую радость. Венецианская регатта Россини была очень забавна, но этот дуэт не шел ни в какое сравнение с россиниевским же кошачьим дуэтом, в котором нет ни одного слова. В программке же было написано следующее. Текст этого музыкального шедевра так тонок, неуловим и аллюзивен, что ни один перевод не в состоянии передать его многообразие.

По сравнению с некоторыми европейскими фестивалями, Эдинбургский довольно молод. Его открытие состоялось в 1947 году. В этом фестивале стремятся принять участие музыканты, актеры и танцовщики, композиторы и драматурги. Не стану отрицать, что ощущаю гордость за участие во всех эдинбургских фестивалях, а музыканты, с которыми я там сотрудничаю, представляют собой истинное содружество наций. Часто, аккомпанируя новому для меня певцу, я впервые слышу голос в полном объеме лишь во время выступления, так как все наши репетиции проводятся меццо-вотче. Некоторые певцы берегут себя из страха утомить голос, даже прекрасные артисты поступают так, а осторожность менее прекрасных объясняется их неверным звукоизвлечением. Только Шварцкопф не бережет себя, никакой экономии. Она работала со мной 2 часа и более в день концерта, и один бог знает, сколько она пела в тот же день без меня. В ее пении нет технических недостатков, и она заранее распределяет с абсолютной точностью место каждого звука и каждой гласной. В чем состоит высшее искусство? В умении не демонстрировать свое мастерство, и это наивысшая проба для певца. Когда голос певицы окутан теплым и объемным аккомпанементом оркестра, дыхание берется незаметно. Когда же певица поет в сопровождении фортепиано, она оказывается незащищенной. Только Шварцкопф может с этим справиться. Определить сольную программу Элизабет Шварцкопф мне не составит труда. Конечно, в нее войдут песни Хуго Вольфа.

Книга Джеральда Мура ждет своих читателей. Мы же хотим остановиться на одном из самых оптимистичных его высказываний. «Моя жизнь была полна вдохновения. Слава Богу, большие ожидания часто счастливо завершались. Конечно, мне были знакомы и тревоги, и огорчения, но я не буду испытывать терпение читателя и рассказывать о них подробно. Самое время вспомнить, что английский солдат, будучи неисправимым ворчуном, остается все же бравым воякой. Я дрался на славу и горд тем, что умалчиваю о ранах и ушибах, в которых нет недостатка у выступающего перед публикой. Я сражался под знаменем музыки. Этого достаточно».

В эфире «Радио Тюз Створки». Каждый месяц перед вами распахиваются двери в мир, где нет ничего невозможного, в мир книг. Может быть, есть такие заветные книги, о которых вы только слышали, но которых не найти в магазине? Напишите нам о них, и мы распахнем перед вами обложку этой самой желанной книги, а, возможно, пришлем ее вам. Только напишите нам. Слушайте внимательно. Наш адрес вы узнаете в конце передачи. Сегодня вы услышите одну из историй об ученом-натуралисте Дулитле, которого многие знают под именем доктора Айболита. Итак, створки открываются, и перед вами радиоинсценировка «Сад мечта» по главам из повести Хью Лофтинга «Путешествие доктора Дулитла».

0: Мне было 13 лет, когда я впервые встретился с доктором Дулитлом. В один скучный осенний день я бродил за городом и вдруг увидел ястреба с белкой в когтях. Бедный зверек отчаянно трепыхался, пытаясь высвободиться. Я бросился к хищнику, замахнулся на него палкой. Он, взлетев, выронил свою жертву.
1: Я бросился к хищнику, замахнулся на него палкой. Он взлетел, выронив свою жертву. Я поднял белку и увидел, что у нее искалечены задние лапки. Опрометью я бросился к моему единственному другу Мэтизу Мэгу, торговцу едой для кошек. Эй, Мэтьюс, ты можешь вылечить белку?
2: Дай-ка взглянуть. Похоже, у нее сломаны лапки. Здесь нужен врач. Здесь нужен врач, к тому же хороший.
1: Врач?
2: Да-да-да-да. Ты не расстраивайся. Я знаю как раз такого, как тебе нужен.
1: Он кто, ветеринар?
2: О, поднимай выше. Он натуралист. Пойдем к нему. Пойдем. По дороге я тебе все объясню.
1: А кто такой натуралист?
2: Натуралист – это человек, который решительно все знает о животных. Ты спрашиваешь, откуда он это может знать?
1: Я спрашиваю?
2: Ну, хотел бы спросить. А я тебе отвечу. Во-первых, он путешествует по всему свету. А во-вторых, он знает язык животных.
1: Если мне всего 13 лет, то это еще не повод считать меня полным идиотом. Зачем ты меня обманываешь, Мэтью?
2: Не кричи об этом на всю улицу. Да, Дулитл владеет языком животных. Но не стоит об этом кричать на каждом перекрестке. Если люди разговаривают между собой, то почему бы и животным не разговаривать друг с другом?
1: И что же, у всех зверей один язык?
2: Конечно, нет. Не все же люди говорят на английском. Так и они. Одни общаются свистом, другие голосом. Третьи мимикой и жестами, но Дулитл понимает их всех. Он полиглот. Он даже написал книгу для обезьян и веселые песенки для канареек.
1: Ну, это уж ты хватанул, книги для животных.
2: О, ты еще не такое увидишь у него в доме. Тебе нужно было бы заглянуть в его сад, который все называют мечтой, с большой буквы.
1: Сад мечта?
2: Ага.
1: Почему его так называют?

0: Может быть, потому что он напоминает мечту об утерянном рае. Но говорить об этом бесполезно. Мечту нужно увидеть своими глазами, ощутить. Ах ты, черт подери!
1: Что такое?
0: Да вот же его дом. Но на двери замок. Значит, Дулиттл еще не вернулся из очередного путешествия.
1: А как же Белка? Она не может ждать.
0: А, по моим сведениям, он уже должен был бы вернуться. Но не сегодня, так завтра. Наведаешься сюда сам. А мне пора. Слышишь, мои коты уже проголодались и зовут меня. А, ша-ша, а, так что извини.

0: Да, с первого раза мне не повезло. Зато Мэтьюс успел рассказать мне про сад мечта. Стоит ли говорить, что на следующий день я помчался, сломя голову, к дому мистера Дулитла. Погода тогда была такая же мерзкая, как и сегодня. 60 лет спустя шел проливной дождь. Я мчался, наклонив голову и не видя ничего и никого вокруг. Потому-то и стукнулся во что-то мягкое, а сел прямо в лужу. А когда поднял глаза, то увидел над собой невысокого, полного человека.
1: Так, так, так. Вот так приключение. Но не ушиб ли я тебя?
2: Что вы, сэр? Извините меня, я не хотел.
1: Не стоит извинений. Может, тебе все-таки подняться из этой лужи? А? Да и вообще тебе не за что извиняться, если, конечно, ты не устроил этот ливень. А знаешь, подобное случилось со мной в Индии. Однажды я налетел на индианку, которая несла на голове таз с сахарной патокой. Потом 2 недели ко мне слетались все окрестные мухи. Смешно, правда?
2: Да, это очень смешно, сэр.
1: Похоже, ты основательно замерз. Не зайти ли тебе ко мне в гости обсушиться? Мы ведь как раз стоим у моего дома.
2: Но ведь это дом доктора Дулитла.
1: Ну да, да, да, да, да. А я и есть доктор Дулитл собственной персоной, так что прошу.
3: Так. Так. Полли! Красавица Полли! У нас гость.
2: Я думал, что вы живете один.
3: В известном смысле один. Впрочем, ты все сейчас сам поймешь. Полли — попугаиха, но никто не сможет с ней сравниться в том, как присматривать за домом.
1: А-а-а! Вот и она! Полли, Полли, этого молодого человека зовут...
2: Том Таббинс, сэр.
4: Я тебя знаю, молодой человек. Ты сын сапожника Таббинса. В ту ночь, когда ты появился на свет, стоял жуткий мороз. Все окна в твоем доме покрылись узорами. Но все же я нашла кусочек незамерзшего стекла и краешком глаза взглянула на тебя. Уж ты меня прости, тот Таббинс. Но тогда ты мне показался маленьким, красным и ужасно уродливым.
1: Ох уж это наша Полли, она такая выдумщица. Но, Том, снимай же с себя скорее мокрую одежду. Думаю, что мой старый сюртук тебе вполне подойдет. Угу. А потом сразу же шагом марш на кухню. У нас, знаешь, все просто, без церемоний.
0: Мне сейчас будет трудновато объяснить, чем именно поразила меня тогда кухня, она же столовая, в доме доктора Дулитла. Пожалуй, тем, что там не существовало обычных нелепых правил и запретов. Можно было свободно войти туда, когда тебе захочется, и никого не спрашивая стащить со сковороды ломтик мяса. Можно было присматривать за гренками и одновременно прихлебывать суп из кастрюли. Да все что угодно можно было делать. И от этого никакого беспорядка. И никто тебя не одергивает, не прикрикнет на тебя. Эту кухню можно было назвать мечтой. Что уж говорить о саде, где обитают животные со всего света.
1: Таббинс, если ты уже насытился, то, может, расскажешь, зачем ты меня разыскивал?
2: Сэр, мне так у вас понравилось, что я хотел бы прийти к вам и завтра. Можно?
1: Конечно, Том. Само собой разумеется. Заодно я покажу тебе мой сад. О, зверей там, правда, не так уж много, но среди них есть довольно редкие.
2: И поэтому ваш сад называют мечтой?
1: Право не понимаю, кому это пришло в голову.
2: И со своими зверями вы можете говорить на их языке.
1: Да, могу. Почти со всеми. Иногда, правда, попадаются трудные диалекты.
2: Значит, вы сможете побеседовать и с моей белочкой, у которой перебиты задние лапки. Может, вы завтра сможете осмотреть ее?
1: А зачем же завтра? Нет, нет, сегодня же. Это ведь самое главное. Что ж ты так долго молчал, Том? Идем, идем сейчас же.
2: Ну, я думал, вы только что вернулись из путешествия.
1: Ну и что же? Какое может быть дело страдающей белочки до моих путешествий? Скорей же, скорее, немедли.
0: Вот такой он был, этот доктор Дулиттл. Готов был бросить все на свете и, забыв про усталость, поспешить на край света ради белочки или любого другого зверька, который нуждался в его помощи. Потому, придя ко мне домой, он первым же делом осмотрел больную, наложил ей шины на лапки и сказал, что уже скоро она будет прыгать пуще прежнего. И только потом он согласился сыграть на флейте. Мой отец очень любил духовую музыку. Стоит мне только закрыть глаза, как тот вечер оживает в моей памяти. Я снова вижу нашу скромную гостиную и притихших отца и мать. Доктор сидит у камина и играет на флейте. А я, затаив дыхание, смотрю на языки пламени. Незаметно я уснул, и мне приснился сон, в котором доктор Дулиттл продолжал играть на флейте, а ему подыгрывали звери на других музыкальных инструментах.

Да. Из всех виденных мной садов этот был самым необыкновенным. Я даже представить не мог, что он такой большой. Всякий раз, когда я обошел его уже весь, за живой изгородью или поворотом, открывалась его новая часть, новый прекрасный уголок, о существовании которого минуты раньше я и не догадывался. Там было все, что бывает или когда-либо было в других садах. Здесь можно было бродить целый день и с радостью узнавать уже знакомые места и удивляться новым. В саду было все необходимое для счастья. Здесь хотелось остаться навсегда. Словом, это действительно был сад. –

0: А, это ты, Табидж? Давно тебя дожидаюсь.
1: Я заблудился в вашем саду.
0: Что?
1: Ой, сюда ползет змея.
0: Не бойся, не бойся, она не укусит. По вечерам я играю ей на флейте. Она, знаешь, чрезвычайно музыкальна.
1: А много здесь других животных?
0: Да, да, но они с тобой еще мало знакомы, потому и прячутся. Вон там он, видишь? Мелькнул горностай, а под кустом семейство черепах. На камне, вон там земляные ящерицы. Ну, еще тут есть белки, еноты, ежи, зайцы.
1: А почему они живут здесь, а не в лесу?
0: Ну, на это у них много разных причин. Я кормлю их тем, что им больше всего нравится. Лечу, если они заболеют. Здесь никому не придет в голову их обижать. И еще, мне кажется, что им приятно иногда поболтать с натуралистом.
1: О, доктор, я тоже хочу быть натуралистом.
0: Видишь ли, Том, эта профессия не приносит денег. Скорее, наоборот. Нам приходится тратиться на сачки для ловли бабочек, на ящики для птичьих яиц, аквариумы и прочие принадлежности. При этом большинство людей смотрит на нас как на умалишенных.
1: Деньги меня совершенно не интересуют. Только вот мои родители, я не знаю, как они отнесутся к моему выбору.
0: Ну что ж. Если ты твердо решил, а мне как раз нужен ассистент, то есть помощник, то я поговорю с твоими родителями.
1: Ура! Я буду помощником натуралиста!
2: Доктор предложил моим старикам взять меня бесплатно в обучение. Он обязался кормить меня, одевать, обувать. Кто бы устоял перед такими условиями? Огорчило маму только то, что я вместе с доктором буду разъезжать по всему свету, и она меня не увидит долгое время. Но и она поплакала, и, решив, что мне у доктора будет хорошо, согласилась.
0: Мой дорогой Табинс, я предлагаю тебе увлекательную игру, в которой я сам часто играл в детстве. Называется она «Путешествие в неведомые земли». Когда мне хочется отправиться в путешествие, но я не могу решить, куда ехать, я с закрытыми глазами открываю географический атлас и тычу карандашом в страницу. А потом открываю глаза и смотрю, куда показывает кончик карандаша. Ну что, сыграем?

0: Конечно, с удовольствием. А вдруг нам выпадет Китай? Нет, лучше Борнео. Нет, все-таки пусть лучше это будет Багдад. А что делать, если выпадет Северный полюс? Неужели мы отправимся туда тоже?
1: Нет, нет, не отправимся. По условиям игры нельзя посещать одно и то же место дважды. А на Северном полюсе я уже был.
0: Неужели вы были на Северном полюсе?
1: Да.
0: Но отчего же вашим именем не назвали там какую-нибудь гору или хотя бы ледник?
1: Я обещал никому не рассказывать о своем путешествии на Северный полюс. Дело в том, что как-то раз ко мне пришли белые медведи и рассказали, что на полюсе под толстым слоем снега и льда находятся богатейшие залежи каменного угля.
0: Ну и что же?
1: Видишь ли, Таббинс, медведи знают, что люди ради каменного угля способны перерыть и перепортить всю страну белого безмолвия. И тогда медведям просто негде будет жить.
0: Я никогда не буду добывать каменный уголь. По крайней мере, на Северном полюсе.
1: Ну, и хватит об этом. Хватит. Теперь бери в руки карандаш. Так, становись у стола. Открывай атлас. Так, опиши карандашом 3 круга в воздухе и опускай его на страницу.
0: Так. Раз. Два, опускаю.
1: Так, посмотрим, что там получилось. Остров паучьих обезьян. Просто поразительно. Ведь именно там я ни разу еще не был и очень хотел бы побывать.
0: Значит, мы поедем туда.
1: По правилам игры мы непременно должны туда отправиться.
0: На остров паучьих обезьян! Остров паучьих обезьян!

0: Как давно это было? Мне иногда кажется, что этого и не было вовсе, если бы не Поле. Ей, наверное, уже лет 300.
1: Старый дурак!
0: Я знаю, моя милая Поле, что неприятно говорить о возрасте дам. Но мы же здесь одни. Какие секреты могут быть между старыми друзьями? А помнишь, как Мэтью Смэк чуть не лопнул от злости, когда узнал, что Дулиттл в плавание берет только меня?
1: О, да. Он сказал, что тоже отправился бы в плавание, но кто же будет в его отсутствии кормить бездомных кошек?
0: А потом, когда мы вышли в море, и я спустился в трюм...
1: О, ты вышел оттуда весь дрожащий от страха и сказал: «Доктор, то есть капитан Дулиттл, у нас на борту заяц, то есть не совсем заяц, а просто Мэтью Смэк».
0: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И Дулиттл тут же спустился в трюм и строго спросил у зайца: «Что вы здесь делаете?»
1: А он ответил: «Увы, Дулиттл, соблазн оказался сильнее меня».
0: Да, а вообще я понимаю Мэтьюза. Помню, как запела моя душа, когда берег и маяк оказались далеко позади.
1: А я так и не смогла понять, что тебе больше нравилось. Чудесный сад доктора Дулиттла или дальние странствия?
0: Да, сам не знаю. Когда я был вдали от берега, то всегда мечтал о саде мечта. Но, попав туда, начинал тосковать по мерному дыханию океана. А ты, Поле, как ты терпишь такого старого ворчуна? Ведь ты давным-давно могла бы вернуться к себе в Африку.
1: А на кого я вас оставлю? Сначала Дулиттла, потом тебя, Том Тобитс. Вы оба натуралисты, даже не смогли себе семью завести. Да и вообще, нас связывают общие воспоминания. Куда же мне в Африку?
0: Да, наверное, я впадаю в детство. Все вспоминаю времена, когда небо было чище, а люди мудрее и добрее.
1: Что ж, будем впадать в детство вместе. Хотя бы время от времени.
0: Ах, Полли, красавица Полли.
1: Ах, Том Тобитс, Том Тобитс, каким ты был, таким ты и остался, но ничуть не изменился за эти годы.

Ну вот и закрылись створки обложка этой книжки. О дальнейших приключениях Тома и доктора Дулитла вы прочитаете сами в книге Хью Лофтинга «Путешествие доктора Дулитла». А сейчас я хочу напомнить, что мы ждем ваших писем о том, страницы каких книг вы хотели бы услышать в нашей передаче. Пишите нам по адресу 113-326, Москва, Пятницкая, 25, Радио 1. Инсценировку «Сад мечта» для вас подготовили автор Виктор Калашников, артисты Лада Машарова, Виктор Петров, Алексей Борзунов, звукорежиссер Вячеслав Беднов, музыкальный редактор Татьяна Плисова, редактор Елена Ковалевская, режиссер Виктор Быков.

0: С добрым утром!
1: С добрым утром! Вы только вслушайтесь, Авдотья Никитична, какие-то славные слова! Вы знаете, как ни удивительно, я почему-то больше всего люблю выступать утром именно по радио. Сегодня такое приятное событие. В эфире тысячная передача «С добрым утром!» Я помню, как 18 лет назад я впервые услышал эту передачу.
0: Вот, может, Маврик, ты помнишь, и что было в этой передаче?
1: Ну, естественно, помню. Именно 18 лет назад чудесный певец, дай бог памяти, Григорий Горин прекрасно исполнил песню моего любимого композитора Геннадия Хазанова на слова поэта Льва Лещенко. Славное море, священный бокал.
0: Ну, Маврикин, ты даешь. Ну, все как есть перепутала. Да не бокал, а Байкал. Славное море, священный Байкал. Это вода такая, фруктовая. И потом, 18 лет назад Григорий Горин не мог распевать песни, потому что он был доктор. И уже тогда, когда писал рецепты, все смеялись. А Хазанов тоже не композитор, а вечный студент из кулинарного техникума.
1: Ну, это прекрасно помню. Так же, как я прекрасно помню, зачем мы сюда пришли на радио. А вот вы, как видно, абсолютно об этом забыли.
0: А вот и нет, а вот и нет. Мы пришли сюда этим добрым утром, чтобы поздравить всех, кто любит доброе утро. С тем, что уже тысячный раз воскресная передача «С добрым утром» начинает наш день добрым утром.
1: Авдотья Никитична, как поэтично вы все это выразили. Просто душа поет.
0: Ну, а если душа поет, Маврик, да зачем же дело встало? Давай съесть вместе и споем. Вот.

Шопену 20 лет. На родине в Польше он уже признанный фортепианный композитор. Мазурки, полонезы, два фортепианных концерта Шопена хорошо известны любителям музыки. Но Фредерик совсем не похож на человека, избалованного славой. Он скромен, прост, добр, отзывчив. Он сочиняет стихи, рисует, с удовольствием играет комические роли в домашних спектаклях. Родные и друзья мечтают, чтобы музыку его узнали не только в Польше. Пусть Фредерик покажет свои произведения композиторам других стран. Но время ли сейчас? Беспокойное что-то, тревожное, грозное нависло над Польшей. Прощаясь с Фредериком, друзья вручили ему кубок с родной землей, кусочек Польши, который должен согревать его на чужбине.

Шел дождь, было холодно и тоскливо. Фредерик вместе со своим другом Титом Войцеховским в тяжелых думах покидали Варшаву. По пути заехали в местечко Желязова Воля. Здесь, среди полей и вековых деревьев, провел Шопен лучшие дни детства и юности. Здесь тихая речка Утрата рассказывала ему о своих радостях и печалях. Здесь впервые услышал он грустные, веселые, задумчивые и радостные мелодии, сочиненные народом, и навсегда был покорен ими. Друзья жили в Вене, когда пришла весть о восстании в Варшаве. Тит сразу же стал собираться домой. Сложил чемодан и Фредерик, но друзья и отец запретили ему ехать обратно. Они верили, что Шопена ждет великое будущее, а возвращаться в Польшу было слишком опасно. Весть о разгроме варшавского восстания потрясла Фредерика. Он много пережил, передумал в эти дни. Тревога, смятение, душевная боль, горячее желание служить Родине — все это вылилось.

В новых его сочинениях не было прежней беззаботности, светлой грусти, задорного веселья. В них слышалась страсть, призыв к борьбе, скорбь о погибших.

Первые концерты в Париже принесли Шопену славу. «Шапки долой, господа! Перед вами гений!» — писал немецкий композитор Роберт Шуман. Фредерик полюбил Францию. Его друзьями стали видные писатели, композиторы, художники. К Шопену часто приходил польский поэт Адам Мицкевич. Часами слушая игру Фредерика, великий поэт мыслями переносился туда, куда стремился всей душой — на родину. Композитор очень много сочинял в эти годы. Был на редкость требователен к себе. Иногда неделями работал над одной страницей нот. Во многих произведениях Шопена появились польские народные мелодии. Музыка родины жила в нем, не умолкая. Шопену не удалось с оружием в руках отстаивать независимость своей родины. Ему не довелось даже быть барабанщиком в армии свободы. Но он стал полководцем польской музыки и в замечательных творениях открыл миру самобытность и величие своего народа. Вернуться на родину Шопену так и не пришлось. Умирая в Париже, он попросил отвезти на родину его сердце. Воля композитора была исполнена. Захороненное в костеле Святого Креста, сердце великого певца польской земли стало святыней его народа. И теперь, приезжая в Варшаву из разных городов и стран, люди идут к тому месту, чтобы молча постоять у скромной каменной плиты, на которой вечным огнем горят слова: «Там сердце мое, где моя родина».

Два берега у судьбы. Один берег – небытие, другой – вечность. И течет между этими берегами время. А человек кладет на это жизнь, пытается соединить два берега из дерева, камня, железа, из мысли и мечты строит он мост. Человек гибнет, рождается, вновь принимается за свое извечное дело строить мост. И покуда живет в его сердце детство, живет и эта мечта. Каждый раз, когда я возвращаюсь в родной аул, я прежде всего иду на кладбище поклониться могилам отца и старшей матери. Но о смерти, вечном небытии я здесь и не думаю, ибо люди, чьи имена выбиты на камнях, не тем интересны, когда и как ушли с этой земли, а тем, когда родились, как жили на этой земле, какие вершили дела. Возле одних могил я стою, задумавшись. Возле других невольно улыбаюсь. Столько воспоминаний оставили по себе их хозяева. И кажется, что их неуемный, вольный дух разлит в трепещущем воздухе над могилами. Здесь лежат мудрецы и юродивые, мечтатели и неудачники, герои и горемыки. Нет здесь только злодеев, трусов, подлецов, предателей, бездарей. Может и есть, но я их не вижу. Если глаз приметит, душа не приветит, потому что мир, в котором я живу, мне оставили не они. Живу и хозяйствую я в мире, завещанном мне вот этими. Потому при каждой встрече я говорю: «Здравствуй, отец! Здравствуй, старшая мать! Здравствуй, круглый талиб! Здравствуй, друг мой Асхат!» И тотчас камни гулко откликаются: «Здравый!» Здесь я узнал немудреную истину. Пока живые, живут все люди. После смерти же остаются только хорошие. Здравствуй, мое детство!

0: Самый брашка два вершка. Сало вышло, два горшка. Грел на солнышке он брюхо, с маслом будет затируха.
1: Криворукий недотёпа. Рыжий комар.
2: Ты что, ушибся?
1: Вот тебе два вершка. Вот тебе, на.
0: И брай.
2: Асха, он ударил тебя.
3: Эй, малый, сюда шагай.
4: Сам шагай. Я телен-то ищу.
3: Не бойся, я на людей не бросаюсь. Ну, чем пахнет моя рука?
4: Псиной. Да нет, не, ничем не пахнет.
3: Да ты хорошенько нюхай-то. Эх ты. Лепешкой пахнет. С маслом была лепешка. Только что лепешку ел.
4: Ну, ел так и ел. А я теленка ищу.
3: Эй! А что у тебя карман оттопырился?
4: Горбушка.
3: Врешь! Камень, наверное, да? Камень!
4: Да вот. Вот, если не веришь, теленка приманивает.
3: У меня рука мало того, что лепешкой пахнет, она еще и везучая. При этой руке я живо теленка найду. А хлеб давай лучше съедим.
4: Ты ж только что лепешку ел.
3: А лепешку надо с хлебом есть.
4: Ну, ел бы с хлебом.
3: Не было хлеба.
4: Вот чудно в этом мире, а? У одних одни лепешки хлеба нет, а у других один хлеб лепешек не видят. У нас лепешки только по пятницам бывают. На, ешь.
3: А хлеб сидя нужно есть. Стоя ни за что не наешься. Крошку на землю уронишь — грех. А за каждый грех в аду будут жечь. Но это когда умрешь.
4: Сорока! Сорока, на небе воровка!
3: А попадешь, если?
4: Стерпят, сорока не соловей. Она яйца крадет.
3: И сорока свое дитя единственное. И в ней душа бьется. У всего душа есть. У деревьев, у камня, у каждой травинки. Стукнешь железом о железо. Зазвенит, правда?
4: Зазвенит.
3: Эта душа железа так плачет.
4: Может, и не человек вовсе, а? Да, да, я слышал. Дьявол, он маленьких детишек выкрадывает, а своих чертенят подкидывает. Ты черт! Ты черт, черт!
3: Как же? Будет тебе черт таким умным и таким хорошим, как я!
1: Старшая мать, готова?
5: О, спасибо, сынок. Совсем ты уже взрослый стал.
1: Это не я, старшая мать. Это теленок уже взрослым стал. Старшая мать, а этого мальчика Асхатом зовут. Это он помог теленка найти, да. У него рука везучая.
5: И ему спасибо. Выходит, вы все трое уже большие. Спусти сынов в погребок, достань холодного катыка. Попейте с гостем.
3: Ага. Ладно, мне пора. У нас дома яйца варили. Наверное, сварились уже.
5: На каждый кусок свой закуток. И для яйца место останется. Сынок, в катык 3 ложки сметаны добавь. Гость в доме.
6: Бабушка-повитуха! Беда, бабушка-повитуха. Жена заболела. Бабушка-повитуха!
5: Сейчас будем!
1: Мою старшую мать все повивальной бабушкой, повитухой зовут. А меня повивальным дедом прозвали. Нам с ней все двери широко открыты. Кое-какие не открылись бы, но есть кому открыть их. Потому что настает время, рождается человек. А чтобы встретить человека, нужны мы со старшей матерью. Вот потому идет моя жизнь, ладно, справно. Душа в благости, язык в сладости.
5: Ну, дедок-повиток, пошли.
1: Пошли.
6: Бабушка-повитуха! Бабушка-повитуха! Только уж, пожалуйста, пусть мальчик будет. А то 40 лет сына нет, все, дочки да дочки. Уж, пожалуйста, мать, век не забуду. Я уж имя припас. Хабибула. Давно берегу.
5: Коль выбирать придется, выберем Хабибулу.
1: Чего плетешь-то?
6: Аркан. Когда плетешь, время быстро идет. Ни конца и ни края. Плети себе и плети. На этом свете, брат, все на веревке держится. Не будь веревки, весь мир развалится. Без веревки попробуй проживи.
1: А когда доплетешь-то?
6: Да поплету еще, покуда парень не родится.
1: Ого! А вдруг не скоро?
6: О, ничего. Лыка у меня целый воз. Хоть 5 дней плети.
1: А зачем такой длинный аркан?
6: В этой клети висеть будет. А когда исполнится Хабибулле 17, вручу ему.
1: А зачем аркан, когда 17 исполнится?
6: Зачем, говоришь? Видишь горизонт? За ним стоит высокая-высокая гора. Урал называется. На самой вершине той горы растет черный дремучий лес. А в том лесу круглая поляна. А на той поляне круглое озеро. В самую короткую ночь, в час, когда зацветает орешник, а с липы капает мед, разрезав озерную гладь, полоща гривой, появляется Акбузат. Изловчишься накинуть ему на шею аркан в 70 обхватов длиной. Твоим будет конь. Такое дело под силу только настоящему джигиту, который днем звезды видит, ночью на зверя пойдет. Вот зачем нужен такой аркан.
1: Да, неплохи дела у Хабибуллы. Сам еще вылупиться не успел, а его уж златогривый конь дожидается, аркан на коня сплетен. Ну, плети, плети.
3: Родился. Родился. У меня сын родился.
1: Коли родился, ясное дело, обратно не уйдет.
5: С прибавлением, Талиб.
3: Кто?
5: 2 сына.
3: 2? Сразу? Зачем же 2? А как 2-го зовут?
5: Глупый. 2 же лучше, чем 1. А уж с именем как-нибудь справишься, сам подберешь.
3: Да, да, лучше. 2 всегда лучше. А имя мы найдем. Аллах Акбар, Аллах Акбар. За добрую весть, мать, тебе 1 овцу. Нет, нет, 2 овцы. 2 овцы. Ах, Аллах Акбар.
5: Ошалел. Воистину, у тощей лошади кишка широка. 1 ягненка с лихвой хватит. Дай Бог, чтоб сыновья твои явились в этот мир себе на радость и счастье, вам на благо. А жена твоя, ну, прямо ревнится. Настоящую цену женщине узнаешь потому, как она рожает. Знай ей цену.

0: И надо же было такую жизнь испортить. А все эти мальчишки.
1: Завидно им стало, что я как навар в шурпе плаваю. Вот и начали дразниться. Повивальный дед, да повивальный дед. Ну и что? Я и ухом не повел. Подумаешь. Потом ребята повивального деда в деда повитка превратились. Стерпел. Мало им. Уже просто в повитка укоротили. Тоже стерпел. Но в один прекрасный день превратился я в пупка. Стыд и срам. В глазах потемнело. Я и носа на улицу высунуть не могу, только и слышу со всех сторон. Эй, пупок, как дела, пупок?
2: Эй, пупок!
1: Ну вот.
2: А чьи-то у тебя обе штанины вздулись.
1: А это у меня в одном кармане семечки, Шагидула Агай, а в другом сушеная черемуха.
2: Ну, ты простота бесштанная, все равно людям раздашь. Переложи-ка ты от греха подальше семечки и черемуху в мои карманы, а?
1: Ладно. На.
2: Хороший ты парень, не скряга.
3: Ага, да.
1: Спасибо, Шагидула Агай. Широкой ты души человек.
3: Да, широкой души человек, Шагидула Агай.
4: Справедливый.
2: Ребята, ребят, а вот чей дом выше всех?
5: А хоть зарежь меня, хоть повесь меня, но всю правду скажу. Самый высокий дом – это дом Мулы Акмера, что на базарной улице. Ой.
2: Ну, так чей же дом выше всех?
4: Продавца Шамсулы. Ой. Или нет, кузнеца Аглама.
1: Минарет! Минарет мечети!
2: Мечеть – дом Господень. Ты его с прочими строениями не равняй. Даже того не знает дурак. Ну, последний раз спрашиваю, чей дом самый высокий?
5: А это ведь с какой стороны посмотреть? С одной стороны, Шагидула Агай, у вашего дома крыша высокая, а с другой труба чуть не под облака. Вот и выходит, что ваш дом самый высокий.
2: Вот так-то. Кто смотреть умеет, тот увидит. Высокое от низкого. Отличать надо.
4: А мы столько времени голову ломали. Отгадка-то совсем рядом была.
1: Шагидула Агай, а разве не ваш вот этот дом? Покосившийся, наполовину в землю ушел. Одно из двух окошек подушкой заткнуто. Да и труба не очень уж высоко поднимается.
2: Зато дым высоко поднимается. Вон, посмотри, как высоко поднимается дым. Если в голове не пусто, запомни. У кого кулак крепче, у того и дом выше.
4: Пупок, а ты слышал, что Хаметьян про тебя говорит?
1: Нет, не слышал.
4: Не слышал. Да все твердит. Пупок, пупок.
5: Да не говорил я, ей-богу, не говорил.
4: Хаметьян, видишь, губы у пупка шевелятся. Это он все про себя повторяет. Огуречная, дескать, голова.
1: Хлебом, солнцем клянусь, не говорил. Не говорил, Хаметьян ведь сирота. Сироту в Курбан-Байрам обижать нельзя. Сегодня как раз праздник.
5: Ха, так ему же на Курбан-Байрам наплевать. Вон, видишь, в кадыке у него булькает.
4: Это он пупка про себя повторяет.
1: Пупок! Кадык-то свой утихомей. Огуречная голова.
4: Огуречная голова. Ты моего кадыка не тронь. Ты свой пуп знаешь.
1: Смотри, я живо твою огуречную голову обстругаю.
4: Ну, пуп, брюхо лопнет.
1: Прощай, огуречная голова.
4: Как он напугал.
1: Огурец! Дай. Тихоня, веслоухий. Голова поперек. Вот тебе!
4: Ну, не жди спуска, твоя брашка, моя закуска.
1: Ай!

0: В том бою мальчишки стояли, как колья вколоченные, не шелохнулись даже. В конец ошалевший Хаметьян впрыгнул коленками мне на грудь. У меня что-то теплое выкатилось изо рта, побежало по лицу. Хочу крикнуть: спасите, разнимите нас, но крикнуть не могу, сил нет. А мальчишки как дынь стоят, не качнешь. Кричи, не кричи, не услышат. Через 44 года случай, подобный этому, повторился еще раз. Некто, хулитель мой, стал горстями бросать в меня грязь. Меня самого, мою любовь, мое дело унижал. На сердце наступал, из души кровь брызнула. И тоже крепким дымом окружили нас люди. И смотрела на это небеспечная ребятня, дружки по играм. Нет, смотрели на это взрослые люди, с которыми одному делу служили. Горести, радости делили, жизнь вместе провели. Думал заступиться. Нет, промолчал. А ведь они вроде бы уважали меня. Кто-то даже любил, кажется. Испугались? Или подумали, нам-то частенько попадает. Пусть же и он разок отведает. А может, они и правы по-своему.
1: Не плачь, старшая мать, не плачь. Я ведь люблю тебя.
2: Любишь, сынок, любишь. Я вовсе не плачу. Где болит, родной?
1: Теперь уже нигде не болит. Курбан-байрам кончился?
2: Нет, еще не кончился. Видишь, сколько праздничного угощения. Поел бы, сынок.
1: Ты собери что повкусней и отнеси Асхату. Они на одной затерухе сидят.
2: Хорошо, сынок.
1: Старшая мать, а рана, если она вот здесь, внутри, она заживет?
2: Заживет. Все заживет. Только разбитая надежда не заживет, да обида от ближнего не пройдет. Асхат, что ж ты? Где ж твоя удачливая рука была?
1: Я стадо пас.
2: Оставайтесь, я пойду.
1: Не дергайся. Везучая рука больному в исцеление. Знаешь, сколько она удачи может принести? Я сегодня ночью проснулся, высунул руку на лунный свет и смотрю. 5 всего пальцев. А сколько добра может сделать? Рыжим комаром меня прозвали, потому что рыжий, и за язык. Злой у меня язык. Рука везучая, а язык злой. Вечно из-за этого языка в беду попадаю. А прозвище я не стыжусь. Убавиться с меня, что ли? Эка невидаль, рыжий комар. Хотя надо бы, везучая рука.
3: Да прозвище у меня есть. Только стыдное очень.
1: Нет. Прозвище у тебя хоть куда. Пупок.
3: Да ну.
1: Самая нужная на свете вещь. Пупок. Передок телеги с кузовом что соединяет? Ось. Пупок. А ребенок в утробе с матерью чем связан? Пупком. А как самого почтенного, знатного человека называют? Пупом земли не как-нибудь. А родиться где ребенок? Ты со старшей матерью уже там. А кому же спасибо? Все ему же, пупку.
3: Еще раз скажешь, подеремся.
1: Вот, бестолковый, мне бы твое прозвище, я бы каждый день с утра нос задирал.
3: Не очень-то задирается.

0: красивый Марагим?
1: Он. Кто же еще? Старшая мать рассказывала, что его совсем еще молодым отец насильно на вдове Ильяса Мудзина женил.
0: Печалится, бедняга. Никак, видать, сердце не угнездится. Блуждает, ищет кого-то. Не зря ведь говорят, что красивый да певучий всю жизнь невезучий. Мало того, у него и ресницы длинные. А чем длиннее ресницы, тем жизнь короче. Есть у меня две тайны. Сумеешь сберечь, обе тебе открою. Клянешься?
1: Солнцем клянусь.
0: На вашей улице она живет. Фарида. Черноволосая, черноглазая. Она сирота, дом у них высокий.
1: Знаю, знаю.
0: Мачеха Фариду день-деньской только бьет, да ругает. Несчастная она вроде меня. Я и песню про нее сложил. Пою эту песню и плачу.
1: Плачешь? А ей какая польза от твоих слез?
0: Покуда пользы нет. Но когда я вырасту, я влюблюсь в нее. И однажды вешним утром, перед самым-самым восходом, я возьму ее за руку, и мы пойдем навстречу солнцу. Бабочки проснутся и будут показывать нам дорогу. Над головой безумолку будут птицы петь. И я поцелую ее в левую щеку. У нее на левой щечке красивая родинка есть.
1: Тоже мне нашел занятие.
0: Влюбленные целоваться должны, иначе нельзя. Я ведь не сейчас, когда вырасту. Только об этом никому ни слова.
1: Сказал же, клянусь.
0: Были бы мы птицами, улетели бы далеко-далеко. Я бы уговорил ее.
1: А какой бы птицей ты хотел стать? Кречетом? Лебедем? Или скворцом?
0: Нет. Все равно бы я птицей не стал. Если я птицей стану, вихрь, когда за мной придет, поищет меня и обратно улетит.
1: Какой вихрь?
0: Это моя вторая тайна. Повтори клятву.
1: И хлебом, и солнцем клянусь.
0: Я ведь здесь не за себя. За другого мальчишку живу. Я не здесь, я в другой стране родился. Там шелковые травы высоко-высоко вздымаются. Плоды и ягоды медом наливаются. Налетел однажды страшный ураган, подхватил меня, понес через бездонные ущелья, черные леса, неоглядные долины и бросил здесь. А отсюда другого мальчишку унес, чтобы каждый из нас изведал, он счастье и радости, я беды и горести. Но придет срок, и нас обратно поменяют, примчится вихрь, поднимет меня, и мы улетим.
1: Нет, ты не человек вовсе.
2: Жизнь пошла своим чередом. Мы, мальчишки, ссорились и мирились, но с той поры Хаметьян больше даже ни разу не замахнулся на меня. Случись в ауле несчастье, нагрянет тревога или беда какая, скачут по обеим сторонам улицы два мальчика, осаживают коня возле каждого дома и кричат: «На Майдан! На Майдан!» Самый страшный клич для меня этот. В тот день еще не разошлись утренние сумерки, а уже проскакали два мальчика. На суд идите, на суд идите. Зов тот до сих пор бьется в ушах.
3: На суд кличут.
4: На суд?
3: Слегла. Кооперативный глава мирские деньги украл.
4: Самигула?
3: Всем миром судить будут.
4: Откуда же у мира такие деньги объявились?
3: Осенью с каждого двора на общественные косилки молотилки собирали. И с нас брали. Вот те самые деньги украл.
4: Ах, несчастный.
3: Если Самигула на деньги позарился, никому веры нет.
4: Сынок, если хоть ногой на пожарную площадь ступишь, смотри у меня. Рано тебе еще человека судить, рано.
5: Люди! Люди! отцы аула! Как говорится, пойман вор. За вами приговор. Ну, ровесник, великая вина Самигулы. Он ли украл? У него ли украли? Ясно одно, из его рук уплыли деньги. Свою корон получит. Только нужно его властям передать.
6: Чего?
5: Суду правому.
7: А вы что, не правы, что ли?
5: А вы же бесстрастие судили.
8: Властям? Не их добро он украл, чтобы властям его отдавать. Ваше кровное украл он.
5: И тело, и душа его в наших руках. Правильно я говорю. Вот
7: правильно, Дракула, правильно.
9: Это главное взять можно, чтоб правда вот и вышла.
8: Люди, люди.
10: Велика моя вина перед вами. Ваши кровные деньги у меня в руках были. Из рук моих пропали. Но сам я даже слепой копейкой не разжился.
9: То есть как это не разжился? Что ж, они своими ножками ушли, что ли?
10: Украли. К железному сундуку ключ подобрали и украли.
9: Когда?
10: Точно не знаю.
9: Рехня, врет,
7: стойте,
9: люди! А где же сторож-то вы?
10: Не я украл. Да на меня вина. Всю жизнь буду отрабатывать и расплачусь.
11: Сами что ли?
7: За всю жизнь стригу кашу у Дилова не нашу, а туда же расплачу.
9: Тут скромный расплат.
5: За нас тут! За нас тут!
9: Стойте, люди! Люди! Я этого человека с рождения знаю. Отца мать его знаю. Плени породу его знаю. Он подлость не сделает, чужого не возьмет. Ой, неправое дело творить, аксакалы. Ай, неправое. 100 человек на одного безвинного и беззащитного. Если погубите Самигулу, 100 грехов на каждого ляжет. Не отмоетесь. Люди! Люди, рассудка не теряйте, о чести подумайте, люди. Ты ж была, ты голова, уйми народ, пусть не трогают Самигулу. 2 малыша у него, как 2 яблочка по избе катаются. Не сиротите их, скажи, Аксакала, та ж была.
5: Когда воровал, он меня не спрашивал. Отце Ула, я сказал. Правосудие в ваших руках. Как грешил, пусть так и расплачивается с собачьим.
9: Видел ли кто? Слыхал ли кто про такое злодейство? Земле позор, вере позор, роду позор. Всех отравил подлая душа, самосуд.
7: Да,

0: Впервые в жизни я вижу красную кровь на белом снегу, человечью кровь. Сначала она капала, потом натекла, прожгла снег и ушла в землю. А если она, эта кровь, через годы вдруг капнет на твое сердце каплей огня? Хотя прямой твоей вины вроде бы нет. А он-то разве был виноват? В каждой капле крови, на землю упавшей, кто-то повинен, с той или с другой стороны, но чтоб никто не виновен, не бывает.
1: Много судеб кострами отгорело, много судеб грозами отгремело, и мы с ним встретились еще раз. Уже который раз возле железных ворот кладбища я вижу одного старика. Пройдет кто мимо, он глаза прячет, отворачивается. В этот раз старик не стал от меня отворачиваться.
2: Здравствуй, отец.
3: Я тебе не отец. Никому я не отец и не сын. Я никому никто. И как чувствую, не спрашивай. Нет у меня чувств. Кончились. Погоди-ка немного. Поговорим. Мне бы давным-давно туда надо перебраться.
2: Чего ж ты не перебираешься?
3: Самигула не велит. Ко мне и близко не ложись. Даже в ворота меня не пускает.
2: Какой Самигула?
3: Тот самый, которого я тогда убил. Я ведь его 2 раза убил. Сначала честь его убил, а потом и его самого.
2: И вы так спокойно говорите об убийстве.
3: Я знаменитый вор Ярула. Когда деньги у Самигулы брал, дверей сундука не взламывал. Я каждый замок со своим ключом обженил. Страха не знал я. Волчье сердце у меня было, только этот Самигула. Мужество мое отнял, трусом я стал. Не стерпел я. Пока другие палками да прутьями махали, я только раз и стукнул.
2: В каждой капле крови, упавшей на землю, кто-то повинен.
3: И ты меня не пускаешь.
2: Бывают грехи, которых простить нельзя. Нельзя.
3: Люди, вы сил не щадите. К сроку, а то и до срока, хвалу, награды, состояние получить хотите. Душой поступаетесь, несчастные. Вы лучше за великие грехи и малые прегрешения в свой срок свою кару получить старайтесь. Торопитесь, не опоздайте, не то придет ваш час, и эти железные ворота не откроются вам. Самигула не пустит, не пустит.
2: Пока живы, живут все люди. После смерти же остаются только хорошие.

0: самый канун сабантуя, к нашим соседям невесту привезли. В наших краях свадьбу сначала зимой в доме невесты играют, и только уж летом, в самую красивую пору, на лошадях с колокольчиками невесту в дом жениха привозят. А покуда с зимней свадьбы начиная, каждый четверг жених в дом к невесте с ночевкой ездит, молодую тешит. А вот как Хамза молодую тешил, даже не заметили. Когда Акъюндоз по обычаю с соседскими девушками к роднику тропу протарила и обратно возвращалась, вся улица смотрела. И впрямь редкое было зрелище.
1: Иду.
2: Издалека ли невеста?
3: Говорят, издалека, сверху Вивдёма. И собой это глазам отрада.
2: Чудной душе чудом кажется.
4: В нашем ауле тоже красивых девушек, пригожих невесток, статных жен мор не выстоит. Хвала Господу, здравствуй. Одна Дергустан, дочь Мансура, чего стоит? У нее одних походов на 5 ладоней.
1: Та-та-та-та, много-много у нас женщин, что мужчину одним взглядом в плен возьмут, муджудом сделают. Но такого еще не было. Ай, какая сноха нашему ауру досталась. Ай-яй-яй-яй-яй.
4: Улыбается чему-то. Интересно, чему?
3: Миру нездешнему. Оба ведра у молодой снохи, словно два глаза тоскующих до краев полны. И хоть бы капля выплюснулась, идет, пятками земли не касается.

0: Солнышко, ясная звездочка, полуденная звездочка.
1: Когда я впервые услышал это имя, я тоже невольно взглянул на небо, будто думал увидеть сверкающий среди бела дня ясную звездочку над головой. Не увидел. Но и всю жизнь, стоило донестись ее имени до слуха, я смотрел на небо и искал звезду.
2: Опять Мрагим в одинокое сердце вышло искать кого-то.
3: Слышала, толки всякие по улу ходят про Мрагим и Акюндос.
2: Толки слушать, голову себе дурить. Не слушай, Вазифа.
3: Крепко говорят, полюбили друг друга, как Тахир Зухра.
2: На любви греха нет. Вот баловство без любви — грех. Если бы ты за нашего мужа без любви пошла, не знаю, как бы мы с тобой ужились. Мир широк, да на двоих тесен бывает. Любовь все оправдывает, все прощает.
3: И грех свой, и благость свою каждый сам несет. Разве я их виню? Оказывается, Мрагим и Акюндос давно друг друга знают. В тот год еще встретились, когда наши верховья Демы на жатву нанимались. Потому только Акюндос за Хамзу согласилась выйти. Она, говорят, так и сказала, не то что за Хамзу, в ад прямиком пойду, лишь бы еще раз Мрагима увидеть. Так и сказала. Ну, или подумала.
2: Когда бы Господу столько знать, сколько иные знают. На беду люди больше положенного знают, еще больше того болтают.
3: Да и Мрагиму уже по 30, наверное.
2: Так ведь любовь к стадам и годам не приценивается. Ты и сама это знаешь, Вазифа.
4: Вот какой тайны я стал свидетелем. Только, похоже, все это пустые слухи. Неделя прошла с разговора моих матерей. Месяц прошел, но улица о них молчала. На нашей улице только повод дай. Даже не повод, зацепку малую. Все косточки перемоют, высмеют и осрамят. Жена такого-то мужу такой-то подмигнула. Такой-то сват такую-то сватью чуть не соблазнил. А вон тот веселый человек, вон к той вдове в окошко царапался. Женщины у сепаратора, мужики в караульной избе, девушки, когда по воду идут, этими сплетнями рты себе полощут. Стоит кому-то в чужих глазах осрамиться, да за чей-то язык зацепиться, пропал. Жерновами перемелют и ситом просеют. Марагима же Акюндос, ни ветры, ни наветы не касались. Знать, шепнул кто-то досужий свою догадку, шепнул, да затих. Ладно. Так оно и лучше. Забудем.
5: Но они сами не дали забыть. Нечаянным очевидцем я оказался по милости нашего бродяги, бычка двухлетки. В тот вечер он опять со стадом не вернулся. Уже сумерки в ночь сгустились, когда я устал и приплелся к девичьей горе. Только собрался идти дальше, как что-то большое, странное показалось на склоне горы. Человек не человек, зверь не зверь, что-то непонятное, страшное.
6: Думал, бычка двухлетку ищу. Вышла смерть свою. И будто все это я из гроба вижу.
5: Любишь?
7: Люблю. Люблю.
5: Очень-очень.
7: Если бы не очень-очень. Как бы я ради этой щепотки счастья такую ношу страданий несла, все равно не каюсь. Я свой золотничок, который у тебя на груди, на золотые горы не променяю.
5: Видишь, белая звезда на небе? Дрожит, к земле тянется. Сейчас оторвется от неба и улетит на девичью гору. Хочешь, подниму тебя.

0: на ту звезду, на твою высоту.
1: Мне с тобой на земле хорошо. Что мы на той звезде оставили?
0: Эх, если бы судьбу назад повернуть. Хоть на несколько годков.
1: Не кручинься, Марагим. Нести любовь тяжело, но лишиться любви всего тяжелее. А мы с тобой счастливые. На наши две жизни одна любовь есть. Спой тихонечко, Марагим.
2: Сердце к сердцу рвалось, да пути наши врозь. Развели нас две черных тропы

не объехать горючей судьбы. Только горе одно на двоих суждено, не объехать горючей

0: заметили. К вершине пошли. Я смотрел, как они уходили вверх. И в ту ночь впервые догадался, почему взор влюбленных в небо к беркуту рвется. Сам почувствовал, отчего они на высоту, на вершины гор стремятся. И словами этого не расскажешь, не объяснишь. Затихли их шаги, и пустой, неуютной стала ночь. Весь звездный мир потускнел над головой. Сам я здесь стою, а душа моя увязалась за ними. Красивые голоса, речи заворожили меня.
1: Как такую тайну в себе удержать? День терплю, два терплю. На третий день все терпение вышло. Хоть на минарет лезь и оттуда вместо азана кричи.
2: Старшая мать! Старшая мать!
3: Что, золотой? Сметану захотел?
2: Нет, старшая мать, у меня тайна есть. Хочу тебе рассказать.
3: О, знать, особенная тайна, коль даже от сметаны отказываешься.
2: Особенная, старшая мать, особенная. Слухи-то про мороги Маэкёндос правдой оказались.
3: Какие слухи? Откуда?
2: Ну, тогда ночью младшая мать и ты. Люди говорят, народ.
3: Пустое.
2: Не пустое, старшая мать, не пустое. Ночью, когда бычка искал, я их на Девичьей горе видел.
3: Показалось тебе, очень уж темная ночь была.
2: Я и разговоры их слышал, старшая мать. Хлебом, солнцем клянусь. Да что, я врун, что ли?
3: Не врун. Просто ошибся ты. Померещилась. Ошибка ложью не считается.
2: Я видел и слышал.
3: Чему люди не поверят, того людям не рассказывай. Сплетником прослывешь. Позору не оберешься. У тайны крылья быстрые. Коль вырвется, вмиг весь край облетит.
2: А как мне вот эти голоса заглушить? Любишь, люблю. Любишь, люблю. Даже если вот здесь, в моих ушах, они заглохнут, там, на Девичьей горе, они все равно останутся.
3: Тебе уже 13 исполнилось. Уже к косяку джигитов прибиваешься. И грамота у тебя большая. Что скажу, наверное, поймешь. Слушай. Дети человеческие от матери только половиной своей рождаются. Ладного человека я в мир принимаю. Руки, ноги целы, глаза, голова на месте, а у самой душа болит. Эх, бедняжка, думаю про себя, найдешь ли свою половину? Уж только бы нашел. А если не найдутся, не сойдутся несчастные люди, то вот как эти бесчисленные звезды блуждать будут, земле мигать, а друг друга не видеть. И соединить их не во власти даже Бога всемогущего. Было бы в его власти, не бродило бы по миру столько одиноких душ. Вон Акиндос и Марагим из двух половин одной душой должны были стать, не встретились вовремя. И теперь блуждают, томясь бесконечным ожиданием.
2: Старшая мать, а...
3: Ну, спрашивай. О чем подумал? Скажи.
2: Да нет, это я так.
3: Не хитри. Ты же меня о моей половине хотел спросить. На твой вопрос отвечу. Мы, люди, скорее уж других, чем самих себя понимаем. Быстрее другим, чем себе цены узнаем. Чужая жизнь в чистом поле проходит. Своя в темном лесу. Никогда я нитку своих дум, своих печалей распутать не могла. Сама в своем лесу блуждала. Да, твой отец очень хороший человек, но сердечной своей половиной он меня не принял. В этом его вины нет. Видно, сама я ему пара не пришлась. Мы с ним соединиться не смогли, одной душой не стали. Мы разными половинками оказались. Вот и вся премудрость. Всяк человек своей правдой живет. Но есть правда для всех единая. Каждому на всю жизнь опора. от всех бед напасть и ограда. Это правда любовь. И когда ты в первый раз обхватил ручонками мою шею, я подумала, теперь мне на этом свете жить не страшно.
0: Только много-много лет спустя, по сотням чужих нескладных судеб, отгревав своей судьбы снежной бураны и жгучие ветры изведов, всю жизнь образумиться пытаясь, да так и потеряв на благоразумие все надежды, постигну я печальный смысл ее слов. А прежде душа 40 раз надвое распадется и 40 раз заново срастется. Но к тому времени старшая мать своими волшебными руками прикроет тихонько за собой двери этой жизни и уйдет навсегда.
4: Вазифа! Вазифа! Что такое? Что?
3: В дальнюю дорогу собралась я, Вазифа. Денечка 2-3 полежу, передохнуть надо.
4: О, Господи! И отца-то дома нет. Может быть, послать кого за ним?
3: Успеет, вернется. Еще не скоро. Все должное в свой срок совершим. Сынок, подойди сюда. Головы не вешай, будь терпелив. У меня к тебе просьба есть.
5: Ты только скажи, старшая мать. Скажи, я все сделаю.
3: Детей, которых я на свет приняла, пуповину которым перерезала, хочу видеть. Завтра собери всех от 30-дневных до 30-летних. Пусть каждый придет. Каждый. Из дома в дом не ходи, только весть пусти.
5: Хорошо, старшая мать.
4: Сколько лет? Все кажется, что живу я радостями, взятыми в долг. Иной раз вздрагиваю даже, будто и дети мне только взаймы даны. Я ведь тоже не истукан какой. Что ты за меня душой истерзалась, измучилась, давно поняла. Говорю же, все в долг. Счастье, радости и надежды. Иной раз даже в висках стучит в долг, в долг. А как заболела-то еще горше стало. Минлия Малопай. Или грехи отпусти, или сама своим голосом меня прокляни. Не могу я тебе свой долг вернуть. Не в моей это власти.
3: Ни греха, ни долга за тобой нет. Ничего я тебе в долг не давала. И счастье, и беды у каждого свои.
4: Бога ради. Или прости, или прокляни. Так не оставляй, нельзя.
3: Нет на тебя греха. В моих прежних муках ты не виновата. Судьба виновата. Моя судьба.
4: Прошу тебя, избавь от сомнений, освободи.
3: Будь по-твоему. Освобождаю. И если остался на тебя какой грех, беру на себя.
0: Видно, чуткие люди даже день и час знают, когда свою смерть ожидать. И только первые снежинки замелькали в воздухе, старшая мать велела мне занести к ней упокойный сундук. Что же это, упокойный сундук? Это вещь потайная, заветная. Старушки у нас, загоди готовясь к смерти, копят улемтек, смертный узелок. В нем мыло, пузырек крохотный с духами, райское платье, в котором в саван зашьют. Райское потому, что в нем она и в рай войдет. Сам саван, иголки, нитки, саван зашивать. Словом, все, что нужно для погребения. Но главное богатство — подарки. Их покойница живым оставляет. Удивительный все же обычай. Человек в могилу уходит, а сам словно на свадьбу пришел. Подарки дарит.
1: Все собрались, старшая мать.
3: Дети, подойдите поближе. Решила я, пока еще жива, пока в памяти, друг на друга поглядим, распрощаемся. Каждому из вас свое благословение оставляю. Будьте добры друг к другу, и сами с добром будете. Не забывайте об этом.
6: Спасибо, мать. Не забудем. Не забудем.
3: В жизни я много подарков получала. В час вашего рождения несли мне дорогие подарки. Ценой недорогие, так за дорогое принимала. Курицу давали за гуся, считала, медь за золото, холстину за шелк. Вот так я разжилась, разбогатела. Что с мира взято, в мир и вернуться должно. Многие меня отделяли, многих и я отделю. Хоть пуговицу подарю, за верблюда сочтите. Ну, подходите. Младших пропустите вперед. Сноха, ну хоть с тебя начнем. Всем досталось? Никого не обделила?
7: А мне ничего не дали. Не верите? Вот, посмотрите. Не приласкала меня повивальная бабушка.
3: Ну, поди сюда, доченька. Ну, вот тебе досталось. Хорошо, что встретились, друг на друга посмотрели. Старшие, наверное, на могилу ко мне придут, горе с земли бросят. За это наперед спасибо говорю. Но одному из вас приходить не разрешаю.
6: Кто же? Кому?
3: Шагидула. Слышала я, что одинокую свою мать обижаешь, языку своему волю даешь. Это правда? Слышала даже, что руку на мать поднял. Правда это?
8: Правда. Не со зла я это, сгоряча вышла.
3: Слышали? Все слышали. Шагидула свою мать ударил. И чтобы он этой своей рукой на мою могилу землю бросил, нет на то моего разрешения. Ну, теперь ступайте. Подойди ко мне, сынок. Помни, святей матери нет ничего.
8: Знаю, старшая мать, знаю. Про вас обидно.